0: говоря: «Бог знает полезное». И успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношения, не узрит и славы. И если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятых Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: У Аввы Пимена однажды было два помысла. Он пошел к своему духовнику, чтобы рассказать о них. Духовник жил очень далеко. Авва ушел утром, а пришел к нему вечером. Один помысл он сказал, а другой позабыл. Когда же, возвратившись, вставил ключ в дверь, чтобы отпереть свою келью, он вдруг вспомнил второй помысл. Тогда он, оставив ключ в двери, вернулся назад к старцу, чтобы исповедовать ему то, о чем позабыл. Когда духовник увидел его труд и тщание, сказал ему: «О Пимен, Пимен, ангелов пастырь, добродетель твоя прославит имя твое по всей земле». Чтобы стать опытным и научиться различать добрую и лукавую совесть, нужно пройти через послушание. Если человек не прошел через послушание, то он будет скуден в духовной жизни. Он может обладать дарованиями, прекрасной душой, совершать разные добрые дела, но ты увидишь, как он всегда будет хромать в отношении рассуждения и смиренно-мудрия. Именно послушание воспитывает внутреннего человека и прежде всего дарует ему рассуждение посредством смиренно-мудрия. «Спроси, сказано, отца твоего, и он возвестит тебе». Это мы видим на примере святых отцов. В Патерике мы читаем, что Авве Захарии однажды открылось некое видение, но его духовный отец не смог объяснить ему, было ли то от Бога или от бесов. Тогда он пошел к одному рассудительному старцу, и тот сказал ему: «От Бога было видение, но ты иди и будь послушен своему отцу». О, сколько всего оставили нам отцы в наше научение! Самый лучший, самый правильный, самый надежный путь, на котором человек несет меньше всего ответственности, это путь послушания. Творящий послушание, говорит Авва Паламон, исполнил все заповеди Христовы. Послушник избрал лучший путь, говорит Авва Моисей. Чада, спешите туда, где послушание. Там радость, мир, братолюбие, единство, бодрствование, утешение, венцы и награды. Но когда мы, будучи послушниками, желаем настаивать на своей воле, тогда этот путь становится трудным, тернистым и опасным. Творя же послушание, человек пребывает в любви, в понуждении, в братолюбии, в венцах, в освящении, в спасении. Собственная воля — это великое препятствие, великая преграда, стена между душой и Богом. Посмотри на высокие стены, которые загораживают солнце. Земля под ними сырая, болезнетворная, на ней ничего не растет. Так и стена собственной воли. Когда она станет перед душой, душа делается темной и бесплодной. Солнце правды — это Христос. Когда нет препятствия в душе, лучи Христовы озаряют ее. Тогда весь человек освещается и приносит плод. Кто познал плод послушания, тот и может говорить о нем. Путь послушания есть самый благодатный путь. На нем человек отметает коварного беса эгоизма и гордости, от которого все бедствия, и привлекает смиренно-мудрие и беспопечительность. В Патерике мы читаем о двух братьях, решивших уйти из мира и стать монахами. Один стал послушником в Кеновии, а другой — безмолвником. Через 2-3 года безмолвник говорит: «Пойду в Кеновию, посмотрю на своего брата, живущего среди многопопечительности и хлопот. Кто знает, как он, бедный, там поживает в таком шуме?» Так помышляя, он был абсолютно уверен в себе и полагал, что своей аскезой он достиг высокой меры. Пришел он в монастырь и под предлогом того, что якобы имел нужду в брате, говорит игумену: «Я хотел бы ненадолго повидать своего брата». Пришел его брат. Игумен дал им благословение удалиться и побеседовать. Отойдя от монастыря, они увидели лежащего на тропинке мертвого человека, почти нагого. Безмолвник говорит: «Нет ли у нас какой-нибудь одежды, чтобы прикрыть бедолагу?» Послушник с простотой отвечает: «Не лучше ли нам помолиться о том, чтобы он воскрес?» «Помолимся», — соглашается безмолвник. Они помолились оба, и мертвый человек ожил. Послушник не придал чуду особого значения. Он подумал, что оно произошло по молитвам его старца. А безмолвник помышлял в себе, что чудо произошло благодаря его добродетели, его посту, бдению и злостраданию, лежанию на голой земле и другим подвигам. По возвращении, прежде чем братья успели рассказать о происшедшем, игумен, а он был святым человеком, тотчас прочитал их помыслы и говорит безмолвнику: «Не думай, братья, что это по твоей молитве Бог воскресил мертвого. Нет, это произошло за послушание твоего брата». Тогда безмолвник понял, что игумен обладает даром прозорливости и святостью, и уверился, что сам он в действительности прельщенный, и что брат его, якобы пребывающий в Кеновии в попечениях и заботах о многом, выше его. «Подумайте о том, с какой убежденностью послушник сказал: „Давай помолимся, чтобы он воскрес“. Посмотрите на его простоту, незлобие, на его веру. Для безмолвника это было недостижимым, а для послушника — естественным, потому что он верил в молитву своего старца. Какой же подвиг он должен был совершить, чтобы достичь такой добродетели? Как, должно быть, сокрушались в Кеновии его эгоизм и гордость? Ибо какой человек, приходя из мира, не имеет эгоизма и гордости? Великое множество послушников осветилось в общежитии и источило мира. На Святой Горе в районе скита Святой Анны жил один монах, таскавший с пристани наверх мешки с зерном. Он трудился в поте лица, выполняя эту тяжелую работу, и мало-помалу как-то начал роптать в себе, говоря: «Да есть ли у нас награда за весь этот труд и пот, который мы пролили, выполняя послушание старцев?» Помышляя так, он присел немного передохнуть и задремал. Находясь в тонком сне, он видит перед собой Божию Матерь. «Не печалься, чадо», — говорит она ему. «Этот пот, который ты проливаешь по послушанию, таская продукты, вменяется пред моим сыном в мученическую кровь». Тут он пришел в себя, и с этого времени его перестали докучать помыслы и тревожить печаль. Местные афонские отцы вытесали на каменной плите запись об этом, и все, проходящие мимо этого места, могут прочитать, как все было. Неподалеку от кафаликона Святой Анны находится келья, прозванная келией патриарха. Там подвязался один патриарх по имени Кирилл. Он оставил патриарший престол, приехал сюда и стал жить на покое, как простой монах. В те времена отцы все таскали на себе. Как-то они говорят патриарху: «Святейший, ты уже стар и не привык к таким условиям. Давай возьмем для тебя ослика, чтобы ты нагружал на него продукты». Они привели ему ослика, и он поднимался и спускался с его помощью. Однажды, когда патриарх поднимался с осликом, а другие отцы несли продукты на себе, все сели немного передохнуть. Внезапно патриарх между сном и бодрствованием видит Богородицу с ангелами. У Божией Матери был сосуд, из которого она поила отцов, тащивших вещи на себе, а у ангелов платки, которыми они отирали им пот. В изумлении, видя, как ангелы отирали пот даже у осла, патриарх стал просить их, говоря: «Отрите и меня, прошу вас». И тогда Божия Матерь говорит ему: «Отче, а разве ты вспотел? Вот у ослика мы отрем, потому что он утрудился». Тогда он пришел в себя и говорит отцам: «Возьмите ослика назад, потому что я из-за него очень многое теряю. Божия Матерь и ангелы отерли пот у него, а не у меня». С тех пор и он носил вещи на себе. Сколько подобных чудесных случаев было в жизни отцов. Были бы мы там, чтобы увидеть их. Теперь же это встречается редко. Прошли те времена. Будем следить за своей совестью. Через послушание, сокрушение, исповедь и смиренно-мудрее стяжем добрую совесть. Будем избегать своей воли, порождающей самоуверенность и совесть лукавую. О совести. Первое. Не презирайте своей совести, потому что она советует нам доброе. Это врожденный закон, данный нам как указатель, чтобы вывести нас на прямой и спасительный путь. Есть добрая совесть и есть лукавая совесть. Добрая совесть дает нам советы в соответствии с божественным законом, дает повеление ко спасению. А лукавая совесть — это голос дьявола, который дает советы лживые и извращенные, и причиной своей имеет возношение и эгоизм. Навык и умение отличить одну совесть от другой достигается исповеданием помыслов и исполнением советов духовного руководителя, ибо он будет распознавать помысл и просвещать тебя в отношении того, от доброй он совести или от лукавой. И так ты научишься впредь различать их сам. Второе. Следи за своей совестью. Дела и слова твои да будут искренны, а не так, что на устах одно, а в сердце другое. Возлюби истину, бойся обличений своей совести, исправляй своего внутреннего человека, чтобы впоследствии не раскаиваться напрасно. Вот так. И да будет с тобой Бог, и благодать Святаго Духа да укрепляет тебя к исполнению сих наставлений. Краткие главизны о послушании. Первое. Какой прекрасный пример показал нам Господь наш Иисус Христос. Послушание своему Отцу разве не привело Его на крест и смерть? Разве Он, как единосущный Отцу, не мог воспротивиться? Но нет, проливая пот, падая с болью на колени, под тяжестью отсечения своей воли, Сын Божий поднимается на Голгофу. Он должен подняться на нее. Он достигает вершины, возносится на славный крест, страшный для бесовских сил. И там наверху является совершенное и полное послушание, приемля неувидаемый венец вечной славы. Вот как стяжевается воскресение души, а не так, что иногда послушание, а иногда самость и своеволие. Венцы приобретаются не иначе, как произволением к жертве. Все препятствия преодолеваются крепким помыслом, предпочитающим скорее смерть, нежели предательство в исполнении послушания должному. Второе. Мы спаслись через послушание Христово, в то время как через прислушание Адамова мы навлекли на себя нескончаемую муку. Стало быть, путь послушания ведет на Голгофу, и восхождение сие нелегко. Мы и пот прольем, и притомимся. Но помыслим о том, что после воскресения мы приобретем чистоту души и усыновление, и богатство это не приобрести и за все земные блага. Такую оно дает сладость. И что я говорю о благах мира? Если кто-либо даст и богатство всего мира, то и тогда не сможет выкупить даже капли духовной радости у той души, которая прежде взошла на Голгофу и увидела свое воскресение. Третье. Христос сказал ученикам: «Слушая вас, меня слушает, и отметаяся вас, меня отметается, отметаяся же меня, отметается пославшего мя». Итак, преемниками апостолов являются церковные иерархи, священники, игумены и старцы монашеских братств. И слушающиеся апостольских преемников слушаются самого Христа. А не слушающиеся их отвергают самого Христа. Посему, если мы желаем находиться в послушании Христовом, мы должны исполнять послушание. И не так, чтобы слушаться того, что нам нравится, и противиться тому, что мы не желаем. Ибо и Христос в Гефсимании просил Небесного Отца, чтобы спасение людей совершилось иным образом. Но поскольку Небесный Отец определил крест, Христос ответил тогда: «Не моя воля, но твоя да будет, Отче». И смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестная. Четвертое. Истинное богословие является следствием молитвы и совершенного послушания. Каким бы монах ни обладал дарованием, без послушания он вскоре потеряет его, а настоящий послушник, многоплодный и обогащенный всеми дарами утешителя, обогащается и ныне, и вовеки. Пятое. Чтобы нас посетила благодать Божия, мы должны с полным послушанием быть расположены к тому, чему нас учат, и не подменять волю старца своей волей, ибо это называется духовным прелюбодейством. Мы должны исполнять послушание с великой искренностью, иначе не покажем никакого преуспеяния на своем монашеском пути. Смирение — это та самая добродетель, которая чудесно помогает в совершенном достижении христоподражательного послушания, а эгоизм и гордость, напротив, ополчаются против его приобретения. Шестое. Послушник должен приносить себя в жертву, а также иметь большую любовь к старцу, потому что единение с ним укрепляет его душу в подвиге. Кто любит и слушает своего старца, того благословение старца не оставит без духовного плода. Он обязательно спасется и поднимется к пресветлому престолу Бога. А кто огорчает своего старца, впоследствии будет плакать на развалинах собственной души. Седьмое. Очень страшно и ужасно давить на старца и вынуждать его делать то, чего не желает его душа, но чего хочешь ты. Это просто страшно. Это знает только тот, кто на личном опыте изведал это. Твой духовный отец и старец стоит дороже всех людей на земле, дороже всей вселенной. Дьявол знает лучше всех нас, что значит старец и совершенное послушание ему. Восьмое. Никогда не испытывай, что делает твой старец или почему он делает то или это. Не суди его, потому что тогда ты становишься антихристом. Никогда в своей жизни не мирись с тем, чтобы другие в твоем присутствии осуждали твоего старца, но тут же противодействуй, покрывай его и защищай. Кривизну старца исправляет Христос ради искреннего и нерассуждающего послушания. Девятое. Величайшее достижение сатаны – убедить послушника скрывать помыслы, делать что-либо без разрешения и благословения старца и не исповедовать все чисто своему духовному отцу. Такой послушник никогда не положит доброго начала и никогда не добьется преуспеяния в благодати Божией, но так и будет влочиться то там, то здесь, доколе не придет окаянный конец его жизни. Десятое. Послушание тогда ценно, когда воля отсекается с трудом и болью, ибо страстные навыки похожи на корни колючек. Желающий выдернуть такие корни по необходимости должен будет испытать боль, потому что исколит свои руки до крови. То же бывает и при выкорчевывании плохих привычек через послушание своему духовному отцу. Одиннадцатое. Не огорчай своего старца или своего брата-монаха, ибо тотчас утрачивается мир души, прекращается Иисусова молитва, человек наполняется помыслами. Исцеление заключается в следующем: исповедь, горячие слезы и искреннее примирение с опечаленным тобой. Смотри, если в тебе есть что-либо плохое по отношению к старцу, то дьявол сокрушит тебя и легко увлечет в прелесть. Приведи в порядок свои помыслы, чтобы ничто не беспокоило тебя по отношению к нему. Двенадцатое. Что бы ни делал послушник без благословения старца, все это, увы, проклято. Его труд забирает дьявол, и так нас, монахов, спасает только послушание. Тринадцатое. Слушающийся приносит плод кротости, ибо старец отсекает его волю, порицает его, делает ему замечания, и когда послушник совершает послушание, тогда приобретает драгоценную кротость. Одним словом, когда послушник слушается без рассуждения, он приобретает все добродетели. Если же он прикословит, спорит, не слушается, гордится, тогда приносит своей душе великий вред, потому что огорчает Бога. Сам Бог смирил себя, а вот человек земной и достойной жалости гордится. 14. Совершенный послушник не проходит мытарства. Он не боится ни смерти, ни бесов, ни Бога, потому что пламенно служит ему. Настоящий послушник боится только прислушания по отношению к своему старцу, который для него является зримым образом Христа. Непослушание старцу тотчас изгоняет его из рая благодати Святаго Духа, которая чрезвычайно услаждает смиренную душу равноангельного послушника. Совершенный послушник полностью уподобляется Богочеловеку Христу. 15. Когда послушник ради Христа совершает послушание своему старцу, этим он исполняет все заповеди Христовы. Совершенное послушание без ропота и раздумий может быть приравнено к подвигу исполнения всех владычных заповедей. Исполняющий послушание ради любви Божией возлюблен Богом, и вся Святая Троица обитает в этом добром послушнике. О, какое величие сокрыто в этом триблагословенном послушании! Смиренного послушника, незначимого, маленького, незаметного, оно удостаивает стать обителью Святой Троицы. Послушание соделывает его исполнителем всех заповедей Христовых и вводит в рай, где он будет ходить посреди святых с двойным венцом на голове и божественным ожерельем на шее. 16. У какую чудную свободу дарует совершенное отсечение своей воли! Какой душевный покой обретает подвязающийся послушник, не имеющий своей воли, но исполняющий только волю своего старца! Сей блаженный проводит легкую в духовном отношении жизнь, полную радости и надежды. В его душе поселяется глубокий и удивительный мир. Он имеет в себе извещение о том, что если он упокоивает своего старца, то и сам по его молитвам упокоится в раю. Блажен и три, блажен тот послушник, который во всем отсек свою растленную волю и во всем исповедуется своему духовному отцу. Таково еще здесь получит совершенное духовное здравие, и как ангел Божий просияет среди ангелов пред страшным престолом Божиим. 17. Итак, радуйся, подвижниче и послушниче, подражателю великого послушника, бывшего послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. И тебя он вознесет превыше страстей и почтит бесстрастием и своей любовью. Посему подвязайся с отвержением своей воли, ради Христа исполняя наставление того, кто воспринял тебя в Господе в тот час, когда ты пообещал Богу совершенное послушание до самой смерти. О послушании всех верных спасения! О послушании родителю всех добродетелей! О послушание, небеса отверзающее и от земли людей возводящее! О послушание, пища всех святых! Тобою вскормленные они стали совершенными! О послушание, сожителю ангелов!

программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в рамках работы Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, побывал на площадке в Экспо и посетил студию «Рутюб» российского онлайн-сервиса для просмотра видео. Креативный продюсер Андрей Родной записал интервью с главой Екатеринбургской митрополии. Архипастырь рассказал об остром искании смысла жизни в молодости и о встрече с Богом, а также о церковных проектах в соцсетях, в том числе проекте изучения Библии, благодаря интернету, весьма популярном среди верующих.

0: часовню в честь царственных страстотерпцев, обустроенную на втором этаже нового терминала Мурманского аэропорта имени Николая II. На освящении присутствовали генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, духовенство Мурманской епархии, пассажиры аэропорта. Глава Мурманской митрополии поздравил присутствовавших и подчеркнул, что открытие часовни – большой шаг в деле возвращения исторической памяти Кольского края. «Мы не должны забывать, кто основатель города Романов на Мурмане, чьими молитвами процветает наш край, святых страстотерпцев, кольских святых и всех святых. Это наша надежда и упование», – отметил владыка Митрофан. Митрополит Митрофан также ответил на вопросы корреспондента телеканала «Спас» и рассказал об уникальных иконах часовни. Часовня воздвигнута усилиями Мурманской епархии во взаимодействии с правительством Мурманской области и компанией «Новопорт Холдинг» при участии мецената Александра Петровича Бибы. И завершение выпуска. При поддержке синодального отдела по благотворительности Лисичанской Луганской Народной Республики при храме в честь святителя Митрофана Воронежского начала работу семейная творческая мастерская «Добрая горница». Проект направлен на поддержку семьи, укрепление детско-родительских отношений и создание пространства для совместного досуга. Занятия в творческой мастерской проходят для небольших групп до 2 раз в неделю. Под руководством профессиональных специалистов семьи с детьми готовят, поют, занимаются рукоделием и декоративно-прикладным творчеством. Контакта между родителями и детьми часто не хватает, поэтому цель проекта – сделать так, чтобы родители и дети проводили больше времени вместе и общались. Мастер-классы помогают укрепить семейные связи и сдружить детей между собой, рассказала руководитель проекта Дарья Ткач. Благодаря семейной мастерской взрослые и дети начинают лучше понимать друг друга. Проект стал одним из победителей 2-го грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился синодальным отделом по благотворительности. На его реализацию было выделено 200 тысяч рублей. Средства пошли на закупку мебели, материалов и оборудования для различных мастер-классов, а также оплату работы специалистов. Напомним, 2-й конкурс церковных семейных проектов проходил с 16 апреля по 3 мая 2026 года. На него поступило 53 заявки из разных регионов страны. После рассмотрения конкурсной комиссии были определены 24 победителя. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрайся на возвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце уснимай отверзи, выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка на сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гораба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лик имя Тя скорби хвася от неживота моего, яще что согреших, пришедшую ночь сию, покрими настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесным Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным, и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и сдележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 20 сентября по новому стилю или 7 по старому. И сегодня Православная Церковь совершает предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы. Также творится память апостолов от 70 Евода и Анисифора, мученика Евпсихия и Кесарийского, пострадавшего во II веке, мученика 4 века Созонта Помпеольского, преподобного Луки Глубокореченского, игумена 10 века, святителя 12 века Иоанна архиепископа Новгородского, подвижников 14 века преподобных Александра Пересвета и Андрея Сляби, 15 век преподобного Серапиона Псковского, преподобно мученика Макария игумена Пинского, Переяславского, чудотворца, это 17 век, преподобного 19 века Макария Оптинского, соборного мучеников и исповедников казахстанских, также новомучеников, священномучеников Петра Снежницкого, Михаила Тихоницкого, Григория Аверина, Василия Сунгурова, Евгения Зернова, митрополита Горьковского и с ним Стефана Крейдича, пресвитера. И преподобно мучеников Евгения Выжвы, Николая Ощепьева, Пахомия Ионова и Льва Егорова. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся к легендарным персонажам, героям нашего Отечества, преподобным Александру Пересвету и Андрею Ослябе. Вспомним о их подвиге, и поможет нам в этом открытая православная энциклопедия. Пересвет был брянским боярином, а Ослябе был боярином любутским. Оба они были опытными ратниками. Первый принял монашеский постриг с именем Александр, а второй с именем Андрей. 18 августа 1380 года благоверный князь московский Дмитрий испросил у преподобного Сергия Радонежского благословения на Куликовскую битву и просил также дать ему в подкрепление двух воинов, братьев Александра Пересвета и Андрея Ослябе. Призвание монахов-бойцов имело в первую очередь духовное значение для войска. Передав воинов-схимников в распоряжение князя, преподобный Сергий сказал им: «Мир вам, братья мои, крепко сражайтесь, как добрые воины, за веру Христову и за все православное христианство». В день Рождества Пресвятой Богородицы перед началом Куликовской битвы Александр Пересвет принял вызов богатыря Челубея из войска Мамая и вступил с ним в единоборство. Воины ударились копьями, пронзили друг друга, упали с коней и скончались. Но ничейный исход поединка был воспринят войском как благословение преподобного Сергия и, конечно, повлиял на дальнейший ход битвы. Что же касается преподобного Андрея Сляби, то однозначных данных о его кончине нет, но предполагается, что он тоже погиб в Куликовской битве. Благодаря летописям и исследователям мы можем в подробностях узнать о ходе великого сражения, но на этом мы останавливаться сегодня не будем. А хотелось бы поразмыслить об удивительном призвании святых подвижников. В тропаре преподобных Пересвета и Осляби говорится: «Воини христолюбивые, страдальцы послушания прихвальней». Что же заставило знатных бояр и опытных воинов принять монашеский постриг? Скорее всего, им хотелось освободиться от своего статуса, смыть кровь с рук, вымолить у Бога прощение за прошедшую в лихих воинских забавах молодость. И, конечно же, они не ожидали, что Господь потребует от них праведности через то, что раньше служило им ко греху, через воинскую службу. И каждый из нас, братья и сестры, приходя в церковь, оглядываясь на свою прошлую жизнь, хочет очиститься, омыться от своих прежних прегрешений. А самым простым, как нам кажется, способом очиститься является отказ от той деятельности или навыков, что связывали нас с греховной жизнью. Но Господь часто хочет от нас не этого. В притче о Царстве Небесном Спаситель говорит, что оно подобно закваске, что всквашивает все тесто. Он не говорит, что нужно выбросить тесто и сделать другое. Нет, он говорит, что то же самое тесто освещается, становится другим. Так и мы призваны осветиться, измениться. Но измениться не через отказ от части себя, а через ее преображение. Вот и воины, преподобные Александр и Андрей, передали Богу свою воинскую природу и он преобразил ее и вернул ее снова им, и через нее прославил их у себя в Царстве Небесном. Для того, чтобы уподобиться святым Пересвету и Аслябин, нужно иметь два основных качества, о которых писал и преподобный Серафим Саровский – смирение и решимость. Сперва смирение и решимость, чтобы отказаться от себя, от своей поврежденной натуры, признать себя грешником, внутренне отбросить все, что тянет нас к земному и мирскому, а затем – смирение и решимость, чтобы принять на себя послушание от Бога, снова взглянуть на свой жизненный опыт и твердой рукой выбрать из него то, что послужит Богу и спасению людей. Это подобно тому, как убийца может переточить свой нож, орудие убийства, в скальпель и спасать им же жизни людей. Каждый из нас знает ту страсть, что более всего ведет нас ко греху, и, возможно, именно эта страсть, излеченная и преображенная в добродетель, более всего будет угодна Господу. Преподобные отцы Александре и Андрее, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений 15 сентября в городе Камышлове принял участие в межрелигиозной встрече, которая состоялась в рамках социально значимого проекта «Эпоха героев и побед». Во встрече, которая прошла в педагогическом колледже, также приняли участие председатель регионального законодательного собрания Людмила Валентиновна Бабушкина, председатель духовного управления мусульман Среднего Урала, центральный муфтият Абдуль-Куддус Ашарин, помощник командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Алексей Анатольевич Попов, член Международного союза поэтов, волонтер Александр Николаевич Мадыгин. Главная цель встречи – гармонизация межрелигиозных и межнациональных отношений. В своем выступлении митрополит Евгений отметил, что существует прямая связь между качествами людей и тем, что с городом происходит, напомнив историю города Содом. Я бы хотел вот акцентировать простую, ясную мысль, что у Бога, у Него нет маленьких людей. Для Бога каждый человек важен, отметил владыка Евгений. 2026 лет назад Бог сам, как простой человек, пришел на землю к простым людям.

и город, который я, то есть каждый человек, говорил и думал доброе. Чтобы то, о чем я думаю, не было бы гадким и мерзким. Чтобы человек, который со мной встречается, отходил и говорил: «Слава Богу, что такие люди есть на свете», подчеркнул владыка Евгений и пожелал быть качественными гражданами, счастливыми людьми города Камышлова. Участники встречи также обсудили вопросы противодействия экстремизму, формирования антиэкстремистского сознания среди молодежи и духовную поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Особое внимание было уделено организации сбора и отправки гуманитарной помощи. Во время мероприятия медалями были награждены жены участников СВО за стойкость духа и верность долгу, а также руководители техникумов и педагогического колледжа, которые активно помогают с организацией гуманитарных грузов на передовую. Также были вручены медали «Бронзовый полумесяц» за усердие, за внесение существенного вклада в укрепление межрелигиозной и межнациональной терпимости, установление истинных духовных ценностей. Далее в этом выпуске. 18 сентября в Ростове-на-Дону пройдет встреча волонтеров Патриаршей гуманитарной миссии и показ документального фильма «Из зоны комфорта». Мероприятие организовал социальный отдел Ростовской епархии. Встреча направлена на привлечение внимания к теме добровольческого служения. Ростовская епархия на протяжении последних лет участвует в оказании помощи пострадавшим в зоне конфликта. Сестры милосердия епархии одними из первых встречают раненых в госпиталях. Работает центр помощи беженцам. Формируются и отправляются необходимые грузы для нужд патриаршей гуманитарной миссии в зоне конфликта. Фильм «Из зоны комфорта» снят киностудией «Лендок» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Синодального отдела по благотворительности. Картина рассказывает о людях, которые оставили привычную жизнь, чтобы помогать тем, кто оказался в беде. Авторы фильма отправляются в Донецк, Мариуполь, Горловку и другие города зоны конфликта. Героями фильма стали сестра милосердия патриаршей гуманитарной миссии Ирина Худякова, выпускница Свято-Дмитриевского училища сестер милосердия Ефросинья Морозова, которая трудится в Ростовском госпитале, а также сотрудники церковного центра помощи Мариуполя. Эта картина повествует о важном выборе простых людей в реалиях последних лет – жить для других, делиться заботой и любовью, действовать. Таким образом, искусство помогает нам показать, насколько важна и востребована сегодня работа добровольцев на пострадавших территориях, отметила руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Летавина. Гостями встречи и показа в Ростове-на-Дону станут руководитель социального отдела Ростовской епархии иерей Евгений Осяк, одна из героинь фильма «Сестра милосердия», сотрудник патриаршей гуманитарной миссии Ирина Худякова, руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Летавина. Ранее показ фильма «Из зоны комфорта» состоялся в Санкт-Петербурге и Москве. И в завершение выпуска. Россельхознадзор потребовал уничтожить партию вакцины, которую связывают с массовой гибелью домашних животных. 20-ю серию вакцины «Мультикан-8» изымают из оборота. Распоряжение Россельхознадзора уже рассылают по регионам. Как сообщили в ведомстве, партия, срок годности которой истекает в январе 2028 года, не соответствует требованиям качества. Организовать изъятие и уничтожение всей серии должен производитель. Ранее в СМИ сообщалось, что число заявлений о гибели питомцев после вакцинации мультиканом-8 выросло до 300 и продолжает расти. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна возвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца се обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делане, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты будеси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже, и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца и владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася от нежи живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклоню ухо Твое и услыши смиренно моленье мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради вероправославные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной царей, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно естеко во истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня, в день воскресный на Божественной литургии, читается рядовой Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, боявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, а вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе дать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Притча о талантах дает мысль, что жизнь есть время торга, пишет святитель Феофан Затворник в своем поучении на это евангельское зачало. Надо, значит, спешить воспользоваться этим временем, как на торгу всякий спешит выторговать, что может. Хоть только лапти, кто привез, или лыка, и тот не сидит, сложа руки, но хищряется зазывать покупателей, чтобы продать свое и купить потом себе нужное. Из получивших от Господа жизнь никто не может сказать, что у него нет ни одного таланта. Всякий имеет что-нибудь, да ни одно еще. Всякому, стало быть, и есть чем торговать и делать прибыток. Не озирайся по сторонам и не считай, что получили другие, а к себе присмотрись хорошенько и поточнее определи, что в тебе есть и что можешь приобрести на то, что имеешь, и потом действуй по этому плану без лености. На суде не будут спрашивать, почему не приобрел ты 10 талантов, когда имел только 1, и даже не спросят, почему ты на свой 1 талант приобрел только 1. А скажут:
что ты приобрел, талант, полталанта или десятую его часть. И награда будет не потому, что ты получил, а потому, что приобрел. Ничем нельзя будет оправдаться, ни незнатностью, ни бедностью, ни необразованностью. Когда этого не дано, и спрос о том не будет. Но у тебя были руки и ноги, скажи же, спросит, чтобы приобрел ими. Был язык, что им приобрел. Так-то на суде Божьем уравнивается неравенство земных состояний.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Клирик храма во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы княгини Елизаветы Федоровны города Екатеринбурга иерей Андрей Габдрахманов принял участие в первой всероссийской научно-практической конференции в формате сборов военного духовенства Русской Православной Церкви, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и войск Национальной гвардии Российской Федерации. Мероприятие состоялось 12-13 сентября этого года в Нижнем Новгороде. Представитель военного духовенства Екатеринбургской епархии 12 сентября принял участие в пленарном заседании и работе секции конференции, посвященной вопросам пасторского служения среди военнослужащих, а также возложении цветов к мемориалу военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга. 13 сентября, после воскресной божественной литургии, которую под открытым небом на плацу 333-го учебного центра Министерства обороны Российской Федерации в поселке Мулино совершил епископ Выксунский и Павловский Гедеон. На полигоне были проведены занятия по секциям и изучению практических дисциплин. В рамках пленарного заседания было оглашено патриаршее приветствие участникам конференции. С основным докладом перед участниками сборов выступил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Обращаясь к собравшимся, митрополит Кирилл привел статистические данные о служении военного духовенства. За время специальной военной операции через зону боевых действий прошли более 3000 священников Русской Православной Церкви. Они идут к бойцам без оружия, с крестом и

0: сохрани в человеке человека. Воин отличается от убийцы тем, что убийца убивает из ненависти к тому, кто напротив, а воин – из жертвенной любви к тем, кто за его спиной. В завершение своего выступления митрополит Кирилл призвал духовенство к глубокому осмыслению пройденного пути. «Опыт, который вы привезли с собой, уникален, а порой он оплачен дорогой ценой. Наша общая задача – переплавить его в те единые, выверенные подходы, которые лягут в основу пасторского служения в вооруженных силах и Росгвардии на долгие годы вперед». Далее в этом выпуске. 16 сентября председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, находящийся с рабочим визитом в Париже, посетил Александро-Невский собор, где встретился с главой архиепископии западноевропейских приходов русской традиции митрополитом Дубнинским Иоанном. Во время беседы, прошедшей в братской обстановке, председатель отдела внешних церковных связей передал митрополиту Иоанну благопожелание от лица святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Собеседники подчеркнули значимость развития различных направлений приходской жизни в общинах Единой Русской Церкви в Западной Европе и обсудил ряд практических вопросов. И в завершении выпуска. Панихиду у могилы великого русского полководца Михаила Кутузова в Казанском кафедральном соборе 16 сентября, в день 281-летия генерала-фельдмаршала, совершил иерей Игорь Марчук. За богослужением молились руководство, офицеры и курсанты Военно-космической академии имени Александра Можайского, учебного заведения, преемника артиллерийской и инженерной шляхетской школы, которую окончил Кутузов. Для нас, священников, большая честь нести служение рядом с местом упокоения великого полководца, сказал отец Игорь. Когда мы молимся за усопших, особенно тех, кто прославился доброй жизнью, то и они перед Богом молятся за нас. И сейчас мы помолимся об упокоении души Михаила Илларионовича, чтобы он попросил у Бога о здравии всех нас, благополучии в учебе и военной карьере. Заместитель начальника Академии по военно-политической работе полковник Виктор Чижов отметил, что Академия славится традицией чтить память полководцев, великих людей России, которые положили жизнь на благо нашей Родины. Профессор кафедры истории и философии Юрий Никулин рассказал о биографии полководца. К памятнику Михаилу Кутузову на площади у собора возложили цветы. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919

0: 368-57-01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Недавно вышла новость о том, что предприниматель, писатель и меценат из Санкт-Петербурга Дмитрий Борисов запустил проект по строительству храма в селе Напольная Тавла Республики Мордовия, в котором некогда жили его предки. Дмитрий проследил свою родословную до 13-го колена и обнаружил, что до переезда на Алтай его прадеды жили и трудились именно в селе Напольная Тавла. Эта находка стала поводом для возрождения духовных и культурных связей поколений. Он съездил в это село для того, чтобы собрать информацию для своей новой книги, встретился с местными жителями, которые его и попросили построить там храм, чем он сейчас и занимается. Поэтому сегодня эту историю я предлагаю послушать от первого лица. Итак, на телефонной связи со студией находится Дмитрий Владимирович Борисов. Это основатель федеральной сети поминальных трапезных «Помним, любим», писатель, автор 4 книг. Дмитрий, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Ну что ж, давайте для начала с вами познакомимся. Вы прошли путь от спортивной редакции до владения сетью «Помним, любим». Обычно люди стараются избегать темы смерти, она считается тяжелой. Вот что заставило вас сделать именно память об ушедших основой своего дела?
2: Ну, знаете, есть такое определение, что иногда не мы выбираем путь, а путь выбирает нас. И здесь как бы Господь тоже направляет нас в то направление, по той дороге, по которой необходимо. И как-то так получилось, что я еще когда работал спортивным журналистом, я тогда писал материалы в «Советский спорт», там газета «Спорт день за днем», у меня почему-то получались лучше всего материалы такие, связанные с, или с травмами, или с гибелью человека. То есть такие, ну, практически чуть ли не некрологи. И редактор, тогда он московский отмечал, говорит, у тебя так хорошо получается писать про этих людей, ты так это как-то проникаешься их болью, их там страданиями. И материал получается очень живым, ярким и таким берущим за сердце и за душу. Я, наверное, подумал, что, наверное, что-то в этом есть, действительно, потому что мне было не особо интересно писать про какие-то там, очки, голы, секунды, как говорят журналисты, а писать вот про, наверное, человеческую боль, утрату, как-то сопереживать и помогать немножечко, ну, хотя бы даже текстом чуть-чуть вытягивать людей в нормальный мир, потому что понятно, что чувство потери, оно очень глубокое, очень болезненное. То, наверное, это вот я и ставил для себя, наверное, главной целью. Мне было это интересно. И после того, как я закончил журналистскую карьеру, это было в 2010 году, у нас с супругой, у меня супруга Ольга, мы с ней женаты уже более 20 лет, 2 детей, получилось так, что мы открыли направление, но оно было никак не связано ни с поминками, даже не с общепитом. Это была сеть магазинов Second Hand. Нам тогда казалось, что это очень такое интересное направление. Я решил просто попробовать силы. А почему попробовать? Потому что кредит одобрили в банке. И у меня, я думаю, ничего себе, у меня 300 тысяч появилось, которые можно потратить. И вот мы там купили товар, где-то на базе арендовали помещение. Я стал индивидуальным предпринимателем. И вот, начиная с этого, в 2009 году, мы начали вот этим заниматься. И вот первые магазины, они просуществовали на года полтора. Потом я их продал. Потом ушел в найм. Потом решил продавать бизнес, так как я продал магазин, я думаю, я теперь могу продавать бизнесы. А в это время супруга открыла детское кафе. Она получила грант, выиграла грант от администрации района города. Там небольшой достаточно, все остальное мы добирали кредитами. И вот такое детское кафе, где проводили праздники, ну, праздники, там, дни рождения, свадьбы. Такое обычное достаточно, в спальном районе Санкт-Петербурга. Это был уже так 2012 года. И такой достаточно, ну, непростой опыт был, потому что мы вообще не понимали, как это и что. Я знаю, что предки у меня там были хозяйственные ребята, вот про них там потом позже ты расскажешь, ну, поговорим. А сам я, ну, журналист, такой человек с творческой личностью. Но пришлось по ходу занятий бизнесом учиться. И я помню, в 2014 году, когда мы уже дошли до критической точки, мы как раз выкупали помещение, и я понимал, что, ну, вот я не тяну вообще бизнес. Я думаю, что делать? Что делать? И пошел, там как раз смотрю курсы НЛП, нейролингвистическое программирование. Про них, конечно, много чего говорится, там всяких ужастиков, но на самом деле это просто набор техник для того, для моделирования успешных, ну, для моделирования каких-то способностей, талантов другого человека. И вот эти вот техники, они помогают как бы взять слепок гениальности с другого человека. То есть это в идеале. Понятно, что мы не все, вот если, например, человек, мы видим, что человек хорошо играет на пианино, там, или поет, или там, не знаю, хорошо водит автомобиль, то с помощью там определенных вопросов, с помощью наблюдений и так далее, можно это как бы скопировать в идеале. Ну, получается, конечно, не так, ну, то есть это только таким гением достаточно, но, тем не менее, ряд определенных вот таких вот техник, он, кстати, применяется и в публичном пространстве всей политики, и проповедники тоже, вот техники НЛП используют это 100%, в рекламе однозначно используют. И вот я пошел туда учиться. Пошел учиться, а потом прошел курс по внеконкурентному бизнесу отдельно. Так что я размышлял, почему у меня других получается, а у меня нет. Я очень глубоко в это погрузился, и помню, как раз такая пришла идея. А мы как раз проводили банкеты, свадьбы, поминки. У нас было кафе такое универсальное тоже, такое в подвальчике. И я думаю, нужно наша задача как-то, чтобы вот позиционироваться, чтобы отличаться немножко от других кафе. Вот чем мы можем отличаться? Вот, думаю, а что если сделать нам сеть? Я такая думаю, сеть. Думаю, так, сеть. Надо делать сеть тогда в какую-то отдельную отрасль взять и там стать как бы прям вообще лидером тогда. Ну, быть сетью там в ресторанном бизнесе или там проводить свадьбы, ну, это точно нет. Мы там не можем сконкурировать с какими-то крутыми ресторанами. Мы просто маленькая кафешка в спальном районе. Так, думаю, детские праздники. Детские праздники у нас тоже активно шли с аниматорами, стартами, там, со всеми вот этими фейерверками. Я думаю, детская. Ну, детские, да, тоже есть. Говорю, ну, там как бы не очень это такая, ну, в душе я чувствовал, что это не совсем такая как бы тема, которую мне нравится долго заниматься, так вот развивать ее. А я думаю, а поминки? У нас проходили поминки тоже. Причем так достаточно, ну, активно. Я думаю, поминки. А если здесь сеть трапезных, поминальных трапезных? То есть к тому времени вообще ничего не было в городе, да и вообще в России. То есть то, что было, это такое вот. Поминки проводились на кладбищах, в крематориях, дома, соответственно, в ресторанах, столовых, кафе. Отдельных трапезных вот так вот, чтобы по городу, чтобы они такие были уютные. Специально обученный персонал, специально подобранное меню. Этого вообще не было. Я думаю, слушай, а если вот такое, как бы в это направление пойти? Ну и, конечно, помогло то, что мы были такими бессеребренниками в то время, то есть вообще, ну, нужно было как-то выживать. Было куча кредитов, которые висели таким дамокловым мечом. Плюс постоянно совершал ошибки, я так учился, и ну, некоторые ошибки, конечно, не очень глупы были. Там из-за одной из них я даже из-за мошенников потерял квартиру. Вот. Потом где-то там тоже какие-то штрафы были, там тоже непонятные. Ну, то есть я так на своих прямо шишки набивал очень активно свои. И я думаю, да, слушай, а давай попробуем. И вот мы открыли, помню, второе кафе, я уже отдельно выбрал, отдельно около крематория, причем я там все это просчитал, думал, ну, думаю, здесь как бы выгодно сделать, потому что, ну, действительно, потребность есть у человека провести достойно поминальное мероприятие, вот, а мест как таковых нету, ну, или то, что есть, это такое, достаточно невысокого качества, поэтому я думаю, если мы сейчас подкрутим, сделаем хорошее качество, хорошую рекламу, маркетинг, будем давать некую ценность еще людям, не просто, чтобы они пришли поели, а вот чтобы им было действительно, ну, вот они уходили как с каким-то таким, ну, таким наполнением духовным, наверное, светлым, то я думаю, что, ну, люди будут приходить к нам, это просто как бы такое априори. Вот из той поры, вот этот 2015 год, мы стали активно развивать, я помню, даже в Москве там тоже открывался, ну, потом из-за ковида закрылись, вот, ну, в Питере у нас сейчас где-то порядка 20-25 мероприятий. Вот. Работаем с храмами, тоже с православными, с трапезными, трапезных, в их проводим поминальные обеды, то есть так вот активно. Сейчас направление, конечно, очень развивается, и после того, как мы начали это все делать, то появились последователи достаточно много, тоже люди смотрели, такие, да, говорят, слушай, это интересная идея. Вот. И получилось так, что вот мы открыли отрасль, такую поминальную отрасль для здесь, в России. Вот если так, я вкратце свой путь рассказать, почему пришел к этому направлению.
3: Ага. Теперь давайте перейдем к разговору про ваших предков. Я уже сказала о том, что вы изучали историю своего рода и теперь строите храм в селе, где жили ваши прапрапрадеды. Вот как вам вообще пришла идея начать изучать свой род и как это было?
2: Это было, помню, тоже 2017 год у моего отца Владимир Николаевич, царство, дай бог ему здоровья, у него, значит, там был юбилей, 70 лет. Я думал, ну что ему подарить? Они с мамой как раз тоже занимались бизнесом, и, ну, как бы, ну что подаришь, достаточно человек обеспечен. А я еще там начинающий предприниматель, у меня даже, ну, не деньгами же дарить, а что таким ценным. Я вот очень много думал. Вот, а потом как-то поехал и послушал там по одному из радио, называется «Как работать с энергией рода». Вот. Ну, там такая достаточно, там какие-то техники описывались, как ты можешь работать, зная там своих бабушек, дедушек и так далее, там как по родовому дереву, там и так далее, там анализировать. Вот, тема меня зацепила. Я знал, что отец увлекается этим делом, генеалогией. Он мне там присылал какие-то свои такие сделанные родовые деревья, но они такие, достаточно такие листки бумаги, такие самописные. Там карандашом все это вырезано, выписано. И я, насколько я помнил, я эти листки достал, посмотрел, и максимум, до какого периода он дошел, это было четвертое колено. Ну, то получается... Он помнил своего прадеда. Вот, то есть, а для меня это пятое, получается, колено, прапрадеда. Он говорит, я вот этих вот помню. Я говорю, а дальше что? Он говорит, ну, дальше вот я, говорит, не знаю, кто и как искать даже тут, вот, где ты найдешь это все. И я такой думаю, это хорошая идея. До юбилея оставалось где-то 2 месяца. Я думаю, так, как найти? А я как раз состоял в одном из бизнес-клубов в Санкт-Петербурге. Я знал, что один из резидентов, он увлекается генеалогией. Ну, это же работает по ней, он там составляет родовые книги там, и так далее. И я говорю, давай я тебе консультацию возьму. И вот, в общем, после консультации он мне все рассказал. Я такой думаю, ага. Он говорит, твоя задача, нужно ехать в Барнаул, так как у тебя оттуда все предки, получается, в Барнауле. В государственный архив, там все документы, как работать с метрическими книгами. Вот смотри, ревизские сказки, вот это вот тоже вот такой вариант, как источник информации. Собери всю информацию с родственников, все фотографии, письма, документы, справки, дипломы, военные билеты, потому что там, говорит, огромное количество информации, которую многие даже не знают. Твоя задача вот как типа вот такой, таким быть, ну, архивариусом рода. Я говорю, о, как интересно. Он говорит, ну, если хочешь, говорит, я могу сам все это сделать. Мы там и назвал сумму. Он говорит, это 200 тысяч рублей. Я говорю, да нет. Я говорю, я думаю, зачем платить человеку, когда можно самому? Зачем мне готовый продукт, когда можно сам в ходе исследования чего-то интересного научиться? И вот я помню, мы тогда, я там взял билеты, звоню отцу. Я как раз в Петербурге жил, а он в Новокузнецке. Он сейчас в Новокузнецке живет. Я говорю, приезжай в Барнаул, будем с тобой изучать наш род. И, в общем, мы с ним приехали, я помню, там 2 или 3 дня в Барнауле, посидели в государственном архиве, в читальном зале. Там, конечно, очень интересно, очень необычно было для меня. Я-то думал, ну, как вы знаете, обычно такие есть тоже какие-то легенды, мифы, да, ходят, что ты типа, ну, ты приходишь там в государственный архив, ты говоришь, я вот Иванов Иван Иванович, по моему предку там может что-то найти? Она говорит, да, конечно, конечно, все у вас. И достают тебе папочку какую-то, да, где там уже там документы тебе с фотографиями, со всеми там, с характеристиками. Говорит, все для вас уже приготовлено. Там денежку заплатить и так далее. Мне говорят, ну здорово, а какое село? Я говорю, вот такое. А говорит, хорошо, заказывайте книги. Я говорю, какие книги? Ну, говорит, метрические книги, какие вы хотите, по годам. Тут я понял, что сам процесс – это прямо отдельная работа. То есть для того, чтобы, ну, почему так дорого стоят, например, те же генеалогические исследования? Ну, потому что сам по себе процесс сидеть в зале, листать, то есть доставать эти документы, листать вот такие старые эти бумаги, они достаточно там пыльные все, иногда неплохо пропечатаны, что-то утрачено, написано старославянским языком. Причем почерк писали дички, что тогда в деревнях-то записи делали. Качество такое тоже не очень там хорошее иногда, там непонятно разобрать. И ты сидишь целыми днями, там и зрение портишь и прочее, чтобы в попытках найти какую-то крупицу знания. То есть там вот, например, идет деревня твоя, там вот у нас деревня была Пыхтарь, и там 1900, начиная с 1917 года и пошли вглубь веков. 16, 15, 14, 13. То есть берешь, например, вот там, ты знаешь, что твой прадед родился в 1915 году. Ты заходишь туда, в эту деревню, метрическая книга, такой огромный альбом, ну такой прям сков, как бы, как это самое, с корочками. Не альбом, а как сказать, наверное, больше как бы талмуд, что ли. Вот. Ты открываешь. Вначале идут записи о рождении, потом записи о свадьбах и потом записи о смерти. Вот такой как бы ЗАГС, такой был только церковный. И ты начинаешь это листать. Находишь своего деда, когда он там родился, да, он такого-то числа родился, там ты эту запись там как-то... И, кстати, фотографировать тоже нельзя было, только копировать можно было. Ну, такие вот какие-то такие ограничения были. Это ты запись смотришь, кто у него родители, дальше, ага, там, такие-то. Значит, думаешь, ага, если он, например... Теперь твоя задача узнать, сколько лет родителям. И поэтому ты мне примерно прикидываешь, потому что там год рождения-то нету. Ты примерно прикидываешь, ты раз берешь там на год или на два раньше этого срока, когда рождение этого прадеда. То есть думаешь, тогда они поженились. Там, например, находишь, смотришь, там отцу было 20 лет, маме там 19 лет, ага, и начинаешь отматывать назад, то есть если это был там какой-нибудь год 1914, то 20 лет назад это будет 1894. Ты заказываешь вот этот вот талмуд из хранилища, потому что у них же все это не в открытом доступе лежит, а это все в подвалах, там все хранится. Ты туда заказываешь, то есть, ага, они тебе там через какой-то час, через полтора приносят или говорят, слушайте, ну мы уже сегодня там заняты, давайте завтра приезжайте. То есть тут... Если так вот, как бы, по крайней мере, вот то, что это было в 17 году, тогда еще, конечно, ничего не было не оцифровано. Сейчас, конечно, полегче стало, потому что уже кое-что в интернетах есть, есть в Яндекс.Архивах, то это прям такая, прям работа такая, знаете, исследовательская. Ты приезжаешь там, можно на неделю, на целую, в этом госархиве. И вот мы так мы и делали. Мы там 3 дня сидели в этом госархиве, потом поехали в деревню, откуда все это пришло родом. То есть я, вот, например, там нашел всего лишь до седьмого колена я нашел своих предков в госархиве. Потом мы поехали в деревню, и там мы нашли, оказывается, что деревня создана была Борисовыми, там Василий Борисов такой есть. И там его прям тоже родословно до какого-то года, там до 1800 какого-то года. То есть получается, я думаю, слушай, наверное, скорее всего, это он и есть, потому что, ну, чаще всего там, ну, как раньше деревни там в 17-м в Сибири появлялись. Приезжали там 2 брата, строили избы, называли как-нибудь там названиями Ивановка, Гавриловка. Там у них семьи, потом люди другие к ним приезжали, ну, там, например, те же там какие-то соседи, там, ну, какие-то братья, родственники. И в итоге деревня разрасталась, и получалось вот такое вот как бы село. И там оно ввело свой век. То есть получается, мы все откуда-то, то есть от какого-то, все, кто живет в каком-то деревне, откуда-то от 2-3 там предков возникли, которые там приехали сюда, чаще всего это даже переселенцы, ну так, с европейской части, мы оттуда и появились. То есть мы практически деревни, если так посмотреть, практически все родственники. Там, с учетом, что кто-то там прям прямой родственник, а кто-то там через какое-то 5-6 колено. Я думаю, а как мне найти вот эту вот середину-то? Вот. И я такой отцу говорю, слушай, я вернусь в Барнаулу. Он такой, ничего себе. Я говорю, да, давай. И, в общем, я приехал 3 дня еще там. Взял гостиницу, приходил с утра до вечера. Я стал, метрические книги мне уже не помогали, я пошел ревизские сказки читать. Ревизские сказки, это при Петре Первом была такая перепись населения для взятия налога. То есть вот он, Петр Первый, для того, чтобы пополнить казну. Это там с 1719 года первая перепись населения, ревизия так называемая. А сказки, потому что сказывали. Ну, то есть вот приходили в деревню, там, к мужику, говорит, сколько тебе лет? А он говорит, там, ну, мне там 41, или там 21, или 31. То есть то, что он сказал, то и записали. Потому что тогда же никаких паспортов не было. Ну, поэтому он называл сказ. И в итоге этих ревизских сказок было за историю России 10. С Петра Первого они начались, а в 1861 году это после окончания крепостного права они закончились. Уже больше не делали. Но тем не менее, это такой большой пласт документов, где очень много интересного, такой вкусной информации находится. И вот я там сидел, получается, там 5-6 ревизская сказка. И в середине такой смотрю, опа, там был Дмитрий Борисов с этой стороны, а здесь там Пантелей Борисов. И в итоге получилось соединить их. То есть таким образом, вот свой род от начала своего, то есть получается, если его брать от отца даже, например, или от себя, то вот это Василия Борисова до 1640 году там он родился, то есть в 1670 он основал село. Вот это вот, получается, там 13 колен и образовалось. Но тут другой вопрос, что окей, нашел я этого Василия Борисова там и других тоже, соответственно, предков, кто был. Но про них никакой информации нету. И, честно говоря, получить ее тоже непонятно откуда. То есть тут вопрос, для чего, например, нужно изучать свой род. Ну, в том числе и для того, чтобы... Тут много очень всяких разных моментов. И я понял, что гораздо важнее даже не то, что ты знаешь до 13-го там колена и так далее. Но твоя задача хотя бы изучить ближний круг. То есть до 7-го колена ты должен прям активно, ну, про этих людей собрать информацию. И это там много, как говорится, плюшек тебе это дает. То есть это, во-первых, изучение истории России, это и про ты знаешь слабые и сильные стороны своего рода. Ну, сильные стороны, например, таланты. Кто у тебя талантлив в роду в твоем, у кого какие способности. Чтобы это, если проявлялось в твоих детях, там нужно было развивать. То есть понятно, что он талант, он как бы то появляется, то исчезает, но вот так вот проскальзывает, знаете, как золотая жила такая, чтобы ты четко знал. Это и знание, конечно, слабостей своих, это болезни хронические, какое-то девиантное поведение, бесплодие, аборты, это какие-то, ну там, я не знаю, там что-то связано с душевными заболеваниями. То есть нужно четко знать, что вот слабое место какое есть, по роду идет, так и ты должен это, ну, как бы подкручивать, усиливать. У меня был момент, что когда у меня желудком возникли вопросы, ну там так определенно что-то начал болеть, и было подозрение там на гастрит, то я начал изучать и понял, что у нас в роду это слабое место там. Кто-то из предков умер от рака желудка, кто-то от рака поджелудочной железы. И я понял, что это, ну, нельзя запускать ни в коем случае. Вот, поэтому я пошел там к гастроэнтерологу, там диеты стал применять, стал активно заниматься спортом, ну, в общем, полностью перестроил свою жизнь, и сейчас все в порядке с желудком. То есть вот, вот такой момент, если есть какой-то сигнальчик, то это нужно сразу отслеживать, то есть понимать, что это слабое место. Когда изучаешь рот, то, конечно, много находишь интересных людей, которых ты такой думаешь, ничего себе, думаешь, это я такой уникальный, а на самом деле там предки были уникальными, то есть тут все это пошло, как бы ты не один в этой системе, ты не один в этом мире, а ты часть вот этой вот такой большой вселенной, большой цепочки, которая идет откуда-то из глубины веков. Вот. Что касается, вот если сейчас вот больше уже переходить к истории храма, то мои предки, получается, по отцу, они с Мордовии. Они Мордва и Эрзя. Эрзя там есть направление. Там Мокша и Эрзя. Основные как бы такие вот виды. То и они, получается, что вот в конце там 19 века они переселились из Мордовии, переселились на Алтай. На Алтай, в деревню. И вот оттуда тоже они как бы приехали туда, им дали надел. Они построили там большой дом, школу, храм построили, церковь. Один из предков был старостой этой деревни. Там, получается, три брата было их, и вместе с отцом, и с семьями. И вот они вот большую группу переселились все и начали здесь вот на Пыхтере стали одним из самых, наверное, там зажиточных селян. Вот. И они были действительно хозяйственными. У них был кожевенный завод, они давали работу там десяткам крестьян, которые были, ну, там в этой деревне были такие как градообразующие предприятия, как сейчас бы сказали. И вот, вот память о них осталась, это очень сильная такая. Причем моего прапрадеда звали Дмитрий Осипович Платонов, братья Платоновы, и он был таким вот как бы мозговым, таким как бы, я бы, наверное, сказал бы, как исполнительный директор, наверное, если так бы по нынешним временам, так в нынешней терминологии сказать. То есть человек, он организовал поставки тех же кожевенных шкур в Новосибирск, тогда это Новониколаевск назывался, в Барнаул, и даже до Санкт-Петербурга, тогда столица России, вот эти они туда приходили, ну, так, поставки такие были. Вот, поэтому я такой думаю, ну, наверное, вот, вот эти вот мое, как бы, склонность к предпринимательству, которое все равно дало себе знать, и вот у отца тоже, он тоже, в принципе, они с мамой, у них тоже был семейный такой бизнес. Вот они идут отсюда, от предков. И получилось так, что я, ну, когда сделал несколько родовых книг, вот это как раз продолжение истории о том, что, ну, для чего нужно изучать род. Я сделал несколько родовых книг, сделал несколько карт, то есть одну карту я там собирал свой род. Есть программы разные компьютерные, и вот в них там у меня получилось, я по отцовской линии, по материнской линии и по линиям жены там собрал 760 человек. То есть это такая длиннющая карта, просто 6-метровая, когда мы ее распечатали, я понял, что ее никуда не повесишь. Ну, и отцу подарил, и у него в квартире она висит прямо на всю стену. Вот. Но я сделал, например, для своих детей такую укороченную карту, там где-то примерно 120 человек, таких самых значимых взял, то есть я не стал брать уж сильно таких там семиюродных, шестиюродных, а те, кто близкий круг. Вот. Потом отдельно написал книгу про 20 самых значимых людей рода и тоже своим детям разослал. То есть для чего это нужно? Ну, понятно, что мы и так знаем уже про род. А наша задача, чтобы вот это вот знание, вот этот путь знали и наши потомки. Сейчас уже даже работаешь не столько даже на детей. У меня, например, дочке 19 лет, а сын уже 28, а на их уже будущих детей, чтобы они уже смотрели, кто были их предки. Чем они занимались, что полезного они могут из этого, ну, извлечь из этой истории. То есть вот так продолжали историю рода. Поэтому я написал такой вот, как бы, большой такой родовой материал такой про каждого, то есть про себя, про жену, кто я, что я, вот от первого лица, с фотографиями, свои какие-то там мысли, мечты, устремления, там, ну, достижения, что, если что-то получалось. Какие-то какие-то ошибки тоже описывал и так далее, чтобы потомки, те же самые, например, мои там внуки, правнуки, они читали про это и говорили, ну, вот это там интересно, это можно взять для себя.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом первая часть беседы завершена. Следите за нашими анонсами. Продолжение беседы выйдет в следующие выходные, также в программе «Гость в студии». У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией находился Дмитрий Владимирович Борисов, основатель федеральной сети поминальных трапезных «Помним, любим», писатель и автор 4 книг. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Итак, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, доброе утро продолжает свое круглосуточное вещание православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Воскресенье, 20 сентября. Предпраздненство Рождества Пресвятой Богородицы. С вами сегодня ведущая Евгения Боярских. Церковь сегодня вспоминает также апостолов от 70, Еводы и Анисифора, мучеников Евпсихия, Созонта, преподобного Луку, Серапиона Псковского, преподобного мученика Макария. Собор новомучеников и исповедников казахстанских. Как всегда, просим святых молитв, святых дня сегодняшнего, уважаемые слушатели. Итак, в воскресенье, 20 сентября, на нашем радиоканале прозвучат следующие передачи, я вас с ними познакомлю. Православный календарь, который ведет священник Михаил Кудрявцев, начнется в 9 часов 10 минут. Чтение псалтыри слушайте в 9:25. Сегодня знакомство с 12-й кафизмой. В 10 часов 10 минут слушайте Евангелие дня. На духовное слово мы приглашаем вас в 10 часов 30 минут. Вы слушаете отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Звучащая книга. В 11 часов 5 минут протоиерей Алексей Лесняк, сборник рассказов «На родной стороне». В 11 часов 30 минут цикл «Детям о Боге», «Детская Библия», «Библейские рассказы». Рассказы читает Алексей Рассашанский. Обращаем ваше внимание, что сегодня трансляция Божественной Литургии начнется в 12 часов дня. Далее в 14 часов 20 минут слушайте беседы о вечном, что такое духовная жизнь человека. Мы продолжаем.

Циклопередача Ольга Манойлова. Сегодняшняя передача называется «Чудесный доктор». В 16 часов 10 минут в повторе православный календарь с житиями святых на сегодняшнее воскресенье, 20 сентября. Обращаем ваше внимание, что сегодня программа «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым начнется в 16 часов 25 минут. Слушайте ответы на вопросы, повтор от прошедшего вторника. Передача подготовлена Полиной Митрофановой. В 17 часов 20 минут гость в студии. Наш гость сегодня – актер, преподаватель, журналист Юрий Александрович Вторых-Ухов. И речь пойдет о создании генеалогического древа семьи. С программой вечерних передач вы сможете познакомиться в 17 часов 57 минут. Таковы будут передачи на сегодняшнее, напоминаю, воскресенье, 20 сентября, которые вы сможете послушать на православном радиоканале «Воскресенье» с 9 часов утра до 18 часов. «Смотри, смотри на небеса, какая тайна в них святая, проходит молча и сияя, и лишь настолько раскрывая свои ночные чудеса, чтобы наш дух рвался из плена, чтоб в сердце врезывалось нам, что здесь лишь зло, обман, измена, добыча смерти, праха, тлена, блаженство ж вечное лишь там». Аполлон Майков.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В храме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга подвели итоги участия православного поискового отряда «Орленок» в 28-й межрегиональной учебно-тренировочной вахте памяти на территории Ельнинского муниципального округа Смоленской области. На вахту памяти 2026 поехали 58 бойцов. Итогом работы стала эксгумация останков 90 воинов, при которых обнаружено 11 медальонов, три из которых удалось прочитать и установить имена погибших. В деревне Ушакова были захоронены останки 343 воинов рабоче-крестьянской Красной Армии, эксгумированных в 2024-26 годах. На территории Ельнинского округа из них 16 с установленными именами. Среди погребенных были два воина, поднятых бойцами поискового отряда «Орленок». Далее это в этом выпуске. После воскресной литургии прихожане Никольского храма деревни Малиновка Сосновского района Челябинской области отправились в семейный поход по национальному парку Таганай. Поездку приурочили ко дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Маршрут прокладывали будущие инструкторы православных следопытов. Для них этот выход стал практической проверкой полученных навыков. Несмотря на прохладную и сырую погоду, группа успешно преодолела маршрут. После похода малиновцы отправились в село Сыростан. В старинном крестовоздвиженском храме их тепло

0: Его встретил настоятель иерей Петр Устинов. Он провел для гостей экскурсию, а затем пригласил подняться на колокольню. Встреча завершилась общей трапезой и духовной беседой. Прихожане Малиновки поблагодарили отца Петра и Сарастанский приход за гостеприимство и пригласили их в свой Никольский храм. И в завершение выпуска. Наказание в воспитании детей необходимы. За хорошее нужно хвалить, за плохое – ругать, если надо – наказывать. Такую мысль раскрыла православный писатель и детский психолог Ирина Медведева на встрече с общественностью Кургана. Беседа на тему «Характерные ошибки современного воспитания детей» прошла 16 сентября в культурно-просветительском центре Курганской епархии. В переполненном зале собрались не только священники и прихожане курганских храмов, слушатели богословских курсов, но и действующие и будущие психологи, студенты. В самом начале своего выступления московская гостья приветствовала сидевшего в зале заместителя главы епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерея Михаила Ширяева, с которым познакомилась 22 года назад в свой первый визит в Курган. В своей открытой лекции, которая продолжалась более 2 часов, психолог назвала несколько распространенных заблуждений, которые, по ее мнению, вредят воспитанию. Особенно, на ее взгляд, опасна такая стратегическая ошибка, как отказ от правильной иерархии в семье. В наше время распространена идея, что взрослые и дети должны быть на равных, а в чем-то родители должны даже прислушиваться к мнению ребенка больше, чем к своему опыту. Но, уверена Ирина Яковлевна, это серьезная ошибка, которая ведет к потере авторитета взрослых, а также провоцирует у детей тревогу, агрессивность и гиперактивность. Мать и ребенок не могут быть партнерами. Второй ключевой ошибкой в современном воспитании стала, по словам лектора, так называемая боязнь давления. Учителя стали бояться делать замечания ученикам-хулиганам. Многие родители боятся делать замечания или наказывать своего ребенка, считая это насилием. Однако Ирина Медведева подчеркивает, настоящее воспитание – это умное, любовное давление. Если родитель полностью отказывается от этой роли, ребенок лишается не только руководства, но и защиты, что наносит вред его психике. Если родители не авторитет для ребенка, он не расценивает их как своих защитников. Родительская власть – самая прекрасная на свете, ведь она любящая, подчеркнула психолог. Значительную часть своего выступления Ирина Яковлевна посвятила теме навязывания чуждых этических моделей. Она поделилась воспоминаниями, как более 30 лет назад во Флоренции увидела так называемый парад гордости. По сути, это шествие, которое организуют представители ЛГБТ-сообщества, признанное экстремистским и запрещено в России. И их союзники. Но среди многочисленных зрителей было немало родителей с детьми, и большинство из них приходит не по собственному желанию, а под давлением государственного строя, который лектор охарактеризовала как «диктатура содомии». А так называемый секс-просвет детей и подростков в школе лектор назвала расстрелением и очень эффективной антидетородной мерой. Несколько раз Ирина Яковлевна упоминала о своей многолетней совместной работе с педагогом и психологом Татьяной Львовной Шишовой, в соавторстве с которой написаны и изданы несколько десятков книг, статей и пьес. Обращаясь к женщинам, Ирина Яковлевна призвала не говорить, что они политикой не интересуются. Это большая роскошь мирного времени – не разбираться в политике. Политика слишком разбирается в нас, в наших семьях, в наших детях, лезет во все. Как же мы имеем право не разбираться в политике? Сегодняшние женщины обязаны интересоваться политикой, потому что международная политика уже давно интересуется и спальней родителей, и детской комнатой. Когда идет такое растление детей, когда психологи навязывают развод, потому что их учат по американским методичкам до сих пор, как мы смеем не интересоваться политикой? Мы должны каждый на своем месте говорить правду, заключила Ирина Медведева. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 20 сентября по новому стилю или 7 по старому. И сегодня Православная Церковь совершает предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы. Также творится память апостолов от 70 Евода и Анисифора, мученика Евпсихия и Кесарийского, пострадавшего во II веке, мученика 4 века Созонта Помпеольского, преподобного Луки Глубокореченского, игумена 10 века, святителя 12 века Иоанна архиепископа Новгородского, подвижников 14 века преподобных Александра Пересвета и Андрея Сляби, 15 век преподобного Серапиона Псковского, преподобно мученика Макария игумена Пинского, Переяславского, чудотворца, это 17 век, преподобного 19 века Макария Оптинского, соборного мучеников и исповедников казахстанских, также новомучеников, священномучеников Петра Снежницкого, Михаила Тихоницкого, Григория Аверина, Василия Сунгурова, Евгения Зернова, митрополита Горьковского и с ним Стефана Кредича, пресвитера. И преподобномучеников Евгения Выжвы, Николая Ощепьева, Пахомия Ионова и Льва Егорова. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся к легендарным персонажам, героям нашего Отечества, преподобным Александру Пересвету и Андрею Осляби. Вспомним о их подвиге, и поможет нам в этом открытая православная энциклопедия. Пересвет был брянским боярином, а Осляби был боярином любутским. Оба они были опытными ратниками. Первый принял монашеский постриг с именем Александр, а второй с именем Андрей. 18 августа 1380 года благоверный князь московский Дмитрий испросил у преподобного Сергия Радонежского благословение на Куликовскую битву и просил также дать ему в подкрепление двух воинов, братьев Александра Пересвета и Андрея Осляби. Призвание монахов-бойцов имело в первую очередь духовное значение для войска. Передав воинов-схимников в распоряжение князя, преподобный Сергий сказал им: «Мир вам, братья мои, крепко сражайтесь, как добрые воины, за веру Христову и за все православное христианство». В день Рождества Пресвятой Богородицы перед началом Куликовской битвы Александр Пересвет принял вызов богатыря Челубея из войска Мамая и вступил с ним в единоборство. Воины ударились копьями, пронзили друг друга, упали с коней и скончались. Но ничейный исход поединка был воспринят войском как благословение преподобного Сергия и, конечно, повлиял на дальнейший ход битвы. Что же касается преподобного Андрея Осляби, то однозначных данных о его кончине нет. Но предполагается, что он тоже погиб в Куликовской битве. Благодаря летописям и исследователям мы можем в подробностях узнать о ходе великого сражения, но на этом мы останавливаться сегодня не будем. А хотелось бы поразмыслить об удивительном призвании святых подвижников. В тропаре преподобных Пересвета и Осляби говорится: «Воини христолюбивые, страдальцы послушания прихвальнии». Что же заставило знатных бояр и опытных воинов принять монашеский постриг? Скорее всего, им хотелось освободиться от своего статуса, смыть кровь с рук, вымолить у Бога прощение за прошедшую в лихих воинских забавах молодость. И, конечно же, они не ожидали, что Господь потребует от них праведности через то, что раньше служило им ко греху, через воинскую службу. И каждый из нас, братья и сестры, приходя в церковь, оглядываясь на свою прошлую жизнь, хочет очиститься, омыться от своих прежних прегрешений. А самым простым, как нам кажется, способом очиститься является отказ от той деятельности или навыков, что связывали нас с греховной жизнью. Но Господь часто хочет от нас не этого. В притче о Царстве Небесном Спаситель говорит, что оно подобно закваске, что всквашивает все тесто. Он не говорит, что нужно выбросить тесто и сделать другое. Нет, он говорит, что то же самое тесто освещается, становится другим. Так и мы призваны осветиться, измениться. Но измениться не через отказ от части себя, а через ее преображение. Вот и воины, преподобные Александр и Андрей, передали Богу свою воинскую природу и он преобразил ее и вернул ее снова им, и через нее прославил их у себя в Царстве Небесном. Для того, чтобы уподобиться святым Пересвету и Аслябин, нужно иметь два основных качества, о которых писал и преподобный Серафим Саровский – смирение и решимость. Сперва смирение и решимость, чтобы отказаться от себя, от своей поврежденной натуры, признать себя грешником, внутренне отбросить все, что тянет нас к земному и мирскому. А затем смирение и решимость, чтобы принять на себя послушание от Бога, снова взглянуть на свой жизненный опыт и твердой рукой выбрать из него то, что послужит Богу и спасению людей. Это подобно тому, как убийца может переточить свой нож, орудие убийства, в скальпель и спасать им же жизни людей. Каждый из нас знает ту страсть, что более всего ведет нас ко греху, и, возможно, именно эта страсть, излеченная и преображенная в добродетель, более всего будет угодна Господу. Преподобные отцы Александре и Андрее, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, подготовленный священником Михаилом Кудрявцевым.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголимых, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 12. «Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищий убог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоленья моего. В день скорби моей я воззвах Тебе, яко услышал Мейси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы елики сотворил Еси и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели Еси Ты, и творяй чудеса, Ты Еси Бог един». Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя вели на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступницы восставши на мя, и сон державных взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Яковлев, преславное глаголошися о Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сея племенницы и Тир, и люди, и Феопстии, все быша тама, мати Сион речет человек, и человек родися в нем, и то и основа, и вышний, Господь повесть писание людей и князей, всех бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язвени спящий во гробе, их же не помянул еси к тому, идти от руки Твоей я отреновенни быша, положишь амя в рове преисподнем, в темных и сене смертней,
1: На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навил еси на мя. Ударил еси знаемых моих от мене, положиши мя мерзость себе. Предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои, и до мертвыми творишь и чудеса, или врач Тебе воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвенней, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий смаз, и в трудех от юности моей я, вознежися, смирихся и изнемогу, на мне приидоша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, обыдоша мя, яко вода, весь день одержаша мя вкупе, ударил еси от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Милости Твоя, Господи, вовек воспою. В род и род возвещу истину Твою усты моими. За не рекл еси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. Завещах завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовлю семя Твое, и созижду в род и род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых, я как то во областях уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волн Его Ты укрощаешь и. Ты смирил еси, яко язвенно гордого, мышцею силы Твоей растащил еси враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение я Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидет пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся, яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоем вознесется рог наш, яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положив помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обреток Давида раба моего елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобите его. Иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду. И истина моя и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его. Той призовет мя Отец мой еси Ты, Бог мой и заступник спасения моего. Я с первенца положу его, высока паче царей земных. Век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему. И положу в век века семя его, и престол его яко дни неба. Аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей, ниже оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единою клягся о свете моем, аще Давиду солжу. Семя его в век пребудет, и престол его яко солнце предо мною, яко луна совершенна в век, и свидетель на небесе верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земле святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его в страх, расхищаху Его все мимоходящие путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани, разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси, умалил еси дни времени Его, облиял еси Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни кий мой состав, едабо в суе создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, еже поживет и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы? Где суть милости Твоя древняя, Господи? Ими же клялся еси Давиду воистине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержав в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменению Христа Твоего. Благословен Господь вовек, буди, буди.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Господи, прибежище был еси нам, в род и род, прежде даже горам небытие, и создатися земли, и вселенней, и от века, и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекла еси, а обратитеся, сынови человечестие, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, еже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоею смутихомся. Положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет. И множи их труд и болезнь, яко приеди кротость наны, и накажемся. Кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажи ми, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, весь заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, и от словеси мятежно, плечма своим осенит тебя, и под криле Его надеешься оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обачи очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище Твое. Не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспиды и василиска наступиши, и попереши льва и змея, яко на мя уповай и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготой дней исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззакония наши! Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего, Владыка и человеколюбче, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею, очисти мя от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действа дьяволя, и даруй мне по Твоей благости, Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания. Якогда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие собратеволежащие сети храм, Господи мой, Господи, покрый мя Твоим благоутробием, и не остави мя грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего, яко Ты еси защититель мой, Господи, и от Тебе пение мое выну, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали чтение Псалтыри, 12-й кафизмы. Кафизмы читал диакон Сергий Нешпорт.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире выпуск новостей. Новости Екатеринбургской епархии. Желаем радости познания, светлой любознательности и трудолюбия. В воскресных школах Екатеринбургской епархии начался учебный год. Во многих приходах Екатеринбургской епархии в минувшие выходные состоялись первые встречи воспитанников воскресных школ. Были совершены молебны на начало учебного года. Божьего благословения на труды просили педагоги, дети и родители. В первый день состоялись педсоветы, дни открытых дверей, где ребята и родители познакомились с педагогами и узнали о жизни. Воскресные школы, общешкольные собрания, выездные встречи и концерты. В воскресной школе Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга прошел педсовет, посвященный началу учебного года. Возглавили его старший священник прихода отец Иоанн Черных и духовник воскресной школы отец Никита Андреев. Отец Иоанн поставил задачи на ближайший год, затем учителя обсуждали, как их выполнить, как еще больше сдружить детей, какие интересные мероприятия провести. Было внесено множество творческих идей, прозвучало много новых предложений. Жизнь в школе обещает быть очень интересной. Священники и учителя рады встрече с детьми и родителями и ждут всех их с нетерпением, рассказала Алена Анатольевна Богданова, директор воскресной школы. Воспитанники воскресной школы Сергиево-Елизаветинского храма города Екатеринбурга собрались в полном составе на молебен на начало учебного года. Учащиеся, их родные вместе помолились и попросили у Господа благословения на предстоящее время учения, добрые труды, терпение, разумение и помощь в освоении знаний. Начало столь важного и ответственного дела, как обучение и воспитание детей, особенно нуждаются в молитвенной поддержке. По традиции всем раздали освященный в ореховый спас грецкий орех, некий символ учения, мудрости и интеллекта из-за внешнего сходства его ядра с человеческим мозгом. Как заметил иерей Андрей Габдрахманов, чтобы добыть знания, надо преодолеть преграду на примере ореха скорлупу, а может и не одну. Начнем новый учебный год с молитвы и упования на помощь Божью, поделилась Елена Анатольевна Шевченко, директор воскресной школы. О воскресной школе храма во имя святых Зосимы и Саватия села Кунгурки после литургии по доброй традиции состоялся молебен перед началом учебного года. По завершении соборной молитвы отец Георгий Измайлов окропил всех святой водой и пожелал всем с радостью начать учебу, не лениться, учиться мыслить, думать и сохранять благоговение и веру в помощь Пресвятой Богородице, святых угодников Божий и Господа Иисуса Христа. Учащиеся всех возрастов, также их родители, преподаватели учебных заведений храма во имя апостолов Петра и Павла города Первоуральска вознесли молитвы о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в новом учебном году. Екатерина Юрьевна Синягина, директор воскресенья,

0: студентов, их родителей и педагогов. Просили у Бога легкого учения, ясного ума, мудрости, терпения, и чтобы любые трудности преодолевались. Любой труд, будь то учеба или работа, дается легче, когда в душе есть опора. Желаем вам радости познания, светлой любознательности и трудолюбия. Пусть молитвы, вознесенные в храме, укрепляют наших детей и учителей на протяжении всего года. В добрый и светлый путь! Рассказала Наталья Александровна Камаева, директор воскресной школы. В храме во имя святителя Николая Чудотворца города Екатеринбурга при Уральском горном университете помолились Богу о помощи и успехах в учебе, а первоклассникам и многодетным семьям вручили небольшие подарки, все самое нужное для школы. В храме во имя святителя Стефана Великопермского города Екатеринбурга после традиционного молебна на начало учебного года ребята из воскресной школы вместе с родителями отправились в парк на лодочную станцию. Сегодня у нас был особенный день. В этом году к нам присоединились замечательные ребята из приюта. Они оказались такими дружными и активными. Кто-то с радостью помогал раздавать угощения малышам, кто-то решил поднять всем настроение и зажигательно станцевал. Было очень здорово. Для младших провели увлекательный мастер-класс. Ребята постарше отправились на спортивную площадку, где их ждали настоящие спортивные испытания. Кто-то подтягивался, кто-то отжимался, кто-то просто пробовал свои силы на турниках. В общем, эмоции били через край. А после трудов всех ждал стол. Поделилась радостью Людмила Владимировна Панова, директор воскресной школы. На страницах ВКонтакте храма во имя Страстотерпца царевича Алексея села Кашино в этот день написали доброе пожелание всем учащимся. Мы просили благословения для школьников и студентов, для педагогов и родителей, но особенно о помощи всем нам в этой главной школе жизни, где наш учитель – сам Христос. Пусть этот учебный год будет для каждого легким на подъем, щедрым на добрые открытия и согретым Божьей благодатью. Вы слушали новости Екатеринбургской епархии. Хранит вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня, в день воскресный на Божественной литургии, читается рядовой Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, боявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, а вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе дать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Притча о талантах дает мысль, что жизнь есть время торга, пишет святитель Феофан Затворник в своем поучении на это евангельское зачало. Надо, значит, спешить воспользоваться этим временем, как на торгу всякий спешит выторговать, что может. Хоть только лапти, кто привез, или лыка, и тот не сидит, сложа руки, но хищряется зазывать покупателей, чтобы продать свое и купить потом себе нужное. Из получивших от Господа жизнь никто не может сказать, что у него нет ни одного таланта. Всякий имеет что-нибудь, да ни одно еще. Всякому, стало быть, и есть чем торговать и делать прибыток. Не озирайся по сторонам и не считай, что получили другие, а к себе присмотрись хорошенько и поточнее определи, что в тебе есть и что можешь приобрести на то, что имеешь, и потом действуй по этому плану без лености. На суде не будут спрашивать, почему не приобрел ты 10 талантов, когда имел только 1, и даже не спросят, почему ты на свой 1 талант приобрел только 1. А скажут:
что ты приобрел, талант, полталанта или десятую его часть. И награда будет не потому, что ты получил, а потому, что приобрел. Ничем нельзя будет оправдаться, ни незнатностью, ни бедностью, ни необразованностью. Когда этого не дано, и спрос о том не будет. Но у тебя были руки и ноги, скажи же, спросит, чтобы приобрел ими. Был язык, что им приобрел. Так-то на суде Божьем уравнивается неравенство земных состояний.

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. В нашем эфире звучат его отеческие наставления. Текст читает Валентин Клементьев.
2: Глава 9. О памяти смертной, гиене и суде. Первое. Чем старше я становлюсь, тем больше ощущаю непрочность и суетность земного. О, что мы в суе метемся! Наша краткая жизнь — это прах, пепел, сон, и в скором времени все мы превращаемся в ничто. Сейчас у тебя есть здоровье, а завтра его теряешь. Сейчас лицо твое весело, а вскоре ты уже мрачен. Ныне от большой радости и любви твои глаза источают слезы, а вскоре их преисполняет боль и скорбь. Сегодня процветание, завтра крушение. Сегодня радостные вести, а завтра на смену им приходят вести печальные. В суе метемся. Жизнь — это тени сновидения. Где наши родители, наши братья и сестры, наши дедушки и бабушки? Всех их принял гроб, всех их источили черви и тление. Смерть и тление ожидают и нас. Увы, увы, о смерть, горька твоя память. Христос дал нам власть стать чадами Божиими, снабдив нас столькими божественными оружиями для брани с непримиримым врагом. А мы, я первый, вознеродев об оружии, стали рабами нашего врага, и, приблизившись к смерти, трепещем, ужасаемся и стараемся любыми способами продлить свою жизнь, ибо душа страшится исхода. А почему она страшится? Почему не имеет дерзновения, как чадо Божие? Разве она отходит к чужому царю? Но ведь царь — это ее творец, ее спаситель, проливший свою кровь, чтобы выкупить ее у врага. Почему же она страшится и не имеет дерзновения? Это естественно — бояться смерти. «Прискорбна есть душа моя до смерти», — говорил Иисус. Да, так оно и есть. Но, к сожалению, страх по большей части приходит от неспокойной совести, когда она не удостоверяет душу в том, что душа жила как подобает. Она не привела в порядок свое брачное одеяние, не омыла его и стыдится предстать царю, помышляя о том, что с ней будет. Да или нет, спасусь я или нет. И если душа отходит без исповеди и без полного покаяния, тогда горе ей. Это тот самый день лют, о котором упоминает пророк Давид. Будем молиться, чтобы святой Бог избавил нас от него, даровав нам всецелое покаяние, дела, достойные покаяния, дела милости и любви, дух покаяния с истинным смирением, дабы мы преклонили судью на милость по отношению к нам, чтобы в страшный час смерти душа с дерзновением сказала: «Уповаю на Бога, что Он поступит милостиво с моей жалкой душой. Аминь. Буди». Второе. Годы уходят, сменяя друг друга. День за днем каждый из нас все больше приближается к кончине своей жизни. Драгоценное время истекает у нас на глазах, а мы и не замечаем того, ибо если бы знал ребенок цену золота, то не променял бы его на дешевый леденец. Разве не так это бывает у людей и прежде всего у меня? Когда в назначенный час Господь придет судить мир, когда небеса свернутся, как бумажный свиток, а земля, оскверненная живущими на ней, обновится, когда солнце, луна и звезды падут, подобно осенним листьям, когда при гласе всемирной трубы соберутся рассеянные сухие кости и вновь обретут плоть и жизнь, когда ангельские воинства в необъятных просторах неба станут почетным строем, чтобы приветствовать грядущего страшного судью, когда малые облака выделятся из безбрежного моря воскресших людей, неся всех святых и спасенных в сретение Господа по воздуху. Тогда оставшиеся внизу люди, видя все это, разве не восплачут самыми горькими слезами, и в отчаянии не будут ли бить себя, помышляя о том, что растратили это драгоценнейшее время жизни в наслаждениях, пьянстве, в погоне за богатством, в бесчестных делах, в сребролюбии и во всяком грехе, осудившим их теперь на столь плачевное состояние? Разве не станут они горячо просить дать им еще немного времени, чтобы они могли посетить бедных, больных, каждого несчастного, дабы в день суда им тоже услышать сладкий голос Господа, глаголющий: «Приидите, благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие, взалкахся бо и дасть ими ясти, нак и одеясь темя». Но без сомнения, когда-то в своей жизни они слышали о том, что в аду нет покаяния. Поэтому теперь их охватит величайшее отчаяние. Они будут просить и страстно желать смерти, как освобождение от этих безграничных мук, но, к сожалению, не обрящут ее, ибо все преобразилось в бессмертие. Все это обо мне. Третье. С плачем появляется человек на свет, с плачем и скорбями он живет, со слезами и страданиями уходит от мира. О, суета-сует! Сон проходит, и человек просыпается в реальности, подлинной, настоящей жизни. Подлинной, настоящей жизни. Никто не замечает, как протекает суетная жизнь. Летят годы, пробегают месяцы, утекают часы, незаметно тают секунды, и внезапно, без всякого предупреждения, приходит телеграмма: «Заповежься дому твоему, ибо ты умрешь и не поживешь». Тогда раскрывается обман, и человек постигает, насколько велико было то влияние, которое оказывал на него мир. Человек раскаивается, его охватывает тревога, он ищет ушедшее время, готов отдать все свои богатства, чтобы купить хотя бы один день для покаяния и причащения святых тайн. Но, увы, теперь нет к нему никакого снисхождения. Снисхождение оказывалось ему раньше, на протяжении многих лет, которые он растратил на базарах, в тавернах, в кинотеатрах и во всякой постыдной похоти. Какой мудрый купец, заметив обман приходящей жизни, не исхитрится послать свой товар на небо прежде, чем закончится праздник жизни, дабы с процентами обрести его в банках небесного града Божия? Блажен тот мудрец, потому что он вечно будет проводить жизнь беспечальную и счастливую, в то время как люди глупые, пьяницы, стяжатели, сребролюбцы, блудники, убийцы и все множество подобных мне грешников, из которых я первый, будут ввержены в печь неугасимого огня. Ныне, пока светит солнце, а день изливает свой сладкий свет, подчимся скорой ногой идти по пути исправления, доколе нас не настигнет ночь будущего века, когда мы уже более не сможем продолжать свое шествие. Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения, гласят бессмертные слова апостола Павла. Четвертое. О, сколь сильна должна быть память смертная в душе христианина! Если он верит в истинное бытие, избежать мысли о смерти невозможно. После приступов сердечной недостаточности мой старец плакал и говорил одну фразу,

0: из последования погребения. Увы, какую муку имеет душа, разлучаемая от тела? Поистине это так. А как прекрасно говорит псалмопевец о мире души, которая готова к исходу, уготовихся и не смутихся. Каждая душа с минуты на минуту ожидает телеграммы с небес, дабы разорвать всякую связь с земным, закрыть торжище и дать точный отчет о духовной купле, чтобы получить вечную участь либо на небесах, либо в бездне. О, когда я помышляю об этом видении, мне просто нечего сказать. О, всещедрый Боже, буди милостив к моей жалкой душе. Вижу в себе неготовность, безразличие и более ничего. Ум мой замирает пред этим спасительным поучением. Вечность. О, что за великое таинство! Ах, мир, плоть и дьявол обманывают нас и ввергают в забвение. И вдруг слышится возглас: «Се жених грядет». Какая может быть подготовка при последних вздохах, когда прожженная совесть в бесчувствии уже не может кричать? Тогда раздается голос истины. Когда зашло солнце, ты помянул Бога. Когда же сиял день, где ты был? «Бодрствуйте, будьте готовы», — взывает Иисус. «Блаженные, имеющие слух, слушающие и готовящиеся, ибо они сподобятся вечного счастья. Блаженны те рабы, которых Господь, придя, обрящет готовыми, они будут ликовать вечно. Подчимся терпеть все скорбное жизни, чтобы сподобиться оной вечной радости, ибо в суе метется всяк земнородный, егда мир приобрящим, тогда во гроб вселимся. Доколе есть свет, будем шествовать к своей великой цели, потому что грядет час, когда наступит тьма, и мы уже более не сможем потрудиться для своей души. 5. Возведи ум свой к страшному судилищу Христову. Какой ответ мы дадим в день суда, когда будут судимы наши дела? Что за страшный час, в который душа, исполненная страха, ожидает услышать решение о том, куда она пойдет для вечного жительства? О, какое страшное это слово – вечность! Чтобы немного понять, что означает вечность, я приведу тебе один пример. Представь себе, что вся земля – это одна огромная скала из гранита, твердого камня, и каждые тысячу лет прилетает птичка поточить свой клювик о камни. И когда эта скала будет сточена, тогда мы получим некоторое слабое представление о том, что такое вечность. Но этот образ, конечно, далеко не вечность, не бессмертие, не жизнь без конца. И вот наша жизнь на земле, подобно игре в рулетку, где разыгрывается наша вечность, либо рай, либо ад. Насколько же внимательными нам нужно быть? 6. Ты столько лет терпел, и они прошли как сон. Да даже если проживем и тысячу лет, и они пройдут как сон. О, что за суета все то, что принадлежит здешнему суетному миру! На смену любой жизни приходит смерть. Смерть уже называется переход людей из этого мира в мир иной, бессмертный и вечный. Нет ничего великого в том, чтобы потерять здешнюю жизнь. Так или иначе, мы все когда-нибудь умрем. Вся суть в том, чтобы не потерять бессмертной жизни, жизни с Богом без конца. Бесконечная жизнь в аду, о, что это за страшная вещь! Боже мой, спаси нас всех! 7. Когда Бог озаряет землю рассветом, будем помышлять о том, что это наш последний день, и что с заходом солнца мы отойдем на судилище Божие. Как нам нужно провести свой последний день? В безмолвии, в молитве, в послушании, со слезами и покаянием, умоляя Бога быть милостивым. Так же и ночью будем представлять, что это наша последняя ночь. Кровать наша – это наш гроб. Пусть каждый человек помышляет так. Ах, как мне пройти мытарство? Разве я их пройду? И кто знает, на чем я приткнусь? Как я взгляну на страшный лик праведного судьи? как я услышу его страшный, обличающий глас, в каком ужасе я буду томиться, пока не услышу вечного решения о моей участи. А если я попаду в гиену, и справедливо, увы, моей окаянной душе, как буду я терпеть муку вместе с бесами во тьме, в зловонии, ни света, ни какого-либо утешения, только лицезрение одних бесов вокруг. Итак, об этом и о многом другом мы должны помышлять каждый день и каждую ночь, как будто это последний день и последняя ночь, потому что мы не знаем, когда придет телеграмма из центра Божия, из столицы, из горнего Иерусалима. Восьмое. Смотри, чадо мое, чтобы время не проходило бесплодно, без совершенствования твоей души, ибо смерть приходит как тать. Горе, если она настигнет нас в состоянии нерадения и бездействия. Тогда о нас возрыдают горы и холмы. Тогда окажется, что нет у нас добрых дел, и тогда мы будем вечно пастись в аду, вкушая его смерть. К чему же, чадо мое, подвергать себя такому плачевному крушению? Ведь мы с Божьей помощью можем избежать его и укрыться в спасительной пристани Царства Божия. Я знаю, что нам предстоит сразиться со страшными врагами, и велик сей труд. Но рядом с Богом, то есть пред силой Божией, все отступает, когда ей содействуют и произволение, и сама прошедшая жизнь человека. Девятое. Сидя в своей келии, занимай ум памятью смертной. Не позволяй ему слоняться то там, то здесь, но собирай его в благих поучениях. Узри мертвенность тела, узри то, как тело начинает остывать, распадаться, и душа выходит из него. Помысли об исхождении души из тела. О, какую муку претерпит душа, разлучаясь с ним! Как она тогда будет плакать, как стенать, как раскаиваться! Вот напрасно она умоляет ангелов, обращая к ним очи, напрасно простирает руки к людям, не будет у нее помощника. Поднимаясь и встречая полчища лукавых бесов, душа трепещет, когда они открывают сотворенные ею и совершенно забытые согрешения, и приходит в оцепенение от того, что будет дальше. От одного мытарства она поднимается к другому, и на каждом из них дает ответ, доколе не пройдет их все. И когда она все преодолеет, и ни на одном из мытарств не окажется повинной, тогда, согласно отцам, душа восходит для поклонения Христу. Но если будет повинна в какой-либо страсти, тогда низвергается в ад. Была некогда одна душа, которая прошла все мытарства, кроме одного, последнего мытарства. Мытарство не милосердие. «Увы, увы», — так сказал тот святой, которому случилось видеть эту душу. Все она прошла, но на последнем оступилась, и бесы с шумом ввергли ее в ад. Был еще иной случай, когда одну спасаемую душу возносили к небу ангелы Божии, а другие ангелы в это время спускались с небес, куда прежде они сопроводили иную душу и приветствовали эту душу. Душа же почувствовала неизреченное благоухание от приветствия ангелов, приблизившихся к престолу Божию. А ангелы восклицали: «Слава Вышних Богу, помогшему этой душе спастись!» Это умное созерцание смерти, непрестанная память о ней, как и другие благочестивые размышления, не должны покидать нас. Они доставляют душе трезвение, а ум делают тонким, очищают его, чтобы он был более восприимчив к созерцанию. Такого рода созерцание – преграда для худых помыслов. Тогда они не имеют в нас места, потому что весь ум занят созерцанием. Когда же нет созерцания Божия, тогда действительно в душе господствуют страстные видения. Когда душа совершенно пройдет воздушное мытарство, тогда она должна подумать о том, что впереди ее ждет поклонение Богу. Как же я приду к Нему? Как узрю Его? И что Он скажет мне? Может быть, он откроет новую книгу моих грехов? Может быть, у бесов не все записано, или они, как несовершенные, не ведают всего, что у меня есть, и теперь мне придется держать ответ пред Христом? Каково же будет решение Христа о моем спасении? Что мне уготовано, вечная жизнь или вечное осуждение? О, сколь жутко и страшно стало бы нам, если б в то самое время, что мы здесь, мы умно предстояли Христу, если бы мы могли в созерцании приблизиться и, насколько возможно, постичь, каким будет для нас этот час. Увы, увы, говорят отцы, что последует за этим? Что нас ожидает? А мы бежим от борьбы, пребываем в безразличии, дремлем, впадаем в летаргический сон. Мир далек от истины. Люди работают, спят, путешествуют по морям, не зная о том, что будет за гробом. Глубокий мрак неведения покрывает истину, подобно тому, как глубокий мрак облаков скрывает свет солнца. Если человек, находясь в духовном созерцании, вдруг представит себе, что находится в театре, где развлекаются и танцуют, тогда он уразумеет величайшую глупость и безумие людей, а вместе с этим приобретение бесов. Существует два различных образа мыслей. Мирские люди помышляют о том, что до гроба, а мы, монахи, о том, что после гроба. Мирские мыслят о настоящем, что видят, в то и веруют. Но Христово Евангелие и Его откровение озарило ярким светом души, желающие спастись, открыло им новый горизонт познания истинного Бога. Нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Безграничная, недомыслимая, непостижимая слава станет достоянием тех, кои будут шествовать во свете Христовом. Посему мы безответны пред Богом за Его благодеяние, за то, что Он призвал нас званием святым и показал нам путь истины и спасения. О, великая милость Божия! Не будем презирать ее, почимся усваивать ее, будем день и ночь помышлять о своей душе и о том, как нам подвязаться. Поучение Божие и практическая добродетель в скором времени приводят людей к Богу. Будем непрестанно иметь память смертную. Святые отцы говорят, что нерадение никогда не застигало их в келии, потому что день и ночь они пребывали в памяти смертной. Нерадению просто не было в них места. Отцы помышляли, если сегодня или завтра последний день, что я должен делать? Так память смерти держала ум в страхе Божием, а страх Божий озарял светом совесть, указывая на то, как нужно понуждать себя. Конечно, эти помыслы вначале не производят в человеке духовного ощущения. Греховная душа, как мы сказали, мертва, неподвижна. Но от понуждения она постепенно приходит в движение, оживает и со временем начинает трудиться, как положено.
1: Вы слушали в духовном слове сегодня отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст читал Валентин Клементьев.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. Вы слушаете новости Крымской митрополии. В Кариизе открылась уникальная выставка путешествия «Православные храмы Южнобережья». И вновь библиотека-филиал номер 9 гостеприимно распахнула свои двери для людей, наделенных талантом и мастерством, и большим желанием подарить миру красоту, гармонию и души прекрасные порывы. Под началом идейного вдохновителя, главного библиотекаря Инны Смирно, творческое объединение «Арт Карииз» подготовило коллективную экспозицию «Православные храмы Южнобережья», сообщает сайт Крымской митрополии. Талантливые художники создали масштабный проект, в котором передали красоту, духовную силу и мощь православных храмов Южного берега Крыма в формате триптиха. Мастерски запечатлели храм, пейзажную зарисовку и символ православия, каким его увидел и почувствовал художник. На церемонии открытия авторы художественных работ пригласили гостей мероприятия в путешествие по храмам побережья от Фороса до Никиты. Создавая картины в рамках просветительского проекта «Художницы», а авторами стали 12 прекрасных женщин, сердцем и душой выбрали православную обитель, изучали историю появления храма и его духовный путь и развитие. Валентина Грыцыв участвовала в реставрационных работах в Форовском храме Воскресения Христовом. Ее картина наполнена светом и радостью возрождения и обновления. В окружении весенней зелени, как символа жизни и пробуждения, величественно сияет белокаменное строение, увенчанное куполами, устремленными в небо. Ирина Клюева, прихожанка Ливадийского храма Воздвижения Христова, приходит в святое место вместе с детьми. Для нее такие семейные посещения – духовно-нравственное очищение, передача традиций из поколения в поколение. Наталья Спивак Копаева, коренная жительница Ялты, рассказала об истории, изображенной ею часовни новомучеников и исповедников российских, построенной на набережной города. Кропотливо создавая картину, Ольга Красильникова сделала удивительное открытие, что на месте нынешнего храма Казанской Божией Матери в Береговом находился древний храм. Работая над выставкой, чтобы передать свое видение храмов как символ веры художницы, использовали различные техники. Елена Медведь-Красницкая для изображения храма архистратига Михаила в Орианде использовала технику чеканки. Благодаря этому ее работы наполнены насыщенным цветом. Ольга Митенко с помощью акварельных красок очень тонко и в то же время органично показала красоту и величественность собора благоверного князя Александра Невского в Ялте. Заслуженный художник Крыма Элеонора Щеглова, в числе первых, познакомившись с экспозицией, назвала выставку «Чистым глотком воды». Для архитектора, лауреата государственной премии в области архитектуры Натальи Стариковой, экспозиция стала очередным открытием, произвела достойное впечатление. Порадовало тем, что авторы картин не повторяли силуэты храмов и окрестностей, а глубины изучали появление именно на этом месте православной обители. Ялтинского художника и поэта Валерия Мухина светлые и добрые впечатления от таких картин вдохновили на чтение авторских стихотворных строк. Приглашенный почетный гость, настоятель Кариизского храма иерей Андрей Цышковский отметил большое значение просветительского проекта, созданного и осуществленного под руководством главного библиотекаря Инны Смирно, участницами арт-карииза.

И поэтому пространство этого проекта может стать площадкой для проведения уроков и для малышей, и для учащихся воскресных школ, и для студентов. Гость из города Саки, композитор и автор песен Анатолий Шёнберг, выразил восхищение и отношение к живописному творчеству вдохновенными песнями. В завершение мероприятия, отмечая первую годовщину объединения, всех угостили тортом с эмблемой «Арт Кореис». Созданное в сентябре 2025 года объединение вносит свой весомый творческий вклад. За этот период организовано и проведено 3 коллективных выставки, 2 пленэра, 6 блиц-выставок и пленэров в санаториях побережья. Было организовано 8 визитов в мастерские известных художников, творческая экскурсионная поездка в Бахчисарай с посещением Дома музея художников и искусствоведов Елены Нагаевской и Александра Рома. Выставка «Православные храмы Южнобережья» открыта для посещения библиотеки Кореиза до 6 октября, а затем начнет свое просветительское путешествие по храмам Южнобережья. Выслушали новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь!

0: Щая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Продолжается наш эфир, дорогие братья и сестры. Вашему вниманию сборник рассказов протоиерея Алексея Лесняка под названием «На родной стороне». Протоиерей Алексей Лесняк, настоятель сельского храма Воронежской области, напоминаем, активно занимается литературным творчеством, является членом Союза писателей России. Наши слушатели уже знакомились с его рассказами, и сейчас батюшка любезно прислал нам новые. Мы благодарим его за это. Читает Эдгард Запашный.
2: «Происшествие на мосту». Осенним красно-желтым вечером совхозный кладовщик Михаил Иванович любовался с крыльца закатом. Вот глядит он, солнышко отстывает, прячется за старую березу у забора, сочится сквозь березовое золото, и тишина. Хорошо. Засмотрелся и так задумался, размечтался, и вот будто он уже не 50-летний Михаил Иванович, а кто-нибудь другой. И дом у него другой, и вовсе не этот. Эх, сидит себе кладовщик, вздыхает. Когда солнце село, Михаил замерз. Зевнул, поежился, собрался пойти поужинать, и тут в кармане пикнул телефон. Сообщение с незнакомого номера содержало одну только фразу. «Привет, не забыл меня?» Михаил Иванович решил номер заблокировать. Мало ли что пришлет. Но к сообщению прилагалось фото, и кладовщик его открыл. На снимке юная пара обнимается. Ну и на доброе здоровье. Парня Михаил не признал. Зато глубокие девичьи глаза ему что-то напомнили. Далекое-далекое. И Михаил смотрелся. Снимок, видно, сделан телефоном со старой бумажной фотокарточки. Позади глазастой девицы с одной стороны виднелось чье-то очень уж знакомое крыльцо, а с другой – корма мотоцикла ЧЗ. Ну и ладно. Миша было смахнул экран, сунул телефон в штаны, как тут же его снова выхватил. Вспомнил. Да и как забыть первый номер своего первого мотоцикла? Номер плохо получился, но вот же, вот, 4061 ВВЩ. Читается. Миша натянул очки, прибавил экрану яркости, увеличил фото до предела и рассмотрел каждый фрагмент. Вот оно, то самое крыльцо родительского дома, где он теперь сидит. Вот попала в кадр еще совсем молодая березка, теперь она огромная, а под березкой остывает его, Мишин, мотоцикл, который батя подарил ему на выпускной. Да, а этот вот красавчик, он сам и есть. А обнимает он самую хорошую свою одноклассницу, Жанку Воропаеву, на которой было дело, едва не женился. Миша загрустил. Эх ты ж! Он вспомнил, как 30 лет назад уходил в армию, вспомнил, как Жанка плакала, вспомнил, как через полгода получил от старшего брата письмо, где тот писал, что Жанка выскочила за городского. Всегда, мол, мечтала, чтобы в городе вот случай подвернулся, и переехала. Когда Мишка отслужил, он зачем-то разыскал Жанкин адрес. Дежурил зачем-то в кустах у подъезда. Когда муж отправлялся на работу, зачем-то стучался в дверь. Не открывали. Как-то попробовал дверь выломать, а тут вдруг примчались с мигалками и скрутили. Вот спроси его теперь, зачем он этак? А он и не ответит. Он и тогда на протокол не ответил. Не знал. Но зато соседи зашептались, что Миша повредился головой и замечали в его глазу нехороший огонек. Чем бы тогда все это закончилось, неизвестно, но помнится, как-то Миша снова снарядился дежурить в кустах под окнами. Уже пошел на остановку, а тут брат затащил Мишу к себе, придумал какой-то нелепый повод выпить и напоил. Вот Миша и пропустил свое кустовое дежурство. Сначала одно, потом другое, третье, четвертое. Через пару месяцев соседи зашушукались, что братья непременно сопьются. Однако никто не спился. А потом старший брат надоумил Мишку присмотреться к одной рыжей девчонке, что жила за речкой. И Мишка присмотрелся. Да так присмотрелся, что и посейчас с ней. И дети уже взрослые. Скрипнула дверь, и в наброшенном пальто на крыльце появилась Мишина супруга. Зевнула. «Околеешь ты от своих закатов, шел бы спать!» Миша от неожиданности вздрогнул. Она положила ему руку на плечо. «Нормальные люди, — говорю, — спать полегли!» И тут опять пикнул Мишкин телефон. Жена удивилась, мол, кто это тебе в такую пору? И Миша соврал. «Брат, кто же? Зовет завтра. Че-то ему помочь». «Опять? Гляди, что ни день медом там намазано». Жена недолюбливала этого родственника. Вечно он подговорит Мишку то по грибы, то на рыбалку, а ей потом рыбу потрошить. Бр-бр. А Мишка и рад с братом. Нет, чтоб с семьей бы. И супруга брата тоже. Мелкая, носатая, как ни встреть, улыбается, будто кошелек нашла. И работа у них не бей лежачего. Бухгалтерами в совхозе. Тяжелее калькулятора ничего не поднимали. А уж когда Мишкин брательник попросился в местный храм помощником, так и вовсе. Стыдоба. Фигурирует там в парчевом балахоне, как боярыня. Сама не видала, а соседи-то на что? Говорят же. Миша поглядел на красную полосу неба на западе. На красном, будто приклеили, появился силуэт церкви. Он ткнул на телефоне камеру и будто стал наводиться. Потом передумал, повернулся к жене. «Нин, а ты ведь и раньше такая была».
3: «Какая?»
2: «Ну, такая. А я почему-то не замечал». «Потому что только с братом и вошкаешься. Тебе вообще семья-то нужна?» Нина всхлипнула и ушла.
3: «Чего выходило?»
2: Миша снова провел по телефону. Телефон сообщал. «Давай встретимся». Когда Жанка упорхнула, Миша долго дурил. Даже потом, когда женился, Жанка нет-нет, да являлась ему во сне поулыбаться своими глазищами. И рад бы уже забыть, ведь оно и больно, и жалко, и не может, и тоска, ну вот как по покойнику. И ничего не поделаешь. Утром Михаил выдвинулся на работу пораньше, заглянул к брату. Племянник Митька сбегал с крыльца, застегивался на ходу и что-то дожевывал. Братова носатая хозяйка обрадовалась гостю. «Вареники теплые. Будешь?»
3: «Благодарю-с.
2: Хозяин где?» «Поищи под машиной». Мишка поискал брата в гараже под машиной и нашел. «Шо? Опять? Сыпется?» Из-под древнего УАЗика показался перепачканный облик. «Ступицы смазал, чтоб их, а машина — зверь. Побегает». Миша кивнул. «Ага, мол, побегает». Помялся, покряхтел. «Слушай, ты Жанку помнишь? Ту, которая тогда еще...» Облик ухмыльнулся. «Забудешь. Как же. Я, покуда тебя самогоном отпаивал, думал, что и сам сопьюсь». «Предлагает встретиться».
3: «Ну, брат кряхтя выполз из-под УАЗика». «А ты?»
2: «Что?
3: Шнурки погладил?»
2: «Вот забыл ее, накрепко забыл, а вчера получаю эту фотку». Миша вынул телефон показать. «И что-то прям аж... А тут Нинка еще... Короче, написал я, что сегодня после работы приеду. Отвезешь?»
3: Старший родственник уставился на Мишку с большим удивлением и заметил, как в левом Мишином глазу разгорается та самая давно забытая злая дуринка. «Опять?» «Ух, беда! Не ждали, не гадали. Вот тебе и седина в бороду».
2: «Дурной, ты что же, после всего вот так вот? А семья?»
3: Мишка вздохнул. Он не спал всю ночь, он много думал, он понимал, что надвигается что-то нехорошее, но остановиться уже не получалось. «Помоги. Если один поеду, не вернусь». «Сюрприз». Брат почесал под кепкой не бухгалтерским пальцем сарделькой и промямлил: «Это ж вечером у нас всеношная, если только батюшка отпустит. Я с ним поговорю, попробую». Оглаушенному брату вести обормота Мишку совсем не хотелось. Нинку жалко. Она-то виновата, что ли? Ох-о. Племяшки взрослые, поймут ли? Эх, врезать бы ему промеж глаз. Вместо чтобы работать, Мишка весь день разглядывал телефон. Когда он пообещал Жанке приехать, та прислала ему еще один свой портрет со своего закрытого в сети профиля. Да, сохранилась она почти в первозданном виде. Только глаза немного потускнели. А еще она писала, что жизнь не сахар, что муж у нее хороший, а все что-то не то. И с годами стало пресное, а хочется же, чтобы не пресное. Мишка подумал, что все вполне может и получиться, ведь и ему охота, чтобы не пресное. А жена что? Она разве ценит Михаила Ивановича? Как заведет, у всех мужики, как мужики. А сама толстая, в халате и ноет. В общем, по всему выходило, что с Нинкой у Миши так ничего и не сладилось. Но ведь не поздно же еще все повернуть на новый, хороший лад. Когда после работы Миша заглянул в брата в гараж, тот уже снарядился, прогревал своего зверя. Батюшка, мол, отпустил, благословил на доброе дело. Прям так и сказал. Мелкая носатая супруга вышла проводить, закрыть за машиной ворота. Мишка запрыгнул, хлюпнул дверью, и УАЗик выбежал на улицу. Предвкушая большие перемены, Миша улетел в себя. Он ерзал, тер коленки и потерянно улыбался. Братан рулил, поглядывал на Михаила и видел в его левом глазу все ту же страшную дурную искорку. Мишка витал где-то очень далеко, а искорка здесь, и она разгоралась. А мимо проплывали золотые деревья, изумрудные в солнышке озимые поля. На прошлой неделе трое суток без продыху поливал дождь, а осенью известно – ложка воды и ведро грязи, но асфальт уже высох. Навстречу тяжело ехала на просевших чумазых грузовиках крупная, жирная, сахарная свекла. А перед Михаиловым взором торчала она, совсем не крупная и не жирная Жанка. Мишка не представлял ее постаревшей. Ему мерещилось, что в кафе, где у них назначена встреча, ему улыбнется все та же веселая девчонка, которую он обнимает на фото. Та же, с глазами. Даже и запах ее вспомнился. Миша полез в телефон, чтобы снова увидеть эти глазища, и тут вдруг обнаружил, что машина свернула с асфальта на старую заброшенную грунтовую дорогу и плыла по грязи, а брат судорожно вертел баранку. «Там Валерка звонил. Прямо на мосту опрокинулась фура со свиньями. Проезда нет. Здесь объедем». «Какая фура?» — не понял Миша. «Говорю же, свиней везли на мясокомбинат, фура опрокинулась, свиньи разбежались, шофер с напарником их ловит, а фура прямо поперек моста. Пока всех попереловит, их там штук 300, то есть 500, короче, не дрейфь. Танки грязи не боятся». «Не боятся». Только выходило, что не все. УАЗик мотало влево-вправо, шофер выкручивал баранку в сторону заноса, и грязь летела из-под колес так, что уже и дворники не успевали смахивать. А брат в азарте все сильнее поддавал. «Нам бы только вон тот овраг проскочить!» Надо сказать, что тот овраг – это самая знаменитая на пути точка. Покуда не построили новую асфальтовую дорогу с мостом, который теперь перекрыт свиновозом, в этом овраге вязло все. Бывало, один трактор увязнет, вызывает другой, чтобы этот вытянуть, потом уже третьим, гусеничным эти два достают. И вот на асфальтовой ловля свиней, а знаменитый овраг все ближе. И где-то там, далеко-далеко за оврагом, в чистом светлом городе, уже собирается на свидание, подкрашивает глазки та самая Жанка, которой, оказывается, просить можно все и забыть ее невозможно.
2: На съезде во враг шофер глубоко втянул воздух и, как будто плесун-народник, азартно выдохнул молодецкое. Эх! Придавил посильнее, мотор взвыл, и машина уселась на пузо на самом дне. «Приехали!» Водитель весело подергал ручку редуктора, воткнул заднюю и нажал газ. Задний мост запел. Грязь залепила все стекла по кругу, и машина встряла намертво. «Все, привет!» Миша посмотрел на брата, а тот не растерялся и скомандовал. «Вылезай, толкать будешь. Попробуем в раскачку». Миша вылез, уперся в задний борт и отрапортовал. «Готов!» Водитель газанул. Мишу тут же с головой накрыло грязью, а машина не шелохнулась. Шофер открыл дверцу и радостно крикнул. «Видал, каков овражек? Шиш тебя, коли дождик шел! Теперь только ждать подмоги!» Миша уже и сам догадался, что посиделки в кафе не состоятся. И все из-за каких-то свиней. Он посмотрел на свою одежду, подумал было написать Жанке, что свидание следует перенести, но обнаружил, что здесь во враге и связи-то нет. Придется лезть наверх. А кругом золотится прекрасная пора, та самая, которая очей очарования. Время на телефоне идет на 5-й час, и скоро закат. И солнце, конечно, снова застрянет в листьях золотой березы у крыльца там дома. А здесь пахнет грибами, откуда-то еле-еле тянет дымком, и ни души вокруг. И где-то там, посреди моста, лежит на боку фура. И свиньи с визгом разбегаются от нее все дальше. Интересно, а как же возможно вдвоем переловить 300 или даже 500 свиней? Водитель инспектировал свой УАЗ, обходил его кругом. Он почему-то, Миша только теперь заметил, обут в болотные сапоги. Мишаня кивнул на болотники, а брат ухмыльнулся. «Это батины, помнишь?» «Ты что, и в город в них?» – удивился Миша. «А-а-а!» – махнул рукой брат. «Какая разница? Хорошо ж сидим!» И предложил. «Выпить хочешь?» Миша не хотел, но родственник уже вытащил из-под сиденья свою походную фляжку, набулькал в походный стакан своего огненного самогона и протянул несчастному Ромео. Что ж, свидание накрылось, телефон не работает, делать нечего, и Миша выпил. Добрый братов самогон живым ручейком протек прямо в душу, и Миша попросил еще. Закатное солнце в октябре совсем не греет, и теплой одежды никто не припас. Братья залезли в машину и завели двигатель. В салон потек ласковый воздух. Самогон просочился в голову, и Мишу разморило. И припомнилось, пригрезилось, как давным-давно в другой жизни, пожалуй, ночевали однажды с братом в отцовском москвиче. В таком же, точно овраге. Отец ходил в деревню за трактором, а они завернулись в отцовский ватник и уснули на заднем сиденье. А потом, когда машину таки вытащили, ох, как уютно было ехать домой. Знаки в свете фар сияют то синим, то красным. Машина поет колыбельную, плавно покачивает, и тепло. Вот проплыла назад подсвеченная заправка, возле колонки уснул синий ЗИЛ. Возник из темноты и засиял знак «Главная дорога». Проехал мимо и погас. Мелькает, баюкает прерывистая разметка. Радио сквозь потрескивание помех передает полевую почту юности, где крановщица Лариса Кашевая из Куйбышева шлет привет черноморцу-моряку в Одессу и просит поставить для него песню. И чудится, что откуда-то спереди, вместе с пробудившейся в облаках луной, надвигается огромная-преогромная, как небо, жизнь, которая со временем, конечно, станет еще больше. И никогда-никогда не закончится. И большой отец правит машиной, и он тоже не закончится, и так будет всегда. И брат всегда будет. Хорошо, что есть брат. Если бы он тогда не вломил Костяну Шишкину, тот и по сейчас не уважал бы. А Жанка Воропаева с третьей парты, она потом, когда вырасту... «Алло, Михан Иванович, выспался?» Брат толкнул Мишку. «Вставай, стемнело».
3: «Который час?»
2: «Не смотрел. Я сам задремал, дома доспишь, поехали». «Что, вытащили нас?» «Кто тебя, дурака, здесь вытащит? Ослеп? По этой дороге 100 лет никто не ездит. Передние ступицы подключу и поедем».
3: «В смысле? Там же свиньи, и мы здесь застряли». «Ну, остолоп.
2: Здесь на всю округу только одна свинья». Брат достал из-под сиденья гаечные ключи, открыл дверцу и шагнул в ночь. Немножко погодя воротился, врубил на крыше свет, воткнул заднюю передачу, машина качнулась раз, другой, приподнялась и уверенно поползла себе в горку с задним ходом.
3: «Что, думал, вправду застряли? Это ж зверь, танк!» — брат хохотнул.
2: «Я ж тебя, дурака, знаю, ты бы и автобусом попёрся. И сейчас бы ты не домой ехал, сейчас бы ты от ее мужа по морде принимал. И это в лучшем случае».
3: «Ты не понимаешь», — вздохнул Миша. «Она такая. У нее глаза.
2: Куда уж тебя кинула? Мужа кидает. Тебе б, дураку, и вправду бы такую, чтоб поумнел. Такая!» — передразнивал брат. А потом добавил. «Она же тоже кому-то все печенки проела. Хоть и с глазами».
3: Когда машина-зверь выбралась наконец на асфальт, Миша сполз на сиденье пониже. Говорить не хотелось. Мелькала и мелькала навстречу разметка, и хотелось вернуться в тот сон, где все еще впереди. В ярком неоне проехала мимо автозаправочная станция, на которую вполз огромный, весь в буквах и гирляндах тягач, как будто совсем из другого измерения. Все теперь другое. И как раньше уже не станет. Миша вдруг почувствовал на щеке слезу и закрыл глаза. А немного погодя признался.
2: «А я во сне батю видел».
3: «Угу», — кивнул брат. «Я его часто вижу. На Медне вот про тебя спрашивал. Как, мол, там Мишка? Все такой же дурак?» Миша улыбнулся. «А мне он впервые приснился. И хорошо так, будто едем мы, как тогда, помнишь? А дома мамка ждет. И все ладно».
2: «Вот и ладно, когда ладно. И ты своим детям будешь сниться, как нормальный мужик. А то придумал, седина тебе в бороду. Меняю одну старуху на другую. Ха! Ох, врезать бы тебя!» Когда весь в грязи Миша ступил в дом, его встретил запах жареной картошечки и ворчание, что опять, мол, его где-то носит. «У всех мужья как мужья, а этот опять, поглядите, нажрался. И куда только оно влезает. Еще и в грязи извалялся, а я одна и одна обстирываю. Ах, да ты еще и с братом! Лопнуть бы вам! Семью когда-нибудь мне развалит этот твой брат. Ничего тяжелее калькулятора не поднимал».
1: Вы слушали сборник рассказов «На родной стороне» протоиерея Алексея Лесняка. Текст книги читал Эдгард Запашный.
0: Детям о Боге.
1: Детская Библия. Библейские рассказы. Читает Алексей Рассашанский.
4: «Давид воцаряется над всем Израилем». Однажды из царского войска пришел к Давиду один человек и сообщил ему, что в битве с филистимлянами был убит Саул и его сын Иоаннафан. Тот человек думал, что Давид обрадуется, услышав о смерти своего врага Саула. Но Давид не вспомнил злого сердца Саула. В скорби он воспел плачевную песнь в память его и Иоаннафана. «Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов и сильнее львов они были. «Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог мне. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Так оплакивал Давид их смерть. После этого он, по повелению Господа, переехал и поселился в городе Хевроне. Вскоре туда пришло несколько человек иудеев и помазали Давида на царский престол в Иудее, то есть южной части Израиля. Через 7,5 лет Давид воцарился над всем Израилем. Бог исполнил то, что обещал ему через пророка Самуила. Вторая книга царств, глава 1, стихи с 1 по 4 и с 23 по 27, глава 2, стихи с 1 по 4. Ковчег Завета Божия в Иерусалиме. Когда Давид воцарился над всем Израилем, он основал свой престол в городе Иерусалиме. Бог даровал Давиду благословение, мудрость и силу побеждать всех врагов Израиля. Давид очень любил Бога и желал иметь вблизи себя, в своем городе, святой ковчег Завета Божия. Этот ковчег во время одного из сражений был захвачен и унесен филистимлянами. Позже они вернули его израильтянам, и он находился в местечке Кириат-Иарим, в доме человека по имени Аминадав. И вот Давид решил перенести его оттуда в святой город Иерусалим. Однажды он собрал множество народа и отправился за ковчегом. Как счастлив был Давид, когда внесли ковчег в Иерусалим и подняли его на гору Сион. Он славил игрой на арфе милосердного Бога и плясал от радости перед Господом. Также и весь народ прославлял Бога восклицаниями и трубными звуками. Ковчег был установлен посередине скинии, которую построил для него Давид. Затем Давид принес Господу всесожжения и мирные жертвы. Когда он окончил жертвоприношение, тогда благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всем израильтянам хлеб, лепешки и печеное мясо. После этого Господь обещал Давиду утвердить его царский дом, сказав: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Эти слова Божии передал Давиду пророк Нафан. Услышав это, Давид предстал перед Господом и стал молиться: «Кто я, Господи? Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое ты изрек о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек». Вторая книга царств, глава 6, стихи со 2 по 19, глава 7, стихи с 14 по 16 и с 18 по 29. Псалмы Давида. Давид, еще будучи пастухом овец, очень любил играть на арфе и петь псалмы, сочиненные им самим. Когда он стал великим царем, он продолжал сочинять песни, которые исполняли певцы и народ для славы Господа. В священной книге Библии записано много псалмов Давида. Они вдохновлены любовью к Богу и прославляют Его имя. Давид очень хорошо знал, как необходим овцам добрый пастух, пастырь, потому что в юности он сам заботился об овцах. Поэтому в одном из своих псалмов он поет о Господе. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалом 22. Пророк Нафан перед Давидом. Давид любил Господа и старался быть послушным Ему. Но сатана всегда следил за ним, как он следит за всяким человеком, и старался внушить Давиду зло. Однажды Давид совершил большой грех. Как-то вечером он вышел прогуляться на крышу своего дома. Оттуда он увидел женщину по имени Версавия, которая с первого взгляда полюбилась ему. Но Давид не мог жениться на ней, потому что у нее был муж. Сатана стал внушать Давиду нехорошие мысли, и Давид поддался на его искушение. Он послал мужа Версавии Урию на войну, где тот был убит. Тогда Давид взял Версавию себе в жены. Через некоторое время Господь послал к Давиду пророка Нафана, который рассказал ему такую историю. В одном городе жили два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного — ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь». И пришел к богатому человеку странник, и тот не пожелал взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека. Давид, услышав этот рассказ, воскликнул в гневе: «Достоин смерти человек, сделавший это! И за овечку он должен заплатить вчетверо! И за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Тогда Нафан сказал Давиду: «Ты тот человек». Пророк сильно обличил злое дело Давида. Давид раскаялся и сказал: «Согрешил я пред Господом». После этого покаяния Нафан сказал ему: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но так как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Так грех Давида был прощен, но не остался ненаказанным. Позже Давид сочинил по этому поводу скорбный псалом покаяния, где он пел: «Омой меня, и буду белее снега. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Вторая книга Царств, глава 11, стихи со 2 по 17, глава 12, стихи с 1 по 14, Псалом 50, стихи 9 и 12. Гибель Авессалома. Авессалом был одним из сыновей Давида. Он был очень гордым молодым человеком, был прекрасен видом и особенно отличался длинными красивыми волосами. Но у него было злое, лживое и гордое сердце, не боящееся Бога. Авессалом не любил своего отца Давида и хотел завладеть его царским престолом. Израильтяне очень уважали и любили Авессалома, потому что он ложью, лицемерием, притворной добротой и заботой располагал их сердца к себе. Вскоре Давиду пришлось собрать войско и покинуть дворец в Иерусалиме, чтобы скрыться в пустынном городе от преследований родного сына. Авессалом узнал, где находится его отец, и пошел против него с большим войском. Давид, узнав, что его родной сын задумал сразиться с ним, послал против него свой отряд, но приказал не причинять Авессалому зла и сохранить его жизнь. Давид продолжал любить его, несмотря на то, что сын причинил ему столько горя. Сражение произошло в лесу. Бог помог войскам Давида, и они победили. Воины же Авессалома пытались спастись бегством. Сам Авессалом убегал на муле. Но случилось так, что, проезжая мимо большого дуба, он зацепился волосами за ветви дерева. Мул побежал дальше, а Авессалом остался висеть на дереве, и его ноги не доставали до земли. Предводитель войска Давида, увидев это, пронзил стрелами сердце царского сына и умертвил его. Давид, узнав о случившемся, очень опечалился и долго плакал. «Сын мой, Авессалом! Сын мой! Сын мой, Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом! Сын мой! Сын мой!» Он предпочел бы умереть сам, чем узнать о смерти родного сына. Бог поразил Авессалома в расцвете его мятежной жизни. В Библии сказано: «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Вторая книга Царств, глава 14, стихи 25 и 26, глава 15, стихи с 1 по 6, глава 18, стихи со 2 по 14, 32 и 33. Книга притчи Соломоновых, глава 20, стих 20. Мудрый царь Соломон. После смерти Давида Господь избрал царем Израиля его сына Соломона. Однажды Бог явился Соломону во сне и сказал, что он пошлет ему все, чего бы он ни попросил. Тогда Соломон, зная, как трудно быть хорошим и справедливым царем, попросил у Господа мудрости, чтобы управлять своим многочисленным народом. Господь ответил ему: «За то, что ты просил этого, а не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот, я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце, мудрое и разумное, и то, чего ты не просил. Я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Однажды пришли к Соломону две спорящие женщины и принесли маленького ребенка. Каждая из них утверждала, что этот ребенок ее. Чтобы узнать, кто из них лжет и кто прав, Соломон предложил рассечь ребенка надвое и дать каждой женщине по половине. Конечно, он и не думал убивать ребенка, но сказал это для их испытания. Тогда одна из женщин сказала: «Рубите ребенка, пусть же не будет ни мне, ни тебе». Другая же закричала: «Лучше отдайте младенца другой, но только не убивайте его». Так Соломон узнал, которая из них настоящая мать, потому что матери скорее отдадут детей другим, лишь бы дети их остались живыми. Если мы также, любя и слушаясь Господа, будем просить у Него мудрости, то Он пошлет ее нам. Бог сказал: «Просите, и дано будет вам». Третья книга Царств, глава 3, стихи с 5 по 28. Храм Божий. Бог сказал Давиду, что его сын Соломон построит дом Господень, который будет называться храмом. Слава и присутствие Божие должны были обитать там. Соломон исполнил повеление Господа и построил для него великолепный храм. Внутренние стены храма были покрыты золотом, и при свете лампад все внутри переливалось и сверкало. Вокруг храма Соломон сделал двор, окруженный каменной стеной. Во дворе стояли 10 больших медных умывальников, в которых омывались приносимые в жертву животные. Один из умывальников был больше остальных, и стоял он на 12 медных изображениях валов. Он был наполнен водой для омовения священников. Во дворе находился также большой медный жертвенник. Внутри храма было место, называемое Давир, для святого святых, обложенное чистым золотом и предназначенное для ковчега завета. Перед Давиром стоял золотой жертвенник, и на нем воскуряли фимиам. В Давире стояли два больших ангела Херувима, сделанные из оливкового дерева и покрытые золотом. Херувимы были такой большой величины, что крыло одного из них касалось одной стены храма, а крыло второго — другой стены. Другие же их крылья сходились одно с другим посередине храма. На всех стенах храма были разные изображения херувимов, пальмовых деревьев и распускающихся цветов. Пол храма был тоже покрыт золотом. Третья книга Царств, глава 6, стихи с 14 по 36.
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге», «Детская Библия», «Библейские рассказы». С библейскими рассказами вас знакомил Алексей Рассашанский.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Дорогие наши слушатели, в эфире новости Крымской митрополии. Севастополь – сердце России к 90-летию Юрия Михайловича Лужкова. Новый Херсонес приглашает. 17 сентября в Новом Херсонесе прошла мемориальная встреча «Севастополь – сердце России» к 90-летию Юрия Лужкова. Для Севастополя это особенная дата и важный повод вспомнить человека, который в трудные 90-е годы поддержал наш город не словами, а делами. Именно при поддержке Юрия Михайловича Лужкова и правительства Москвы в Севастополе были построены более 2000 квартир для семей военнослужащих, открыт Дом Москвы, появились школы и детские сады, были отремонтированы важные городские объекты. Особое место в этой истории занимает и открытие Черноморского филиала Московского государственного университета в Лазаревских казармах. Юрий Михайлович Лужков говорил: «Севастополь – сердце России, и оно должно биться ровно и уверенно». Для севастопольцев это были не просто слова, за ними стояли реальные поступки, поддержка и внимание к судьбе города. В программе мероприятия встречи с людьми, лично знавшими Юрия Михайловича, показ документального фильма «Шефские связи. Москва-Севастополь. Флот». Презентация экспозиции, посвященной его вкладу в жизнь города-героя. Среди приглашенных гостей – ветераны Черноморского флота и 30-й дивизии надводных кораблей, студенты и преподаватели МГУ и Севастопольского государственного университета, курсанты Черноморского высшего военного морского училища имени Павла Степановича Нахимова, представители школы номер 48, носящие его имя, представители молодежи из разных регионов России. Но еще мы ждем ветеранов, военнослужащих, их семьи, студентов, курсантов и всем, кому дорога история города Севастополя. Приходите, чтобы вместе сохранить память о человеке, который в трудное время помог Севастополю выстоять и почувствовать, что он не один. Итак, 17 сентября в Новом Херсонесе прошла мемориальная встреча под названием «Севастополь – сердце России» к 90-летию Юрия Михайловича Лужкова. Наш выпуск продолжается. От Сакского благочения Симферопольской и Крымской епархии в одно из воинских подразделений в зоне проведения СВО передан автомобиль повышенной проходимости «Нива» 2014 года выпуска. Машина в отличном техническом состоянии, оборудована дополнительными функциями. Внедорожник доставил в зону СВО и передали в подразделение священники военного отдела Крымской митрополии. От командования и личного состава передаем самые искренние слова благодарности секретарю Симферопольской и Крымской епархии, благочинному Сакского церковного округа, настоятелю храма пророка Илии города Саки, протоиерею Иоанну Престинскому, всем священникам и прихожанам храмов Сакского благочиния. Напомним, по благословению благочинного Сакского церковного округа в благочинии на регулярной основе проводится сбор пожертвований для воинских подразделений в зоне проведения СВО. Благодаря таким общим сборам на фронт переданы десятки внедорожных автомобилей, маскировочные сети, линолеум, генераторы, дорогостоящее оборудование для полевых госпиталей и многое другое. И еще одно сообщение. По благословению секретаря Крымской митрополии, настоятеля Петропавловского собора города Симферополя, протоиерея Александра Якушечкина, переданы также медикаменты для воинского подразделения, несущего службу по охране Крымского моста. В состав гуманитарного груза вошли различные медицинские препараты, обезболивающие, противовирусные, антимикробные. Также в ближайшее время состоится передача дополнительного медицинского оборудования, спецодежды и средств связи. Дорогие братья и сестры, это были новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзор.

о Христе бо Иисусе, не обрезание, что может, не необрезание, но новотворь, и лицы правилом всем жительствуют.

Господа Иисуса на теле моем ношу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим, братья, аминь. Братья, поспешествующие, молим, не вообще благодать Бога.

истинни, яко не знаеми и познаваеми, яко умирающее и се живы есть ми, яко наказуеми, а не умишляеми.

Возмогайте о Господе и в державе крепости Его, облицитеся во всеоружие Божие, яко возмощи вам стать и противокозням дьявольским, яко несть ваша брань крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержителям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным, сего ради примите все оружие Божие, да возможете противитесь в день люд, и вся содеявши стати, станете оба припоясаны чресла ваше истинную, и оболкшися в броня правды,

В нем же возможете вся стрелы лукавого разженные угасите, и шлем спасения воспримите, и меч духовный, и же есть глагол Бог.

0: силою мною, воисполнила ты его возлюбленного Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа.
1: Аминь.

Сын человеческий, Сын небеси, и яко же Моисея вознесет змею в пустыне, так уподобает вознестися Сыну человеческому, да всяк вера его не погибнет, но имя живот вечный. Так обо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего единородного дал есть, да всяк вера его не погибнет, но имя живот вечный. Не послабо Бог Сына Своего в мир, да судит мир весь.

и предаде им имение свое, и овому убдаде 5 талант, овому же 2, овому же 1, кому ж да противо силы его, и отыди обием. Шед же приеми 5 талант, делай в них и сотвори другие 5 талант. Так жди и же 2 приобрете, и то и другая 2. Приемы же един шед, вкопай его в землю, искри сребро господина своего. По мнозе же времени прийди, господин раб тех, истязайся с ними, ословеси. И приступай 5 талант приемы, принеси другие 5 талант глаголя. Господи, 5 талант неси, предал, все другие 5 талант приобретохом ими. Рече же ему Господь его, добрые раби благие и верные, помалю бы си верен, над многими тебя поставлю, внеди в радость Господу твоего. Приступль же и же 2 таланта приемы рече, Господи, 2 таланта миссии предал, все другие 2, все другая 2 таланта приобретох има, рече же ему Господь его, добре, раби благие верные, умали миссии верен, над многими тебя поставлю, внеди в радость Господа твоего. Приступль же и приемы един талант рече, Господи, ведих ты, яко жестокий си человек, жнеши и деже не сеял еси, и собираешь и деже не расточил еси, и убоявся, шед скрых талант твой в земли, и се имаши твое. Отвечав же Господь и горече ему, лукавый рабе и ленивый, ведел еси, яко жну и деже не сеях, и собираю и деже не расточих, подобаше убо тебе вдать сребро мое торжником, и пришед аз взял бы их свое с лихвою. Возьмите убо от него талант, и дадите имущему 10 талант, имущему бо везде дано будет, и преизбудет. От неимущего же и еже мнится, имея взято будет от него, и не ключи могу раба верзите во тьму кромешнюю, ту будет плач и скрежет зубом, сия глаголя возгласи, и мои уши слышати, да слышит. Рече Господь своим учеником, сия заповедую вам, да любите друг друга, ще мир вас ненавидит, ведите, яко меня прежде вас возненавидит, а ще от мира бысти были, миру бы свое любил бы, яко же от мира несте, но азазбрах вы от мира, всего ради ненавидит вас мир, поминайте слово, еже азарех вам, несть раб боли Господа своего, аще меня изгнаша и вас изженут, аще слово мое соблюдоши и ваше соблюдут, но сия вся творят вам за имя мое, яко не ведят пославшего мя, аще не бы их пришел и глаголов им, греха не быши имели, ныне же извинения не имут о гресе своим, ненавиди меня и отца моего ненавидят, аще дел не бы сотворил в них, их же и никто же сотвори, греха не быши имели, ныне же и видишь, и возненавидишь меня и отца моего, но да сбудется слово, писанное в законе их, яко возненавидишь амятуне, когда же приидет утешитель, иго же спаслю вам от отца, дух истины и же от отца исходит, то свидетельствует о мне, и вы же свидетельствуете, яко искренне со мной есте. Сия глаголах вам, да не соблазнитесь, отцом

всех блаженных и преснопамятных, святейших, патриарших, православных и создателях святого храма сего, и о всех преждебоживших отцах и братьях, сдележащих и повсюду православных. Еще молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, еже приятие молитвы нас, недоступных рабов Твоих, все убедены испытания, пришедшую на Русь святую, об ушедшей Богу души Евразии, и о еже видите спасение Твое, Отцем все, Господи, услыши и помилуй. Еще молимся, еже благосердием и милостью презреться, на воинство и вся защитники Отечества нашего, и уеже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе Духа, Отцем все, Господи, услыши и милуй.

Господи Божий сил, Боже спасение нашего, призви милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все губрани, хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ и я. Восстань, Боже, помощь людям Твоим и подашь им силою Твоею победу. Верным чадом Твоему единстве русские церкви, ревнующим поспешенствуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающие во обращение умов и ожесточение сердец, ризу Твою еже церковь живаго Бога и замысла их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащую ко всякому благу настави, и мудростью Твоей обогати, воины и все защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли от смерти, и раны пленения сохрани, лишенный крови в изгнание сущий в дом уведи, алчущий напитай, недубающий и страждущий укрепи и исцели, смятение печали сущим надежду благую утешение подашь, всем же в одни сея убиенным, и от раны болезни скончавшимся прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тебя вера, надежда, любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир, единомыслие друг к другу, любовь обнови в людях Твоих. Якогда едиными уста, единым сердцем исповемся Тебе, единому Богу в Троице слабимому. Ты бы есть и заступление, и победы, и спасение уповающим на Тебя, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу.

Для священных митрополитов Григория Перегурить, Петерима Никодима, Анна Антония Владимира, епископа Маркела, протерея Богдана, протерея Александра, протерея Георгия, Любови Бориса,

0: Блешеду патриарху московскому и всей Руси, и Господина нашего высокопреосвященнейшего Варсенофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, и Свято-Троицкий Александр Невский, лавры священного архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Пресвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин, притчи церковных храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Первый к помине Господи великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Господина нашего Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, их же дару святым Твоим церквам, в мире целых, честных и здравых, долгоденствующих, прав.

Сием я во святые пренебесные мысленные сужертвенник, во неблагоухание духовно годный спасет на божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Избавитесь нам от всяких скорби, гневы и нужд.

безболезненны, непостыдомирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивше

Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источники жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые, Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости в последние дни в плоть оболкися и распныся и погребися, за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, Сам бессмертный Царю прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин воззреть на высоту славы Твоя, прогневах бы Твою благость Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив сы, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекл, еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти. Тем же и азащий недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не чаеваю своего спасения каянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими уба и мне, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческой исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсе Твоем, якода чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душой же и телом, от еже недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общением на пути живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тя, Господи, в них же препрославлены сего веки. Аминь. Господи Боже мой, вем яко несмь достоин, ниже да доволен, да под кров нидеши храма души моей, я за неже весь пуст и пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сица восприими и в яслих бессловесной моя души, и воскверненное мое тело в нити, и якоже не удостоилась и в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокатились.

Прокаженного, так и изволи внити в дом смиренная моя души, прокаженная и грешная, и якоже не отринулась и подобна мне блудницу и грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающим тися, и якоже не возгнушался и скверных я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся, скверных он ее уст, и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного нечистейшего моего языка. Но да будет ми уголь пресвятаго твоего тела, и честная твоя крови, во освящение и просвещение, и здравие смиренной моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей твоих, в приложение божественное твоя благодати и твоего царствия присвоение, небо яко презирая, прихожу к тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную твою благость, и да не на мнозе удаляйся общения Твоего, от мысленного волка звероуловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, свят Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови в корени страх Твой в удесех моих, и освящение Твое неотъемлено от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояния со святыми Твоими, молитвами и моленьями Пресвятой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Тленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше, все восприемое смешение от чистых и девственных кровей, паче естества родшее Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый крест, гвоздия, копие, смерть, умерти моя душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствие, погреби моя благими помыслы, лукавое советование и лукавствие, духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивай, восстави мя грехом попошагося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживы восприятие и сиедесным Отца сидением почты с подобия, причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, сните им утешителя Твоего Духа, сосуды честны священные Твоя, ученики соделавовы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки прийти, судите вселенней правдою, благоволи и мне устрести тебя на облацах, судью и создателя моего, и со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю тебя с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И яко на страшнем Твоим и нелицепримернем предстояй судилище Христе Божие и осуждение подъемля и слово творя о содеянных мною злых, сице днесь прежде даже не прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими, преклонен от своя совести, приношу лукавое моя и беззаконное деяние, являясь я и обличая, виждь, Господи, смирение мое, и остави вся грехи моя, виждь, яко умножишься паче власть главы моей, я беззаконие моя, кое убо не содея зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и делы содеях, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, объедение, ненависть, зависть, серебролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий ут оскверних, растлих непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволе, и вем, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою,
но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, незлобивая Твоя благости, и не есть грех побеждающих человеколюбие Твое. Тем же причудный царю незлобиви, Господи, удиви и на мне грешнем милости Твоя, покажи благости Твоя, силу и яви кротость благоутробного милосердия Твоего, и обращающаяся прими мя грешного, прими мя, якоже приялыси блудного, разбойника блудницу, прими мя пребезмерне и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивша Тебе, и якоже воини на десятый час пришедших приял еси, ничто же достойно соделывавших, так оприими имени грешного, много бо согреших осквернихся и опечалих духа Твоего святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением в ночи и во дни, явление же и не явление, волею же и неволею, и вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеешася и истяжаешь и слово со мною, о них же разумом непрощенно согреших. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя, помилуй имя.

Верую, Господи, исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешное спаси, отниже первый есть аз. Еще верую, яко еси самое чистое тело Твое, еси самое честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебя, помилуй и прости мне прегрешение мое вольно-невольное. Я же словом, я же делом, я же видним и невидним, из подобия меня неосужденно причаститься, причисти Твоей тайны, Господи, во исцеление души и тела. Аминь. Вечери Твои тайны, дни, Сыне Божий, причастниками я прими. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причинение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь.

Благослови, благословящий тебя, Господи, священно тебя уповающим. Спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполни церкви Твоей, я сохрани. Освети любящие благолепие Дома Твоего, Ты тех воспрослави, божественной Твоей силы, и не остави нас уповающих на Тебя. Мир мирови Твоему дару, церковь Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, якое всякое дыне благо, и всякий дар совершен свыше есть, сходять от Тебе, Отца Света, в Тебе слава, слава, благодарение, поклонение, восславим Отцу и Сыну, Святому Духу ныне.

благословение Господне на вас, Его благодати и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки и веков. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше!

Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами прещи со своей Матери, святых славных и всех вольных апостолов, и жива святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града, Золотого Стога и святых преподобного Александра Пересвета и преподобного Андрея Ослябя, их же и памятные ныне совершаем, и всех святых помилуй и спаси от нас, яко благ и человек.

Братцы Твои, молим Тебя, сестры, и помилуй. Еще молимся о великом Господе, не Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Варсонофии, и о все во Христе, братцы нашей. Еще молимся о богохраниме стране нашей, властях и воинстве, и до тихой безмолвной жития поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже не спасла Тебе благословение Твое на святый храм сей, на всех дни предстоящих и молящихся, и подать всесильную помощь Твою к построению церковного дома и росписи храма, и подвигните на все благое дело благотворителей и жертвователей. Молим Тебе прилежно, всемилостивый Господи, услышь.

Божий, настоятеля святого храма сего Ирия и Серафима, протоиерея Евгения Ирия, Михаила Ирия, Игоря Ирия, Владислава Ирия, Алексея Ирия, Алексея, Иоанна, с поющими.

море нареже, и милостив, милостив, будь владыка всех наших и помилуй, милости Бой человека любит Бог Иси, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы с вами слышали очень знакомую всем нам притчу о талантах. Некий господин, уходя по делам далеко, оставляет своим слугам каждому по определенной сумме талантов. Одному 5 талантов, второму 2 таланта, а третьему 1 талант. И после этого он ушел. Тот, кто получил 5 талантов, он пустил эти средства в оборот и приобрел еще 5 талантов. Так же поступил и тот, кто получил 2 таланта. А вот третий, он свой талант не стал пускать в оборот, он его закопал. И когда пришел хозяин, то он пригласил своих слуг, чтобы они отдали ему отчет, как они распорядились теми средствами, что он им дал. И тот, который имел 5 талантов, принес 10, он получил от хозяина благодарность. Также и второй тоже получил похвалу от своего господина. А вот третий, который закопал свой талант, он подвергся осуждению. Хозяин его осудил, сказав, что ты знал, что я тот человек, который потребует с тебя, и ты не пустил эти средства в оборот. Поэтому отнимается у тебя тот дар, что ты имел, тот талант, что ты имел, и отдается тому, который имел 10 талантов. А ты же будешь низвергнут там, где скрежет зубов и тьма кромешная. Эта притча, дорогие братья и сестры, очень часто, конечно же, понимается простым человеком так, что таланты – это какие-то земные особые способности человека, его способность в математике, в физике, в шахматах, еще там в каких-нибудь, например, в живописи. Но на самом деле, читая святых отцов, например, святителя Николая Сербского, мы слышим, что он прямо говорит о том, что таланты – это особые дары, которые Господь дает каждому человеку. Эти дары, они имеют духовную природу. Каждый человек, приходя в этот мир, он приходит сюда с тем, что ему дал уже Господь. Это могут быть особые дары молитвы, милосердие, надежды, терпение, веры. Это все те добродетели, которые мы с вами знаем, и к которым каждый из нас стремится. Но особым образом каждый из нас владеет каким-то отдельным даром, тем талантом, который Господь ему дал здесь, в этой жизни. И понять, какой этот талант у нас, возможно, только лишь тогда, когда мы очистим свою душу от тех грехов, которые уже приобрели в течение жизни. Потому что те грехи, которые есть у каждого человека, они отделяют нас от Бога, как бы выстраивают между Богом и нами стену отчуждения. И уже наш духовный взор затуманен. Мы не знаем, не понимаем ни себя, ни того, что вокруг нас происходит. А вот духовная жизнь, духовная брань, это тогда, когда мы стараемся жить по заповедям Божьим, тогда, когда мы каемся в своих прегрешениях, когда мы боремся со своими грехами, тогда происходит и не только осознание своих личных грехов, какие у нас есть, но и тех даров, которые нам дал Господь. И вот, например, у Иоанна Кронштадтского был особый дар молитвы. Он тоже не сразу понял, что у него этот дар. Но когда в течение именно этой духовной брани, духовной жизни, он почувствовал в себе эту способность, этот Божий дар, он стал его использовать во благо. Так и каждый из нас, осознав, что он имеет особенного, ценного, что ему дал Господь, он должен его, как преподобный Серафим Саровский говорит, предлагать, отдавать для того, чтобы приобрести еще больший талант, чтобы его умножить, его нужно здесь, в этой жизни отдавать, служа своим ближним. Это дар милосердия, миротворчества. Это тогда, когда мы действительно проявляем любовь во всем, что мы делаем, и то, как мы взаимодействуем со своими ближними. Этот дар, он умножается через любовь, через отдачу себя людям, своим ближним, служением Богу и людям. Вот именно об этом сегодняшняя притча. Именно так умножается тот талант, который Господь каждому из нас дал. Тот человек, который закопал свой талант, это тот, который не захотел служить Богу и людям, который просто стал жить, как в народе говорят, как все. Не захотел трудиться для ближних, а только лишь для себя самого, думая лишь о своей собственной выгоде. И именно эти люди и закапывают свои дары, которые Господь им дал, свои таланты. Они их не приумножают. И за это подвергнутся от Господа осуждению. Потому что, конечно же, в притче под господином подразумевается Господь, который дает своим людям таланты. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодняшняя притча, она заставляет нас прежде всего задуматься о том, какие таланты есть у нас. Это возможно узнать только лишь, когда имеем настоящую духовную брань, то есть настоящую христианскую жизнь, не на словах, а на деле. И когда мы узнаем, когда мы почувствуем в себе эти особые таланты, присущие только нам, мы должны их учиться отдавать, чтобы через это приобрести благодать Святого Духа, через это очистить свою душу от грехов и через это приблизиться к Богу. Аминь. Спасибо, Господи. Причастники, выслушаем благодарственные молитвы по святому причащению. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой!
2: Вы слушали трансляцию Божественной литургии.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире выпуск новостей. Новости Екатеринбургской епархии. Желаем радости познания, светлой любознательности и трудолюбия. В воскресных школах Екатеринбургской епархии начался учебный год. Во многих приходах Екатеринбургской епархии в минувшие выходные состоялись первые встречи воспитанников воскресных школ. Были совершены молебны на начало учебного года. Божьего благословения на труды просили педагоги, дети и родители. В первый день состоялись педсоветы, дни открытых дверей, где ребята и родители познакомились с педагогами и узнали о жизни. Воскресные школы, общешкольные собрания, выездные встречи и концерты. В воскресной школе Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга прошел педсовет, посвященный началу учебного года. Возглавили его старший священник прихода отец Иоанн Черных и духовник воскресной школы отец Никита Андреев. Отец Иоанн поставил задачи на ближайший год, затем учителя обсуждали, как их выполнить, как еще больше сдружить детей, какие интересные мероприятия провести. Было внесено множество творческих идей, прозвучало много новых предложений. Жизнь в школе обещает быть очень интересной. Священники и учителя рады встрече с детьми и родителями и ждут всех их с нетерпением, рассказала Алена Анатольевна Богданова, директор воскресной школы. Воспитанники воскресной школы Сергиева Елизаветинского храма города Екатеринбурга собрались в полном составе на молебен на начало учебного года. Учащиеся, их родные вместе помолились и попросили у Господа благословения на предстоящее время учения, добрые труды, терпение, разумение и помощь в освоении знаний. Начало столь важного и ответственного дела, как обучение и воспитание детей, особенно нуждаются в молитвенной поддержке. По традиции всем раздали освященный в ореховый спас грецкий орех, некий символ учения мудрости и интеллекта из-за внешнего сходства его ядра с человеческим мозгом. Как заметил иерей Андрей Габдрахманов, чтобы добыть знания, надо преодолеть преграду на примере ореха скорлупу, а может и не одну. Начнем новый учебный год с молитвы и упования на помощь Божью, поделилась Елена Анатольевна Шевченко, директор воскресной школы. А в воскресной школе храма во имя святых Зосимы и Саватия села Кунгурки после литургии по доброй традиции состоялся молебен перед началом учебного года. По завершении соборной молитвы отец Георгий Измайлов окропил всех святой водой и пожелал всем с радостью начать учебу, не лениться, учиться мыслить, думать и сохранять благоговение и веру в помощь Пресвятой Богородицы, святых угодников Божий и Господа Иисуса Христа. Учащиеся всех возрастов, также их родители, преподаватели учебных заведений храма во имя апостолов Петра и Павла города Первоуральска вознесли молитвы о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в новом учебном году. Екатерина Юрьевна Синягина, директор воскресной школы, сказала: «Для верующих молебен на начало учебного года имеет глубокое и очень символическое значение. Они понимают, что учеба – дело многотрудное, надеяться нужно не только на себя, но и на помощь Божью». Молебен на начало учебного года состоялся для воспитанников воскресной школы храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Казанская города Екатеринбурга. Настоятель храма иерей Алексей Русин и иерей Георгий Слесарев от всего сердца поздравили ребят и пожелали им Божьей помощи в учебе, усердии, духовной радости и крепкого здоровья. «Мы горячо молились за всех школьников, студентов, их родителей и педагогов. Просили у Бога легкого учения, ясного ума, мудрости, терпения, и чтобы любые трудности преодолевались. Любой труд, будь то учеба или работа, дается легче, когда в душе есть опора. Желаем вам радости познания, светлой любознательности и трудолюбия. Пусть молитвы, вознесенные в храме, укрепляют наших детей и учителей на протяжении всего года. В добрый и светлый путь». Рассказала Наталья Александровна Камаева, директор воскресной школы. В храме во имя святителя Николая Чудотворца города Екатеринбурга при Уральском горном университете помолились Богу о помощи и успехах в учебе, а первоклассникам и многодетным семьям вручили небольшие подарки, все самое нужное для школы. В храме во имя святителя Стефана Великопермского города Екатеринбурга после традиционного молебна на начало учебного года ребята из воскресной школы вместе с родителями отправились в парк на лодочную станцию. Сегодня у нас был особенный день. В этом году к нам присоединились замечательные ребята из приюта. Они оказались такими дружными и активными. Кто-то с радостью помогал раздавать угощения малышам, кто-то решил поднять всем настроение и зажигательно станцевал. Было очень здорово. Для младших провели увлекательный мастер-класс. Ребята постарше отправились на спортивную площадку, где их ждали настоящие спортивные испытания. Кто-то подтягивался, кто-то отжимался, кто-то просто пробовал свои силы на турниках. В общем, эмоции били через край. А после трудов всех ждал стол. Поделилась радостью Людмила Владимировна Панова, директор воскресной школы. На страницах ВКонтакте храма во имя Страстотерпца царевича Алексея села Кашина в этот день написали доброе пожелание всем учащимся. Мы просили благословений для школьников и студентов, для педагогов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкал.

Кинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5. Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.
1: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье», «Беседы о вечном» продолжают наш эфир. И сегодня в нашей студии иеромонах Иоанн Неврюев, благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев и руководитель паломнической службы Екатеринбургской епархии. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Бога благословит всех нас.
2: Отец Иоанн, мы очень часто поднимаем в нашем эфире тему духовной жизни. И очень много говорили о том, что современные люди, они в понятие духовной жизни вкладывают очень много своего душевного. То есть даже вот одна из наших последних как-то передач была о том, что детям в школе вкладывают такие понятия, что вот ты посещаешь, например, какие-то театры, посещаешь кино, читаешь какие-то книги, ходишь на выставки, совершаешь какие-то путешествия, что все это обогащает твою душу. И мирской человек, именно мирской человек, он так и понимает, что вот это все наша духовная жизнь. Поэтому я думаю, что мы как раз тоже имеем право говорить, не только обращаясь к православным людям, но и к тем людям, которые хотят слышать о Боге, и у которых есть вот эта искра Божия, и которые интересуются вот этим. И для них очень важно, это такое очень важное понятие, что такое духовная жизнь человека.
3: Да, это, к сожалению, наверное, так бывает, но с другой стороны, а что мы ожидаем от школы, да? То есть для школы это нормально, это пережитки советской педагогики, которые у нас остались и которые, наверное, никуда не денутся в ближайшее время. Для них духовная жизнь — это все, что связано с нематериальным трудом, с нематериальной жизнью, не физической жизнью, так скажем, да, то есть эмоции, ощущения, самообразование, музеи, театры, да, у них все это будет входить в понятие духовной жизни. Говорить детям в светской школе о том, что это не духовная жизнь, а как-то по-другому называть, но светская педагогика это делать не будет. Поэтому с этим мы ничего не сможем сделать, надо смириться. И главное, своих детей воспитывать уже правильно, что духовная жизнь – это немножко более строгое, более сложное понятие. Например, Феофан Затворник дает такое очень точное определение духовной жизни. Духовная жизнь – есть общение Духа человеческого с Духом Божиим. Ни с театром, ни с кино. Именно так. Человек и Бог. А часто очень в светской жизни у нас, каких-то не только в школах, но и в других местах, духовная жизнь подменяется на какую-то вот моральную сторону жизни. Быть честным, не воровать, не ругаться матом, помогать пожилым, уступать место в трамвае беременным женщинам. Все это, конечно, замечательно, но это больше про нравственность, про душевную порядочность, чем про духовную жизнь. Этим должны обладать... Ну, и могут обладать, и должны обладать люди, и даже неверующие, даже далекие от церкви, потому что это просто воспитанность, да, то, что мы называем. А духовная жизнь начинается там, где человек понимает, что без Бога его душа просто задыхается, без Бога он жить не может. Вот там будет жизнь духовная. Пока человек живет только какими-то интеллектуальными, эмоциональными переживаниями души, заботами о теле, конечно, он не живет духовно. Он просто живет физически, живет душевно, может быть. Он может быть очень хорошим человеком, честным, воспитанным, порядочным, но совершенно не знающим, что такое духовность. А духовная жизнь начинается там, где человек пытается проникнуть или стяжать, да, Святого Духа к себе, в свое сердце, в свою душу, где у него начинается жажда Бога. И вот тут уже начинается для него духовная жизнь.
2: Вы знаете, отец Иоанн, что в последнее время ты сталкиваешься с такими понятиями, с такими христианами, которые совершенно не знают святых отцов церкви. То есть не то, чтобы они даже просто никогда их не читали, никогда не знакомились с ними. То есть вот у них какое-то свое, совершенно свое понятие о христианстве существует. И вот это очень удивительно. Вот что вот с этим делать, вот с отсутствием такого образования духовного в человеке?
3: Только читать, читать святых отцов. Это очень сложно, это очень трудно, но духовная жизнь, если мы хотим к ней стремиться, она никогда не будет легкой. Это не развлечение. Это не только то, что происходит там один раз по два часа, когда мы приходим в храм в воскресенье утром на литургию, после этого выходим и живем совершенно другой жизнью. Да? То есть духовная жизнь, она должна быть постоянно у человека и постоянно с человеком. Поэтому читать стих отцов надо начинать. Может быть, не древних стих отцов, которых сложно
2: вот вы
3: читать.
2: Вы можете, да, прямо назвать святых отцов, потому что на самом деле их ведь не очень много, которых можно обратить внимание.
3: Для совсем начинающих, которые только-только пришли в храм, я могу посоветовать, конечно же, несколько авторов, несколько книг, которые очень доступным языком пишут о духовной жизни именно современному человеку. Это схиигумен Савва Остапенко, старец из Псково-Печерского монастыря. Он написал достаточно много произведений. Есть, я не знаю даже сколько томов, если брать полное его собрание сочинений, выходило не так давно. В Псково-Печерском монастыре это и письма, и какие-то специальные произведения о духовной жизни, которые объясняют ее современному человеку на основании опыта святых отцов и опыта самого схиигумена Саввы, который
2: да,
3: он приобрел.
2: Батюшка, это современный.
3: То это он, современный, да.
2: Да, он, это он как бы обрабатывает
3: да,
2: уже
3: да, да,
2: святых
3: это,
2: отцов церкви.
3: Да, он жил во второй половине 20 века, то есть это практически наш современник. Кто-то, может быть, даже из старшего поколения еще застал его в живых. Кто-то, может быть, даже был в Печерском монастыре, когда он там старчествовал, принимал паломников, да, было такое. Конечно, Иоанн Крестьянкин из того же монастыря Псково-Печерского. Его письма, его проповеди, они тоже очень много могут дать современному человеку, ищущему духовной жизни. Более глубоко уже следующий, наверное, шаг, следующая ступенька – это схиигумен Иоанн, последний старец Валаамский, как он называется. У него есть тоже сборник писем, где он, общаясь с духовными чадами, объясняет им многие вопросы духовной жизни. Причем отец сам он был совершенно простым, таким не академическим богословом, и вот он совершенно простым языком объяснял, совершенно простым языком писал свои письма. И тоже очень хороший автор – это игумен Никон Воробьев – тоже есть издано много его писем, его
2: ученик святителя Игнатия Брянчанинова.
3: Игнатия Брянчанинова, да. Но Никон Воробьев, он более сложным языком объясняет то же самое, что пишет Сеигумен Иоанн. Для более, так скажем, образованных людей. Есть провести такие грани, может быть. И, конечно же, Феофан Затворник, святитель Феофан Затворник, любые его книги, письма. Есть у него письма, адресованные мирянам. Есть письма, адресованные монахам. Вот если брать письма, адресованные мирянам, то для мирян, я думаю, что этого будет достаточно. И более сложный, но тот автор, к которому, я думаю, мы должны стремиться все, это, конечно же, уже названный вами святитель Игнатий Брянчанинов. Вот Игнатий Брянчанинов, он переложил на современный ему язык XIX века, но для нас это уже, конечно же, сложный язык. Но все равно переложил все богатство святых отцов.
2: Но сейчас
3: древних. Звучит
2: книга святителя Игнатия, вот такая толстая, нам подарил издательский отдел нашей епархии, и мы как раз святителя Игнатия сейчас очень много будем читать в эфире.
3: Это замечательно, можно слушать.
2: В современном мире, как их нужно будет терпеть, эти скорби.
3: Да, кому-то легче слушать, кому-то легче читать. Мне всегда было легче читать.
2: Да, соглашусь с вами.
3: Ну, слушать по радио, наверное, тоже интересно.
2: Ну, вот на этом можно пока остановиться, да?
3: Вот на этих авторах, да.
2: Да,
3: Если освоить этих авторов, если их прочитать, я думаю, что будет не то, что становится, это будет прям достаточно. Конечно же, обязательно нужно читать Священное Писание, Евангелие обязательно, и обязательно читать толкование на Евангелие, чтобы не было толкований собственных.
2: Да.
3: Потому что мы можем уйти по нашему человеческому рассуждению в такие дебри, тем более если у нас нет опыта понимания Священного Писания правильного, вот, то тут обязательно надо какие-то толкования. Или Иоанна Златоуста, или какие-то другие, кому что ближе. Вот. И обязательно, чтобы сверять наше понимание Священного Писания с пониманием его святыми отцами.
2: Дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня иеромонах Иоанн Неврюев, благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев, руководитель паломнической службы Екатеринбургской епархии. Мы говорим о том, что такое духовная жизнь. А почему так важно, чтобы человек правильно сознавал задачу своих личных усилий в духовной жизни. И очень хороший пример здесь можно привести, когда действительно существует большая разница между человеком, который грешит и сознает, что он совершает грех, и человеком, который совершает тот же самый поступок, но считает, что в этом нет ничего плохого. И вот как раз вопрос личные усилия в духовной жизни, так как перед каждым христианином все равно стоят свои христианские задачи в духовной жизни.
3: Свои задачи вы что имеете в виду? Я не совсем понимаю. Потому что задача у нас одна, да, стяжать Святаго Духа. Она у каждого. Но каждый, конечно же, по мере своих сил делает эту задачу. И не все делают ее одинаково.
2: Как этому стремиться стяжать Святого Духа? Как это можно сделать?
3: Вот основной прием, который есть, как сказать, фундамент духовной жизни, это все-таки покаяние. Духовная жизнь, она ведь начинается не с какого-то поиска каких-то, может быть, там высоких духовных состояний, умиления, чудес, чтобы начинать вот там ходить по водам, передвать горы, там что-то такое делать, то, что будет удивлять умы самого человека, который это делается. Она начинается на глубоком осознании в своей поврежденности грехом, своей привычке к греху. И святитель Игнатий Брянчанинов, например, об этом так и писал, что начало, основание и вершина духовной жизни, я сейчас цитирую святителя Игнатия, в православии это сугубое покаяние. Через покаяние только мы можем приступить к какому-то началу духовной жизни. И этот процесс у нас, он будет постоянным, он никогда не будет останавливаться. если мы к нему начнем и будем правильно его проходить.
2: А вот вы смотрите, если человек уверовал в Бога, вот пришла к нему вот эта благодать Божия, я вот сейчас в данном случае про себя говорю, у меня никакого покаяния не было. То есть это была такая радость, это такое счастье было, что вот ты стал другим человеком, что тебя вот просто накрыла вот эта Божья благодать, и Господь тебе сразу дает столько даров и столько, ну, вот этой вот необыкновенной какой-то радости.
3: Это естественно.
2: И только потом уже начинаешь осознавать, что изучая, придя в храм, знакомясь с батюшками, и это очень не сразу происходит. Вот когда ты вдруг
3: Я могу
2: понимаешь...
3: даже чуть-чуть точнее сказать.
2: Да.
3: Не потом, не когда-то, а примерно через 3 года.
2: Вот так даже. Возможно.
3: Все примерно одинаково через это проходят. Действительно, есть святые отцы выделяют 3 периода духовной жизни, которые проходит каждый человек. И прообразовательно это соответствует 3 этапам, 3 временным отрезкам странствования ветхозаветного израильского народа из Египта к земле обетованной. Первый период духовной жизни – это период, призывающий благодати Божией. Вот когда
2: который я вам сейчас
3: сказала. Человек обратился, человек уверовал, и он получает благодать Божию, и ему легко все. Он может выстаивать длительные богослужения, он может вычитывать молитвенные правила огромные, он может поститься на воде и хлебе, и все это он будет проходить как-то легко. Священные книги какие-то вот читать на одном дыхании, все будет вызывать восторг, все будет вызывать такие светлые чувства. И даже горячо каяться он будет, то есть все у него будет получаться легко. Будет меняться его мировоззрение, его взгляды, он будет становиться, начнет изучать уже православие, православное учение, изучать святых отцов. И рано или поздно, ну, в среднем, как святые отцы указывают, все-таки 3 года, почему я назвал эту цифру, она есть у многих, она встречается. Через 3 года это пойдет на спад, то есть все это уже станет восприниматься как такая рутина. Вот, и уже и службы начнут утомлять, посты будут утомлять. Вот, и тут человеку нужна будет работа над собой, для того, чтобы понять, а изучить себя, заглянуть в себя и понять, а что для него приемлемо, какие объемы, да, молитвенного правила, какие объемы поста, потому что у нас есть люди, и с ограничениями по здоровью есть, или с ограничениями по работе, по какому-то образу жизни, которые не смогут полностью, вот, как сейчас модно говорить, по уставу, хотя для мирян устав – это понятие достаточно условное, но все равно даже миряне любят по уставу совершать по молитвы, по уставу поститься. И человек...
2: Хорошо, что это сохраняется, это очень радостно. Чем не заменилось, понимают, что есть устав церкви.
3: Скорее, это неправильное понимание слова «устав». Ну, это отдельная тема, не будем сейчас об этом говорить, да. Это глубокая тема, более сложная. Да, хорошо, что у человека есть какие-то ориентиры, вот так скажем. На что-то он ориентируется и понимает. Ориентироваться должен, в первую очередь, на свои силы, на самом деле. А не на силы святых отцов 4-го, там, 3-го и так далее веков, которые жили совершенно в других условиях, в другое время и с другим образом жизни. Вот. И когда современный человек, который живет в мегаполисе, работает на работе, у которого семья и дети, начинает ориентироваться на жизнь Макария Великого, и Антония Великого, Пахомия Великого и других пустынников, которые жили в Египте в одиночестве, в пустыне, ну, и думать, ой, я никогда не стану святым, потому что я не могу есть там, 1 раз в неделю, 1 раз в 40 дней, как это делали святые, вкушать пищу, там, потому что у него семья, у него дети, у него работа. Вот. Конечно, такие ориентиры начинают вводить в уныние, и люди тогда начинают бросать все. Мы прекрасно помним этот период, наверное, 90-х годов, когда наши церкви были переполнены людьми, которые вот эту почувствовали эту призывающую благодать, но над собой не работали. Над собой они никаких действий не делали, они просто
2: сколько нас таких?
3: Питались этой благодатью. И когда она кончилась, когда Господь сказал, ну вот давай, теперь уже пора.
2: Многие
3: ушли из храмов. Да. И я думаю, что каждый по себе может вспомнить свое церковление и вспомнить и отмерить эти периоды в своей жизни. Вот. И вот этот второй период, который может продолжаться всю жизнь у человека, это период его трудов, которые он полагает в этой духовной жизни, на эту духовную жизнь. Это и есть тот самый период, который условно называют периодом несения своего креста, своих немощей, своих проблем, своих забот. И кто в первый период призывающий благодать успел подготовиться к нему, те, конечно же, его проходят, понимая, что с ним происходит, но проходят его более-менее мирно. Вот. Примерно так.
2: Да. Есть тоже такое вот понимание, что христианство, вот хочется, чтобы такого не было, чтобы это был не какой-то заброшенный уголок в твоей душе, а что это вот была действительно настоящая жизнь. Вот это то, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни, когда у нас нет часто такой серьезной духовной работы над собой. То есть получается, а есть как бы вот постольку, поскольку человек живет. Вот этого бы очень не хотелось состояния, что во мне вот это христианство постольку, поскольку.
3: К сожалению, оно есть у многих людей, которые считают себя даже вот церковленными. Я об этом уже упоминал, но, наверное, сейчас скажу еще раз. Потому что духовная жизнь — это не только то, что происходит в храме в воскресенье. Духовная жизнь — это то, что становится нашей повседневной жизнью. То, как человек реагирует на повседневность. Когда он едет на работу в транспорте, когда он работает на своей какой-нибудь светской работе, совершенно, может быть, далекой от церкви, от чего-то там духовного. Когда он воспитывает детей в своей семье, готовит им еду. Духовная жизнь не прекращается. И если человек думает, что вот это не духовная жизнь, а это обычная жизнь, а вот духовная начнется в субботу вечером, в воскресенье утром, когда я пойду в храм, и все. Ну нет, так получается, что духовной жизни у этого человека просто нету вообще. И его походы в храм — это либо привычка, либо какая-то возможность просто сменить обстановку, отдохнуть от вседневности, но это не духовная жизнь, ни там, ни здесь ее нету. Да, если человеку наступили на ногу в транспорте, и там несправедливо отчитал начальник, и его реакция будет гнев, обида и желание отомстить, это жизнь по инстинктам, это совершенно не та духовная жизнь, которая должна быть. Но если он сможет правильно вспомнить евангельские истины, усмирить свои эмоции и отреагировать по-евангельски на все вот эти неприятности бытовые, которые с ним случаются, то да, он будет уже показывать, что он пытается жить духовной жизнью. Потому что вот этот процесс, длительный процесс, которым я назвал уже несением своего креста, или процесс вот покаяния такого же внутреннего, тоже можно его так назвать, он и сводится к тому, что это доступно и должно быть для каждого человека. Это не для каких-то там святых, которые описаны в книгах, и которые там жили когда-то давно, или, может быть, которые сейчас живут где-то в потаенных лесах, в далеких монастырях, которых мы не знаем, не видим, но вот они где-то там есть на Афоне, может быть, там еще в горах Кавказа. Нет, это то, что мы проживаем в своей реальной жизни. Вот.
2: Отец Иоанн, а вот такой у меня вопрос. Нужно ли объяснять людям мирским, что такое духовная жизнь, когда они на этом настаивают?
3: Да, конечно. Я еще раз говорю и подчеркиваю, это именно она должна быть, духовная жизнь должна быть у всех. Это не прерогатива каких-то особых людей, там монахов, отшельников, еще кого-то. Духовную жизнь должны вести все. И она должна быть повседневностью. Общение с Богом, когда Бог должен перестать быть для нас вот кем-то там, наверху, к которому мы приходим один раз в неделю. Бог должен быть для нас всегда в нашей повседневности. Когда ты, не знаю, моешь посуду, сидишь в офисе, едешь в транспорте, играешь с детьми. Ну что еще дети, люди обычно делают каждый день, да?
2: Всякое дыхание дохвалит Господа.
3: Да, да. То есть вот память о Боге, она в сердце должна быть всегда. Где-то, может быть, там на дне, но без этого не должно быть никак.
2: Да, абсолютно, совершенно.
3: Вот это понимаю и будет духовной мысль, жизнью. Да. Это и будет тем, что создает духовную жизнь. Потому что в суете мира христианину очень легко впасть в самообольщение, начав даже мнить себя праведником, если человек находит в себе возможности как-то вот выделять особо церковную жизнь. Вот есть духовная жизнь, есть церковная жизнь. Вот. Но истинная духовная жизнь должна быть постоянной. Она невозможна без постоянного покаянного настроя и без постоянной памяти о том, что ты живешь в присутствии Бога, что Бог всегда рядом, Он всегда тебя видит. Даже когда ты хочешь, чтобы тебя не видели люди какие-то посторонние. Иногда такое.
2: А вот поскольку вы благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев, отец Иоанн, скажите, вот я тоже этот вопрос иногда задаю, но задаю священникам, монахам не приходилось. Вот если люди живут в монастыре, приезжают на какое-то время пожить в монастыре, в гостинице, как они должны себя правильно вести? Обязательно ли важно, вот человек, например, приехал отец с сыном, или мать с дочерью, или кто-то вот, или семья. Это понятно, что мера их воцерковленности должна быть, и они должны определиться заранее, как они проведут вот эти несколько дней в монастыре. Нужно ли заставлять детей причащаться? Нужно ли каким-то образом давить на них? Или вот как правильно себя вести в данном случае, если у всей семьи возникло желание побыть в монастыре какое-то время, хоть короткое?
3: Мне очень не нравится слово «заставлять».
2: Угу.
3: Заставлять, потому что если семья живет, старается жить, как мы сказали, старается жить духовной жизнью в миру, у себя дома, они ходят в храм, они дома молятся, они общаются с друг другом, как христиане настоящие, да, они не думают, что вот у нас будет воскресенье, мы побудем христианами, потом поедем в отпуск, две недели побудем христианами, да, и там так далее.
2: Побудем христианами.
3: Да. Вот. А у них-то постоянно то вот слово «заставлять», оно тут как-то вообще
2: неуместно.
3: То есть для них-то будет естественно причащаться и у детей, потому что дети смотрят на взрослых, дети смотрят на родителей в первую очередь. И если родители в храме ведут себя благочестиво, кланяются, крестятся, там, просят благословения, «спаси Господи», и так далее, там все это начинают говорить.
2: А если вот все-таки не хочет подросток, ребенок вот причащаться, исповедоваться в монастыре?
3: Знаете, у подростков это уже отдельная психология подростковая. У них может быть бунт против родителей, против того образа жизни, которым с детства они жили. Это естественно, это переходный период.
2: Ставить
3: который,
2: их в покое.
3: Да, он всегда пройдет, недолго он длится. Главное, что здесь нельзя настаивать, вламывать руки. Не пойдешь причащаться, телефон отберу или что-нибудь такое, какие-нибудь угрозы такие. Вот.
2: А если он согласился пойти, а потом вот не может, не хочет, да.
3: Не хочет и не
2: то
3: надо.
2: Есть не
3: может
2: надо
3: быть, он
2: его
3: не хочет на исповедь идти. Может быть, он не хочет, не знаю, увидел священника, и что-то в нем против этого священника внутри возникло какое-то чувство. Он не хочет ему исповедоваться, он привык к своему священнику на приходе. И не надо заставлять. Вы же не знаете, вот вы приезжаете в монастырь, если это незнакомый монастырь, вы же не знаете, кто там будет, какие будут священники, какие будут службы, если это просто такое паломничество случайное. Если это ваш знакомый монастырь, куда вы регулярно приезжаете, где вы всех знаете, да, это одно дело. незнакомая атмосфера, другая, она может подростка как-то вот стегнуть.
2: Просто отец
3: Иоанн
2: всегда как бы считается, что если ты едешь в монастырь, ты должен в нем причаститься. А вот не всегда получается так.
3: Должен, опять же, понятие долга, оно странное. Вот, желательно, да. Если вы едете в паломничество, желательно вам поучаствовать в молитве, желательно вам поучаствовать в богослужении, желательно причаститься. Это цель паломничества, основная цель паломничества. Но когда люди едут надолго, у них цель еще и как-то помочь монастырю своим трудом, да, например, да, то есть
2: конечно,
3: потрудиться на благо монастыря. И тем самым, может быть, приобщиться к какой-то именно монашеской жизни. То есть покормляться у монастырского духовника, пообщаться с братьями более близко, посмотреть, как живут монахи. Кому-то это интересно.
2: Очень интересно.
3: Вот. И если вот эта цель...
2: То есть это получается уже само по себе причастие,
3: да,
2: в некотором роде.
3: Да. Причастие к монашеской жизни. Если это цель поездки, и вся семья на это согласилась, в том числе дети, да, то есть они, соответственно, будут себя вести, соответственно, жить, и, соответственно, вести себя уже в монастыре. А если это какая-то случайная поездка, если подростка заставили туда ехать, может, он не хотел, не знаю, а его, ну, тут принуждать, это понятно, что привезли на место насильно, но уже на самом месте... Он свой протест-то и будет выражать именно тем, что он не будет ходить на службу, не будет причащаться.
2: Да.
3: Протест, который он был против этой поездки, а его заставили. Ну, вот, значит, будет так и показывать. Вот вы меня привезли, ну, сделайте дальше что-нибудь со мной, да, заставьте меня. Не заставишь.
2: Так оно и бывает.
3: Не надо заставлять, а зачем? Это лишнее.
2: Ну, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу о духовной жизни. И подведем итоги.
3: Подведем итоги. Наверное, я все-таки вот еще приготовил одну цитату Феофана Затворника, которую мы уже вспоминали, и вот в его книге «Что есть духовная жизнь, как в нее настроиться». Вот отдельное внимание уделяется именно повседневности, когда люди в миру считают, что спастись или жить духовной жизнью можно только в монастыре или только как-то вот особо устроив свою жизнь. И святитель Феофан, наоборот, он формулирует тему так, как относиться к делам житейским, чтобы они отвлекали, а совмещались со служением Богу. То есть он учит, что главные проявления духовной жизни, доступные каждому мирянину, это страх Божий, совесть и жажда Бога. То есть духовная жизнь не требует от мирянина отказа от профессии или семьи. Она требует лишь изменения внутреннего отношения. Любая работа, любое семейное послушание становится актом служения Богу, если совершается с чистой совестью, страхом Божиим и памятью о Боге. Вот о чем я хотел обязательно напомнить слушателям.
2: Большое спасибо, батюшка, за беседу. Ждем вас в нашей студии.
3: Спасибо вам за внимание. До свидания.
2: Дорогие братья и сестры, благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев, руководитель паломнической службы Екатеринбургской епархии и иеромонах Иоанн Неврюев сегодня был нашим гостем, был в нашей студии в беседах о вечном. Помогай Господь. До встречи в эфире.
3: До свидания.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. Вы слушаете новости Крымской митрополии. В Кариизе открылась уникальная выставка путешествия «Православные храмы Южнобережья». И вновь библиотека «Филиал номер 9» гостеприимно распахнула свои двери для людей, наделенных талантом и мастерством, и большим желанием подарить миру красоту, гармонию и души прекрасные порывы. Под началом идейного вдохновителя, главного библиотекаря Инны Смирно, творческое объединение «Арт Карииз» подготовило коллективную экспозицию «Православные храмы Южнобережья», сообщает сайт Крымской митрополии. Талантливые художники создали масштабный проект, в котором передали красоту, духовную силу и мощь православных храмов Южного берега Крыма в формате триптиха. Мастерски запечатлели храм, пейзажную зарисовку и символ православия, каким его увидел и почувствовал художник. На церемонии открытия авторы художественных работ пригласили гостей мероприятия в путешествие по храмам побережья от Фороса до Никиты. Создавая картины в рамках просветительского проекта «Художницы», а авторами стали 12 прекрасных женщин, сердцем и душой выбрали православную обитель, изучали историю появления храма и его духовный путь и развитие. Валентина Грыцев участвовала в реставрационных работах в Форовском храме Воскресения Христовом. Ее картина наполнена светом и радостью возрождения и обновления. В окружении весенней зелени, как символа жизни и пробуждения, величественно сияет белокаменное строение, увенчанное куполами, устремленными в небо. Ирина Клюева, прихожанка Ливадийского храма Воздвижения Христова, приходит в святое место вместе с детьми. Для нее такие семейные посещения – духовно-нравственное очищение, передача традиций из поколения в поколение. Наталья Спивак Копаева, коренная жительница Ялты, рассказала об истории, изображенной ею часовни новомучеников и исповедников российских, построенной на набережной города. Кропотливо создавая картину, Ольга Красильникова сделала удивительное открытие, что на месте нынешнего храма Казанской Божией Матери в Береговом находился древний храм. Работая над выставкой, чтобы передать свое видение храмов как символ веры художницы, использовали различные техники. Елена Медведь-Красницкая для изображения храма архистратига Михаила в Орианде использовала технику чеканки. Благодаря этому ее работы наполнены насыщенным цветом. Ольга Митенко с помощью акварельных красок очень тонко и в то же время органично показала красоту и величественность собора благоверного князя Александра Невского в Ялте. Заслуженный художник Крыма Элеонора Щеглова, в числе первых, познакомившись с экспозицией, назвала выставку «чистым глотком воды». Для архитектора, лауреата Государственной премии в области архитектуры Натальи Стариковой, экспозиция стала очередным открытием, произвела достойное впечатление. Порадовало тем, что авторы картин не повторяли силуэты храмов и окрестностей, а глубинно изучали появление именно на этом месте православной обители. Ялтинского художника и поэта Валерия Мухина светлые и добрые впечатления от таких картин вдохновили на чтение авторских стихотворных строк. Приглашенный почетный гость, настоятель Кариизского храма иерей Андрей Цешковский отметил большое значение просветительского проекта, созданного и осуществленного под руководством главного библиотекаря Инны Смирно, участницами Арт Карииза. В своем выступлении настоятель храма, а его деятельное участие и поддержка помогла осуществить выпуск оригинального проспекта выставки «Православные храмы Южнобережья», пожелал всем авторам картин дальнейшего продолжения уникального просветительского проекта, отцу Андрею, первому из почетных гостей, торжественно был вручен экземпляр буклета. Присутствующий гость, руководитель проектов автономной некоммерческой организации Центра социально-педагогической поддержки и обучения имени преподобного Нестора, летописца Ирина Гришко, отметила, что художницы открыли свои сердца вере, и поэтому пространство этого проекта может стать площадкой для проведения уроков и для малышей, и для учащихся воскресных школ, и для студентов. Гость из города Саки, композитор и автор песен Анатолий Шёнберг, выразил восхищение и отношение к живописному творчеству вдохновенными песнями. В завершение мероприятия, отмечая первую годовщину объединения, всех угостили тортом с эмблемой «Арт-Кореис». Созданное в сентябре 2025 года объединение вносит свой весомый творческий вклад. За этот период организовано и проведено 3 коллективных выставки, 2 пленэра, 6 блиц-выставок и пленэров в санаториях побережья. Было организовано 8 визитов в мастерские известных художников, творческая экскурсионная поездка в Бахчисарай с посещением Дома-музея художников и искусствоведов Елены Нагаевской и Александра Рома. Выставка «Православные храмы Южнобережья» открыта для посещения библиотеки Кореиза до 6 октября, а затем начнет свое просветительское путешествие по храмам Южнобережья. Выслушали новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь!

Жития святых Екатеринбургской епархии. Преподобный исповедник Иоанн Кивролетин. 10 мая 1909 года отец Игнатий был рукоположен в иро диакона, а 11 сентября 1913 года посвящен в сан иеромонаха. В сентябрьские дни, когда празднуется память святого праведного Симеона, множество богомольцев и почетных гостей прибыло в Верхотурье. На 11 сентября было назначено торжество освящения нового величественного крестовоздвиженского собора. Чиносвящение совершал преосвященный Митрофан Афонский, епископ Екатеринбургский, возглавляемая им литургия проходила с особой торжественностью. За малым входом был возведен в сан архимандрита игумен Ксенофонт, а после Херувимской был посвящен в сан иеромонаха отец Игнатий. В апреле 1914 года отец Игнатий был назначен на должность эконома архиерейской заимки села Большой Исток

Екатеринбургского уезда, откуда менее чем через год вновь возвратился в Свято-Николаевскую обитель. После Октябрьской революции иеромонах Игнатий был определен совершать священническое служение в приходских церквях. В 1919-1924 годах он последовательно служил в селе Сербишине Верхотурского уезда в Каслинском Казанско-Богородицком женском монастыре, в храме при Верхесецком заводе в селе Большом Истоке, а с апреля 1924 года по июль 1925 года в разоренной, но еще не окончательно уничтоженной большевиками Свято-Николаевской обители. Сам отец Игнатий всегда хранил живую веру в то, что и в самых скорбных обстоятельствах Господь его не оставит. Этому учил и окружающих. Где бы он ни был, он везде старался поддерживать немощных, укреплять сомневающихся, учил ближних терпеливо нести свой крест. Его добродушие, веселый характер, умение пошутить и принять шутку скрывали глубокую духовную жизнь. Боль за происходящее и готовность взять на себя чужие тревоги. Можно только догадываться, каких молитвенных трудов стоили ему неизменная бодрость духа и неиссякаемое тепло. В 1925 году отец Игнатий был в первый раз арестован и пробыл в заключении в общей сложности почти месяц. Из тюрьмы он передал своей духовной дочери Евлампии, это Евлампия Матвеевна Патрушева в монашестве Евсевия, записку с просьбой принести ему папиросы. Евлампия Матвеевна в недоумении и с жалостью, думая, что батюшка от такой тяжелой жизни даже закурил, выполнила его просьбу. И только позже выяснилось, что он просил не для себя, а для тех, кто был с ним в заключении. Сокамерники искренне привязались к нему. Они впервые общались с человеком, живущим по-евангельски, имеющим истинную любовь к ближним. Из тюрьмы отца Игнатия выпустили ночью. Он пришел к знакомым монахиням, постучался, но себя не назвал. Монахини не стали открывать среди ночи неизвестному, тогда он проговорил жалобным голосом. «Теща меня на улицу выгнала, и здесь не пускают». Тогда они поняли, кто это, и с радостью впустили гостя. После освобождения из тюрьмы отец Игнатий продолжил священническое служение. В течение нескольких лет его постоянно переводили из одного храма в другой. Служил он в селе Дымковском Благовещенского района и на Николае-Павдинском заводе Кытлымского района, в церкви Карабашского рудника Кыштымского района и в городе Долматове Шадринского округа, в селе Кисловском Покровского района и на Туринском руднике Надеждинского завода, а также в селе Федьковке Невьянского района. 14 сентября 1927 года он был награжден епископом Кунгурским Аркадием Ершовым, временно управляющим в то время Свердловской епархией, наперстным крестом. Отец Игнатий умел находить общий язык с самыми разными людьми, даже с теми, что придерживались противоположных взглядов. Например, своей кротостью и любовью он смог привлечь к себе верующих из села Кисловского, которые едва не уклонились в обновленчество. Когда батюшка прибыл на служение в это село, жители его ходили в храм, где в то время служил священник-обновленец. Поскольку церковь была занята, отец Игнатий стал проводить богослужение в домике одной монахини, жившей неподалеку. Новость быстро облетела округу. Прихожане получили возможность выбирать. На службах в домике становилось все теснее, в храме все просторнее. Когда Великий пост стал подходить к концу, отец Игнатий попросил у обновленческого священника разрешение проводить службы в одном из пределов. Тот уступил ему холодную часть Большой Петропавловской церкви.
К Светлому Христову воскресенью в пределе, где служил обновленец, не осталось ни одного прихожанина. Все стояли на службе, которую совершал отец Игнатий. 28 марта 1932 года батюшка был вновь арестован по делу о контрреволюционной монашеской организации Верхотурского района, названному чекистами «Историческая гниль». На допросах он держал себя очень мужественно. На вопрос, состоял ли он в контрреволюционной организации, он ответил: «Состоял членом монашеской организации, которая после закрытия Верхотурского монастыря продолжала существовать». Признаю, что действительно, как монашествующий, по своим взглядам и убеждениям был противником диаметрально противоположным установкам и мероприятиям советской власти, что иначе не могло быть. Если разделять полностью взгляды советской власти, значит, нужно перестать быть монахом. Быть монахом – это значит быть врагом советской власти и партии. Для меня монашество важнее советской власти. И я, естественно, был и являюсь врагом последней, но контрреволюционной работы не проводил. На другом допросе отец Игнатий высказал еще определеннее. На поставленный мне вопрос, хочу ли я раскаиваться перед советской властью, показывая, что я раскаиваться перед советской властью не хочу и не буду. Больше показать ничего не могу. Через 3 месяца после ареста было вынесено обвинительное заключение. Иеромонах Кивролетин Иван Афанасьевич, 1875 года рождения, холостой, самоучка, 2 раза арестовывался ГПУ. Обвиняется в том, что, будучи враждебно настроен к существующему строю, состоял членом контрреволюционной организации. Отец Игнатий вместе с другими священнослужителями и монашествующими был приговорен к ссылке в Нарымский край сроком на 3 года. Группу в 40 человек отправили в ссылку этапом, пешком, под конвоем. Истощенных людей заставляли идти и осенью, и зимой. Один осужденный в дороге умер. Отец Игнатий застудил некоторые внутренние органы. В Нарыме у него начались воспалительные процессы и цинга. От болезни язык у него распух так, что невозможно было говорить. Узнав о страданиях своего духовного отца, Евлампия Матвеевна приехала к нему, чтобы лечить его медом, собранным на ее маленькой пасеке. Из ссылки весной 1935 года отец Игнатий уехал в одном вагоне с уголовниками. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, он принимал участие в разговорах, оживленно жестикулировал, даже брал цигарку и, не выпуская ее из пальцев, размахивал руками так же, как они, и так доехал благополучно до Свердловска. Но, добравшись до квартиры знакомых, он обессиленный упал, как только переступил порог. Об этом сообщили Евлампии Матвеевне, и она увезла его в деревню на пасеку. После ссылки отцу Игнатию было запрещено проживание в больших городах. В 1935-1936 годах он являлся настоятелем Христорождественской церкви села Сосновского Покровского района. Несмотря на тяжелую болезнь, он был всегда удивительно бодр духовно. Часто посещал монахинь в близлежащих селах Маминском и Троицком, а в Кисловском имел даже свою келью. В этих селах было много сестер из разогнанных обителей. Они объединялись в небольшие общины и в это сложное время под руководством отца Игнатия продолжали вести духовную жизнь. Не было уже монастырских стен, но сохранился стержень монашества. Сохранилось главное — правильное духовное делание, по отношению к которому все внешние уставы и обряды были вторичны. Выслушайте жития святых Екатеринбургской епархии.
преподобный исповедник Иоанн Кевролетин. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я, ее ведущая, Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москвы, учитель высшей категории, эксперт в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Юлия Соловьева. Здравствуйте, Юлия!
1: Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Юлия, мы с вами в одной из программ говорили о том, как готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Это очень важная тема, потому что сейчас, как напомним нашим радиослушателям, делать надо все наперед. Наперед, да. То есть и пока вот осень, пора уже сейчас вплотную тем, кто 7, 8, 9 класс, там, 10, этой темой задаться. И вот сегодня именно мы будем рассматривать, как подготовиться конкретно к итоговому сочинению на примере произведений русской литературы.
1: Угу.
0: Потому что есть определенные произведения, которые можно всегда взять как пример и подготовиться. Потому что напомните, вот что там с темами? Они же какие-то универсальные или там есть примерно плюс-минус что-то вот такое?
1: Да, я кратко напомню, мы об этом действительно уже говорили, но важно напомнить, что касается требований к итоговому сочинению, оно обязательно должно опираться на литературное произведение, как минимум одно, а лучше не лучше, а может и два разных аргумента привести выпускник.
0: Два разных произведения.
1: В аргументации, но в любом случае сочинение должно опираться в обязательном порядке на качественное, высокохудожественное, признанное художественным литературное произведение. То есть не подойдут, и это официально зарегистрировано в источниках, касающихся проведения итогового сочинения как экзаменационной процедуры, не подойдут ни сказки, ни вымышленные произведения, тоже иногда ребята
0: не авторская сказка собственного произведения.
1: Тоже, да, не подойдет, если она нигде не опубликована и не признана высокохудожественной, ну, по крайней мере, комиссией какой-то, да, и комиксы, манга, все, что около литературы, это тоже все, или там сценарии, просто вот какие-то сценарии, если это не собственно драматическое произведение, тоже подходящим не назовешь.
0: Берем классику, и сегодня мы рассмотрим одно из произведений, которое очень хорошо подходит и затрагивает различные темы. Это произведение «Чудесный доктор». Вот именно о нем и поговорим. Но да, сначала критерии. Критерии какие должны быть?
1: Да, напомню, критерии — это обязательно соответствие теме. Дело в том, что итоговое сочинение, темы итогового сочинения, которые предлагают выпускнику непосредственно уже, когда он приходит и приступает к работе, их 6, и они подразделяются по 3 направлениям. 3 эти направления, если общими словами их описать, касаются либо личностного роста и развития, нравственности, то есть внутреннего мира человека, личности.
0: Движение души, как у нас говорила учитель литературы.
1: Да,
0: что
1: да,
0: сначала
1: да.
0: Человек был, может быть, там не очень положительным, но пройдя ряд испытаний, он получил урок определенный, и что-то в его мировоззрении поменялось.
1: Да, эволюция героя, да, если она в произведении наблюдается, то здесь будет очень к этим темам такое произведение подходить. Второе направление касается взаимоотношений между людьми. Это семья, общество, какая-то ячейка общественная, это национальные, может быть, даже какие-то вопросы.
0: Может быть, отношения вот Тургенев, да, отцы и дети.
1: Да, совершенно верно.
0: Поколение, да? Или, да, может быть, Кабаних и Екатерина, отношения невесты,
1: да,
0: с свекровью,
1: да,
0: как вариант.
1: Да, совершенно верно. Вот. А также третье направление касается человека в окружающем мире, наука, искусство, все, с чем человек еще может взаимодействовать. Вот такие 3 направления. Я всегда рекомендую своим выпускникам готовиться по 2 направлениям. Одно выбрать как ведущее, центральное, ну и одно, так скажем, как запасной аэродром. Не распыляться на все 3, где у кого что начитано, может быть, уже, да, то есть уже какой-то багаж из произведений освоенных есть. Вот ориентироваться, какого толка произведения по большей части у тебя уже есть в запасе. И из этого исходя ориентироваться на определенное направление. Направление — это еще не тема. Темы, они конкретные. Направление, например, человек общества, это еще не тема. А вот именно как, да, происходит взаимоотношение, там тема, она будет конкретная.
0: Можете привести пару примеров, чтобы нам просто понимать?
1: Да, ну вот, возможно, мы уже говорили об этом, я как раз напомню. Вот, предположим, направление первое, где идет речь о нравственных ценностях, о духовном росте, духовном движении человека. Положим, даже если мы говорим о понятии равнодушия, даже это еще не тема, это уже сужение направления, да, по конкретному какому-то вот понятию, а тема может быть различной. Чем опасно равнодушие или как бороться с равнодушием? Это уже два разных вопроса. Они требуют двух разных ответов.
0: Или сталкивались ли вы с равнодушием? Или как, может быть, равнодушие там, в таком-то произведении, да, может быть? Или нет? То есть такого не может быть?
1: Нет. Дело в том, что сталкивались ли вы с равнодушием, здесь нет проблематики. Такой темы быть дано
0: не может. Да. Не
1: то
0: может.
1: Есть тема должна быть проблемная. Что это значит? Это значит, что она не предполагает однозначного ответа, а каждый, подумав, может предложить какое-то решение проблемы, личное, вот личный взгляд на проблему. И... Ну вот, допустим, чем опасно равнодушие? Ты должен ответить, то есть ты должен первым делом сформулировать тезис, вокруг которого построишь все сочинение. А тезисом и будет ответ именно, чем оно опасно. То есть тогда не надо уходить в сторону и подменять тему, и рассказывать просто о равнодушии, которое тебе там встречалось, допустим, да, или которое ты наблюдал даже, может быть, в произведениях. Не пересказ.
0: Только. Чем опасно равнодушие? Тогда какой будет тезис?
1: Вот я бы могла построить здесь такой двухсторонний тезис. Если бы я писала такое сочинение, я бы ответила так, что с одной стороны равнодушие опасно для того, по отношению к кому оно проявляется, естественно, тем, что он может быть оставлен в сложной ситуации и потерпеть фиаско, да, какое-то...
0: Да,
1: не справиться с какой-то проблемой, да, или
0: как
1: даже
0: вариант,
1: да,
0: не хватит
1: верно.
0: Сил выбраться.
1: Да, погибнуть духовно или погибнуть
0: физически.
1: Но равнодушие опасно также и для того, кто его проявляет, поскольку оно служит деградации личности, оно уводит человека от его человечности. Вот. То есть вот нужно именно прямой развернутый ответ на вопрос. А вот если у нас будет тема про то же самое равнодушие иная, с иной формулировкой, ну, к примеру, в чем проявляется равнодушие, то здесь... Вот предыдущий ответ совершенно, как вы чувствуете, не подходит, он будет нелогичен. Тут придется говорить именно о том, в чем оно проявляется.
0: Да, то есть прошли мимо, не заметили,
1: да,
0: не оказали,
1: да,
0: помощь.
1: Да.
0: Мне сразу вспомнилось произведение Андерсон «Девочка со спичками», как раз,
1: да,
0: в итоге
1: верно.
0: То, что было проявлено равнодушие к ребенку, ребенок погиб физически, просто умерла.
1: Да. Вот еще такой интересный момент, сразу тогда, поскольку мы о темах заговорили, я в соответствии теме я еще раз отмечу, о чем когда-то мы уже с вами, мне помнится, говорили, но это очень важно и повторю еще раз. Очень внимательно следует отнестись к формулировке темы и к ответу, который ты строишь, а также к аргументации, к тому произведению, которое подбираешь. Я помню один из, так скажем, провальных опытов, когда дети на итоговом сочинении, выпускники, выбрали, читающие дети, это были читающие дети, выбрали, казалось бы, совершенно безобидную тему — роль надежды в жизни человека. Ну, казалось бы, вот...
0: А как можно провалиться — роль надежды в жизни человека?
1: Легко.
0: Вот
1: эти дети.
0: Что произошло-то?
1: Буквально накануне до сочинения, что проходит, какие произведения в осенью в 11 классе, да, в начале курса литературы за 11 класс. Это драма «На дне» Горького, где актер сводит счеты с жизнью, не выдерживает, да, испытаний и сомнений, которые его, ну, всех сложностей, да, в общем, которые, с которыми он сталкивается. Это «Гранатовый браслет» Куприна, где опять же та же история с Жестовым.
0: Мне кажется, это больше созависимость.
1: Вот о том, и речь. Вот комиссии, эксперты также и посчитали. И я увидела в тот год, когда такая тема попалась, и мы проверяли эти сочинения, я увидела, как много отсеяно было работ. Казалось бы, на первый взгляд, действительно, дети начитанные и формулировать умеют, и пишут хорошо. То есть это как раз-таки сильные дети попались в эту ловушку, просто невнимательно отнесясь... Вот,
0: может быть, не поняв контекст, почему-то мне сразу вспоминается произведение Джека Лондона. Я сейчас не помню рассказ, где герой очень долго шел и он смог выбраться. Там, вот, что там за ситуация была? В пятом классе мы его читали, вот сейчас вот как раз надежда, что он не терял надежду, он пробирался вот, до конца, да, вот, голодом, вот о том, холоде, но он выжил.
1: Да, вот о том и речь, что большинство детей, у кого в итоге были сочинения, вот оказались такими провальными, да, при всей их подготовленности, начитанности и владении речью, и не были зачтены, то есть эти дети вернулись еще раз пересдавать итоговые сочинения. Нет, это уже зимой происходит. И сочинение пишется зимой в начале декабря, а пересдача там уж совсем далеко. Вот. И, конечно, это большой удар и по самолюбию ребенка, и по подготовке, потому что приходится распыляться еще на подготовку к итоговому сочинению, тогда как уже нужно готовиться к самому единому государственному экзамену по русскому языку. А итоговое сочинение является допуском к экзаменам, оно необходимо.
0: То есть, если ты провалил итоговое сочинение,
1: да, его необходимо пересдать,
0: ты не можешь пойти на экзамен.
1: Вот. И что же здесь послужило таким камнем преткновения? Это как раз-таки неправильно, да, понятая тема. Они пошли от противного. То есть, ну вот роль Надежды, конечно, вот она такая-такая. Ну а вот у актера не хватило Надежды, то есть они не про роль Надежды рассказали, а про безнадежность в итоге. И получается, аргументация не состоялась. И вот такие работы были не зачтены. По двум первым критериям, либо по соответствует теме, если уже на уровне тезиса вот эти логические лакуны произошли, либо на уровне аргументации, это второй критерий, тоже обязательный, он тоже обязательно должен быть выполнен по зачету. Вот. И вот, да, вот такая была. И вот как раз детям, современным, видимо, в принципе детям, и вот в частности 11-классникам той поры, не хватило примеров, аргументов вспомнить произведения литературные, где бы эта надежда оправдалась, где бы эта надежда действительно сыграла какую-то роль.
0: Робинзон хотя бы Круза. Даже... Здесь же можно с точки зрения надежды, то есть человек не отчаялся.
1: Вот-вот. И вот наш
0: он
1: рассказ.
0: Смог выжить.
1: Чудесный доктор Куприна, который мы сегодня решили взять, как раз-таки мог послужить вполне для аргументации к такой теме.
0: И также он мог бы послужить и к аргументации темы равнодушия. То есть человек вначале с равнодушием столкнулся, он сидит, вот Мерцалов-то, да, главный герой на лавочке, он в отчаянии, он куда пошел? Завершить жизнь самоубийством. Да, вот давайте немножечко напомним нашим слушателям, да, рассказ. То есть в жизни Мерцалова произошли несчастья.
1: Да, целая череда. Это и болезнь дочери, это и
0: смерть ребенка, и потеря работы, и нищета, и голод, и, соответственно, и холод. И, в общем, человек в отчаянии. И вот в отчаянии он решается на страшный поступок в своем потере надежды завершить жизнь самоубийством.
1: И происходит это буквально в сочельник, накануне большого светлого праздника, когда другие люди идут домой в воодушевлении, ожидании праздника, встречи с близкими, каких-то, может быть, даже светлых моментов, а может быть, даже чудес. Человек, да, действительно уже
0: в отчаянии.
1: Еще больше, да, еще больше приходит отчаяние при мысли о том, что у него все не так, как вот.
0: И происходит неожиданная встреча с человеком, который просто садится рядом на скамеечку и начинает болтать о пустяках, как кажется, Мерцалову, и этим самым его злит.
1: Еще больше раздражает.
0: Да, я подарочки купила там и родственниками, тем и этим, и такой счастливый старичок.
1: Да.
0: И в итоге Мерцалов...
1: На самом деле этот счастливый старичок вскрывает нарыв и, может быть, да, помогает где-то даже вот тому накопившейся безысходности найти какой-то выход в том, чтобы, да, Мерцалов поделился в итоге своими
0: переживаниями,
1: трудностями.
0: Потому что если бы Мерцалов не поделился, встал бы и ушел, то история бы закончилась очень трагически. И доктор в итоге пришел Мерцалову на помощь. То есть он и рецепт выписал, и деньги оставил, пришел домой, осмотрел ребенка.
1: Да. Не будем спойлерить, как говорят ребята.
0: Да.
1: А лишь только скажу, что на самом деле это произведение написано по реальным мотивам, по реальным событиям. И более того, в основе прототипом, скажем так, героя, доктора является очень известный, реально живший человек, действительно заслуженный доктор, кому это будет интересно, произведение вспомнят, если читали или прочитали.
0: Лучше прочитать. И причем рассказ-то идет в конце потом от сына самого Мерцалова, который рассказывал, как и сын-то тоже вышел большим человеком, стал помогать беднякам. То есть вот эта история настолько поразила всю семью, что произошел задел на несколько поколений. Что да. Просто жизнь да, семьи изменилась. Слава
1: Богу, да, вот. Угу. Хоть это художественное произведение, да, но очень радостно знать, что это действительно такие люди встречались и встречаются.
0: И вот это произведение как раз можно взять и рассмотреть многие темы. То есть тема и одиночество, да, то есть когда человек оказался в одиночестве, и его сил не хватило справиться.
1: Вот в том-то и дело, что еще произведение, подобное рассказу «Чудесный доктор», если быть точными в жанровом определении, это святочный рассказ. Очень интересный, кстати, жанр святочный рассказ, он обязательно связан, всегда бывает, со святыми днями, с Рождеством Христовым, с праздниками и чудесами, которых ждет душа человеческая в эти дни. И как раз-таки вот такие произведения, как «Чудесный доктор», как вы верно заметили, Ольга, они охватывают множество, целый комплекс тем проблематичных и дают нам ответы, ну или предлагают, да, какие-то решения, может быть, или хотя бы подходы к этим решениям, взгляды определенные на целый комплекс различных вопросов. И поэтому такие произведения можно считать универсальными. Поэтому у меня тоже вот есть такой букет, скажем, произведений, которые я рекомендую своим ученикам, с тем, чтобы они были готовы сразу, вот опираясь на эти произведения, они могут найти ответы, могут сформулировать тезисы сразу по целому спектру различных тем из направления о человеке, его нравственности и духовном мире, и из направления о взаимоотношении человека с обществом.
0: Как раз вот именно рассказ «Чудесный доктор» идеально подходит.
1: Ну здесь надо сказать, что он и к третьему направлению подходит. Если бы там встретилось что-то связанное с наукой или профессионализмом,
0: то как раз доктор здесь проявил не только профессионализм, но и свои человеческие качества. Да. И поговорить о том, что в итоге сын Мерцалова тоже стал хорошим профессионалом, да, и как это повлияло на жизнь общества.
1: Вот то есть где-то, может быть, тоже, да, это пригодится. То есть вот такие произведения я называю универсальными, очень советую с ними знакомиться.
0: О других универсальных произведениях мы поговорим в наших следующих программах. Пока поставим точку. Рекомендуем прочитать рассказ «Чудесный доктор». Вдохновитесь.
1: Обязательно.
0: Даже те, кто не сдают ЕГЭ, не пишут сочинения.
1: Вот, да, можно я маленькую добавочку сделаю. Правда, надо было сказать об этом в начале передачи, но я надеюсь, что многие родители, может быть, и дети дослушали передачу до конца, и надо иметь в виду, что, например, это произведение, этот рассказ изучается вообще в 6 классе, как правило, в школе. И я к тому, что подготовка к итоговому сочинению начинается на самом деле очень задолго, до 11 класса вообще, да, до того, как эта процедура приблизилась вплотную. То есть уже в 7-8 классе нужно обращать внимание на те произведения, которые действительно вызывают размышления по ряду различных интересных глубоких тем, и уже брать их на заметку и немножечко учиться заранее о них рассуждать, говорить, писать сочинения самостоятельно, чтобы этот навык осваивать.
0: Спасибо вам большое, Юлия. Мы пока попрощаемся с нашими радиослушателями. Программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас учитель русского языка и литературы высшей категории Академической гимназии Москвы, эксперт в области подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Юлия Соловьева. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: Всего доброго.
0: До новых встреч. Ждите следующие интересные произведения.

Я осень жду, как смерти иногда ждут те, которые познали, что не уходят в никуда, идут туда, куда позвали. Я жду людей, когда они начнут и плакать, и молиться. Я знаю, это все случится в один из самых вечных дней. Я знаю, что в последний миг мы всех простим не по велению, а по предсмертному прозрению души, что разум не постиг, и будет светел дальний путь, и не захочется на землю, и не захочется вернуть ее безумство.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, в эфире новости Крымской митрополии. Севастополь – сердце России к 90-летию Юрия Михайловича Лужкова. Новый Херсонес приглашает. 17 сентября в Новом Херсонесе прошла мемориальная встреча «Севастополь – сердце России» к 90-летию Юрия Лужкова. Для Севастополя это особенная дата и важный повод вспомнить человека, который в трудные 90-е годы поддержал наш город не словами, а делами. Именно при поддержке Юрия Михайловича Лужкова и правительства Москвы в Севастополе были построены более 2000 квартир для семей военнослужащих, открыт Дом Москвы, появились школы и детские сады, были отремонтированы важные городские объекты. Особое место в этой истории занимает и открытие Черноморского филиала Московского государственного университета в Лазаревских казармах. Юрий Михайлович Лужков говорил: «Севастополь – сердце России, и оно должно биться ровно и уверенно». Для севастопольцев это были не просто слова, за ними стояли реальные поступки, поддержка и внимание к судьбе города. В программе мероприятия встречи с людьми, лично знавшими Юрия Михайловича, показ документального фильма «Шефские связи. Москва-Севастополь. Флот». Презентация экспозиции, посвященной его вкладу в жизнь города-героя. Среди приглашенных гостей – ветераны Черноморского флота и 30-й дивизии надводных кораблей, студенты и преподаватели МГУ и Севастопольского государственного университета, курсанты Черноморского высшего военного морского училища имени Павла Степановича Нахимова, представители школы номер 48, носящие его имя, представители молодежи из разных регионов России. Но еще мы ждем ветеранов, военнослужащих, их семьи, студентов, курсантов и всем, кому дорога история города Севастополя. Приходите, чтобы вместе сохранить память о человеке, который в трудное время помог Севастополю выстоять и почувствовать, что он не один. Итак, 17 сентября в Новом Херсонесе прошла мемориальная встреча под названием «Севастополь. Сердце России» к 90-летию Юрия Михайловича Лужкова. Наш выпуск продолжается. От сакского благочения Симферопольской и Крымской епархии в одно из воинских подразделений в зоне проведения СВО передан автомобиль повышенной проходимости «Нива» 2014 года выпуска. Машина в отличном техническом состоянии, оборудована дополнительными функциями. Внедорожник доставил в зону СВО и передали в подразделение священники военного отдела Крымской митрополии. От командования и личного состава передаем самые искренние слова благодарности секретарю Симферопольской и Крымской епархии, благочинному Сакского церковного округа, настоятелю храма пророка Илии города Саки, протоиерею Иоанну Престинскому, всем священникам и прихожанам храмов Сакского благочиния. Напомним, по благословению благочинного Сакского церковного округа в благочинии на регулярной основе проводится сбор пожертвований для воинских подразделений в зоне проведения СВО. Благодаря таким общим сборам на фронт переданы десятки внедорожных автомобилей, маскировочные сети, линолеум, генераторы, дорогостоящее оборудование для полевых госпиталей и многое другое. И еще одно сообщение. По благословению секретаря Крымской митрополии, настоятеля Петропавловского собора города Симферополя, протоиерея Александра Якушечкина, переданы также медикаменты для воинского подразделения, несущего службу по охране Крымского моста. В состав гуманитарного груза вошли различные медицинские препараты, обезболивающие, противовирусные, антимикробные. Также в ближайшее время состоится передача дополнительного медицинского оборудования, спецодежды и средств связи. Дорогие братья и сестры, это были новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 20 сентября по новому стилю или 7 по старому. И сегодня Православная Церковь совершает предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы. Также творится память апостолов от 70 Евода и Анисифора, мученика Евпсихия и Кесарийского, пострадавшего во II веке, мученика 4 века Созонта Помпеольского, преподобного Луки Глубокореченского, игумена 10 века, святителя 12 века Иоанна архиепископа Новгородского, подвижников 14 века преподобных Александра Пересвета и Андрея Сляви, 15 век преподобного Серапиона Псковского, преподобно мученика Макария, игумена Пинского, Переяславского, чудотворца, это 17 век, преподобного 19 века Макария Оптинского, соборного мучеников и исповедников казахстанских. Также новомучеников, священномучеников Петра Снежницкого, Михаила Тихоницкого, Григория Аверина, Василия Сунгурова, Евгения Зернова, митрополита Горьковского и с ним Стефана Кредича, пресвитера. И преподобномучеников Евгения Выжвы, Николая Ощепьева, Пахомия Ионова и Льва Егорова. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся к легендарным персонажам, героям нашего Отечества, преподобным Александру Пересвету и Андрею Осляби. Вспомним о их подвиге, и поможет нам в этом открытая православная энциклопедия. Пересвет был брянским боярином, а Осляби был боярином любутским. Оба они были опытными ратниками. Первый принял монашеский постриг с именем Александр, а второй с именем Андрей. 18 августа 1380 года благоверный князь московский Дмитрий испросил у преподобного Сергия Радонежского благословения на Куликовскую битву и просил также дать ему в подкрепление двух воинов, братьев Александра Пересвета и Андрея Осляби. Призвание монахов-бойцов имело в первую очередь духовное значение для войска. Передав воинов-схимников в распоряжение князя, преподобный Сергий сказал им: «Мир вам, братья мои, крепко сражайтесь, как добрые воины, за веру Христову и за все православное христианство». В день Рождества Пресвятой Богородицы перед началом Куликовской битвы Александр

0: Пересвет принял вызов богатыря Челубея из войска Мамая и вступил с ним в единоборство. Воины ударились копьями, пронзили друг друга, упали с коней и скончались. Но ничейный исход поединка был воспринят войском как благословение преподобного Сергия и, конечно, повлиял на дальнейший ход битвы. Что же касается преподобного Андрея Сляби, то однозначных данных о его кончине нет, но предполагается, что он тоже погиб в Куликовской битве. Благодаря летописям и исследователям мы можем в подробностях узнать о ходе великого сражения, но на этом мы останавливаться сегодня не будем. А хотелось бы поразмыслить об удивительном призвании святых подвижников. В тропаре преподобных Пересвета и Осляби говорится: «Воини христолюбивые, страдальцы послушания прихвальней». Что же заставило знатных бояр и опытных воинов принять монашеский постриг? Скорее всего, им хотелось освободиться от своего статуса, смыть кровь с рук, вымолить у Бога прощение за прошедшую в лихих воинских забавах молодость. И, конечно же, они не ожидали, что Господь потребует от них праведности через то, что раньше служило им ко греху, через воинскую службу. И каждый из нас, братья и сестры, приходя в церковь, оглядываясь на свою прошлую жизнь, хочет очиститься, омыться от своих прежних прегрешений. А самым простым, как нам кажется, способом очиститься является отказ от той деятельности или навыков, что связывали нас с греховной жизнью. Но Господь часто хочет от нас не этого. В притче о Царстве Небесном Спаситель говорит, что оно подобно закваске, что всквашивает все тесто. Он не говорит, что нужно выбросить тесто и сделать другое. Нет, он говорит, что то же самое тесто освещается, становится другим. Так и мы призваны осветиться, измениться. Но измениться не через отказ от части себя, а через ее преображение. Вот и воины, преподобные Александр и Андрей, передали Богу свою воинскую природу, и Он преобразил ее и вернул ее снова им, и через нее прославил их у себя в Царстве Небесном. Для того, чтобы уподобиться святым Пересвету и Ослябин, нужно иметь два основных качества, о которых писал и преподобный Серафим Саровский – смирение и решимость. Сперва смирение и решимость, чтобы отказаться от себя, от своей поврежденной натуры, признать себя грешником, внутренне отбросить все, что тянет нас к земному и мирскому. А затем – смирение и решимость, чтобы принять на себя послушание от Бога, снова взглянуть на свой жизненный опыт и твердой рукой выбрать из него то, что послужит Богу и спасению людей. Это подобно тому, как убийца может переточить свой нож, орудие убийства, в скальпель и спасать им же жизни людей. Каждый из нас знает ту страсть, что более всего ведет нас ко греху, и, возможно, именно эта страсть, излеченная и преображенная в добродетель, более всего будет угодна Господу. Преподобные отцы Александре и Андрее, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Сегодняшнюю передачу предлагаем посвятить избыточной массе тела, ожирению, как достаточно большой проблеме и, самое главное, медицинской проблеме, которая постоянно изучается, постоянно дополняется, есть новые открытия. И ожирение в настоящее время рассматривается не просто изменение внешнего вида человека, изменение его массы, а как хроническое заболевание. Это очень важный вывод последнего времени. И это хроническое заболевание развивается в результате сложного взаимодействия наследственных факторов, биологических факторов, которые в последнее время наука открыла, поведенческих факторов, факторов, связанных с внешней средой. И, безусловно, главным признаком избыточной массы тела ожирения является накопление жировой ткани в организме. Данные, которые говорят о распространенности этой проблемы, к сожалению, достаточно тревожные и драматичные. По объединенным данным Всемирной организации здравоохранения, каждый восьмой человек в мире страдает ожирением. По прогнозам Международной федерации по борьбе с ожирением, к 2030 году более 3 миллиардов человек будут иметь избыточную массу тела или ожирение. Из них около 2 миллиардов степень ожирения, имеющая максимальные риски для здоровья. В России написаны клинические рекомендации, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2024 году, которые помогают любому медицинскому специалисту в этой сложной проблеме разобраться. Главное эту проблему признать человеку на начальном этапе, определить параметры, есть или нет эти изменения в организме, пройти в идеале диспансеризацию, обратиться к медицинскому специалисту и получить исчерпывающую информацию. Основной параметр касается индекса массы тела. Это наиболее простой индекс, который рассчитывает риски избыточной массы тела, ожирения, хотя он имеет, безусловно, ограничения по возрасту, по полу, по ряду сопутствующих состояний заболеваний, но вместе с тем признается, что основные параметры, которые позволяют выделить избыточную массу тела и ожирение, являются индекс массы тела. Мы неоднократно говорили про данный индекс, он рассматривается и рассчитывается по простой формуле. Это масса тела в килограммах, деленная на рост в квадрате. Вот простой пример. Если у человека масса тела 70 кг, а рост 150 сантиметров, то 70 кг нужно поделить на рост, взятый в метрах 1,5 метра, умноженное на 1,5 метра. Итоговая формула 70 делим на 2,25, получаем 31 индекс массы тела. И дальше смотрим по известной таблице. Если кто не запомнит, то эти данные открыты, их есть, можно найти. Те градации, которые в зависимости от индекса массы тела предлагает международная классификация. Если у человека при собственном расчете получается индекс массы тела меньше 18,5, то медицинский специалист говорит о дефиците массы тела. Дело в том, что если у человека индекс массы тела меньше 18,5, то у него есть повышенный риск ряда других заболеваний, отличных от заболеваний при высоком индексе массы тела. Хоть мы и говорим в настоящей передаче об избыточной массе тела или ожирении, но вместе с тем, разбирая параметры индекса массы тела, следует отметить, что и дефицит массы тела, то есть индекс массы тела меньше 18,5, считается с медицинской точки зрения состояние, которое увеличивает риск развития нарушения плотности кости, повышенный риск переломов. Поэтому человеку очень важно обратиться к медицинскому специалисту, к ревматологу для определения параметров плотности кости, пройти денситометрию, исследование содержания витамина D и выслушать медицинские рекомендации по мерам профилактики остеопороза, повышенного риска переломов. У человека с дефицитом массы тела, с низким индексом массы тела увеличивается риск анемии, то есть малокровия, риск дефицита железа, витамина В12, фолиевой кислоты увеличивается, поэтому очень важно пройти диспансеризацию, исследовать общий анализ крови, гемоглобин, количество эритроцитов, сделать тесты на содержание железа, витамина В12, фолиевой кислоты. У человека с дефицитом массы тела есть еще два параметра, на которые нужно обратить внимание. Это психологическое здоровье. Дело в том, что хронический дефицит веса нередко сопровождается тревожностью, другими элементами, отклонениями в работе эмоциональной сферы. Если они выявлены и есть, то важно обратиться за помощью к специалисту, психологу, психотерапевту. И одна из таких очень важных составляющих дефицита массы тела – это, конечно же, ослабление иммунитета. Организм, недополучая ряд питательных веществ, хуже справляется с инфекциями, у него чаще возникают простуды, остро-респираторные заболевания, чаще протекают другие инфекционные заболевания. Поэтому очень важно при индексе массы тела ниже 18,5 обратиться к медицинскому специалисту, пройти диспансеризацию, получить рекомендации по расширению диеты. Возвращаясь к проблеме избыточной массы тела, мы опять же смотрим на параметры индекса массы тела и видим, если у человека индекс массы тела от 18,5 до 24,9, это нормальная, идеальная масса тела, которая не говорит о высоком риске сопутствующих заболеваний, осложнений. Но если у человека индекс массы тела больше 25, достигает до 29,9, речь идет о диагнозе избыточная масса тела. А если индекс массы тела больше 30, речь идет об ожирении разной степени. И при избыточной массе тела медицинская наука говорит о том, что риск сопутствующих заболеваний повышенный. Если еще больше параметры ожирения первой степени, то риск сопутствующих заболеваний высокий. При ожирении второй степени очень высокий. При ожирении третьей степени, которая называется уже морбидная или болезненная, риск чрезвычайно высокий. А какие заболевания сопутствуют избыточной массе тела и ожирению? В настоящее время наука совершенно четко знает, речь идет о повышенном артериальном давлении. Избыточная масса тела, ожирение увеличивает нагрузку на сердце. Увеличивается риск атеросклероза, нарушение липидного обмена, повышение холестерина, плохого, образно говоря, триглицеридов способствует отложению бляшек в сосудах. Это параллельно текущее состояние с избыточной массы тела, ожирения. На фоне артериальной гипертензии, атеросклероза, конечно же, резко увеличивается вероятность инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности. Следующая группа заболеваний, которые, к сожалению, идут по пятам избыточной массы тела, ожирения, это эндокринные и метаболические нарушения. В первую очередь речь идет о сахарном диабете второго типа. Избыточная жировая ткань снижает чувствительность клеток к инсулину, формируется феномен так называемой инсулинорезистентности. То есть инсулина достаточно в крови, но он, к сожалению, не может проникнуть и сработать через определенные рецепторы. Поэтому сахара в крови много, в ткани он не поступает, и возникает вот этот баланс. К сожалению, драматически голодание в тканях и избыточное количество сахара в крови, подавление иммунитета, рост заболеваний сердечно-сосудистой системы, потому что сахар, он достаточно агрессивен, он при избыточном количестве вступает во взаимодействие с тканями изменяет их структуру и приводит к заболеваниям. Увеличивается при избыточной массе тела и целый спектр заболеваний желудочно-кишечного тракта. Гастроэзофагальная рефлексная болезнь, проявляющаяся изжогой, желчно-каменная болезнь, когда образуются камни в желчном пузыре и возникает риск механической желтухи, неалкогольная жировая болезнь, которая выходит сейчас на первые строчки по распространенности, когда в печени накапливается жир. Этот жир не нейтральный, он выведет к разрушению клеток печени. Увеличивается риск заболевания опорно-двигательного аппарата, потому что изнашиваются суставы. Увеличивается риск онкологических заболеваний, целого перечня и заболеваний, связанных с патологией желудочно-кишечного тракта, печени, почек, ряда других состояний. Очень важно, если избыточная масса тела есть больше 25, важно пройти диспансеризацию, обследование. И медицинский специалист, конечно же, предложит аспекты коррекции питания, физической активности, дополнительные исследования. Безусловно, важно помнить, что индекс массы тела не является абсолютным показателем. У людей разного возраста с различной массой тела могут быть разные параметры жира, мышечной массы. Только медицинский специалист может делать выводы о риске тех или иных заболеваний. Медицинская наука распределяет ожирение и по типу распределения жировой ткани. Образно, с точки зрения распределения жира, жир может скапливаться в области бедер, так называемая форма груши. Это менее опасный с точки зрения осложнений тип ожирения. Самая неприятная форма ожирения, так называемая абдоминальная форма ожирения, когда жир скапливается в области живота, вокруг внутренних органов. Это форма типа яблока, наиболее опасный тип. Самое интересное, что при абдоминальной форме ожирения индекс массы тела может не сильно изменяться, и параметры могут быть более скромные, но отложение жира в области живота, оно наиболее опасно с точки зрения заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, болезни печени. И для определения абдоминальной формы ожирения существует дополнительный параметр – объем талии. Объем талии у женщин должен быть для исключения абдоминального ожирения меньше 80 см, у мужчин меньше 94 см. Если этот параметр выше, медицинский специалист, как правило, подозревает и предполагает абдоминальную форму ожирения, даже когда индекс массы тела не показывает параметры ожирения. Это особая форма, на которую нужно обратить внимание. По причине избыточной массы тела и ожирения выделяют так называемое алиментарно-конституциональное ожирение, наиболее частая форма, когда у человека при определенной наследственности отклонение в питании, физической активности приводит к дисбалансу поступления и расхода энергии. Существуют отдельные формы, так называемое эндокринное ожирение при низкой функции щитовидной железы, при избыточной продукции гормонов надпочечника. Есть формы, связанные с приемом ряда лекарственных препаратов. Какая бы форма ожирения не рассматривалась и не была в конкретном случае, как правило, развитие ожирения – это многофакторный процесс. Тем более при алиментарно-конституциональной форме, когда фактор питания является определяющим. Алиментарный фактор – это фактор питания, избыточное употребление калорий, избыточное употребление пищи, относительно затрат, которые несет человек в результате физической активности, умственной деятельности. Современная, к сожалению, пищевая среда серьезным образом подвигает современного человека к высоким рискам развития избыточной массы тела, ожирения, потому что за короткий период времени у человека с точки зрения истории его развития сильно изменилась доступность к высоко калорийным продуктам. Пример и самая главная причина современного распространения избыточной массы тела ожирения – это, конечно, доступность сахара. Мы достаточно часто в наших передачах напоминаем о том, что если порядка 100 лет назад человек употреблял 2 килограмма сахара в год, сейчас современный человек в среднем употребляет больше 30 килограммов сахара в год. Сахар стал легко доступным пищевым компонентом. Добавьте сюда и фастфуд, и переработанные продукты, которые покупаются в магазинах. Все это ситуация, серьезным образом изменяющая особенности питания современного человека. К этому же прилагается и низкое употребление у человека овощей, низкое употребление пищевых волокон, которые содержатся в овощах, и получается дисбаланс. Современный человек считает, что это совершенно нормально кушать много сахара, мало овощей, и эта ситуация, конечно же, сказывается на той проблеме, которую мы обсуждаем. Следующий фактор – это генетический. Достаточно часто люди говорят, да, у меня широкая кость, у меня и мама, и папа такие. Действительно, есть исследования, которые говорят, что есть наследственная предрасположенность к избыточной массе тела, к ожирению. И изучены более 140 генов, которые связаны с предрасположенностью к избыточной массе тела. И с точки зрения истории развития человека, ученые говорят, что да, значительное количество людей, которые сейчас живут, это потомки тех людей, у которых были гены, способствующие их переживанию голодных периодов, когда у них был особый тип метаболизма, они кушали мало, но запасы формировались эффективно в организме, я имею в виду в виде отложения жира, и это позволило им пережить эти сложные ситуации, но ситуация резко изменилась. Доступность пищи легкая, и человек, может быть, даже и кушает меньше, чем сосед, знакомый, но у него отложение жировых запасов больше. Это не говорит о том, что виновата чисто наследственность, и человек не может здесь ничего сделать. Совершенно четко наследственный фактор очень эффективно регулируется фактором питания. Если человек будет соблюдать медицинские рекомендации по ограничению питания, по правильному потреблению калорий, у него, естественно, не будет прибавки веса, несмотря ни на какую наследственность. Поэтому очень важно понимать и оценивать эту ситуацию правильно. Следующая группа факторов, которым посвящены современные медицинские исследования, это так называемые нейробиологические факторы, это нарушение регуляции ряда веществ, которые наука открыла в последнее время. Эти вещества регулируют пищевое поведение, то есть аппетит, ряд других составляющих. Например, изучены известные гормоны, которые выделяются при употреблении пищи из кишечника. И как только пища поступает в кишечник, эти гормоны подавляют аппетит. Но у человека могут быть те или иные нарушения в этой цепочке, аппетит у него не подавляется, он на самом деле сохраняется, и поэтому наука изучает вот эти сложные нейробиологические факторы. Самое интересное, что наука на уровне этого изучения получила уже новое направление лекарств, которое позволяет регулировать аппетит и применяется достаточно эффективно в современной системе, не просто в рамках образа жизни. Самое главное – важно понять еще и ряд средовых факторов. Если мы говорим об особенностях жизни современного человека, то, к сожалению, является стандартом хронический стресс. Порядка 40% людей живут в состоянии хронического стресса, а по некоторым данным и больше. К этому добавляется нарушение режима сна, гиподинамия. И как бы человек ни утверждал, что он находится весь день на ногах, постоянно на работе бегает, к сожалению, современный человек очень серьезно отстал от типа жизни, который был характерен для бабушек, дедушек, когда они жили в деревне, работали постоянно, постоянно были на ногах, постоянно в движении, постоянно в нагрузке. Вот это и есть тот ритм питания, к которому человек с точки зрения своего развития привык. Переехав в город, к сожалению, поддерживать достаточный ритм движения крайне сложно. Затруднительно, и поэтому гиподинамия, к сожалению, это уже стало правилом, то есть низкая двигательная активность по сравнению с достаточной физической активностью. Все это вместе. Малое движение, избыточное питание, неблагоприятная наследственность приводят к тому, что формируется простой дисбаланс по простому закону сохранения энергии. Человек получает больше энергии с пищей, расходует меньше. И если у человека есть избыточная масса тела и ожирение, если у него нет эндокринных заболеваний, то этот дисбаланс, как бы человек ни утверждал, что он много двигается, мало кушает, если у него есть избыточная масса тела и ожирение, в этой структуре баланса нет. Необходимо этот баланс между поступлением и расходом найти и реализовать. Диагностика избыточной массы тела и ожирения. Мы частично уже затронули эти факторы. Хочется еще раз их напомнить. Индекс массы тела – базовый инструмент начального обследования. Следующее – окружность талии. Ключевой показатель абдоминального ожирения. Мужчины больше 94 – это повышенный риск. Больше 102 – это уже высокий риск развития заболеваний, связанных с ожирением. Женщины больше 80 – это окружность талии, ситуация абдоминального ожирения. Есть дополнительные индексы соотношения окружности талии и окружности бедер, которые рассматривают медицинские специалисты. Иногда применяется современный метод биоимпедансного анализа, когда определяют состав тела, ряд лабораторных тестов, инструментальные исследования, но они все уже назначаются после консультации медицинского специалиста. Как поступить, если выявлена ситуация с избыточной массой тела и ожирением? Безусловно, основные этапы определяет медицинский специалист. Но начинается лечение с немедикаментозной терапии. Это обязательный этап. Первое – коррекция питания. Если у человека выявлена избыточная масса тела, ожирение, то главное направление – это гипокалорийное питание. То есть человек ограничивается питанием. По медицинской науке ему рекомендуют диету с дефицитом минимум 500 калорий от физиологической потребности. Проще говоря, он должен кушать меньше на 20-30%. Оценивает свое питание и убирает 20-30% тех продуктов, которые он употреблял. Идеально в вечернее время, то есть не кушать после 6-7 вечера, ограничить количество сахара, ограничить количество мучного, ограничить количество животных жиров. Белок важно сохранить, он важен для построения, для мышц и наблюдает за динамикой веса. Дробное питание 3-5 раз в день, основной объем калорий в первой половине дня, осознанное питание, еда без гаджетов, медленно, с остановкой, при легкой сытости. И самое главное, не покупать никаких продуктов домой, на всякий случай. Если человек поставил задачу, ограничиваю сахар, не покупать, его не должно быть дома, потому что в рамках усталости, тревоги, каких-то других моментов, человек обязательно подсознательно обратится и возьмет этот сахар. Поэтому первое правило организации, конечно, из дома должны быть удалены все вредные продукты. Сахар, мучные изделия, в первую очередь, не кушать вечером. Вечером заменить это на употребление растительных продуктов, прогулка, сохранить баланс белка, кисломолочных продуктов, овощей. Вот основные элементы. Физическая активность минимум 150, а идеально 300 минут в неделю. И обязательно 1-2 раза в день силовые тренировки. То есть работа по дому, работа на участке или дополнительные физические активности. Конечно же, с точки зрения предпочтения, как человеку нравится, что ему больше важно. Дальнейшее лечение определяет медицинский специалист. Хочется отметить, что современная терапия шагнула очень далеко. Появились новые классы препаратов, которые помогают особенно людям с так называемым ожирением, связанным с риском развития состояний и заболеваний, морбидные заболевания, когда у человека ожирение сопровождается повышенным давлением, атеросклерозом, жировой болезнью печени, то вместе с образом жизни могут быть порекомендованы ряд лекарственных препаратов, которые включены в современные клинические рекомендации. Они только по назначению врача, они только под наблюдением врача назначаются. Но новости есть, поэтому если есть проблема, нужно пройти обследование, обратиться к медицинскому специалисту и получить исчерпывающую информацию о современном состоянии возможности лечения. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает, что значит диабетическая стопа? Уважаемые радиослушатели, диабетическая стопа, в медицине чаще используют термин синдром диабетической стопы. Это не отдельное заболевание, а осложнение сахарного диабета. Из-за долгого повышенного уровня сахара в крови, в ногах постепенно нарушается работа нервов, кровоснабжение. В результате стопа становится очень уязвимой. Даже мелкие повреждения, потертости, трещины, вросший ноготь, то, что при здоровом организме не вызывает проблемы, при сахарном диабете приводит к плохому заживлению, легкому проникновению инфекции и может превращаться в долгие незаживающие раны, нарушается процесс и работы мышц, сухожилий, костей. И это, безусловно, серьезная комплексная проблема. Из-за того, что сахарный диабет повреждает нервы, возникает потеря чувствительности, потеря питания, повреждает сахарный диабет сосуды, нарушается кровоток. А если это еще сочетается и с такими состояниями, как лишний вес, курение, употребление алкоголя, неудобная обувь, сухая кожа, грибковые инфекции стоп, сопутствующие заболевания, гипертония, атеросклероз, заболевания почек, это, безусловно, в комплексе дает развитие этого состояния. Обычно диабетическая стопа проявляется через 15-20 лет после начала заболевания, которое плохо контролируется, плохо лечится по разным причинам. На ранних стадиях очень важно обратить внимание на сухость кожи, мозоли, которые долго не проходят, изменение цвета кожи, снижение чувствительности стопы, онемение, мурашки, покалывание, жжение, замедленное заживление мелких ран, отечность ног, боли. Все это требует обращения к специалисту. Ключевое правило – это рано выявить, начать лечение. И основные принципы – это стабилизация уровня сахара в крови. То есть на самом деле строгое соблюдение рекомендаций по лечению диабета. Дополнительные рекомендации – это и обратить внимание на разгрузку стопы, специальная обувь, специальные медицинские средства, дополнительные лекарственные препараты, которые улучшают кровоснабжение, нервное питание, физиопроцедуры, в некоторых ситуациях и помощь специалистов, хирургов для вовремя выявленного заболевания, вовремя принятых мер хирургических для лечения этого состояния. Главная задача – выявить на ранних стадиях и эффективно лечить диабет. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Внуки волнуют в школе, грызут ногти и дома тоже. Как успокоить и отучить? Уважаемые радиослушатели, беспокоит не сама эта привычка, внешнее ее проявление, сколько то, что это является, скорее всего, проявлением внутреннего напряжения. Тревоги из-за уроков, отношения с одноклассниками, страха не оправдать ожидания. То есть это сигнал, который требует, конечно же, контакта, понимания и преодоления вместе проблем с ребенком. Как правило, на первом этапе очень важно поговорить, понаблюдать, не начинать с запретов, с упреков, с моментов, которые показали ему, что он неправильный, плохой. Сначала важно понять, что приводит к этой привычке. Заметить, в какие именно моменты ребенок тянется к ногтям, перед контрольной, когда ждет ответа у доски, во время скучного урока, или он ссорится с кем-то из одноклассников, или перед сном, и поговорить, и самое главное, в спокойной манере. Мы заметили, что вот есть такая привычка, пожалуйста, расскажи, что тебя волнует, о чем ты беспокоишься, как тебе бывает в этой ситуации, понятно, непонятно, тревожно, страшно. На следующем этапе, безусловно, попытаться снизить уровень общего напряжения на ребенка. Первые элементы – это стабилизировать режим дня, подъем вовремя, отбой вовремя, баланс нагрузки, определить, насколько нагрузка для него большая, есть ли дополнительные занятия, кружки, которые для него лично являются достаточно сложными, нагрузочными, поддержать в отношении. Если есть проблема в семье, со сверстниками, то помочь вместе, попытаться найти выход, поговорить с ним, поговорить с учителями, если требуется помощь, предложить различные стратегии с точки зрения собственного опыта, как сгладить конфликт, наладить по возможности атмосферу дома, потому что конфликты в присутствии ребенка достаточно серьезные испытания для его психики. Если в семье есть напряженность, обсудить это спокойно с членами семьи и дать понять, что ребенок в этом не виноват. Разбирать и разбивать на мелкие составляющие различные задачи. Безусловно, очень важна компетенция, очень важный элемент – это учить справляться с эмоциями. Ребенок, используя ногти или другие привычки, как правило, этот способ используется для того, чтобы уйти от стресса, для того, чтобы снизить напряжение, помочь ему понять, что существуют другие безопасные инструменты, потому что здесь есть элемент, когда и риски для кожи, риски инфекции, внешние ситуации неприятные. Альтернативами для рук могут быть антистресс-игрушки или браслеты, мозаики, перебирание бусин на браслете. Тактильное ощущение помогает переключиться. Предложить некоторые техники расслабления, если он в напряжении. Вдохи, выдохи, прогулка совместная с ребенком. Дневник предложить ему писать, потому что на самом деле с точки зрения психологического здоровья заполнение дневника собственных эмоций – крайне важная ситуация для любого человека, для ребенка, в том числе как элемент обучения, элемент понимания себя, элемент исследования себя, исследования мира. Как реагировать, когда заметили привычку? Самое главное – не ругаться, не стыдить, мягко напомнить, если вы видите эту привычку, он ее не осознает. Использовать положительное подкрепление, если он слышит вас, и вы вместе преодолеваете эту привычку. Не фокусироваться, самое главное, на запрете. Есть ситуации, когда самостоятельно с этим сложно справиться. Необходимо обратиться к специалисту, к школьному психологу, с ним поговорить, обсудить эту ситуацию, если ситуация оказалась более сложной при более глубоком ее изучении. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она пишет: во время отпуска была диарея, пропила некоторые препараты. Она пишет здесь конкретные от диареи. После возвращения домой прошла неделя, мучает практически ежедневно появляющиеся на ровном месте приступообразные боли в животе, расстройство стула. Что это может быть и что делать? Уважаемые радиослушатели, различные могут быть медицинские состояния после того, как человек перенес эпизод острой диареи с симптомами интоксикации или без, температуры или без. В любом случае это подозрение на какое-то состояние, вероятно, инфекционное. И здесь речь может идти или о том, что продолжается это состояние и лечение не полностью вылечило. Это может быть паразитарные инфекционные заболевания, бактериальные инфекционные заболевания, вирусные инфекционные заболевания. Это может быть и нарушение микрофлоры после препаратов, которые лечат инфекционные заболевания. Может быть и так называемый постинфекционный синдром раздраженного кишечника. У некоторых людей любая перенесенная кишечная инфекция, к сожалению, сопровождается кишечной дисфункцией в виде боли, расстройства стула. Без обследования полностью поставить диагноз невозможно, поэтому все мы понимаем, что очень важно обратиться к медицинскому специалисту. Медицинский специалист предложит дообследование. Первичные этапы обследования, которые можно и в рамках первичной диагностики провести, это общий анализ крови, исследование на кишечные инфекции, так называемый ОКИ-скрин, острые кишечные инфекции, исследование на паразитарные заболевания, так называемый гельма-скрин, исследование кала на простейшие, так называемый протоскрин, это три группы инфекционных агентов, которые могут вызывать, соответственно, расстройство кишечника. В некоторых ситуациях, к сожалению, крайне редко, но, к сожалению, после перенесенной кишечной инфекции может начаться и обострение более серьезных заболеваний кишечника. Поэтому, если в стуле есть кровь, если в исследовании крови и других исследованиях есть симптомы, тревожащие врача, возможно, потребуется и обследование кишечника. Поэтому важно пройти обследование, медицинскую консультацию. Методов, которые можно было бы просто порекомендовать для снятия этих симптомов, к сожалению, без медицинской консультации не существует. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Камышлова. Она описывает свою ситуацию и спрашивает, с чем может быть связана невозможность дышать полной грудью. В жару и духоту вообще сложно дышать. До предобморочного состояния. Рентген легких без изменений. В общем анализе крови и в биохимии ничего нет. На хроническую обструктивную болезнь легких врачи говорят не похоже. Может ли астма проявляться только невозможности глубоко вдохнуть? Уважаемые радиослушатели, безусловно, невозможно поставить диагноз только лишь по описанию, не зная возраста других элементов истории заболевания, обследований конкретных как таковых. Но один из вариантов, который рассматривают медицинские специалисты, когда у человека есть вот описанная клиническая картина, невозможность глубоко вдохнуть, и симптомы усиливаются в духоте и в жаре, это так называемый гипервентиляционный синдром. Это состояние, которое сильно связано с тревогой, с неврозом, с изменением настроения, то есть изменение ритма дыхания при тревожно-депрессивных расстройствах. Но еще раз хочется повторить, это один из вариантов, который рассматривает врач, исключая другие, в том числе эндокринные состояния, связанные с нарушением работы щитовидной железы, заболевания легких, сердца, ритма. Но гипервентиляционный синдром имеет вот такие классические проявления при исключении других причин. Неполный вдох, невозможность надышаться, ухудшение в душных, непроветренных помещениях, головокружение, предобморочное состояние, нормальный рентген-анализ крови. И здесь лечение этого состояния требует, безусловно, внимания и консультации, в том числе психолога, психотерапевта, потому что речь идет о нарушение вегетативной нервной системы вследствие хронического стресса. При исключении, еще раз хочется повторить, перечня других заболеваний, которые при похожих состояниях могут так проявляться. Интересной может показаться история об этом заболевании, гипервентиляционный синдром, но было описано в период Первой мировой войны у солдат, перенесших хронический стресс, не находили у них заболеваний легких, описал французский врач. И с того времени это состояние включено в перечень изменений, которые наблюдаются у людей на фоне хронического стресса. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает новости. Вашему вниманию новости Санкт-Петербургской митрополии. Паломники во главе с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием посетили святыни Иерусалима и Гефсимании. Перед встречей с патриархом Иерусалимским Феофилом III паломники побывали в Троицком соборе Русской духовной миссии. После встречи группа отправилась в Гефсиманский сад. Перед католическим храмом всех наций протодиакон Андрей Левин прочитал отрывок из Евангелия о молении о чаше и аресте Иисуса Христа. В храме паломники приложились к камню, где по преданию молился Господь. В женском монастыре равноапостольной Марины Магдалины Русской Православной Церкви за рубежом паломники приложились к мощам преподобной мученицы Елисаветы Иннокене Варвары, спели им тропарь и величание. Митрополит Варсонофий и владыка Лазарь помазали их маслом. Дальше путь группы лежал в преторию, темницу, куда был заключен Христос. Там тоже находится монастырь Иерусалимского патриархата. Паломники осмотрели темницы Варавы и Спасителя. Отсюда начинается крестный путь Иисуса Христа. Митрополит Варсонофий призвал сосредоточиться и совершать путь с благоговением. Паломники взяли в руки кресты, по пути избегали посторонних разговоров. Группа сделала остановки в местах, где Симон Киринеянин помог Иисусу нести крест, и где Вероника протянула ему плат, которым он утер лицо так, что его лик отобразился на нем. Паломники также пришли к порогу Судных врат, тогдашней границы Иерусалима, откуда Спаситель вышел на Голгофу. Он находится на Александровском подворье Императорского православного палестинского общества. Иерей Алексей Сергеев рассказал паломникам, что начальник русской духовной миссии архимандрит Антонин Капустин нашел это место и определил, что здесь была городская стена. Таким образом, Голгофа, место распятия Христа, в те времена находилась за чертой города. Там же находятся проемы в стене. Это знаменитые игольные уши, в которые может пройти пешеход, а конник или человек с верблюдом не может. В них могли проходить те, кто опоздал к закрытию городских врат. Группа посетила также гроб Господня, приложилась к его святыням. Вы слушаете выпуск новостей. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий встретился 15 сентября с блаженнейшим патриархом Иерусалима и всея Палестины Феофилом III. Его блаженство принял владыку и сопровождавших его лиц в малом тронном зале Иерусалимской патриархии. Присутствовали генеральный секретарь Иерусалимской патриархии, архиепископ Константинский Аристарх, епископ Нарвский и Причудский Лазарь, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандрит Васян Змеев, духовенство Санкт-Петербургской епархии, студенты Санкт-Петербургской духовной академии, паломники из России и Эстонии. Патриарх Феофил, обращаясь к паломникам, отметил, что в современном мире, когда человека окружает множество искушений, роль Иерусалимской церкви уникальна. Это место было освящено и благословлено искупительной жертвой Иисуса Христа. Эта земля приняла его тело. Пресвятая Богородица тоже была здесь погребена. Поэтому Святая Земля – место единения христиан, в особенности православных. Именно здесь в полной мере осознаются слова апостола Павла о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, но все едины. В Иерусалиме принимают паломников разных этнических и культурных сред. Клир Иерусалимской церкви благодарит Господа и молится, чтобы установился мир и прекратились войны. Войны Господь попускает по нашим грехам, а грех – это болезнь телесная и духовная, поэтому церковь, по сути, больница, лечебница, недаром на нее нападают злые силы. Люди в России хорошо это знают. У них есть непосредственный опыт того, как безбожная власть пыталась разрушить церковь, думая, что, разрушая монастыри и храмы, она разрушит и души, но этого не произошло. В приветственном слове митрополит Варсонофий отметил, что паломничество совершается по благословению святейшего патриарха Кирилла и передал его блаженству поклон от предстоятеля Русской Православной Церкви, поблагодарив патриарха Феофила за гостеприимство. Глава Санкт-Петербургской митрополии отметил, что в настоящее время, к сожалению, происходят и церковные нестроения, и военные конфликты во многих местах, в частности, на Святой Земле, на Ближнем Востоке, на Украине. «Мы знаем вас как неустанного молитвенника о мире и ревностного поборника единства православных церквей, верности святым канонам и укладу, которые наши благочестивые предшественники сохранили и передали нам», — сказал владыка. «Вы всему миру являете пример твердости и стойкости в защите православия и совершаете великую миссию, врачуете разделение в семье поместных церквей молитвой, словами поддержки и назидания, терпением и мудростью. Мы также непрестанно молимся, чтобы Господь открыл духовные очи тем, кто поражен греховной слепотой, и помог им найти путь к правде и единомыслию. В наше трудное время каждый верующий ищет духовного утешения. Где, как не здесь, на Святой Земле, можно черпать благодать и укреплять духовные силы. Особая радость, случившаяся в этом году, то, что накануне Богоявления вами был освящен список Гефсиманской плащаницы Божией Матери, изготовленной в России по благословению святейшего патриарха Кирилла. Он был освящен именно здесь, в Иерусалиме, где совершилось Успение Пресвятой Богородицы. Эта святыня уже находится в Санкт-Петербургской епархии, в Старой Ладоге, древней столице Руси. В юбилей Успенского девичьего монастыря, 910-летие его основания, эта святыня была принесена фондом Андрея Первозванного со Святой Земли в обитель. Перед ней мы молились, с ней совершили чин погребения. Это событие еще одно свидетельство наших глубоких духовных связей. Они были во все времена, на протяжении тысячелетней истории приносились святыни, а многочисленные паломники устремлялись на Святую Землю. Мы верим, что нынешний непростой период, и нас этому учит история, пройдет и вновь наступит благодатное время, когда тысячи паломников со всего мира вновь будут во множестве приезжать сюда. А сегодня наша группа и спрашивает вашего благословения, чтобы совершить паломничество для меня лично, милостью Божией оно сороковое, чтобы вознести здесь молитвы, получить духовное утешение и помощь от Господа. Завершил свое приветствие митрополит Варсонофий. Владыка передал поклон предстоятелю Иерусалимской церкви от председателя попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимира Яконина. Он приезжал на праздник Богоявления, привез плащаницу Божией Матери, которая потом была пожертвована Староладожскому Успенскому монастырю, а патриарх Феофил освятил ее. Владимир Яконин передал его блаженству книгу, посвященную этим событиям. Митрополит Варсонофий подарил патриарху Феофилу набор из наперстного креста и двух панагий и коробку конфет,

0: Вы слушали новости Санкт-Петербургской метрополии. Хранит вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.
6: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий

вам для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны, не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны.
1: Гость в нашей студии.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в нашей студии Юрий Александрович Вторых Ухов, актер, преподаватель и журналист. Юрий Александрович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну что ж, у нас с вами сегодня необыкновенно интересная тема. Я думаю, что очень многие люди в своих семьях задаются этим вопросом. Составление генеалогического древа, то есть родословной своей семьи. И вот, конечно же, наша задача, я прям сразу в начале передачи хочу сказать об этом, что нам интересен не компьютерный вариант, который запрашивает огромные деньги, даже, как вот я посмотрела, 500 000 рублей за 2 года тебе сделают твою родословную. Это 500 000 – это начальная стадия и выше. Нас этот вариант, сразу скажем, не интересует, потому что вы здесь вся прелесть и заключается в том, что человек самостоятельно работает, думает, исследует, занимается вот этой вот исследовательской такой человеческой деятельностью, что просто вот нам необходимо в наше сегодняшнее время, чтобы не расчеловечиваться совсем, не расчеловечиться. Поэтому вот эти цели, задачи, для чего это, кому это нужно, кому это интересно, ну вот об этом и как вот ваш процесс происходил, так как вы человек, который несколько лет работали над созданием своего генеалогического древа, своей семьи. Вот расскажите, с чем вы столкнулись.
3: Ну я в самом начале скажу, что я написал родословную только лишь 1/4 части моих бабушек и дедушек. Так уж сложилось, что по линии биологического отца я не был с ними знаком. А моя бабушка по линии мамы, Тюменцева Екатерина Васильевна, была из казачьего рода города Омска. То есть никаких архивов в Екатеринбурге по ней я найти бы не мог. Поэтому оставался лишь мой дед Ухов Александр Александрович, уроженец Ревдинского металлургического завода. После национализации завода и разграбления он уехал с отцом в Екатеринбург. С 1920 года жил в Зеленой Роще. Перед войной купил дом в Уктусе. Пролетарская 9, кстати, сейчас, это Можайского сейчас, сейчас дома совершенно недавно снесли, буквально вот, ну, может, 3 месяца назад. Ну, оттуда он добровольцем в 42-м ушел на фронт и в марте 44-го года погиб. И вот именно с этого я и начал поиски. Поначалу я искал, как и мои, кстати, мама и дядя, и бабушка, могилу. Могилу своего деда. Писал в военный архив в Подольск. Но ничего не узнал. Первый запрос делала бабушка в 47-м году, затем дядя Костя Ухов в 1963-м, моя мама в 77-м. И я начал писать в 80-е годы. Получил лишь ответ небольшой, что лежал в госпитале мой дед в селе Леневка под Сталинградом, где с сентября 42-го года отбыл на фронт. И все, и след его терялся. Сначала я ходил в Чкаловский военкомат, а потом там ничего не нашел. Потому что выяснилось, что дед призывался в армию в 42-м году, а Чкаловский район появился в 43-м. Поэтому, естественно, выяснилось, что дед призывался в Октябрьском военкомате. А потом, наконец, меня направили в областной архив военный, это на Ленина, где я нашел книгу памяти, том 14, страница 387, и там вписан мой дед, дата рождения, дата гибели. И вот тут я впервые узнал, Я считал себя коренным екатеринбуржцем, а оказывается, нет, дед-то мой родился в Ревде. И вот тогда у меня начались поиски моей родословной. Искал я ее, родословную свою, по архивам, бесплатно.
2: Да,
3: вот.
2: Мы уже сказали.
3: Толчком к семейной хронике, что я сейчас вот написал, 7 поколений я отразил, нашел.
2: Невероятно.
3: Ну, толчком послужила повесть Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Угу. То есть отрывок из семейной хроники. Вспомнилось также прочитанные в детстве, юности повести детства Толстого, Горького. А в студенческие годы мне довелось прочитать роман Томаса Манна «Бунденброки» и «Галсуорси».
2: Вы заболели.
3: «Сага о Форце» тогда.
2: Да.
3: И, то есть там трилогия, а сага, сага это сказ, сказание. А потом из русских пьес и романов я еще и узнал, что в русских семьях раньше писали семейные мемуары, ну, то есть, типа, дневники. Братья Карамазовы, Достоевский про это пишет, «Угрюм река» Шишкова тоже об этом рассказывается. Даже в «Войне и мире» и то, у Толстого, сейчас, кстати, фильм идет, вчера смотрел, и то там идет о семейных традициях, о семейных ценностях. Ну, в общем, вот так постепенно стал этим интересоваться, но я не знал, с чего начать. Потому что, ну...
2: Не разговаривали с людьми вот, до того, как вы начали?
3: Нет, поначалу-то нет. Но я спрашивал, интересовал, но никто
2: то
3: ничего
2: есть, ну,
3: не
2: вот
3: знал.
2: Вот этот вопрос сразу встал. Не
3: вот,
2: знал,
3: да.
2: С чего начать.
3: Не знал, с чего. Потом, значит, почему еще тяга появилась? Даже когда я вот был студентом, там, вы знаете, литературу преподают, там всегда делили на западников и на славянофилов.
2: Да.
3: И я ощущаю вот своим нутром, внутренним своим характером, что я, скорее всего, славянофил.
2: Угу.
3: То есть мне нравится направление вот Хомякова философского, угу. Киреевского, того же Аксакова, Достоевского. Вспоминая, что еще даже вот в молодости мой любимый фильм был, во втором классе я его видел. Александр Невский, Эйзенштейна.
2: Угу.
3: Потом узнаю, это любимый фильм Владимира Высоцкого, Никиты Михалкова, Иосифа Сталина. Ну вот надо же, и мне, мой любимый фильм. И глубоко нравственные образы Пушкина. Ну, примеров приводить не буду, но скажу, Татьяна Ларина, я другому отдана и буду век ему верна. Или та же Маша Дубровская, которая под венец ушла и сказала, все, я... замужняя женщина, или Маша Миронова, и так далее. Также во втором классе, помню, посмотрел Дюма, «Три мушкетера», и никак не мог понять, а чего это мужчины рискуют своей жизнью за безнравственное поведение королевы? Думаю, как так? Вот, и вот в этом вот, это, вот этот парадокс, он всегда с детства меня преследовал, и поэтому я, конечно, к Западу имел немножко такое отвращение, потому что мне не нравился их разврат, вот все это. А вот именно православие, оно меня всегда привлекало именно вот своей чистотой. Понимаете? И поэтому, когда вот я начал об этом думать, я стал понимать, что без прошлого нет будущего. Кто мы такие? Кто я? Кто я по профессии? Не зря же врачи спрашивают про наши, это, какие болезни у вас предки болели. Значит, что-то в этом, в генетической цепочке, что-то в этом есть. Иначе, как говорится, посадить в землю дерево без корня и ждать, что оно вырастет. Да нет, конечно. Поэтому...
2: А есть еще другой образ. Можно посадить палку и поливать ее каждый день, и она зацветет.
3: Ну, это
2: вот как
3: такой,
2: раз такой вариант.
3: Это,
2: вот,
3: это образ такой
2: нашей
3: духовный,
2: сегодняшней
3: духовный,
2: темы, конечно.
3: Да, духовный
2: вот
3: образ,
2: человек
3: да.
2: начал раскапывать корни своей, своей да. семьи. И посмотрите, сколько всего
3: вот, ну,
2: нашел.
3: И, потом, и вот я начал, России. Знаете, пошел я в архив. Он сейчас на Вайнера 17.
2: Вас туда пустили?
3: Ну, там
2: да?
3: же записаться надо было, все это. Вот. Потом меня направили в музей истории, где я встретился с Михаилом Юрьевичем Елькиным. Он до 9-го года был председатель Уральского историко-родословного общества, которое закрыли. Он поэтому принимал вот в музей истории, а сегодня они бывают, что заседают, встречаются, общаются на Тургенева 15. На Тургенева 15. И вот Михаил Юрьевич обозначил три направления. Вот с чего надо начать родословное? Первое. Ревизские сказки.
2: Да, вот это тоже очень интересный образ. Вот. Что это такое, ревизские сказки?
3: Ну, начали они как бы по приказу Петра издаваться с 1718 года. Но они, знаете, они не каждый, не ежегодно были, там через 2-5 лет. Для чего они, это, ревизские сказки, назначались? Это для того, чтобы налогообложением облагать. Вот знали, с каждой мужской души брался налог. Вот, допустим, девушки не обкладывались налогом, а выделялась земля, поэтому называлась ревизская душа. Вот эта ревизская душа, это как перепись населения. Угу. Что он знает, что вот у него там в Ревде, в Екатеринбурге, вот столько-то мужских.
2: То есть именно мужчины облагались.
3: Именно мужчины, угу. Да. И налогу. Сколько с них брать налогу. Налога, да, вот. Дальше. Второе, это формулярные записи. Это все мне сказал Елькин. Формулярные записи – это, ну, заводская, полицейская документация, те же ведомости, приказы, протоколы. Ну, вот если сейчас на наш язык перевести современный, допустим, мы все с вами учились, если взять архив нашей школы, где мы учились, там наверняка, если остались журналы, там наши фамилии есть. Ну, вот типа вот такого. То есть вот искать
2: надо. С оценками.
3: Надо. Да, и, ну и с оценками, да, как учились.
2: Журналы.
3: И вот поэтому вот это вот можно найти в заводских вот таких формулярах. Ну и последнее, третье направление – это метрические книги, которые были в храмах, ну, в скитах, видимо, тоже были, когда еще.
2: Метрические книги.
3: Метрические книги, да. То есть, ну, метрики. Угу. Там обозначалось, и с ними я был знаком, вот, и я с ними серьезно так работал, там всего три колонки. Родился, крестился, женился, венчался, ну, и скончался. Вот три колонки.
2: Угу.
3: Вот. И вот, роясь в ревизских сказках, я, ну, там, знаете, они же все под номерами, там можно, то есть, два тома пересмотреть за день, и можно ничего не найти. Допустим, том пятый, там шестой, приходишь, следующий смотришь, и так постепенно, постепенно. И вот я в ревизских сказках наткнулся на перепись населения 1732 года, в котором было записано, что в 1725 году у приказчика Демидова Савелия Ухова родился сын Фёдор. Это вот с него началась родословная всех Уховых.
2: А вот ведь ваша фамилия, она может быть ведь тоже распространенной. То есть вы сразу поверили, что это вот именно ваши предки?
3: Я потом искал много же этих параллельных фамилий. Нет, не нашел. Я поэтому потом... Я же другие искал. Вот именно он. А потому что последующие уже вот от Фёдора там и дальше, да, что я сейчас расскажу, там уже эти Уховы, они стали разветвленными. Почему именно вот Савелий нету, откуда он прибыл? Поэтому вот тут приходится догадываться, уже зная историю. Если люди знают историю, они, естественно, ну, как-то для себя вычислят. Поэтому я предположил, что Савелий, скорее всего, привезен Демидовыми из Твери или из Тулы. Почему я так посчитал? Потому что, когда я читал тоже о фамилии, просто о фамилии Ухов, откуда она появилась, что как там, я тоже это подробно написал, но сейчас я об этом не буду рассказывать, потому что очень долго. И там именно Тверь упоминалась.
2: Угу.
3: Тверь. А почему Тула? Ну, потому что Демидов из Тулы. А потом еще дальше я читаю, когда, ну, уже читаю о тверских Уховых, наткнулся на такие слова, что в Твери часто были пожары, сгорали дома, люди оставались на улице, и Демидовы их брали и как бы предлагали им договор и увозили их на Урал. Вот это примерно, это как версия. Примерно вот такое предположение, что вот так мой Савелий Ухов-то и появился. Но он был приказчик. А приказчики, это, знаете, это, ну, сразу что бросается в глаза, это образованные люди, это умели писать, читать. Потому что приказчикам безграмотного не поставят. Вот. А раз читать, писать, они часто сопровождали эти баржи с продукцией Демидовых. На заводе руководили, ну, и так далее. Там всякие были направления. Кто-то был, ну, как начальник цеха, кто-то там еще кто-то, вот, может, кто-то даже бухгалтерии заведовал там деньгами, вот. И поэтому там впоследствии, когда я уже Уховых-то вычислял, там есть и счетоводы, и певчие церкви, и регенты, и преподаватели, там вот много таких, и купцы, вот. Поэтому они, конечно, разветвленные, военные есть, вот. Поэтому вот именно вот когда я нашел Савелия Ухова, ну все, вот с него и начал. Потом, ну, кстати, это были государственные крестьяне. А, ну, если еще немножко, почему они образованные, я это потом узнал, я сначала-то не мог этого понять. А, мои предки, они были староверы. А староверы воспитывались в скитах. А в скитах Библию изучали. И читать умели, и писать. То есть вот это еще тоже накладывало отпечаток, что они были, ну, более-менее образованными. Вот. И поэтому вот в моих подсчетах по ревизским сказкам Федор Ухов Савельев, Савельевич 1725-1805 года, это было первое поколение Уховых на Урале. Не считая Савелия. Я уж Савелия не считаю. Потому что у Савелия тоже, кроме Федора, могли быть другие дети, но они остались в Центральной России. А девочки, кстати, не учитывались. Вот. Поэтому даже впоследствии, когда я там изучал все эти родословные, допустим, детей-то же было много, по 10, по 12 человек, они все были записаны. Допустим, 4 мальчика, 8 девочек. А девочки все равно, они в ревизских сказках, они не учитывались. И вот когда я начал составлять свою вот эту родословную, я обратил внимание, что вот эта вот самая семейная хроника родословная, она очень похожа на Библию. Да. Ветхий Завет, Бытия, помните? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее, и так далее. Вы понимаете? И думаю, так вот, ага, от Федора вот пошли Константин и Евсей. Дальше стал там смотреть. Евсей уехал с семьей в Бессердь. Вот это мне упростило мои поиски. От Константина уже пошли мои ближайшие предки. Вот. Константин, родившийся в конце 18 века, породил вот Иоанна, Фадея, Василия и Александра. Александр – это вот мой прапрапрадед. Александр Ухов, 1801 года рождения. Почему Александр? Ну, скорее всего, потому что в это время, ну, это моя тоже версия, в это время на престол царский взошел Александр I. Вот, думаю, значит, в честь царя. Вот. Ну, а потом уже я перешел к метрическим книгам. И вот тут тоже очень интересно, хочу поделиться тем, что я месяц-полтора потерял, ища своих предков в метрической книге Архангела Михаила храма Привде. Не нашел. Уже отчаялся, думал, ну все, значит, не найти мне ничего. А потом мне сказали, так раньше же еще был Свято-Троицкий храм в Ревде. Может, там? А где он сейчас? А сейчас его снесли. Его снесли большевики. Вот. Ну, я думаю, а есть в архивах? И, да, вот книги. И мне дали книги. Ну, там не все, там они же под... 1, 2, 3, 4. Я, по-моему, взял, допустим, 8-й. 8-й том я взял именно вот из метрической книги из Свято-Троицкого собора. Открываю, и вот тут... Ну, это мне, видимо, Господь Бог уже помог. Натыкаюсь на рождение Александры Уховой 1895 года. Думаю, так это же тетя моей мамы. И вспоминаю, как в в 6-летнем возрасте, так как нас не с кем было оставить с братом, мама взяла нас на похороны в деревню Бобровка. 60-й год это был. И хоронили как раз вот Александру Ухову.
2: Это вообще удивительно.
3: Вот. И потом, я же помню надписи-то на кресте, 1895-1960. Думаю, так это же она. Ну и все. Воспрянул духом, думаю, ну все. И тут, естественно, уже раз я нашел ее, а там уже проще стало. Я уже тут же нашел другую Ухову 1891 года, Анастасия. И деда своего нашел 1901 года. То есть вот-вот-вот и прадеда нашел. И получается, вот это все у меня, ну, как бы сложилось. Сложилось. И единственное, что когда я узнал, что Свято-Троицкий храм – это храм единоверческий, тогда мне пришлось, ну, ознакомиться, что такое единоверы. А это, оказывается, ну, так скажем, патриоты своей родины, России, потому что староверы – это оппозиция. Вот, я как-то староверов не всегда не очень понимаю, принимаю. А вот единая вера – это все-таки, ну, как писал Мельников-Печорский в своих, это, в лесах, на горах, он писал, какая разница, как писать, один ас или два, и как креститься двумя или тремя перстами. Главное, у нас един дух, единая вера, единоверы. Вот. И единоверы, они, естественно, они служили на благо своего отечества.
2: То есть мы единоверы.
3: Ну, не мы, конечно, я-то сейчас православный, потому что все церкви единоверческие закрыты были в середине 19 века.
2: Надо разбираться с этим вопросом.
3: Нет, закрыли, закрыли.
2: Да. Нет, это интересно.
3: Их закрыли, скиты разогнали все, вот, и все, они, староверы ушли в подполье, а единоверы стали ходить в православный храм, и там их записывали, все.
2: Ну, вот я и говорю, что это наши потомки.
3: Вот.
2: Ну, единоверы.
3: Ну, да, да. Это, знаете, вот я когда тоже еще, ну, студентом был, офицеры фильм-то, наверное, помните?
2: Конечно.
3: Там есть такие
2: любимый
3: слова.
2: Любимый фильм.
3: Вот, ну вот, у меня тоже один из любимых. Там есть такие слова, что, думаю, вот как, вроде красные комиссары, вот на них служат, не пошли в оппозицию. И там эти вот слова Васильев очень сильные написал. Есть такая профессия – родину защищать. То есть какая бы власть ни была, царская, не знаю, там, большевистская, брежневская.
2: В Москве даже такой огромный плакат висел из этого фильма.
3: Есть такая профессия.
2: Огромный, прям
3: вот.
2: На торце дома Слоновым есть такая профессия,
3: вот.
2: Родину защищать.
3: Вот. И поэтому я от этих слов отталкиваюсь, переделал, что единоверцы – это те же патриоты России, которые просто хотят служить на благо своего государства. Вот и все. И поэтому мои предки, они, естественно, ведь не только все приказчиками были.
2: Которые
3: были
2: хотят
3: бухгалтерами, служить России. Да. Дед мой был ямщиком. Вот. Потом, значит, когда их национализировали, все конюшни в Зеленой Роще, он пошел работать бригадиром на железную дорогу, на станцию Уктус. Ну, на войну призвался, отслужил. Служил. Ну, это тоже сейчас время уйдет, что там в 3-й гвардейской дивизии он служил, потом, возможно, и в Уральском добровольческом танковом корпусе. Это точно, конечно, неизвестно, потому что эти данные никто не дает, не раскрывает это все. Вот. Погиб в 44-м году, приходится догадываться, или в Крыму, или, ну, все-таки на Украине. Погиб он на Украине при взятии, ой, при форсировании, скорее всего, Южного Буга. Поэтому вот, когда я всегда считаю, что воевал за Украину, значит, за советскую Украину, за нашу Украину. Поэтому, естественно, где-то там у него, наверное, и могила находится. Вот. Ну, в Каменец-Подольске где-то там. Ну, в общем, я на могиле не был, потому что я так и не нашел ничего. Вот.
2: Сегодня, дорогие наши слушатели, в цикле передач «Гость в студии» принимает участие Юрий Александрович Вторых-Ухов, актер, преподаватель, журналист. И мы говорим о создании генеалогического древа, и Юрий Александрович как раз такое древо выявил своей семье, и о чем сегодня речь в нашей передаче. Юрий Александрович, вопрос мой еще раз прозвучит повторно, может быть. Вот для чего это все необходимо в любой семье? Для чего нужно вот этим всем заниматься?
3: Понятно. Ну, для того, что раньше наши все предки именно этим занимались.
2: Именно этим и занимались.
3: Да, потому что без прошлого нет будущего. Или как я вот, у меня книга, я выпустил, ну, сам издат, выпустил книгу свою в 2008 году, которая называется «Будущее наступает сегодня». То есть, если мы прервем ниточку, связующую между прошлым и будущим, мы непонятно куда идем. Это вот как в армии нам говорили, вы знаете, за границей, там, значит, там... Прекрасно понимаю, что Ивана, который прошел войну, победоносно освободил Европу от фашизма, его бесполезно переубеждать. А вот они говорят, бей по Ванюшке. Молодой, он ничего не понимает, он глупенький. У меня даже там статьи вот в этой книге «Будущее наступает сегодня». «Без Бога в душе, без царя в голове». То есть моя соседка говорит, так... Какая там сейчас молодежь, пьянь да наркомань. Но это было еще в конце 20 века. Сейчас-то уже компьютеризация идет. Они уже на этом.
2: А наркоманов сколько в Екатеринбурге вот, молодежи?
3: Да, вот.
2: Знаете, как много?
3: Я знаете, на это что сказал? Я говорю, вы знаете, я бы, конечно, может быть, я же преподаватель студентов, студентами работаю, я бы разочаровался, что да, вот кого мы учим. Но меня подогревают, что у нас очень много кадетских школ. Там наркоманов нет. Там защитники Родины. Миссионерских школ. Этих вот. Церковно-приходских. Вот. Вот это меня греет, что значит не вся молодежь-то потеряна. Да, потеряна. Заводские окраины. Они как были, так и они и есть. Даже вот смотрите, вроде большевики совершили революцию. Все там для рабочего класса. А самая главная преступность была именно в среде молодежи рабочей. ГОП, стоп. ГОП, городские общежития пролетариата. Вот где нельзя было пройти, где тебя могли ограбить. Получается, их же власть, и они же первые грабители. Поэтому если раньше развращал комсомол, пионерия, иконы... На иконы гадили, еще где. То после войны 45-го года стали эти «Голос Америки», BBC. Естественно, они пытались развратить нашу молодежь, лишить ее стыда, там, совести, любви к родине, патриотизма. А сейчас этим занимается компьютер.
2: Сети.
3: Вот именно, получается... Не зря же хотят, даже за границей хотят запретить компьютеры. По крайней мере, там, до какого-то возраста. Ну, то, что проще, конечно, родителям дать телефон на ребенку и сиди, играй, только нас не отвлекай. Но это неверно. Верно, все равно надо возрождать семейную хронику, что вот я делаю, и обязательно возрождать. Семейное воспитание, как наши бабушки. Раньше ведь школы были, церковно-приходские школы были 3 лет, 4 лет. Конечно, школу нельзя как бы вычеркнуть, но она дает образование. А воспитание должны давать все-таки родители, а не то, что давайте школу воспитывайте. Я 1 сентября был на Дне знаний. Меня пригласили... Ну, как ветерана, там, не знаю, одного из первых выпускников нашей школы, номер 21 Чкаловского района. Ну, напутственные слова сказать первоклассникам, выпускникам будущим. И вот я же сказал там примерно им, что, ну, поздравил с Днем знаний, что вы живете в великой стране России, в стране великих Ломоносова, Пушкина, Яблочкова, Менделеева, Черепановых, Артамонова, Сикорского, Циолковского, Королева. Великая страна, великие личности, великое достояние нашей России. Что я и пожелал первоклассникам учиться, и чтобы продолжать дела дедов, прадедов, и шагнуть дальше, покорить Луну, в конце концов, что нам не удалось нашему поколению и поколению Королева, там, Циолковского, и освоить ближайшие к нам планеты Венера и Марс. То есть это будущее. И сказал, добрый путь в будущее. Вот так же. Без семейной хроники не может быть будущего. Иваны родства не помнящего, они становятся людьми мира. Это вот, что меня поразило, кстати, вот сейчас немножко отвлекусь, сказали у школы, когда, что есть первоклассники, которые еще не умеют писать. И вот это настораживает, потому что молодые ребята сейчас не понимают почерк, не понимают буквы М, Н, они понимают все только вот...
2: Кнопки.
3: В кнопках, да. И это очень настораживает, потому что я помню, когда я во втором классе учился, у меня была, ну, по-отчиму бабушка, она была безграмотной. Она диктовала, я писал письма. Ну, она-то жила еще в то время, то есть до ликвидации безграмотности, так скажем. Поэтому ей как бы простительно. Но, с другой стороны, она очень знала много наизусть всяких библейских
2: текстов,
3: да, и пела их, и читала. Память-то была хорошая, но вот писать не умела. Ну, поэтому, конечно, опасно просто за будущее. Это, если такие ребята будут ничего не понимающие, это, знаете, как Гитлер говорил? Гитлер говорил, ну, вот насколько я помню, а народу думать не надо. Он, главное, пусть там научится считать до 25, чтобы, ну, в магазинах его не обсчитали, и знаки дорожного движения соблюдать.
2: И он еще говорил, что водка должна быть.
3: Ну и водка. Вот, чтобы
2: питье, алкоголь.
3: Чтобы, да, чтобы под машину не бросаться, чтобы приехали на красный, зеленый свет, а все остальное за них будет думать кто? Фюрер. То есть я, Гитлер. Поэтому, естественно, такая страна опасная. И поэтому, конечно, мы все за то, чтобы наши дети жили лучше нас.
2: Поэтому... Все это ради, в общем-то, это ради них и делается. Так
3: ради них и ради, конечно, вообще нашей государственности. Потому что, ну, уступать тоже ведь нельзя. Ну как?
2: Нет.
3: Вот, ну как?
2: И вообще вот соглашаться с этими...
3: Я вот еще вот в своей книге, в этой, которую я пишу, «Семейная хроника», я там, естественно, и о храмах пишу, и о том, что вот большевики почему-то боролись нещадно с храмами. Два кафедральных собора было, Екатерининский и Богоявленский. Это же было вообще, это доминанта было, центр города, плюс Большой Златоуст. Это такая была красота. Высокие здания на уровне, ну, этих двух-трехэтажных там. И снесли в 30-м году, взрывали с третьего, четвертого раза. Бог противился, не давал этого делать. Взорвали все-таки. И этот штиль сейчас поставили на городской исполком. Штиль с кафедрального собора. Вот. Я, конечно, как человек православный, считаю, что, ну, за счет грабительства храмов, в которые вкладывалось вообще, вкладывались все заводчики, капиталисты, да простой народ. За один только 22-й год уничтожено было 34 пуда золота, с храмов были сняты. Но я вот сегодня был у вас тут, ходил по двору Иоанна Предтеченского, там эти данные висят. Думаю, ну вот, пожалуйста, ну надо же. Конечно, вот большевики из храмов, не считая национализации и не считая раскулачивания, только из одних храмов они взяли 90 годовых российских бюджета. Так на эти деньги, конечно, можно было жить безбедно. Вот мы и прожили до 1989 года. Вот. А потом у нас денег не оказалось. Пришлось делать перестройку. Поэтому, естественно, вот все эти нюансы, все эти вещи, надо, чтобы молодежь знала, тогда прошлые, все эти ошибки наши прошлого, чтобы больше не повторялись. Потому что, вот смотрите, вчера я слушал дебаты, сейчас же выборы, и там тоже прозвучало. Отобрать все у богатых, поделить, коммунисты, КПРФ говорят, поделить все. И им, как бы, ведущий говорит, так поделить, и отобрать. Ну, а дальше-то что? Все так же проедим и опять... Поэтому,
2: нет,
3: есть такие мысли. Есть такие мысли, да.
2: Ничего, все разваливается.
3: Конечно.
2: Все разваливается.
3: Поэтому вот Достоевский сказал, русский человек – самый прекрасный человек на свете, если он православный. Русский человек без православия – дрянь, а не человек. Поэтому, естественно, я хожу, слова. Молюсь и верю, и надеюсь, и осуждаю. Я еще, когда не было у нас храма на крови, там стоял крест «Склонись, Россия, на колени к подножью царского креста». Я там частенько бывал, посещал, что действительно, и царской семьей занимался я долго тоже. Поэтому, естественно, это все история. Вот.
2: Юрий Александрович, я хочу сказать еще уже в завершении нашей сегодняшней передачи, что 25 сентября этого года в культурно-просветительском центре «Царский» в конференц-зале состоится с вами встреча как раз по вот вашей теме, вашей работе. Это создание генеалогического древа своей семьи в 18 часов 30 минут. 25 сентября, 18 часов 30 минут. Мы тоже приглашаем наших радиослушателей. Пожалуйста, можно прийти и Юрию Александровичу задать вопросы.
3: Ну, это у храма на крови, как раз вот поклонный крест, вот за ним этот находится царский.
2: Да, да, да. Наши слушатели знают, конечно, об этом. Я вас благодарю за очень интересную тему, и действительно, я думаю, что эта тема сегодня многих людей, она по-настоящему волнует, но мы сразу говорили в начале программы, что мы не рассматриваем вот такие вот, как сказать, денежные, компьютерные варианты. Там эти вот сайты запрашивают там огромные деньги. Поэтому нас это не интересует, а именно вот живое исследование и семейной истории своего рода, вот это самое главное. Поэтому большое вам спасибо, и я вас тоже приглашаю к нам на наше радио. Будет что у вас интересного, приходите.
3: Спасибо.
2: Дорогие слушатели, Юрий Александрович Второх-Ухов сегодня принимал участие в нашем цикле передач, гость в студии, актер, преподаватель, журналист. До встречи в эфире и доброго здоровья.
3: До свидания, спасибо.

Дорогие наши слушатели, наш вечерний эфир продолжается. Сегодня воскресенье, 20 сентября. С вами ведущая Евгения Боярских. Познакомьтесь с передачами с 18 часов до 0 часов 20 минут, которые прозвучат на православном радиоканале «Воскресенье». В 18 часов 10 минут в рубрике «Ведущий» святитель Игнатий Брянчанинов «Слово утешения находящемуся в скорби». В 18.30 слушайте репортаж Виктории Кауган. Это интервью с Марией Забегаевой о творчестве и о любви к искусству. В 19 часов 15 минут слушайте программу «Первосвятитель» в повторе. В 19 часов 30 минут звучащая книга протоиерея Алексея Лесняк «Сборник рассказов на родной стороне». В 20 часов 10 минут звучат жития святых Екатеринбургской епархии, исповедник веры Иоанн Кевролетин. На беседы о вечном мы приглашаем вас в 20 часов 20 минут. В нашей студии сегодня иеромонах Иоанн Неврюев, благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме, руководитель паломнической службы Екатеринбургской епархии. С батюшкой мы говорим о духовной жизни человека. Далее в нашем эфире вечернее молитвенное правило. Слушайте его дважды в 21:10 и в 23 часа 10 минут. Псалмы царя Давида вы сможете послушать в 21 час 40 минут. Лев Прыгунов читает псалмы из Псалтыри со 106 по 110. В 22 часа 30 минут духовное слово. Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев. В 23 часа 40 минут мы повторим в рубрике «Ведущий» слово утешения находящемуся в скорби святителя Игнатия Брянчанинова. И в 0 часов 20 минут слушайте «Акафист дня». По учению епископа Феофана Затворника – гуманистическая любовь есть любовь эгоистическая, в которой мы, любя других, любим лишь самих себя. Она действует в нас вследствие страстей тщеславия, корыстолюбия и в силу страха перед общественным мнением, этим современным идолом. Не такая любовь к ближним спасает нас на страшном суде Христовом, а любовь христианская – то есть та, которая исходит из любви ко Христу. Вот почему Господь и сказал ученикам: «Аще кто любит мя, слово мое соблюдет». А любовь к ближним есть одна из главных заповедей.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире выпуск новостей. Новости Екатеринбургской епархии. Желаем радости познания, светлой любознательности и трудолюбия. В воскресных школах Екатеринбургской епархии начался учебный год. Во многих приходах Екатеринбургской епархии в минувшие выходные состоялись первые встречи воспитанников воскресных школ. Были совершены молебны на начало учебного года. Божьего благословения на труды просили педагоги, дети и родители. В первый день состоялись педсоветы, дни открытых дверей, где ребята и родители познакомились с педагогами и узнали о жизни. Воскресные школы, общешкольные собрания, выездные встречи и концерты. В воскресной школе Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга прошел педсовет, посвященный началу учебного года. Возглавили его старший священник прихода отец Иоанн Черных и духовник воскресной школы отец Никита Андреев. Отец Иоанн поставил задачи на ближайший год, затем учителя обсуждали, как их выполнить, как еще больше сдружить детей, какие интересные мероприятия провести. Было внесено множество творческих идей, прозвучало много новых предложений. Жизнь в школе обещает быть очень интересной. Священники и учителя рады встрече с детьми и родителями и ждут всех их с нетерпением, рассказала Алена Анатольевна Богданова, директор воскресной школы. Воспитанники воскресной школы Сергиева Елизаветинского храма города Екатеринбурга собрались в полном составе на молебен на начало учебного года. Учащиеся, их родные вместе помолились и попросили у Господа благословения на предстоящее время учения, добрые труды, терпение, разумение и помощь в освоении знаний. Начало столь важного и ответственного дела, как обучение и воспитание детей, особенно нуждаются в молитвенной поддержке. По традиции всем раздали освященный в ореховый спас грецкий орех, некий символ учения, мудрости и интеллекта из-за внешнего сходства его ядра с человеческим мозгом. Как заметил иерей Андрей Габдрахманов, чтобы добыть знания, надо преодолеть преграду на примере ореха скорлупу, а может и не одну. Начнем новый учебный год с молитвы и упования на помощь Божью, поделилась Елена Анатольевна Шевченко, директор воскресной школы. О воскресной школе храма во имя святых Зосимы и Саватия села Кунгурки после литургии по доброй традиции состоялся молебен перед началом учебного года. По завершении соборной молитвы отец Георгий Измайлов окропил всех святой водой и пожелал всем с радостью начать учебу, не лениться, учиться мыслить, думать и сохранять благоговение и веру в помощь Пресвятой Богородицы, святых угодников Божий и Господа Иисуса Христа. Учащиеся всех возрастов, также их родители, преподаватели учебных заведений храма во имя апостолов Петра и Павла города Первоуральска вознесли молитвы о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в новом учебном году. Екатерина Юрьевна Синягина, директор воскресной школы, сказала, для верующих молебен на начало учебного года имеет глубокое и очень символическое значение. Они понимают, что учеба – дело многотрудное, надеяться нужно не только на себя, но и на помощь Божью. Молебен на начало учебного года состоялся для воспитанников воскресной школы храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Казанская города Екатеринбурга. Настоятель храма иерей Алексей Русин и иерей Георгий Слесарев от всего сердца поздравили ребят и пожелали им Божьей помощи в учебе, усердии, духовной радости и крепкого здоровья. Мы горячо молились за всех школьников, студентов, их родителей и педагогов. Просили у Бога легкого учения, ясного ума, мудрости, терпения, и чтобы любые трудности преодолевались. Любой труд, будь то учеба или работа, дается легче, когда в душе есть опора. Желаем вам радости познания, светлой любознательности и трудолюбия. Пусть молитвы, вознесенные в храме, укрепляют наших детей и учителей на протяжении всего года. В добрый и светлый путь! рассказала Наталья Александровна Камаева, директор воскресной школы. В храме во имя святителя Николая, чудотворца города Екатеринбурга, при Уральском горном университете помолились Богу о помощи и успехах в учебе, а первоклассникам и многодетным семьям вручили небольшие подарки, все самое нужное для школы. В храме во имя святителя Стефана Великопермского города Екатеринбурга после традиционного молебна на начало учебного года ребята из воскресной школы вместе с родителями отправились в парк на лодочную станцию. Сегодня у нас был особенный день. В этом году к нам присоединились замечательные ребята из приюта. Они оказались такими дружными и активными. Кто-то с радостью помогал раздавать угощения малышам, кто-то решил поднять всем настроение и зажигательно станцевал. Было очень здорово. Для младших провели увлекательный мастер-класс. Ребята постарше отправились на спортивную площадку, где их ждали настоящие спортивные испытания. Кто-то подтягивался, кто-то отжимался, кто-то просто пробовал свои силы на турниках. В общем, эмоции били через край. А после трудов всех ждал стол. Поделилась радостью Людмила Владимировна Панова, директор воскресной школы. На страницах ВКонтакте храма во имя Страстотерпца царевича Алексея села Кашино в этот день написали доброе пожелание всем учащимся. Мы просили благословения для школьников и студентов, для педагогов и родителей, но особенно о помощи всем нам в этой главной школе жизни, где наш учитель – сам Христос. Пусть этот учебный год будет для каждого легким на подъем, щедрым на добрые открытия и согретым Божьей благодатью. Вы слушали новости Екатеринбургской епархии. Хранит вас Господь!

Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжается. Скорби — это непременный спутник человека на протяжении всей его земной жизни. Отчего так? И можно ли этого избежать? Как по-христиански относиться к постигающим нас скорбям, болезням, утратам и переносить их с пользой для своей души? Как пережить потерю близких? На эти вопросы мы находим ответы в сборнике «Слово утешения, находящемуся в скорби» святителя Игнатия Брянчанинова. Святитель рассмотрел учение о скорбях глубоко и всесторонне, ибо сам, пересекая житейское море, с детских лет непрестанно подвергался различным напастям. Но благодаря вере в промысел Божий, всецелой преданности святой Божьей воли, достиг блаженной пристани в Царствии Небесном. Слово утешения, находящемуся в скорби. Учение святителя Игнатия Брянчанинова. О скорбях, тесном пути, крестоношении, промысле Божьем и последних временах. Вера, помощница во всякой скорби. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», увещевает нас Евангелие. Просто, истинно, свято это увещание. Надо покаяться, оставить греховную жизнь, чтобы сделаться способным приступить к Евангелию. А чтобы принять Евангелие, надо в него уверовать. Евангелие, как откровение Бога, превысшего всякого постижения, недоступно для падшего разума человеческого. Необъятный разум Божий объемлется верою, потому что вера может принять все, и непостижимое для разума, и противоречащее разуму. К вере способна только та душа, которая решительным произволением отверглась греха, направилась всей волею и силою своею к божественному добру. «Я свет пришел в мир», — сказал о себе Господь. Этот свет предстоял иудеям, облеченный плотью. Нам предстоит он, облеченный в Евангелие. Предстоит этот свет пред нами, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не осудится, а неверующий уже осужден. Обогатившаяся живой верой во Христа изменяется в отношении к видимому миру и земной жизни. Закон и приговор тления, изменение конца в тленных предметах видимого мира — делается для чистых взором их очевидным. Земные преимущества, как маловременные, пред этими чистыми взорами ничтожны. Обогатившиеся живой верой во Христа перелетают, как крылатые, через все скорби. Упоенные верой во всесильного Бога, они в труде не видят труда, в болезнях не ощущают болезней. Они признают единым деятелем во Вселенной Бога, они соделали Его своим живою верою в Него. Из писем. Слово утешения, находящемуся в скорби.

святитель Игнатий Брянчанинов. Оружие против мрачных помыслов печали. Через мрачную глубокую пропасть скорби, внезапно открывшуюся перед вами, перенеситесь на крыльях веры. Не испытывайте волн, недоверчивую стопою размышления человеческого. Идите смело по ним мужественными ногами веры, и обратятся под ногами вашими мягкие влажные волны в твердые мраморные или гранитные плиты. Тем более не идут вам робости сомнения, презрение моря скорбного, презрение ветра крепкого, что призывающий вас ходить по морю скорбей, отделяющий для такового хождения от прочей братьей вашей сам Господь. Это призвание есть вместе и блаженное избрание. Христос знаменует Своей печатью страданий. Он обрел душу вашу благопотребную себе и потому впечатляет ее Своей печатью. И стоит отдельно малое стадо, часть Христова от множества прочих людей. Христовы держат в руках своих признак избрания их Христом, чашу Христову. Их знамя — крест Христов. Далеко-далеко отшатнулись от них сыны мира. Бесчисленную толпою, с шумом, в упоении странном гонятся они за попечениями и наслаждениями временными. Время в очах их преобразилось в вечность. Они проводят жизнь бесскорбную, преуспевают в тленном, забыты Богом, не возбуждают против себя дьявола. Они угодны дьяволу, часть его. Чаша Христова отверзает вход в страну разума духовного, состояния духовного. Вшедший туда и причастившийся трапезы утешения духовного соделывается мертвым миру, бесчувственным к временным скорбям и лишениям, начинает совершать свое земное странствование, как бы несущийся по воздуху превыше всего на крыльях веры. Оковы разума притягивают нас к земле, стране мучений. Находясь на земле, мы невольно подвергаемся и мучениям. Вера поднимает с земли, освобождает от оков, изъемлет из среды мучений, возносит к небу, вводит в покой духовный. Вшедшие в этот покой почивают прохладно, насладительно на роскошно посланных, драгоценных одрах боговидения. Примите эти строки, произносимые от сердечного участия, которое с первого свидания с вами возбуждено во мне вашей душою, носящий во глубине своей какой-то особенный залог. Залог таинственный, боголюбезный, залог богоугождения. Примите эти строки из страны страданий, в которой я поселился очень давно. Богу не было угодно, чтоб я шел путем общим, обыкновенным. Он поставил меня на стезю отдельную, в страну совсем особенную. И редко встречая путешественника, идущего по этой стезе, посетившего эту страну, с которым бы можно было перемолвить слово на том языке, которым говорят в стране той, и которые сделаются мне несколько знакомым. Утешительно звучит он для слуха души моей. В звуках его слышу что-то родное. Что, между прочим, совершается в этой чудной стране? Там непримиримая война, там непрестанные битвы, сечи кровавые между израильтянами и народами иноплеменническими. В числе иноплеменников восстают на израильтян и исполины, сыны Енановы, скорби, приводящие нас в страх, в расслабление, в отчаяние. Соглятай Израиля разум, возвещает о них душе и ее силам. Точно. Размышление, основанное на обыкновенном ходе вещей, помышления собственные и единственно человеческие приносят ужас земли,
Но истинный израильтянин, верный Богу, вводится верою в Бога. Он облечен во всеоружие. «Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их, поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Я рассеваю их, как прах перед лицом ветра, как уличную грязь попираю». Строки из псалмов. Не одобряются в этой войне многие и тонкие размышления, которые силится ум, уповающий на себя, на свою силу, на число и высоту своих познаний, противопоставить напирающим толпам иноплеменников. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Не устоять размышлению человеческому против густых полчищ иноплеменников. Собьют они его, переспорят, произведут в уме возмущение, в мыслях смешение, тогда на стороне их победа. Слово утешения находящемуся в скорби. Учение святителя Игнатия Брянчанинова о скорбях. Вера – помощница во всякой скорби. Продолжение следует.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Мария Забегаева, художница, музыкант, прекрасно играете на гитаре, звонарь храма Космы и Дамиана, а также преподаватель декоративно-прикладного искусства при данном храме. И знаете, я этот храм очень уважаю, люблю, и была на закладке его камня аж в осенью 2019 года, и теперь красавец храм, слава Богу, построен, расписывается, работы много, но всегда, когда встречаю людей из этого храма, улыбаюсь, потому что мы все верили, что храм построится, и он построился. Ну, для начала здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, очень приятно. Приятно поговорить о моей выставке, о нашем храме. Храм действительно наш замечательный, я его очень люблю. Этот храм... единственный храм, который дал мне возможность развиваться во всех моих направлениях. Помимо того, что я музыкант и художник, я еще инженер по ремонту компьютерной техники, и в этом направлении мне храм тоже помогает. У меня там есть своя мастерская, мне выделили, я работаю. Очень люблю наш храм, действительно.
0: Вы, можно сказать, там живете, да?
1: Да, с утра до позднего вечера.
0: Ну вы хоть и питаетесь, все нормально.
1: Чай у нас это... есть замечательная трапезная.
0: Трапезная, точно. И трапезная, как я могла это упустить, конечно, из вида. То есть просто иногда творческие люди, одного человека спросила, ну ты хоть поела? Он говорит, я забыл про обед. Ну, есть такое.
1: Бывает такое. Но батюшка подойдет и скажет, иди поешь, это обязательно, всегда так.
0: Вот и знаете, мы сегодня с вами встретились, чтобы побеседовать о вашей персональной выставке картины. Она открылась 5 апреля в храме в честь Иннокентия Московского, а точнее в галерее храма, потому что сам приход на втором этаже, а на первом такая творческая студия, арт-площадка. И хотелось бы спросить, почему все-таки выставка ваших картин называется «Откровение»?
1: Дело в том, что на моей выставке представлены работы вообще разного периода из моего творчества, от самых первых каких-то наивных таких работ до тех, которые я сделала недавно, уже таких уверенных, профессиональных. «Откровение» оно называется, потому что каждая работа, она рассказывает искренне и честно о моей жизни, о моем внутреннем мире, о моем видении этой реальности. Внимательный зритель это почувствует, увидит. Поэтому «Откровение» — это мое «Откровение».
0: Какие полотна? О чем вот, например, нас сейчас слышат? Лучше, конечно, видеть, когда мы говорим о картинах, но на радио нет такой возможности. Мы сейчас слушаем, например, одна из картин. Как она писалась? О чем?
1: В целом скажу, что я художник-график. Я занимаюсь графикой, это не живопись, но у меня уникальный стиль, смешанная техника всегда. Вот. Я нереалистичный художник, нереалист. Меня тяготеет к разным направлениям начала 20 века. Фовизм, постимпрессионизм, ну и так далее. Ну, например, у меня есть работа, называется «Покой». На ней изображены колокола. Такое утреннее состояние. Не знаю, как описать это словами.
0: Колокола храма вашего?
1: Да, моего храма Космы и Дамиана. Ну, и там прямо чувствуешь, ну, вот это вот покой. Трудно говорить, да, действительно трудно говорить словами о картинах, это лучше увидеть. Почему я вообще первую свою персональную выставку сделала в храме Иннокентия Московского? Дело в том, что мы с моей группой «Северный порог», в которой я бас-гитарист, мы выступали, я посмотрела на зал станции Вольных почт, такой лофт, такой интересный, современный стиль. Очень красивое камерное помещение. И там была какая-то выставка, я на это обратила внимание и сказала, они выставляют очень хорошую графику, мне бы хотелось здесь выставиться. Вот. Поэтому я выбрала этот храм. Замечательная станция Вольных почт. Вот.
0: Да, действительно замечательно. А расскажите, с чего начался ваш путь к живописи? Вы из семьи художников, или вам просто в детстве нравилось рисовать, или вам кто-то подсказал в начальной школе, что у тебя, Маша, есть талант, надо, или родителям сказали, отдайте девочку в школу искусств?
1: Дело в том, что да, я из семьи художников, нас пятеро в семье, и все учились в училище имени Шадра художественном.
0: Все?
1: Я, да. Я не исключение, я училась тоже на станковой живописи.
0: Что такое станковая живопись?
1: Станковая живопись, ну вот это то, что вы видите в музеях. От слова станок, станок — это мольберт. То есть все, что пишется на холсте, рисуется на мольберте, это станковая живопись. Вот. Но тогда я уже поняла, что реализм — это не мое. Сухая вот эта вот школа станковой живописи, она не привлекла меня. Поэтому я стала отходить в другие направления, более там... Одно время сюрреализмом увлекалась, абстракцией, и как-то потихонечку сформировала свой стиль. В итоге стала заниматься вообще графикой. Отец у меня иконописец, мама занималась уралосибирской росписью, она прикладник, художник. Вот. Ну, как-то это, не знаю, изнутри хочется рисовать. Не могу не рисовать.
0: Ничего себе. А портреты пишете?
1: Да, пишу в своей манере. Да. Кстати, на выставке представлен мой автопортрет даже.
0: Вы сами себе написали?
1: Сама себя.
0: А сложно это было?
1: Себя всегда интересно рисовать, но портреты — это же не обязательно передать внешность человека, скопировать, как он выглядит в реальности. Это скорее передать его внутреннее состояние, эту внутреннюю схожесть человека. То есть посмотреть на портрет и понять, да, это о нем, это вот он такой вот тихий, спокойный, это видно по портрету, внутреннее его состояние.
0: Портрет — это психология?
1: Да. Это психология. Цвет — это психология. Каждый цвет на человека действует, поэтому тоже его не случайно используешь, когда пишешь, рисуешь.
0: Проводите ли вы мастер-класс в своей авторской манере, индивидуальной, эксклюзивной, смешанной технике?
1: Ну, мастер-классы я не провожу, но я, в принципе, преподаватель. Я преподаю не только в воскресной школе, я даю и частные уроки от детям от 3 лет до 17, также, если взрослые интересуются живописью, рисунками, я тоже даю уроки. Несколько лет я работала в клубе ЮНЕСКО «Совушка», тоже преподавала рисунок, живопись, композицию.
0: А в воскресной школе один урок в неделю?
1: Да, один урок в неделю, но я стараюсь ребятам дать побольше информации, мне дают такую возможность, чтобы я их когда-нибудь вытянула там с классного часа, что-нибудь такое, все равно, чтобы они рисовали. Детишкам нравится, они любят рисовать, потому что они работают профессионально на мольбертах.
0: Уже в воскресной школе?
1: Да,
0: вы
1: воскресной
0: так
1: в воскресной школе.
0: Удивительно.
1: Когда я пришла туда преподавать, я сразу сказала батюшке, что у меня дети будут только профессионально заниматься. Просто так вот я не буду вести это занятие. И мне сразу сказали, без проблем. Купили мольберты, купили планшеты, купили весь материал, который нужен для изобразительного искусства, и мы стали заниматься. Сразу выделили средства.
0: В воскресной школе ребятки уже выставлялись?
1: Вот готовится выставка.
0: То есть вот с минуты на минуту, так сказать?
1: Да, первая их выставка.
0: Первая выставка ребят воскресной школы храма в честь Космы и Дамиана Осийских. А как вы пришли к звонарскому искусству? Все-таки музыка, да? Живопись, воскресная школа, храм и колокола. Как это так? Смена деятельности для вас отдых? Наверное, такой ответ сейчас прозвучит.
1: Это, не то чтобы это отдых. Дело в том, что как это было. Я долгое время работала в храме, и мне сказали, уже пора на колокольню. И познакомили меня с Александрой Курочкиной. Вот. И она сказала, хорошо, без проблем, сделаем из нее звонаря. И сделали из меня звонаря. Возможно, поскольку я еще и музыкой занимаюсь, у меня достаточно это быстро схватить получилось. И да, вот стала звонарем. Звоню во славу Божию.
0: Музыка и звонарское искусство для вас в одной нише, на одной полочке, или это разное все-таки?
1: Нет, это разное, потому что музыка — это все равно более разряд артистического искусства, когда ты работаешь на публику, развлекаешь кого-то, а все-таки звон — это что-то духовное, это делается ради Бога. Поэтому нет. Я это разделяю. Все равно там для Господа душой работаешь. Как-то так. А тут все равно выступаешь на публику. Пытаешься понравиться. Может даже иногда заработать деньги. Мы иногда зарабатываем с нашей группой деньги своими выступлениями. Вот. Но все равно, конечно, основное мое занятие — это изобразительное искусство. Вот. То есть считаю главным. основном.
0: Да. И поделитесь своими творческими планами. Возможно, хотите в новой технике работать. Возможно, что-то сказать всем сейчас. А может быть, открыть студию при воскресной школе. Студию живописи.
1: Открыть студию живописи при воскресной школе – это было бы замечательно.
0: Я вот посоветую, я вам идею,
1: может,
0: да?
1: Да, может быть, мы откроем. Ну, какие планы? Ну, как у всех художников, хочется выставки, и выставки в каких-то уже более крупных галереях нашего города. Вот. В плане творческого. А кто знает, что там будет, как душа поведет. Посмотрим, что произойдет. Ну, что я сказать хочу? Любите искусство, ходите на выставки, радуйтесь жизни. Кто творит, творите, потому что Господь творил, и мы должны творить.
0: Вы считаете, что это дар от Бога, то, что вы талантливы во всех направлениях?
1: Безусловно, безусловно, это дар от Бога, это дано для чего-то. Я не всегда понимаю, для чего это, но Господь, дар от Него, конечно.
0: А что все-таки для вас на первом месте? Сложно выделить? Звонарское искусство, музыка, живопись?
1: Ну, не хотелось бы что-то выделять. Хотелось бы и там, и там, и там.
0: Ну, вот это как я. Я тоже из стихотворения Агнии Барто.
1: Да.
0: Драм-кружок, кружок по фото, танцевать не петь охота.
1: Да.
0: За кружок по вышиванию тоже все голосовали. Вся жизнь интересная.
1: Я еще люблю в театре выступать. У нас в воскресной школе есть театральная студия, и вот буквально на Рождество я играла Бабу-Ягу, например. Выступаю, и неплохо получается.
0: Вот, здорово. Театр при воскресной школе — это очень мощный инструмент проповеди, я бы сказала. Ну и еще такой вопрос. Стихи, наверное, пишете. Начинайте, сейчас скажете.
1: К сожалению, стихи я не пишу. Я очень люблю стихи, безумно. Я люблю «Серебряный век» и в целом. Но, ну вот это вот, чего Бог не дал, того не дал. К сожалению, не пишу.
0: Ну и возвращаясь к выставке, до какого числа она будет действовать? Ну, сегодня начало апреля, наверное, до середины мая это порадует нас откровение Марии Забегаевой.
1: Постараемся договориться до середины мая, но пока мы планировали весь апрель.
0: Только апрель. И я напомню всем радиослушателям, что сегодня мы беседовали с художницей, музыкантом, преподавателем воскресной школы, преподает Мария декоративно-прикладное искусство, а также звонарем храма в честь Космы и Дамиана Осийских, компьютерным инженером-мастером, да, то есть очень разносторонней, талантливой, многогранной личностью Марии Забегаевой. Мы говорили обо всем, но мы говорили об искусстве, конечно же, в первую очередь. Я вам хочу пожелать вдохновение, вот этой живой веры, то, что вы действительно при храме трудитесь, и на первом месте для вас Господь, а не какие-то такие вот тщеславные мотивы. Это сразу видно, что как вы вкладываете душу, сердце в это, как с детьми работаете. И вдохновение, любви, развитие, конечно, как личности, развитие как личности христианской в том числе, и новых побед, открытий, конечно же, простого человеческого счастья и здоровья.
1: Спасибо. Храни вас Господь.
0: А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч.
1: До свидания. Всего вам самого доброго, самого лучшего. Улыбайтесь, ходите на выставку.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. Вы слушаете новости Крымской митрополии. В Кариизе открылась уникальная выставка путешествия «Православные храмы Южнобережья». И вновь библиотека «Филиал номер 9» гостеприимно распахнула свои двери для людей, наделенных талантом и мастерством, и большим желанием подарить миру красоту, гармонию и души прекрасные порывы. Под началом идейного вдохновителя, главного библиотекаря Инны Смирно, творческое объединение «Арт Карииз» подготовило коллективную экспозицию «Православные храмы Южнобережья», сообщает сайт Крымской митрополии. Талантливые художники создали масштабный проект, в котором передали красоту, духовную силу и мощь православных храмов Южного берега Крыма в формате триптиха. Мастерски запечатлели храм, пейзажную зарисовку и символ православия, каким его увидел и почувствовал художник. На церемонии открытия авторы художественных работ пригласили гостей мероприятия в путешествие по храмам побережья от Фороса до Никиты. Создавая картины в рамках просветительского проекта «Художницы», а авторами стали 12 прекрасных женщин, сердцем и душой выбрали православную обитель, изучали историю появления храма и его духовный путь и развитие. Валентина Грыцев участвовала в реставрационных работах в Форовском храме Воскресения Христовом. Ее картина наполнена светом и радостью возрождения и обновления. В окружении весенней зелени, как символа жизни и пробуждения, величественно сияет белокаменное строение, увенчанное куполами, устремленными в небо. Ирина Клюева, прихожанка Ливадийского храма Воздвижения Христова, приходит в святое место вместе с детьми. Для нее такие семейные посещения – духовно-нравственное очищение, передача традиций из поколения в поколение. Наталья Спивак Копаева, коренная жительница Ялты, рассказала об истории, изображенной ею часовни новомучеников и исповедников российских, построенной на набережной города. Кропотливо создавая картину, Ольга Красильникова сделала удивительное открытие, что на месте нынешнего храма Казанской Божией Матери в Береговом находился древний храм. Работая над выставкой, чтобы передать свое видение храмов как символ веры художницы, использовали различные техники. Елена Медведь-Красницкая для изображения храма архистратига Михаила в Орианде использовала технику чеканки. Благодаря этому ее работы наполнены насыщенным цветом. Ольга Митенко с помощью акварельных красок очень тонко и в то же время органично показала красоту и величественность собора благоверного князя Александра Невского в Ялте. Заслуженный художник Крыма Элеонора Щеглова, в числе первых, познакомившись с экспозицией, назвала выставку «Чистым глотком воды». Для архитектора, лауреата государственной премии в области архитектуры Натальи Стариковой, экспозиция стала очередным открытием, произвела достойное впечатление, порадовала тем, что авторы картин не повторяли силуэты храмов и окрестностей, а глубины изучали появление именно на этом месте православной обители. Ялтинского художника и поэта Валерия Мухина светлые и добрые впечатления от таких картин вдохновили на чтение авторских стихотворных строк. Приглашенный почетный гость, настоятель Кариизского храма иерей Андрей Цышковский отметил большое значение просветительского проекта, созданного и осуществленного под руководством главного библиотекаря Инны Смирно участницами Арт Карииза. В своем выступлении настоятель храма, а его деятельное участие и поддержка помогла осуществить выпуск оригинального проспекта выставки «Православные храмы Южнобережья», пожелал всем авторам картин дальнейшего продолжения уникального просветительского проекта, отцу Андрею, первому из почетных гостей, торжественно был вручен экземпляр буклета. Присутствующий гость, руководитель проектов автономной некоммерческой организации Центра социально-педагогической поддержки и обучения имени преподобного Нестора, летописца Ирина Гришко, отметила, что художницы открыли свои сердца в вере, и поэтому пространство этого проекта может стать площадкой для проведения уроков и для малышей, и для учащихся воскресных школ, и для студентов. Гость из города Саки, композитор и автор песен Анатолий Шёнберг, выразил восхищение и отношение к живописному творчеству вдохновенными песнями. В завершении мероприятия, отмечая первую годовщину объединения, всех угостили тортом с эмблемой «Арт-Кореис». Созданное в сентябре 2025 года объединение вносит свой весомый творческий вклад. За этот период организовано и проведено 3 коллективных выставки, 2 пленэра, 6 блиц-выставок и пленэров в санаториях побережья. Было организовано 8 визитов в мастерские известных художников, творческая экскурсионная поездка в Бахчисарай с посещением Дома-музея художников и искусствоведов Елены Нагаевской и Александра Рома. Выставка «Православные храмы Южнобережья» открыта для посещения библиотеки Кореиза до 6 октября, а затем начнет свое просветительское путешествие по храмам Южнобережья. Выслушали новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, 15 сентября 2026 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Московскую городскую думу, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 150-летия основания храма благоверного князя Александра Невского на территории исторического здания Новой Екатерининской больницы у Петровских ворот, ныне входящего в комплекс зданий Мосгордумы. После молебна в храме предстоятель Русской Православной Церкви посетил торжественное собрание в актовом зале и обратился к его участникам с первосвятительским словом, которое сейчас и прозвучит в нашем эфире.

Уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемые депутаты Московской городской думы, дорогие братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую и радуюсь такой возможности и какие-то слова к вам обратить и послушать вас. Потому что для патриарха очень важна обратная связь с его паствой. Даже если некоторые члены этой паствы в полной мере себя паствой патриарха и не сознают. Но должен сказать, что время как-то очень меняет многое. Если бы мне, когда я был избран патриархом московским, сказали бы о том, что какие произойдут в ближайшее время изменения в духовной жизни нашего народа, то я навряд ли бы это принял всерьез, потому что огромные перемены. И речь идет не только о том, что увеличивается количество пожилых людей в храме, хотя я с энтузиазмом отношусь к этому феномену. Потому что пожилые люди нередко меньше всего способны на какой-то такой подвиг. Сидят дома, смотрят телевизор, ну, можно перечислять недуги старшего поколения. А когда человек, будучи пенсионером и уже недостаточно физически сильным, отстаивает 3-4 часа

И основной приоритет Мосгордумы – улучшались условия бытия столицы. И, конечно, благодаря в том числе и вашей деятельности, укреплялось благополучие ее жителей. Во многом благодаря вам в том числе, Москва сегодня – это динамично развивающийся город, удобный, безопасный, отвечающий высоким мировым стандартам. Ну вот здесь бы я хотел перейти к статистике, потому что статистика иногда убеждает лучше, чем просто слова. Вот общее количество храмов в 2009 году 836. Почему 2009 год? Но это то время, когда вот меня Господь призвал к служению в Москве, и поэтому мне как бы свойственно начинать с этого года. Итак, 836 храмов в Московской епархии. В 25 году 1241. Вот за эти годы плюс 405 храмов. Вот если такую вещь сказать где-нибудь в Париже или в Лондоне, не поверят. Потому что там храмы, как я уже сказал, закрываются, перепрофилируются и так далее. А у нас открываются и строятся храмы. Монастыри. В 2009 году было 25 монастырей. 12 мужских и 13 женских. В 25 году уже 37 монастырей. 17 мужских и 20 женских. Значит, плюс 12 монастырей. Это много, потому что вообще монастырская жизнь, она сейчас находится как бы под сильным таким псевдокультурным давлением в силу такой секуляризации человеческого сознания. То есть люди заботятся о материальном, что естественно, о своем благополучии. Ну, если человек религиозный, ну, в воскресенье в храм сходил, уже хорошо. А вот так, чтобы связать свою жизнь с подвигом, духовным подвигом, которым является монашество, то, конечно, в Западной Европе, я уж не говорю о других, там, за океаном, странах, монашеская жизнь и монастыри просто исчезают. Или становятся таким фольклорным, даже каким-то туристическим объектом. Привозят какую-то экскурсию. Ну, хотите на чудиков посмотреть? У нас тут есть такие. Вот приводят там 5-6 монахов в монастыре, но это уже считается, что чуть ли не лавра. А в России все иначе. Вот если теперь перейти к строящимся храмам, да, то в 2009 году таковых было 90, а вот в 2025 году уже 108. Увеличивается и деятельность епархиальных учреждений, разных. Это отделы, комиссии, которые занимаются текущей епархиальной работой. Они с 2009 года тоже изменилась ситуация. 13 было учреждений, сейчас 27. Высшие духовные и учебные заведения увеличились на одно заведение. Раньше была только Московская духовная школа, теперь еще плюс одна в самом городе Москве. Количество духовенства. В 2009 году было 17 архиереев, а сегодня у нас 25 архиереев в городе Москве. Священников было 897, а сейчас 1449, то есть плюс 552 священнослужителя. В том числе и увеличение количества диаконов. Вот эта статистика, она ведь о чем свидетельствует? О укреплении религиозности нашего народа. Потому что невозможно увеличивать количество священников, если народ в храм не ходит. Только тогда, когда уже батюшка не справляется один, потом двое не справляются, потом трое не справляются. Вот приходят, как говорят, с ножом к горлу к патриарху и говорят: «Дайте нам еще». Ну, стараемся выполнять эти просьбы. И для меня это, конечно, такое очень радостное свидетельство того, что действительно жизнь православия, православная жизнь в столице и в области, несомненно, развивается. Теперь, что касается вот нашей встречи, то она приурочена к знаменательному событию 150-летия открытия в этих стенах храма во имя святаго благоверного князя Александра Невского. Ныне возрожденный храм является местом молитвы для членов Московского парламента и работников городской общественной палаты. И пример подвига великого князя Александра Невского, хранившего крепкую веру в Бога и любовь к родине, родной земле, оказывается, конечно, особенно востребованным в наше нынешнее непростое время, окруженное такими, ну, я бы сказал, не очень благоприятными обстоятельствами.

Убежден, что состоявшаяся сегодня передача в храм частицы мощей святаго благоверного князя станет зримым напоминанием о духовном присутствии великого святого, великого воина, великого правителя земли нашего. По моему примеру, который может помочь всем тем, кто трудится на благо Отечества и его народа. Вот это очень важно осознать. Иногда высокое положение общественное, в том числе и связанное с государственным управлением, создает такое, на мой взгляд, неправильное впечатление. Но все больше и больше удается чего-то достичь. И материального, и общественного, и всего прочего, и комфорта, и так далее. Ну и как бы, ну что же, душа, ешь, пей, веселись, все. Ты растешь. На самом деле нужно помнить, что были времена, когда люди, выдвигаемые на высокие государственные служения, отказывались. Не потому, что у них с головой было плохо, а потому, что очень ясно осознавали ответственность. Чем выше человек поднимается по этой лестнице, тем больше ответственность перед Богом, перед народом и даже перед своей страной. Вот очень бы хотелось, чтобы каждый чиновник, который получает новое, более высокое положение, таким образом назидался бы от своего начальника. Не просто «поздравляю тебя», «ох, молодец, все». Сказать им о чем, что означает это повышение по должности. Это новая ответственность. Если человек верующий, сказать ей большая ответственность перед Богом. Если бы он не очень верующий, ну немножко можно тут то, что называется, страху нагнать, упомянув президента. Тоже иногда помогает, да не иногда, а очень часто. Вот еще раз хочу сказать, конечно, о том, что вот недавно совершившееся обретение мощей великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе, это стало событием действительно исторической значимости. Удивительно, как это произошло, это как будто бы случайно, но никогда такие вещи не происходят случайно. И вот теперь ковчег с частицей и мощей был торжественно, как я уже сказал, принесен во время прохождения многотысячного общемосковского крестного хода, в который явил приверженность православию москвичей и многих прибывших в столицу людей, их любовь и к церкви, и к Отечеству. Подстояние в правде Божией, преданность духовно-нравственным идеалам – это, еще раз хочу сказать, твердая опора, на основании которой становится возможным и созидание достойной жизни. Нематериальное порождает в первую очередь движение к человеческому счастью, а духовное. Может быть, богатым человеком залезть в петлю. Сколько таких случаев. Наше счастье – это не то, что мы видим вокруг, не то, что мы можем пощупать, а это состояние нашей души, состояние нашего сознания. Ведь это каждый испытывал на себе. Я не помню, у кого-то из западных писателей есть такое хорошее определение. Как определить, ты встречаешься с другом там, или с будущим женихом и невестой, меньше всего думая о том, какими материальными средствами они располагают, а в первую очередь почувствуй, что тебе дает эта встреча. Что такое любовь? Любовь – это не материальное понятие. Вдруг что-то произошло в сознании, в сердце. Человек иначе смотрит на того, на которого еще вчера смотрел и внимания не обращал. Это дар Божий, который нужно очень сохранять. Вот почему церковь критически относится к росту разводов в нашей стране. Либо это люди, которые пока не, по непонятным каким-то причинам соединились, может быть, конъюнктура, может быть, карьера, может быть, деньги. Ну, тогда Бог им судья. Но если бы причиной вступления в брак была любовь, и вдруг по каким-то обстоятельствам это чувство начинает деградировать, то здесь надо не своего мужа или свою жену винить, а в первую очередь самого себя. Потому что в твоем же сердце эта деградация происходит, в твоем сознании. Ну подумай, почему? Ну почему? Подумай. Другими словами, я бы еще раз хотел сказать о важности брака, семьи и в сохранении вообще нашего государства, в сохранении духовной, материальной, культурной силы нашего народа. Ну вот я уже сказал, что состояние в правде Божией, преданность духовным нравственным идеалам – это твердая опора
на которой становится возможным, в том числе и созидание достойной жизни. Духовное очень связано с материальным. Вот на этих приоритетах должно базироваться и понятие нормы, которое является центральным в осуществлении парламентом законотворческой деятельности. Хотел бы подчеркнуть отрадно, что вы, досточтимый Алексей Валерьевич, как председатель Мосгордумы, стремитесь создавать необходимые условия, в том числе для реализации инициатив, способствующих утверждению вот этих ценностей, о которых я только что сказал, а также и приумножению национальной культуры и такового наследия. В частности, хотел бы отметить, что весьма важен проект «Дорога в Лавру». Его осуществление позволило сформировать единую систему пешеходной навигации для паломников. Также рад тому, что участие в крестном ходе в День Святой Троицы по участку дороги в Лавру на территории парка Яуза становится доброй традицией, к которой приобщаются и московские парламентарии также. Благодарю вас также и за реализацию проекта «Города-герои», объединяющего жителей России и Белоруссии, и за многие другие полезные инициативы. Вот, возвращаясь к разговору о храме святого благоверного князя Александра Невского, хотел бы вспомнить об исторической роли святого. Полтора века назад он был задуман как духовная лечебница, храм я имею в виду, для пациентов Новой Екатерининской больницы. В 21 же веке он призван стать духовным оплотом для тех, кто заботится о благополучии жителей Первопрестольного града. Храм – это не только неотъемлемая часть национальной культуры и многовековой традиции нашего народа. Обращая мысли от земли к небу, он, храм, напоминает людям в том числе и наделенные, особенно наделенным властными полномочиями, о высокой власти самого Господа, о неизменных божественных заповедях, на которых зиждутся и универсальные нравственные ценности. Любовь, добро, милосердие и справедливость. И любовь, и добро, и справедливость – это не от материального опыта. Это не от обезьяны. Это то, что от Господа пришло. Потому что необъяснимо понятие любви. Ну, необъяснимо. Ну, что это такое? Гормоны, да? А если у человека уже гормоны не работают, что любовь проходит? Нет. Что такое эта любовь? Что представляет из себя это понятие? В первую очередь, если вы хотите спросить себя, я люблю или не люблю, спросите себя так, а что я готов или готова сделать для того человека, в отношении которого у меня как бы есть такое чувство? А чем я мог или могла пожертвовать для него? И потом по списочку. Это же ведь конфиденциально, это вы перед своей совестью. Но этот тест очень важен. И когда вы скажете, ну вот это я бы не могла, да не, ну, или не мог бы, да нет. А я бы, а вот это я бы сделал, нет. Мне так важно быть с этим человеком, я так дорожу. Его любовью запросто бы сделал. Вот эти тесты время от времени надо как бы на себе пробовать, обязательно. И если вдруг что-то заискрило, что-то как-то вот начинает осложнять отношения, попробуйте вернуть силу любви через добрые дела. Вот вера без добрых дел мертва есть. Любовь без добрых дел – абсолютная пустышка. И вот если вы начинаете делать добрые дела другому человеку, то другой человек непременно на это как-то отзовется. Ну вот это такие как бы прописные духовные истины, но я считал необходимым даже вот в этом уважаемом собрании несколько слов на эту тему сказать. Ну, конечно, все вы имеете определенные ответственности за благополучие столицы, причем большую ответственность. И еще раз хотел бы подчеркнуть, что Москва – это, конечно, не только крупнейший социальный, экономический, научный центр, но своего рода это ведь некий знак качества, это ориентир развития для других регионов. Город, с которого берут пример. А вот в Москве так. 25 лет я был архиереем в городе Смоленске. И нередко мне приходилось слышать, а вот в Москве так. Правда, ресурсы Смоленска мешали достичь высот Москвы, но тем не менее меня это тоже мобилизовывало. Вот понимая важность динамичного технического и социального развития, в том числе и города Москвы,
Еще раз хочу сказать, нельзя забывать о духовно-нравственной составляющей человеческой жизни. Вот опять-таки вот эти мысли о вечном, способность выйти за границы вот этих условностей повседневной человеческой жизни, помогают нам иногда прозревать то, что сокрыто в суете каждого нашего рабочего дня. Ну, хотелось бы также еще вот о чем сказать, о важности того, что сегодня происходит и в церковной жизни, ну и в общественной. Это, конечно, удивительное, уникальное, по крайней мере, в контексте Европы, созидание церквей, монастырей, строительство храмов. Также просветительская деятельность, нацеленная на, в первую очередь, на приобщение человека к Богу. И в то же время сам этот процесс неразрывно связан с формированием гармоничной, целостной и духовно сильной человеческой личности. Но если бы этого не происходило, если бы человек не становился сильным, если бы он духовно не рос, ну а зачем тогда храм? Зачем в церковь ходить? Поэтому цель заключается в том, чтобы приобщение к вере сделало человека сильным во всех отношениях, в духовном, в нравственном, культурном и даже в интеллектуальном. Потому что если взять историю церкви, это же ведь история философской мысли, ну и история государственного строительства в масштабах в начале Византийской империи, Римской империи, а потом и тех стран, в том числе и России. Вот хотел бы также сказать несколько слов и о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Это, как говорили римляне, sine qua non. Из этих рамок никуда не уйдешь. Это ваша повестка дня. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающий ответ перед Богом за каждое слово и дело. Помните, те, перед кем вы в ответе, это ваши избиратели, но в первую очередь перед Господом ответственность несете. И чем выше ваше положение, тем больше спрос. И не только со стороны избирателей, а со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность. Это не фантазия никакая. И вот эти обязательства пред Богом должны мобилизовывать наше чувство ответственности за все то, что мы делаем, каждый на своем месте. В том числе и люди, облеченные светской властью. Вот действительно, призвание депутата – это больше, чем просто исполнение каких-то политических или экономических функций. Потому что речь идет о благополучии ближних. А нет больше той любви, как кто душу свою положит за други своя. Вот не подумайте так, что я вас призываю к жертвам. Хотя сколько раз бывало, когда государственные деятели, честно, до конца осуществляя свой долг перед Родиной и перед людьми, жертвовали жизнью. Слава Богу, мы в мирное время живем. Но в чем-то ведь и в мирное время можно себя немножко, как говорится, ограничить, да, для того, чтобы, может быть, более эффективно служить ближним. Я искренне убежден, что столичное законодательство должно быть не просто сводом юридических норм и правил, а действенным инструментом нравственно ориентированного прогресса. Вот вы мало где услышите это сочетание слов. Прогресс и нравственная ориентация. Говорят о научно-техническом прогрессе, да, об экономическом прогрессе. А кто говорит о нравственном прогрессе? Но если нет нравственного прогресса, если нет укоренения человека в способности отличать добро и зла, какой прогресс? Зачем он нужен? Если самое главное, внутренняя, духовная жизнь человека, его сознание никак не совершенствуется, антидуховная реальность нисколько никогда не должна присутствовать в вашем сознании. Вам дали должность, чаще всего это выборная должность. Кто-то действительно с вами связывает надежды, поэтому большая часть ваших мыслей должна быть обращена на то, чтобы не посрамить эти надежды.
а значит, сделать для людей то, в чем они нуждаются. Вот в Московскую патриархию неоднократно поступали обращения по поводу соседства церквей с различными увеселительными заведениями, проведения шумных фестивалей вблизи храмов. Это создает, конечно, диссонанс, вызывает недовольство людей, и, безусловно, необходимо учитывать объективные реалии, конечно, высокую плотность городской застройки, дефицит свободных земель, насыщенность центральных районов коммерческими объектами. Однако ссылки на подобные обстоятельства не должны становиться поводом для отказа от решения непростой задачи по дистанцированию сакрального пространства, в котором необходимы деликатность и тишина, от общественных развлекательных заведений. Эта проблема, конечно, требует гибкого подхода. Ее решение подразумевает выстраивание доброжелательного диалога между городскими властями, церковью, обществом и представителями бизнеса. Но, тем не менее, вот эти темы должны быть в повестке дня. Невозможно одно сосчитать с другим. Вот этот диссонанс, он раздражает людей. Реально раздражает. Ну, верующий человек, рядом с которым, с храмом, как какое-нибудь там музыкальное учреждение или ресторан, где там 24 часа музыка и так далее. Мы спрашиваем, ну куда власть это смотрит? Ну что же, другого места, что ли, нет? Такой я взял пример, вот этот бытовой, но есть и другие примеры, которые свидетельствуют о том, что должна быть чувствительность, в том числе и к организации городского пространства. Вот хотел бы отдельно сказать относительно реформирования столичного законодательства, в том числе в области здравоохранения. Такая деликатная тема, но патриарх не может ее обойти. Вот в России в результате абортов ежегодно лишаются жизни сотни тысяч людей. Какая такая война столько уносила? Ни одна. Мы сами в мирное время, совершая убийство детей в масштабах, которые даже не имели места во время военных действий, что мы делаем? Ну, я как священник могу сказать, что это страшный грех, его надо отмаливать, вымаливать добрыми делами и так далее. Но даже если религиозную составляющую убрать, ну, с точки зрения даже общественной и государственной, огромная страна от Балтийского моря до Тихого океана, слабонаселенная, населения не хватает. Конечно, я понимаю, что вот эти геополитические аргументы меньше всего могут повлиять на человека, на женщину, которая принимает такие решения. Но многие ведь мужья тоже и занимают положение, и то, что называется, в данном случае могли бы поддержать более эффективно свою супругу. Попросить ее не делать то, что она задумала сделать. Объяснить ей. Если она скажет, да вот у нас с тобой с квартирой, я сделаю так, чтобы было получше у нас жилье. Ну, зарплата тебе. Ну, я сделаю, поверь, что-то, чтобы и зарплата была побольше. Ну, сохрани, не надо. Перед Богом будем отвечать. И неизвестно, как эта душа младенца там потом к Господу обратится и скажет, что ж у меня за родители были, которые так меня рано на тот свет отправили. Вот, а в России действительно ежегодно лишаются жизни сотни тысяч детей. Невыдуманная статистика. Вот для противодействия этой демографической, как я уже сказал, катастрофе, многие регионы вводят законодательный запрет на проведение абортов в частных клиниках. В ряде регионов приняты законы, устанавливающие ответственность за склонение к абортам. Убежден, что нам дополнительно стоит подумать об усилении регионального контроля на оборотом средств для самостоятельного прерывания беременности. Кроме того, на уровне всей страны остается нерешенной проблема распространения настоящего мракобесия. Это рынка оккультных и эзотерических различных практик и соответствующая реклама. Как-то нужно подумать тоже. Конечно, для людей неверующих, ну что там, оккультизм, ну какая-то такая экзотика. А для верующего человека это проявление дьявольской силы. У нас что с вами, мало проявлений дьявольской силы? Да он воздействует очень часто и на личную, и на семейную жизнь, толкает нас на какие-то страшные дела, преступления, а иногда просто на голову, то, что называется, затуманивает. Человек теряет жизненные ориентиры.
Вот поэтому ни в коем случае нельзя поощрять вот эти оккультные эзотерические практики. Ну или, как в народе говорят, колдовство. Ну вот, хотелось бы еще раз сказать несколько слов о поддержке семьи, конечно. Думаю, что нужно предпринимать усилия и не останавливаться в этих усилиях, как на региональном уровне, так и на общегосударственном. Полагаю, что следовало бы упростить выдачу пособий многодетным и малообеспеченным семьям, а также процедуру признания семьи малообеспеченной. Вероятно, было бы полезным рассмотреть вопрос предоставления региональных льгот или компенсаций многодетным семьям, в том числе на покупку автомобиля, что стало бы важной мерой их поддержки. Вот не бедная страна России сегодня. Средства тратятся по разным направлениям. Но, может, настало время, когда мы должны сказать, в нашей стране не должно быть бедных. Но не должно быть бедных. Это не значит, что нужно поощрять без человека, который специально не идет на работу, который пьянствует и так далее. Но если это нормальная, здоровая семья, в которой нет реально средств для существования, то очень важно оказывать материальную поддержку. Я знаю, что многие приходы сейчас это делают, но думаю, что это то же самое и ответственность власти. Уважаемый Алексей Валерьевич, дорогие братья и сестры, вот свидетельствуя о добрых чувствах и выражая признательность за эту встречу, хотел бы заверить вас в том, что и Церковь неизменно остается открытой к взаимодействию ради поиска решений по самому широкому кругу вопросов, касающихся жителей нашего Первопрестольного Града. Благодарю всех вас за внимание, и благословение Божие да пребывает над всеми вами. Спасибо.

0: Дорогие наши слушатели, напоминаем, что 15 сентября 2026 года святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл посетил Московскую городскую думу, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 150-летия основания храма благоверного князя Александра Невского на территории исторического здания Новой Екатерининской больницы у Петровских ворот, ныне входящего в комплекс зданий Мосгордумы. После молебна в храме предстоятель Русской Православной Церкви посетил торжественное собрание в актовом зале и обратился к его участникам с первосвятительским словом, которое и прозвучало в нашем эфире.
1: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
0: Продолжается наш эфир, дорогие братья и сестры. Вашему вниманию сборник рассказов протоиерея Алексея Лесняка под названием «На родной стороне». Протоиерей Алексей Лесняк, настоятель сельского храма Воронежской области, напоминаем, активно занимается литературным творчеством, является членом Союза писателей России. Наши слушатели уже знакомились с его рассказами, и сейчас батюшка любезно прислал нам новые. Мы благодарим его за это. Читает Эдгард Запашный.
2: Зимнее тепло. За окошком холодрыга завывает вьюга. Декабрь громоздит в селе сугробы. Забор под окном почти весь утонул в снегу. Только несколько кривых штакетин гордо торчат над бескрайней белизной. Временами сельская жизнь полна романтики. В печи полыхают дрова, в трубе поет ветер. Сижу у окна, соскреб иней со стекла и любуюсь стихией. На моем столе миска со скользкими опятами. Соседка угостила. Долго ловлю вилкой упрямый опенок. Скрипит миска, гудит печь. Признаться, даренные грибы всегда уступают во вкусе и, главное, в настроении своим, добытым в лесных походах. Мой приятель все прошлое лето регулярно звонил мне, предлагал выбраться в лес. Я все ссылался на недосуг, а сам втихую завидовал соседу, который то и дело вечерами выгружал из машины ведра с грибами. Повстречавшись с ним, я частенько пытал: «Михалыч, какая добыча на этот раз?» «Грузди пошли». Позднее снова интересовался: «Теперь что, Михалыч?» «Да вот успенские поперли». «Лето уже заканчивается, если успенские опята поперли. Вот уж и успение на носу. Не за горами и осень. Вскоре зажелтели листья, зарядили дожди. А Михалычу новое удовольствие. Осенние повылазили. Прошедшее лето выдалось холодным, но погребничать, или, как придумал мой приятель, поучаствовать в погребении, однажды случаем улыбнулась. У приятеля как-то осенью лопнуло терпение, к моему счастью. Он не стал звонить, а просто приехал за мной и после службы усадил меня в свою машину. Уже там объявил мне, что корзинки для грибов он захватил, взял пару грибных ножичков. Словом, упаковался за двоих. Заканчивался октябрь. Михалыч, одетый по-осеннему, сидел на своей лавочке и крутил пальцем у виска, глядя, как мы отчаливаем. Дивный осенний лес. Мы добрались до дальнего кордона, углубились по дорожке к квартальному столбу. Там бросили машину и пошли бродить. Мой товарищ сразу честно признался, что Михалыч был прав, когда определил нас в дураки. Время грибное прошло, все, что успело вырасти, уже давно собрали. Но дело вовсе не в грибах. Просто если за весь сезон ни разу не выбраться в лес, то целый год потом можно будет вычеркнуть из жизни, как прожитый порожняком. Я его поддержал. Мы бродили среди старых разлапистых сосен, как будто бы в поисках маслят. Маслят, конечно, не нашли, но нашли много-много интересного. Видели белку. Она скакала высоко-высоко в сосновых макушках. Казалось, что где-то под облаками. Осеннее солнышко золотило ей шубку. Видели веселого ежа. Он прогуливался меж пней, что-то вынюхивал и задорно улыбался. В рифму ежу повстречали ужа. Он полусонный, что-то искал. А мы уже не искали. Мы уселись на поваленную сосну и разом выдохнули. Благодать-то, а тишина-то. Ёжик вертелся под ногами и заглядывал в глаза своими бусинками. «Век бы отсюда не уезжал», — выдохнул я, и мой напарник эту мысль поддержал. «Зимой такие воспоминания согревают куда твои валенки. У своего дома напротив, по колено в снегу, топчется Михалыч. Он укутался шарфом и дымит папиросы. Его заметает пурга. Лица не разглядеть сквозь метель и густой папиросный дым. Задумался о Михалыче и вдруг понял, что его лица я не могу вспомнить. Нет, его образ перед глазами, конечно, но он неотделим от фуфайки, валенок и папирос, так что, случись повстречать его без этих атрибутов, то я его и не узнаю, наверное, и примет особых не смогу назвать. Так, ушанка, валенки, беломор, фуфайка. Зато осеннего ежика помню как родного и ужа с белкой. Хоть портреты пиши. Потом, когда еж нас покинул, мы отправились узенькой тропкой в дубовые кварталы. Решили умные опять сыскать. По пути набрели на терновник. Любовались кустами со всех сторон долго, чуть не до заката. Прав был Михалыч, дураки мы и есть. Он бы точно не разглядывал облетевший терновник. Отряс бы все ягоды, чтобы добро не пропадало. Или проходимцу ежу не досталось. Запах леса пьянит, голова кружится. Если Бог на земле нам такую красоту устроил, то что же нас всех ждет там, в раю? Глупые мудрецы любят об этом порассуждать. Говорят, что, дескать, как бы там хорошо ни было, все равно назад на землю захочется. Странный народ. Не знают, наверное, что лучше рая нет ничего нигде. Понятно, что трудно вообразить себя в небесном царстве, над землей, над небом, над вселенной с ее премудростями. Непостижимо далеко от болезней, войн, мизерных зарплат, оранжевых революций, от голода, холода и от жары. Там есть только Бог, целый Бог, а в нем все. Радость и счастье, любовь и жизнь, красота и справедливость. И снова счастье. И оно не заканчивается, потому что времени там тоже нет. Можно даже так не мудрствовать, а посмотреть сейчас вокруг. Из леса-то, из миллиардной частички райского подобия, и то уходить не хочется. На закате бредем тропинкой. На дубовой опушке нас встречает целый собор лесного духовенства. Приятель мне их представил. Перед нами весьма деликатесные грибы. Звать их зонтики. В простонародье — попы. На вкус — куда там твои опята? До чего же им подходит это простонародное название? Если приглядеться, к их великолепной компании, то эти грибы видятся уездным духовенством, которое просто выбралось в лесок от бденных трудов передохнуть. В центре, без сомнения, благочинный. Вся компания в солидных широкополых шляпах, какие нашивало духовенство в XIX веке, все весьма упитаны. Большой благочинный склонился к поникшей братии и будто поучает. Красиво. Незаметно всю полянку накрыли октябрьские сумерки. Мы спасли нашу священную компанию от грядущей лесной ночи и поспешили к машине. Хрущу соседским опенком и чувствую, как улыбаются мои глаза от воспоминаний. Тогда из леса впечатлений мы привезли гораздо больше, чем грибов. Впрочем, ведь за впечатлениями мы и ездили. А грибы так, повод. Будущим летом новые нарастут. Вьюга за окном не стихает, злится. И чем она суровее, тем уютнее становится у протопленной печки. Тогда осенью мы тоже устроили себе похожий уют. На сковородке шкварчали коллеги-попы, на крыльце посвистывал самовар, неторопливо журчала приятельская беседа. Не могу, правда, припомнить, что такое важное мы тогда обсуждали. Делились ли впечатлениями, критиковали литераторов, перемывали кости политикам, не вспомню. Должно быть, такие мелочи не запоминаются. А вот ежа помню как родного, и белку тоже. Тепло. Давид Креститель. Отец Георгий из села Горянина любит жизнь. Он восторгается ею, как маленький, и радуется возможности жить бесконечно на небесах. Когда он проповедует Самвона, то обязательно расписывает будущий рай самыми праздничными красками. Несколько старушек, что стоят в церкви, возвращаются со службы молодыми и воодушевленными. Подумать только, бесконечная, бесскорбная и беспроблемная жизнь. Неужели она наступит? Однажды в церковь вошла немолодая упитанная дама. Неизвестно, слышала ли она рассказ про Царство Небесное или нет. Ее взгляды на жизнь вообще были весьма своеобразными. Народ уже покинул храм, а батюшка что-то замешкался в алтаре. Дама терпеливо его ждала. Был летний вечер. Мимо церковных окон с мычанием протопало совхозное стадо. Наконец и отец Георгий загремел в алтаре ключами. Собрался уходить. Спустился Самвона, и тут дама подплыла к нему с просьбой о помощи. «Батюшка, без вашего совета мне не обойтись. Мне Петровна, ну вы ее знаете, божественная такая, наказала свечку за мужа поставить кверху ногами, ну, чтобы он сдох. Я свечку купила, а где у нее верх, где низ, не разберу. Помогите разобраться, посоветуйте, пожалуйста». Отец Георгий уставился на даму с удивлением. Он растерялся и не знал, как помочь этой прихожанке, чтобы ее муж околел от свечки. Он открыл рот и удивленно хлопал глазами. Дама решила изложить свою просьбу подробнее. «Понимаете, муж такая сволочь, а еще он алкаш, гад и изменщик. Он к Нюрке после работы заходил, а Петровна все видала. Она мне про его похождения всегда докладывает. Добрая она, ну, по-соседски. Я уже вся извелась, высохла вся от тоски. Сил моих нет. Ну, А Петровна-то она, старушка божественная, знает, как кому земельку подсыпать, как кому булавку в окошко воткнуть, и берет за советы по-божески. Ну, ее и спросила, как с мужем-то быть. Она и посоветовала, чтоб он сдох, говорит, надо за него свечку за упокой поставить в церкви, но только обязательно кверху ногами. У попа, говорит, спроси, как и что. Он, дескать, в семинарии обучался. Такие мелочи-то знает, поди. Отец Георгий посмотрел на необъятную, высохшую от горя даму, подумал немного и решил рассказать ей про то, как Бог всех любит, про жизнь, которую Бог всем дает, про жизнь, которая будет там, на небесах, у всех крещенных людей. Он даже открыл для этого рот, но дама перебила. «Вот свечка, видите? Кручу ее в руках. Кручу, а ни верха, ни низа не различу никак». Батюшка взял свечку в руки, расковырял фитиль и показал. «Вот верх». Потом глубоко вздохнул и добавил. «Я храм собираюсь замыкать. Служба кончилась. Идите домой. Там вас муж, наверное, ждет. Скоро корову доить. Одному-то несподручно поди без хозяйки со скотиной управляться. Идите помогать. А в убийцу мы с вами поиграем как-нибудь после». Дама смиренно покинула церковь. Батюшка затушил все лампады, лязгнул засовом на входной двери, щелкнул замком и отправился домой. Трудовой день закончился, и в прохладном воздухе тут же запищали комары. С фермы по окрестным лугам разливается коровье мычание и незлой пастушечий мат. Слева в пруду, чуть пониже церкви, играют золотые карасики. Ребятишки запутались в удочках на берегу. Гуси за день утомились под августовским солнцем. Они уселись у лукичевой калитки и даже не шипят на прохожего в шелестящей рясе. На отца Георгия нахлынуло вдруг поэтическое настроение. «Все наполнено прекрасной жизнью. И потом, — подумал батюшка, — тоже будет жизнь. Но куда прекрасней этой? В миллион, наверное, раз». Толстая дама настигла отца Георгия уже у калитки. От резвого галопа ее иссохшее тело все взмокло. Задыхаясь, она промолвила. «Батюшка, спасибо за совет. Только вот я спросить забыла, на какой подсвечник свечку-то втыкать? И еще, забыла, сдохнет-то он, гад, скоро после этого». Вдохновение отца Георгия враз оставило. От жалости к даме и ко всем жертвам Петровны заныло сердце. Он решил помочь ей спастись, забыть об убийственных планах, скроил страшную гримассу и рявкнул, что было духу. «Дура! А ну пошла отсюда к кузькиной бабушке и Петровну свою божественную с собой прихвати! Уйди с глаз моих! Не то я сам тебе эту свечку поставлю! Я тебе так ее поставлю!» Дама решила не рисковать и поспешила убраться. В селе поговаривали, что местный поп свои обещания обычно выполняет. Расстроенный батюшка вошел в дом и уселся чаевничать. Горячий чай обжигал, и настоятель долго фыркал в свою чашку про то, что одолели Петровны, когда ж их Петровняя дурь уже повыветривается. Молишься за них, молишься, а они... На третьем стакане он успокоился. И тут к нему подкрался 6-летний Давид. Он придвинул табуретку поближе к столу и вскарабкался на нее. Руками, перепачканными зеленкой, он тоже нацедил себе чаю и принялся молча хлебать. Он был задумчив и совсем не слыхал, как отец вопрошал его про обилие зеленки на руках. Заметно было, что в голове пацана копошится занятная думка. Наконец он выдал. «Скажи, пап, а крещенные ведь не умрут и в рай попадут? Все?» «Бог знает», — ответил отец. «Все, кто его слушается, наверное». «Так нам, пожалуй, скучно будет в раю без кошек. Они-то бедненькие, все некрещенные». «Ну, не знаю, кошки ведь нам для этой жизни нужны. Так ведь Господь устроил». Давид еще немного помялся. Он все не решался поделиться с отцом своим великим открытием. В конце концов, не выдержал. «Знаешь, пап, я сегодня подумал, что кошкам тоже не хочется умирать. И я изобрел, как их тоже в рай взять. Я Мурку и Барсика и всех их котят, ну, это, покрестил. А что, запросто взял, тазик принес воды, и все. А еще, только ты не ругайся, потом я поросят покрестил и цыплят тоже. Свинью тоже вот хотел». Тут на столе затряслись стаканы и миски. Отец Георгий от хохота весь покраснел и взмок. Сыну нужно было кое-что объяснить про крещение, но сделать это теперь без смеха все равно не получилось бы. Чтобы отдышаться и успокоиться, он вышел на воздух, на крыльцо. Но тут ему стало еще смешнее. По двору чинно вышагивает крещенный петух. Крещенная курица водит православных цыплят. На карнизе развалился Барсик, толстенный ортодокс. Сад и вся улица утопают в зелени. В палисаднике красно от мальвы. Злые комары к сумеркам расщипались не на шутку. Батюшка прихлопнул одного на лбу и подумал, как хорошо, что Давид не додумался и этих крестить. Гонялся бы за ними до ночи по лесу. И на том свете потом бы от них житья.
0: Вы слушали сборник рассказов «На родной стороне» протоиерея Алексея Лесняка. Текст книги читал Эдгард Запашный.
3: В Екатеринбурге 20 часов.
4: Новости.
5: Дорогие наши слушатели, в эфире новости Крымской митрополии. Севастополь – сердце России. К 90-летию Юрия Михайловича Лужкова. Новый Херсонес приглашает. 17 сентября в Новом Херсонесе прошла мемориальная встреча «Севастополь – сердце России» к 90-летию Юрия Лужкова. Для Севастополя это особенная дата и важный повод вспомнить человека, который в трудные 90-е годы поддержал наш город не словами, а делами. Именно при поддержке Юрия Михайловича Лужкова и правительства Москвы в Севастополе были построены более 2000 квартир для семей военнослужащих, открыт Дом Москвы, появились школы и детские сады, были отремонтированы важные городские объекты. Особое место в этой истории занимает и открытие Черноморского филиала Московского государственного университета в Лазаревских казармах. Юрий Михайлович Лужков говорил: «Севастополь – сердце России, и оно должно биться ровно и уверенно». Для севастопольцев это были не просто слова, за ними стояли реальные поступки, поддержка и внимание к судьбе города. В программе мероприятия встречи с людьми, лично знавшими Юрия Михайловича, показ документального фильма «Шефские связи. Москва-Севастополь. Флот», презентация экспозиции, посвященной его вкладу в жизнь города-героя. Среди приглашенных гостей – ветераны Черноморского флота и 30-й дивизии надводных кораблей, студенты и преподаватели МГУ и Севастопольского государственного университета, курсанты Черноморского высшего военного морского училища имени Павла Степановича Нахимова, представители школы номер 48, носящие его имя, представители молодежи из разных регионов России. Но еще мы ждем ветеранов, военнослужащих, их семьи, студентов, курсантов и всем, кому дорога история города Севастополя. Приходите, чтобы вместе сохранить память о человеке, который в трудное время помог Севастополю выстоять и почувствовать, что он не один. Итак, 17 сентября в Новом Херсонесе прошла мемориальная встреча под названием «Севастополь. Сердце России» к 90-летию Юрия Михайловича Лужкова. Наш выпуск продолжается. От сакского благочения Симферопольской и Крымской епархии в одно из воинских подразделений в зоне проведения СВО передан автомобиль повышенной проходимости «Нива» 2014 года выпуска. Машина в отличном техническом состоянии, оборудована дополнительными функциями. Внедорожник доставил в зону СВО и передали в подразделение священники военного отдела Крымской митрополии. От командования и личного состава передаем самые искренние слова благодарности секретарю Симферопольской и Крымской епархии, благочинному Сакского церковного округа, настоятелю храма пророка Ильи города Саки, протоиерею Иоанну Престинскому, всем священникам и прихожанам храмов Сакского благочиния. Напомним, по благословению благочинного Сакского церковного округа в благочинии на регулярной основе проводится сбор пожертвований для воинских подразделений в зоне проведения СВО. Благодаря таким общим сборам на фронт переданы десятки внедорожных автомобилей, маскировочные сети, линолеум, генераторы, дорогостоящее оборудование для полевых госпиталей и многое другое. И еще одно сообщение. По благословению секретаря Крымской митрополии, настоятеля Петропавловского собора города Симферополя, протоиерея Александра Якушечкина, переданы также медикаменты для воинского подразделения, несущего службу по охране Крымского моста. В состав гуманитарного груза вошли различные медицинские препараты, обезболивающие, противовирусные, антимикробные. Также в ближайшее время состоится передача дополнительного медицинского оборудования, спецодежды и средств связи. Дорогие братья и сестры, это были новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь!

Жития святых Екатеринбургской епархии. Преподобный исповедник Иоанн Кивролетин. 10 мая 1909 года отец Игнатий был рукоположен в иро диакона, а 11 сентября 1913 года посвящен в сан иеромонаха. В сентябрьские дни, когда празднуется память святого праведного Симеона, множество богомольцев и почетных гостей прибыло в Верхотурье. На 11 сентября было назначено торжество освящения нового величественного крестовоздвиженского собора. Чин освящения совершал Преосвященный Митрофан Афонский, епископ Екатеринбургский. Возглавляемая им литургия проходила с особой торжественностью. За малым входом был возведен в сан архимандрита игумен Ксенофонт, а после Херувимской был посвящен в сан иеромонаха отец Игнатий. В апреле 1914 года отец Игнатий был назначен на должность эконома архиерейской заимки села Большой Исток Екатеринбургского

24 года по июль 25 года в разоренной, но еще не окончательно уничтоженной большевиками Свято-Николаевской обители. Сам отец Игнатий всегда хранил живую веру в то, что и в самых скорбных обстоятельствах Господь его не оставит. Этому учил и окружающих. Где бы он ни был, он везде старался поддерживать немощных, укреплять сомневающихся, учил ближних терпеливо нести свой крест. Его добродушие, веселый характер, умение пошутить и принять шутку скрывали глубокую духовную жизнь. Боль за происходящее и готовность взять на себя чужие тревоги. Можно только догадываться, каких молитвенных трудов стоили ему неизменная бодрость духа и неиссякаемое тепло. В 1925 году отец Игнатий был в первый раз арестован и пробыл в заключении в общей сложности почти месяц. Из тюрьмы он передал своей духовной дочери Евлампии, это Евлампия Матвеевна Патрушева в монашестве Евсевия, записку с просьбой принести ему папиросы. Евлампия Матвеевна в недоумении и с жалостью, думая, что батюшка от такой тяжелой жизни даже закурил, выполнила его просьбу. И только позже выяснилось, что он просил не для себя, а для тех, кто был с ним в заключении. Сокамерники искренне привязались к нему. Они впервые общались с человеком, живущим по-евангельски, имеющим истинную любовь к ближним. Из тюрьмы отца Игнатия выпустили ночью. Он пришел к знакомым монахиням, постучался, но себя не назвал. Монахини не стали открывать среди ночи неизвестному, тогда он проговорил жалобным голосом. «Теща меня на улицу выгнала, и здесь не пускают». Тогда они поняли, кто это, и с радостью впустили гостя. После освобождения из тюрьмы отец Игнатий продолжил священническое служение. В течение нескольких лет его постоянно переводили из одного храма в другой. Служил он в селе Дымковском Благовещенского района и на Николае-Павдинском заводе Котлымского района, в церкви Карабашского рудника Кыштымского района и в городе Долматове Шадринского округа, в селе Кисловском Покровского района и на Туринском руднике Надеждинского завода, а также в селе Федьковке Невьянского района. 14 сентября 1927 года он был награжден епископом Кунгурским Аркадием Ершовым, временно управляющим в то время Свердловской епархией наперстным крестом. Отец Игнатий умел находить общий язык с самыми разными людьми, даже с теми, что придерживались противоположных взглядов. Например, своей кротостью и любовью он смог привлечь к себе верующих из села Кисловского, которые едва не уклонились в обновленчество. Когда батюшка прибыл на служение в это село, жители его ходили в храм, где в то время служил священник-обновленец. Поскольку церковь была занята, отец Игнатий стал проводить богослужение в домике одной монахини, жившей неподалеку. Новость быстро облетела округу. Прихожане получили возможность выбирать. На службах в домике становилось все теснее, в храме все просторнее. Когда Великий пост стал подходить к концу, отец Игнатий попросил у обновленческого священника разрешение проводить службы в одном из пределов. Тот уступил ему холодную часть Большой Петропавловской церкви. К Светлому Христову воскресенью в пределе, где служил обновленец, не осталось ни одного прихожанина. Все стояли на службе, которую совершал отец Игнатий. 28 марта 1932 года батюшка был вновь арестован по делу о контрреволюционной монашеской организации Верхотурского района, названному чекистами «Историческая гниль». На допросах он держал себя очень мужественно. На вопрос, состоял ли он в контрреволюционной организации, он ответил: состоял членом монашеской организации, которая после закрытия Верхотурского района в 1934

монастырского монастыря продолжало существовать. Признаю, что действительно, как монашествующий, по своим взглядам и убеждениям был противником диаметрально противоположным установкам и мероприятиям советской власти, что иначе не могло быть. Если разделять полностью взгляды советской власти, значит, нужно перестать быть монахом. Быть монахом – это значит быть врагом советской власти и партии. Для меня монашество важнее советской власти. И я, естественно, был и являюсь врагом последней, но контрреволюционной работы не проводил. На другом допросе отец Игнатий высказал еще определеннее. На поставленный мне вопрос, хочу ли я раскаиваться перед советской властью, показывая, что я раскаиваться перед советской властью не хочу и не буду. Больше показать ничего не могу. Через 3 месяца после ареста было вынесено обвинительное заключение. Иеромонах Кевролетин Иван Афанасьевич, 1875 года рождения, холостой, самоучка, 2 раза арестовывался ГПУ. Обвиняется в том, что, будучи враждебно настроен к существующему строю, состоял членом контрреволюционной организации. Отец Игнатий вместе с другими священнослужителями и монашествующими был приговорен к ссылке в Нарымский край сроком на 3 года. Группу в 40 человек отправили в ссылку этапом, пешком, под конвоем. Истощенных людей заставляли идти и осенью, и зимой. Один осужденный в дороге умер. Отец Игнатий застудил некоторые внутренние органы. В Нарыме у него начались воспалительные процессы и цинга. От болезни язык у него распух так, что невозможно было говорить. Узнав о страданиях своего духовного отца, Евлампия Матвеевна приехала к нему, чтобы лечить его медом, собранным на ее маленькой пасеке. Из ссылки весной 1935 года отец Игнатий уехал в одном вагоне с уголовниками. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, он принимал участие в разговорах, оживленно жестикулировал, даже брал цигарку и, не выпуская ее из пальцев, размахивал руками так же, как они, и так доехал благополучно до Свердловска. Но, добравшись до квартиры знакомых, он обессиленный упал, как только переступил порог. Об этом сообщили и в лампе и Матвеевне, и она увезла его в деревню на пасеку. После ссылки отцу Игнатию было запрещено проживание в больших городах. В 1935-1936 годах он являлся настоятелем Христорождественской церкви села Сосновского Покровского района. Несмотря на тяжелую болезнь, он был всегда удивительно бодр духовно. Часто посещал монахинь в близлежащих селах Маминском и Троицком, а в Кисловском имел даже свою келью. В этих селах было много сестер из разогнанных обителей. Они объединялись в небольшие общины, и в это сложное время под руководством отца Игнатия продолжали вести духовную жизнь. Не было уже монастырских стен, но сохранился стержень монашества. Сохранилось главное — правильное духовное делание, по отношению к которому все внешние уставы и обряды были вторичны. Вы слушаете «Жития святых Екатеринбургской епархии». Преподобный исповедник Иоанн Кевролетин. Продолжение следует.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье», «Беседы о вечном» продолжают наш эфир. И сегодня в нашей студии иеромонах Иоанн Неврюев, благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев и руководитель паломнической службы Екатеринбургской епархии. Батюшка, здравствуйте, благословите.
1: Здравствуйте, Бог да благословит всех нас.
0: Отец Иоанн, мы очень часто поднимаем в нашем эфире тему духовной жизни. И очень много говорили о том, что современные люди, они в понятие духовной жизни вкладывают очень много своего душевного. То есть даже вот одна из наших последних как-то передач была о том, что детям в школе вкладывают такие понятия, что вот ты посещаешь, например, какие-то театры, посещаешь кино, читаешь какие-то книги, ходишь на выставки, совершаешь какие-то путешествия, что все это обогащает твою душу. И мирской человек, именно мирской человек, он так и понимает, что вот это все наша духовная жизнь. Поэтому я думаю, что мы как раз тоже имеем право говорить, не только обращаясь к православным людям, но и к тем людям, которые хотят слышать о Боге, и у которых есть вот эта искра Божия, и которые интересуются вот этим. И для них очень важно, это такое очень важное понятие, что такое духовная жизнь человека.
1: Да, это, к сожалению, наверное, так бывает, но с другой стороны, а что мы ожидаем от школы, да? То есть для школы это нормально, это пережитки советской педагогики, которые у нас остались и которые, наверное, никуда не денутся в ближайшее время. Для них духовная жизнь – это все, что связано с нематериальным трудом, с нематериальной жизнью, не физической жизнью, так скажем, да? То есть эмоции, ощущения, самообразование, музеи, театры, да? У них все это будет входить в понятие духовной жизни. Говорить детям в светской школе о том, что это не духовная жизнь, а как-то по-другому называть, но светская педагогика это делать не будет. Поэтому с этим мы ничего не сможем сделать, надо смириться. И главное, своих детей воспитывать уже правильно, что духовная жизнь – это немножко более строгое, более сложное понятие. Например, Феофан Затворник дает такое очень точное определение духовной жизни. Духовная жизнь – есть общение Духа человеческого с Духом Божиим. Ни с театром, ни с кино. Именно так. Человек и Бог. А часто очень в светской жизни у нас, каких-то не только в школах, но и в других местах, духовная жизнь подменяется на какую-то вот моральную сторону жизни. Быть честным, не воровать, не ругаться матом, помогать пожилым, уступать место в трамвае беременным женщинам. Все это, конечно, замечательно, но это больше про нравственность, про душевную порядочность, чем про духовную жизнь. Этим должны обладать, ну и могут обладать, и должны обладать люди, и даже неверующие, даже далекие от церкви, потому что это просто воспитанность, да, то, что мы называем. А духовная жизнь начинается там, где человек понимает, что без Бога его душа просто задыхается, без Бога он жить не может. Вот там будет жизнь духовная. Пока человек живет только какими-то интеллектуальными, эмоциональными переживаниями души, заботами о теле, конечно, он не живет духовно. Он просто живет физически, живет душевно, может быть. Он может быть очень хорошим человеком, честным, воспитанным, порядочным, но совершенно не знающим, что такое духовность. А духовная жизнь начинается там, где человек пытается проникнуть или стяжать, да, Святого Духа к себе, в свое сердце, в свою душу, где у него начинается жажда Бога. И вот тут уже начинается для него духовная жизнь.
0: Вы знаете, отец Иоанн, что в последнее время ты сталкиваешься с такими понятиями, с такими христианами, которые совершенно не знают святых отцов церкви. То есть не то, чтобы они даже просто никогда их не читали, никогда не знакомились с ними. То есть вот у них какое-то свое, совершенно свое понятие о христианстве существует. И вот это очень удивительно. Вот что вот с этим делать, вот с отсутствием такого образования духовного в человеке?
1: Только читать святых отцов. Это очень сложно, это очень трудно, но духовная жизнь, если мы хотим к ней стремиться, она никогда не будет легкой. Это не развлечение, это не только то, что происходит там один раз по два часа, когда мы приходим в храм в воскресенье утром на литургию, после этого выходим и живем совершенно другой жизнью, да. То есть духовная жизнь, она должна быть постоянно у человека и постоянно с человеком. Поэтому читать святых отцов надо начинать. Может быть, не древних святых отцов, которых сложно читать.
0: Вы можете, да, прямо назвать святых отцов, потому что на самом деле их ведь не очень много, которых можно обратить внимание.
1: Для совсем начинающих, которые только-только пришли в храм, я могу посоветовать, конечно же, несколько авторов, несколько книг, которые очень доступным языком пишут о духовной жизни именно современному человеку. Это схиигумен Савва Остапенко, старец из Псково-Печерского монастыря. Он написал достаточно много произведений. Есть, я не знаю даже, сколько томов, если брать полное его собрание сочинений, выходило не так давно. В Псково-Печерском монастыре это и письма, и какие-то специальные произведения о духовной жизни, которые объясняют ее современному человеку на основании опыта святых отцов и опыта самого схиигумена Саввы, который
0: да,
1: приобрел.
0: Да, батюшка, это современный.
1: То есть это он, современный, да.
0: Да, он, это он как бы обрабатывает
1: да,
0: уже
1: да, да,
0: святых
1: это,
0: отцов церкви.
1: Да, он жил во второй половине 20 века, то есть это практически наш современник. Угу. Кто-то, может быть, даже из старшего поколения еще застал его в живых. Кто-то, может быть, даже был в Печерском монастыре, когда он там старчествовал, принимал паломников, да, было такое. Конечно, Иоанн Крестьянкин из того же монастыря Псково-Печерского, его письма, его проповеди, они тоже очень много могут дать современному человеку, ищущему духовной жизни. Более глубоко уже следующий, наверное, шаг, следующая ступенька – это схиигумен Иоанн, последний старец Валаамский, как он называется. У него есть тоже сборник писем, где он, общаясь с духовными чадами, объясняет им многие вопросы духовной жизни. Причем отец сам он был совершенно простым, таким не академическим богословом, и вот он совершенно простым языком объяснял, совершенно простым языком писал свои письма. И тоже очень хороший автор, это игумен Никон Воробьев, тоже есть издано много его писем, его
0: ученик святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Игнатия Брянчанинова, да. Но Никон Воробьев, он более сложным языком объясняет то же самое, что пишет схиигумен Иоанн. Для более, так скажем, образованных людей, если провести такие грани, может быть. И, конечно же, Феофан Затворник, святитель Феофан Затворник, любые его книги, письма. Есть у него письма, адресованные мирянам, есть письма, адресованные монахам. Вот если брать письма, адресованные мирянам, то для мирян, я думаю, что этого будет достаточно. И более сложный, но тот автор, к которому, я думаю, мы должны стремиться все, это, конечно же, уже названный вами святитель Игнатий Брянчанинов. Вот Игнатий Брянчанинов, он переложил на современный ему язык XIX века, но для нас это уже, конечно же, сложный язык. Но все равно переложил все богатство святых отцов.
0: Но сейчас
1: древних.
0: Звучит книга святителя Игнатия, вот такая толстая, нам подарил издательский отдел нашей епархии. И мы как раз святителя Игнатия сейчас очень много будем читать в эфире.
1: Это замечательно, можно слушать.
0: В современном мире, как их нужно будет терпеть, эти скорби.
1: Да, кому-то легче слушать, кому-то легче читать. Мне всегда было легче читать.
0: Да. Соглашусь с вами.
1: Ну, слушать по радио, наверное, тоже интересно.
0: Ну, вот на этом можно пока остановиться, да?
1: Вот на этих авторах, да.
0: Да,
1: если освоить этих авторов, если их прочитать, я думаю, что это будет не то, что становится, это будет прям достаточно. Конечно же, обязательно нужно читать Священное Писание, Евангелие обязательно, и обязательно читать толкование на Евангелие, чтобы не было толкований собственных.
0: Да.
1: Потому что мы можем уйти по нашему человеческому рассуждению в такие дебри, тем более, если у нас нет опыта понимания Священного Писания правильного, вот, то тут обязательно надо какие-то толкования. Или Иоанна Златоуста, или какие-то другие, кому что ближе. Вот, и обязательно, чтобы сверять наше понимание Священного Писания с пониманием его святыми отцами.
0: Дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня иеромонах Иоанн Неврюев, благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев, руководитель паломнической службы Екатеринбургской епархии. Мы говорим о том, что такое духовная жизнь. А почему так важно, чтобы человек правильно сознавал задачу своих личных усилий в духовной жизни? И очень хороший пример – здесь можно привести, когда действительно существует большая разница между человеком, который грешит и сознает, что он совершает грех, и человеком, который совершает тот же самый поступок, но считает, что в этом нет ничего плохого. И вот как раз вопрос личные усилия в духовной жизни, так как перед каждым христианином все равно стоят свои христианские задачи в духовной жизни.
1: Свои задачи вы что имеете в виду? Я не совсем понимаю. Потому что задача у нас одна, да, стяжать Святаго Духа. Она у каждого. Но каждый, конечно же, по мере своих сил делает эту задачу. И не все делают ее одинаково.
0: Как этому стремиться стяжать Святого Духа? Как это можно сделать?
1: Вот основной прием, который есть, как сказать, фундамент духовной жизни, это все-таки покаяние. Духовная жизнь, она ведь начинается не с какого-то поиска каких-то, может быть, там, высоких духовных состояний, умиления, чудес, чтобы начинать вот там ходить по водам, передвигать горы, там, что-то такое делать, то, что будет удивлять умы самого человека, который это делается. Она начинается на глубоком осознании в своей поврежденности грехом, своей привычке к греху. И святитель Игнатий Бринчин, например, об этом так и писал, что начало, основание и вершина духовной жизни, я сейчас цитирую святителя Игнатия, в православии это сугубое покаяние. Через покаяние только мы можем приступить к какому-то началу духовной жизни. И этот процесс у нас, он будет постоянным, он никогда не будет останавливаться. Если мы к нему начнем и будем правильно его проходить.
0: А вот вы смотрите, если человек уверовал в Бога, вот пришла к нему вот эта благодать Божия, я вот сейчас в данном случае про себя говорю, у меня никакого покаяния не было. То есть это была такая радость, это такое счастье было, что вот ты стал другим человеком, что тебя вот просто накрыла вот эта Божья благодать, и Господь тебе сразу дает столько даров и столько, ну, вот этой вот необыкновенной какой-то радости.
1: Это естественно.
0: И только потом уже начинаешь осознавать, что изучая, придя в храм, знакомясь с батюшками, и это очень не сразу происходит. Вот когда ты вдруг
1: даже чуть-чуть точнее сказать.
0: Да.
1: Не потом, не когда-то, а примерно через 3 года.
0: Вот так даже. Возможно.
1: Все примерно одинаково через это проходят. Действительно, есть святые отцы выделяют 3 периода духовной жизни, которые проходит каждый человек. И прообразовательно это соответствует 3 этапам, 3 временным отрезкам странствования ветхозаветного израильского народа из Египта к земле обетованной. Первый период духовной жизни – это период, призывающий благодати Божией. Вот когда
0: который я вам сейчас
1: сказала. Человек обратился, человек уверовал, и он получает благодать Божию, и ему легко все. Он может выстаивать длительные богослужения, он может вычитывать молитвенные правила огромные, он может поститься на воде и хлебе, и все это он будет проходить как-то легко. Священные книги какие-то вот читать на одном дыхании, все будет вызывать восторг, все будет вызывать такие светлые чувства. И даже горячо каяться он будет. То есть все у него будет получаться легко. Будет меняться его мировоззрение, его взгляды, он будет становиться, начнет изучать уже православие, православное учение, изучать святых отцов. И рано или поздно, ну, в среднем, как святые отцы указывают, все-таки 3 года, почему я назвал эту цифру, она есть у многих, она встречается. Через 3 года это пойдет на спад, то есть все это уже станет восприниматься как такая рутина. Вот, и уже и службы начнут утомлять, посты будут утомлять, вот, и тут человеку нужна будет работа над собой, для того, чтобы понять, а изучить себя, заглянуть в себя и понять, а что для него приемлемо, какие объемы, да, молитвенного правила, какие объемы поста, потому что у нас есть люди, и с ограничениями по здоровью есть, или с ограничениями по работе, по какому-то образу жизни, которые не смогут полностью, вот, как сейчас модно говорить, по уставу, хотя для мирян устав – это понятие достаточно условное, но все равно даже миряне любят по уставу совершать молитвы, по уставу поститься. И человек...
0: Хорошо, что это сохраняется, это очень радостно. Чем не заменилось, понимает, что есть устав церкви.
1: Скорее, это неправильное понимание слова «устав». Ну, это отдельная тема, не будем сейчас об этом говорить, да. Это глубокая тема, более сложная. Да, хорошо, что у человека есть какие-то ориентиры, вот так скажем. На что-то он ориентируется и понимает. Ориентироваться должен, в первую очередь, на свои силы, на самом деле. А не на силы святых отцов 4-го, там, 3-го и так далее веков, которые жили совершенно в других условиях, в другое время и с другим образом жизни. Вот. И когда современный человек, который живет в мегаполисе, работает на работе, у которого семья и дети, начинает ориентироваться на жизнь Макария Великого, и Антония Великого, Пахомия Великого и других пустынников, которые жили в Египте в одиночестве, в пустыне, ну, и думать, ой, я никогда не стану святым, потому что я не могу есть там, 1 раз в неделю, 1 раз в 40 дней, как это делали святые, вкушать пищу, там, потому что у него семья, у него дети, у него работа. Вот. Конечно, такие ориентиры начинают вводить в уныние, и люди тогда начинают бросать все. Мы прекрасно помним этот период, наверное, 90-х годов, когда наши церкви были переполнены людьми, которые вот эту почувствовали эту призывающую благодать, но над собой не работали. Над собой они никаких действий не делали, они просто
0: сколько нас таких?
1: Питались этой благодатью. И когда она кончилась, когда Господь сказал, ну вот давай, теперь уже пора.
0: Многие
1: ушли из храмов. Да. И я думаю, что каждый по себе может вспомнить свое воцерковление и вспомнить и отмерить эти периоды в своей жизни. Вот. И вот этот второй период, который может продолжаться всю жизнь у человека, это период его трудов, которые он полагает в этой духовной жизни, на эту духовную жизнь. Это и есть тот самый период, который условно называют периодом несения своего креста, своих немощей, своих проблем, своих забот. И кто в первый период призывающий благодать успел подготовиться к нему, те, конечно же, его проходят, понимая, что с ним происходит, но проходят его более-менее мирно. Вот. Примерно так.
0: Да. Есть тоже такое вот понимание, что христианство, вот хочется, чтобы такого не было, чтобы это был не какой-то заброшенный уголок в твоей душе, а что это вот была действительно настоящая жизнь. Вот это то, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни, когда у нас нет часто такой серьезной духовной работы над собой. То есть получается, а есть как бы вот постольку, поскольку человек живет. Вот этого бы очень не хотелось состояния, что во мне вот это христианство постольку, поскольку.
1: К сожалению, оно есть у многих людей, которые считают себя даже воцерковленными. Я об этом уже упоминал, но, наверное, сейчас скажу еще раз. Потому что духовная жизнь — это не только то, что происходит в храме в воскресенье. Духовная жизнь — это то, что становится нашей повседневной жизнью. То, как человек реагирует на повседневность. Когда он едет на работу в транспорте, когда он работает на своей какой-нибудь светской работе, совершенно, может быть, далекой от церкви, от чего-то там духовного. Когда он воспитывает детей в своей семье, готовит им еду. Духовная жизнь не прекращается. И если человек думает, что вот это не духовная жизнь, а это обычная жизнь, а вот духовная начнется в субботу вечером, в воскресенье утром, когда я пойду в храм, и все. Ну нет, так получается, что духовной жизни у этого человека просто нету вообще. И его походы в храм — это либо привычка, либо какая-то возможность просто сменить обстановку, отдохнуть от вседневности, но это не духовная жизнь, ни там, ни здесь ее нету. Да, если человеку наступили на ногу в транспорте, и там несправедливо отчитал начальник, и его реакция будет гнев, обида и желание отомстить, это жизнь по инстинктам, это совершенно не та духовная жизнь, которая должна быть. Но если он сможет правильно вспомнить евангельские истины, усмирить свои эмоции и отреагировать по-евангельски на все вот эти неприятности бытовые, которые с ним случаются, то да, он будет уже показывать, что он пытается жить духовной жизнью. Потому что вот этот процесс, длительный процесс, которым я назвал уже несение своего креста, или процесс вот покаяния такого же внутреннего, тоже можно его так назвать, он и сводится к тому, что это доступно и должно быть для каждого человека. Это не для каких-то там святых, которые описаны в книгах, и которые там жили когда-то давно, или, может быть, которые сейчас живут где-то в потаенных лесах, в далеких монастырях, которых мы не знаем, не видим, вот они где-то там есть на Афоне, может быть, там еще в горах Кавказа. Нет, это то, что мы проживаем в своей реальной жизни. Вот.
0: Отец Иоанн, а вот такой у меня вопрос. Нужно ли объяснять людям мирским, что такое духовная жизнь, когда они на этом настаивают?
1: Да, конечно. Я еще раз говорю и подчеркиваю, это именно она должна быть, духовная жизнь должна быть у всех. Это не прерогатива каких-то особых людей, там монахов, отшельников, еще кого-то. Духовную жизнь должны вести все. И она должна быть повседневностью. Общение с Богом, когда Бог должен перестать быть для нас вот кем-то там, наверху, к которому мы приходим один раз в неделю. Бог должен быть для нас всегда в нашей повседневности. Когда ты, не знаю, моешь посуду, сидишь в офисе, едешь в транспорте, играешь с детьми. Ну что еще люди обычно делают каждый день, да?
0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Да, да. То есть вот память о Боге, она в сердце должна быть всегда. Где-то, может быть, там на дне, но без этого не должно быть никак.
0: Да, абсолютно, совершенно.
1: Вот это понимаю, и будет духовной жизнью. Да. Это и будет тем, что создает духовную жизнь. Потому что в суете мира христианину очень легко впасть в самообольщение, начав даже мнить себя праведником, если человек находит в себе возможности как-то вот выделять особо церковную жизнь. Вот есть духовная жизнь и церковная жизнь. Вот. Но истинная духовная жизнь должна быть постоянной. Она невозможна без постоянного покаянного настроя и без постоянной памяти о том, что ты живешь в присутствии Бога, что Бог всегда рядом, Он всегда тебя видит. Даже когда ты хочешь, чтобы тебя не видели люди какие-то посторонние. Иногда такое.
0: А вот поскольку вы благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев, отец Иоанн, скажите, вот я тоже этот вопрос иногда задаю, но задаю священникам, монахам не приходилось. Вот если люди живут в монастыре, приезжают на какое-то время пожить в монастыре, в гостинице, как они должны себя правильно вести? Обязательно ли важно, вот человек, например, приехал отец с сыном, или мать с дочерью, или кто-то вот, или семья. Это понятно, что мера их воцерковленности должна быть, и они должны определиться заранее, как они проведут вот эти несколько дней в монастыре. Нужно ли заставлять детей причащаться? Нужно ли каким-то образом давить на них? Или вот как правильно себя вести в данном случае, если у всей семьи возникло желание побыть в монастыре какое-то время, хоть короткое?
1: Мне очень не нравится слово «заставлять».
0: Угу.
1: Заставлять, потому что если семья живет, старается жить, как мы сказали, старается
0: да.
1: жить
0: угу.
1: духовной жизнью в миру, у себя дома, они ходят в храм, они дома молятся, они общаются с друг другом, как христиане настоящие, да, они не думают, что вот у нас будет воскресенье, мы побудем христианами, потом
0: да,
1: поедем в отпуск две недели, побудем христианами, да,
0: да
1: и там, так далее.
0: Побудем христианами.
1: Да. Вот. А у них-то постоянно это вот слово «заставлять», оно тут как-то вообще
0: неуместно.
1: Угу. То есть для них-то будет естественно причащаться. И у детей, потому что дети смотрят на взрослых, дети смотрят на родителей в первую очередь. И если родители в храме ведут себя благочестиво, кланяются, крестятся, там, просят благословения, «спаси Господи», и так далее, там все это начинают говорить.
0: А если
1: вот.
0: Все-таки не хочет подросток, ребенок вот причащаться, исповедоваться в монастыре?
1: Знаете, у подростков это уже отдельная психология подростковая. У них может быть бунт против родителей, против того образа жизни, которым с детства они жили. Это естественно, это переходный период.
0: Ставить
1: который,
0: их в покое.
1: Да, он всегда пройдет, недолго он длится. Главное, что здесь нельзя настаивать, вламывать руки. Не пойдешь причащаться, телефон отберу или что-нибудь такое, какие-нибудь угрозы такие. Вот.
0: А если он согласился пойти, а потом вот не может, не хочет, да.
1: Не хочет и не
0: то
1: надо.
0: Есть не
1: может
0: надо
1: быть, он
0: его
1: не хочет
0: укорять.
1: На исповедь идти. Может быть, он не хочет, не знаю, увидел священника, и что-то в нем против этого священника внутри возникло какое-то чувство. Он не хочет ему исповедоваться. Он привык к своему священнику на приходе. И не надо заставлять. Вы же не знаете, вот вы приезжаете в монастырь, если это незнакомый монастырь, вы же не знаете, кто там будет. Какие будут священники, какие будут службы, если это просто такое паломничество случайное. Если это ваш знакомый монастырь, куда вы регулярно приезжаете, где вы всех знаете, да, это одно дело. Незнакомая атмосфера другая, она может подростка как-то вот стегнуть.
0: Просто отец
1: Иоанн
0: всегда как бы считается, что если ты едешь в монастырь, ты должен в нем причаститься. А вот не всегда получается так.
1: Должен, опять же, понятие долго, оно странно.
0: Вот,
1: желательно,
0: ну,
1: да.
0: Желательно,
1: если вы едете в паломничество,
0: да.
1: желательно вам поучаствовать в молитве, желательно вам поучаствовать в богослужении, желательно причаститься. Это цель паломничества, основная цель паломничества. Но когда люди едут надолго, у них цель еще и как-то помочь монастырю своим трудом,
0: да.
1: например, да, то есть
0: конечно.
1: Потрудиться на благо
0: потрудиться.
1: Монастыря. И тем самым, может быть, приобщиться какой-то именно монашеской жизни. То есть покормляться у монастырского духовника, пообщаться с братьями более близко, посмотреть, как живут монахи. Кому-то это интересно.
0: Очень интересно.
1: Вот. И если вот эта цель...
0: То есть это получается уже само по себе причастие
1: да.
0: в некотором роде.
1: Да. Причастие к монашеской жизни. Если это цель поездки, и вся семья на это согласилась, в том числе дети, да, то есть они, соответственно, будут себя вести, соответственно, жить. И, соответственно, вести себя уже в монастыре. А если это какая-то случайная поездка, если подростка заставили туда ехать, может, он не хотел, не знаю, А его, ну, тут принуждать, это понятно, что привезли на место насильно, но уже на самом месте. Он свой протест-то и будет выражать именно тем, что он не будет ходить на службу, не будет причащаться. Да. Протест, который он был против этой поездки, а его заставили. Ну, значит, будет так и показывать. Вот вы меня привезли, ну, сделайте дальше что-нибудь со мной, да, заставьте меня. Не заставишь.
0: Так оно и бывает.
1: Не надо заставлять, а зачем? Это лишнее.
0: Ну, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу о духовной жизни. И подведем итоги.
1: Подведем итоги. Наверное, я все-таки вот еще приготовил одну цитату Феофана Затворника, которого мы уже вспоминали, и вот в его книге «Что есть духовная жизнь, как в нее настроиться». Вот отдельное внимание уделяется именно повседневности, когда люди в миру считают, что спастись или жить духовной жизнью можно только в монастыре или только как-то вот особо устроив свою жизнь. И святитель Феофан, наоборот, он формулирует тему так: как относиться к делам житейским, чтобы они не отвлекали, а совмещались со служением Богу. То есть он учит, что главные проявления духовной жизни, доступные каждому мирянину, это страх Божий, совесть и жажда Бога. То есть духовная жизнь не требует от мирянина отказа от профессии или семьи. Она требует лишь изменения внутреннего отношения. Любая работа, любое семейное послушание становится актом служения Богу, если совершается с чистой совестью, страхом Божиим и памятью о Боге. Вот о чем я хотел обязательно напомнить слушателям.
0: Большое спасибо, батюшка, за беседу. Ждем вас в нашей студии.
1: Спасибо вам за внимание. До свидания.
0: Дорогие братья и сестры, благочины монастыря святых царственных страстотерпцев, руководители паломнической службы Екатеринбургской епархии и иеромонах Иоанн Неврюев сегодня был нашим гостем, был в нашей студии в беседах о вечном. Помогай Господь. До встречи в эфире.
1: До свидания.
2: В Екатеринбурге 21 час.
0: Новости. Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжают новости. Вашему вниманию новости Санкт-Петербургской митрополии. Паломники во главе с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием посетили святыни Иерусалима и Гефсимании. Перед встречей с патриархом Иерусалимским Феофилом III паломники побывали в Троицком соборе русской духовной миссии. После встречи группа отправилась в Гефсиманский сад. Перед католическим храмом всех наций протодиакон Андрей Левин прочитал отрывок из Евангелия о молении о чаше и аресте Иисуса Христа. В храме паломники приложились к камню, где по преданию молился Господь. В женском монастыре равноапостольной Марины Магдалины Русской Православной Церкви за рубежом паломники приложились к мощам преподобной мученицы Елисаветы Иннокене Варвары, спели им тропарь и величание. Митрополит Варсонофий и владыка Лазарь помазали их маслом. Дальше путь группы лежал в преторию, темницу, куда был заключен Христос. Там тоже находится монастырь Иерусалимского патриархата. Паломники осмотрели темницы Варавы и Спасителя. Отсюда начинается крестный путь Иисуса Христа. Митрополит Варсонофий призвал сосредоточиться и совершать путь с благоговением. Паломники взяли в руки кресты, по пути избегали посторонних разговоров. Группа сделала остановки в местах, где Симон Киринеянин помог Иисусу нести крест, и где Вероника протянула ему плат, которым он утер лицо так, что его лик отобразился на нем. Паломники также пришли к порогу Судных врат, тогдашней границы Иерусалима, откуда Спаситель вышел на Голгофу. Он находится на Александровском подворье Императорского православного палестинского общества. Иерей Алексей Сергеев рассказал паломникам, что начальник русской духовной миссии архимандрит Антонин Капустин нашел это место и определил, что здесь была городская стена. Таким образом, Голгофа, место распятия Христа, в те времена находилась за чертой города. Там же находятся проемы в стене. Это знаменитые игольные уши, в которые может пройти пешеход, А конник или человек с верблюдом не может. В них могли проходить те, кто опоздал к закрытию городских врат. Группа посетила также гроб Господня, приложилась к его святыням. Вы слушаете выпуск новостей. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии встретился 15 сентября с блаженнейшим патриархом Иерусалима и всея Палестины Феофилом III. Его блаженство принял владыку и сопровождавших его лиц в малом тронном зале Иерусалимской патриархии. Присутствовали генеральный секретарь Иерусалимской патриархии, архиепископ Константинский Аристарх, епископ Нарвский и Причудский Лазарь, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандрит Васян Змеев, духовенство Санкт-Петербургской епархии, студенты Санкт-Петербургской духовной академии, паломники из России и Эстонии. Патриарх Феофил, обращаясь к паломникам, отметил, что в современном мире, когда человека окружает множество искушений, роль Иерусалимской церкви уникальна. Это место было освящено и благословлено искупительной жертвой Иисуса Христа. Эта земля приняла его тело. Пресвятая Богородица тоже была здесь погребена. Поэтому Святая Земля – место единения христиан, в особенности православных. Именно здесь в полной мере осознаются слова апостола Павла о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, но все едины. В Иерусалиме принимают паломников разных этнических и культурных сред. Клир и Иерусалимской церкви благодарит Господа и молится, чтобы установился мир и прекратились войны. Войны Господь попускает по нашим грехам, а грех — это болезнь телесная и духовная, поэтому церковь, по сути, больница, лечебница, недаром на нее нападают злые силы. Люди в России хорошо это знают, у них есть непосредственный опыт того, как безбожная власть пыталась разрушить церковь, думая, что, разрушая монастыри и храмы, она разрушит и души, но этого не произошло. В приветственном слове митрополит Варсонофий отметил, что паломничество совершается по благословению святейшего патриарха Кирилла и передал его блаженству поклон от предстоятеля Русской Православной Церкви, поблагодарив патриарха Феофила за гостеприимство. Глава Санкт-Петербургской митрополии отметил, что в настоящее время, к сожалению, происходят и церковные нестроения, и военные конфликты во многих местах, в частности, на Святой Земле, на Ближнем Востоке, на Украине. «Мы знаем вас как неустанного молитвенника о мире и ревностного поборника единства православных церквей, верности святым канонам и укладу, которые наши благочестивые предшественники сохранили и передали нам», — сказал владыка. «Вы всему миру являете пример твердости и стойкости в защите православия и совершаете великую миссию, врачуете разделение в семье поместных церквей молитвой, словами поддержки и назидания, терпением и мудростью. Мы также непрестанно молимся, чтобы Господь открыл духовные очи тем, кто поражен греховной слепотой, и помог им найти путь к правде и единомыслию. В наше трудное время каждый верующий ищет духовного утешения. Где, как не здесь, на Святой Земле, можно черпать благодать и укреплять духовные силы. Особая радость, случившаяся в этом году, то, что накануне Богоявления вами был освящен список Гефсиманской плащаницы Божией Матери, изготовленной в России по благословению святейшего патриарха Кирилла. Он был освящен именно здесь, в Иерусалиме, где совершилось Успение Пресвятой Богородицы. Эта святыня уже находится в Санкт-Петербургской епархии, в Старой Ладоге, древней столице Руси. В юбилей Успенского девичьего монастыря, 910-летие его основания, эта святыня была принесена фондом Андрея Первозванного со Святой Земли в обитель. Перед ней мы молились, с ней совершили чин погребения. Это событие — еще одно свидетельство наших глубоких духовных связей. Они были во все времена, на протяжении тысячелетней истории приносились святыни, а многочисленные паломники устремлялись на Святую Землю. Мы верим, что нынешний непростой период, и нас этому учит история, пройдет и вновь наступит благодатное время, когда тысячи паломников со всего мира вновь будут во множестве приезжать сюда. А сегодня наша группа и спрашивает вашего благословения, чтобы совершить паломничество для меня лично, милостью Божией оно сороковое, чтобы чтобы вознести здесь молитвы, получить духовное утешение и помощь от Господа», завершил свое приветствие митрополит Варсонофий. Владыка передал поклон предстоятелю Иерусалимской церкви от председателя попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина. Он приезжал на праздник Богоявления, привез плащаницу Божьей Матери, которая потом была пожертвована Староладожскому Успенскому монастырю, а патриарх Феофил осветил ее. Владимир Якунин передал его блаженству книгу, посвященную этим событиям. Митрополит Варсонофий подарил патриарху Феофилу набор из наперстного креста и двух панагий и коробку конфет, изготовленных в Санкт-Петербурге, а также передал подарок от Санкт-Петербургской духовной академии икону святого Иоанна Богослова, объяснив, что ректор академии епископ Силуан присоединится к группе завтра, поскольку сегодня выступает с докладом на Высшем церковном совете. Патриарх Феофил подарил владыкам Варсонофию и Лазарю на престол кресты, отделанные перламутром, а паломникам – иконки Иерусалимской Божьей Матери. Митрополит Варсонофий встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Вы слышали новости Санкт-Петербургской митрополии. Хранит вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему.

во все дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесем Твоим поучитеся,
и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти, Боже Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почисти покитай же творю,
ведущейся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно,
и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якого есть нуродшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глагола пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Аллилуйя! Псалом 106. Прославляйте Господа, ибо Он благ, ибо вечна милость Его. Да скажут так избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага, и со всех сторон собрал Он их от востока и запада, и севера, и южного моря. Блуждали они в пустыне безводной, пути в город людный не находили. Терпели они голод и жажду, душа их изнемогала. Но воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их. И направил их путем прямым, да войдут в город людный, да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим. Ибо напитал Он души жаждущих, насытил благами души алчущих, сидящих во тьме и сени смертной, в оковах скорби и железа. Но воспротивились они словам Божьим, и повеление Всевышнего отвергли, и смирилось в трудах сердце их, изнемогли они, и не было им помощи. И воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их. И вывел Он их из тьмы, и сени смертной, и узы их расторг, да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим». Ибо сокрушил он врата медные и столпы железные сломил. Отвел он их с пути беззакония, ибо за беззакония свои потерпели они унижение. Не принимала пищи душа их, и приблизились они к вратам смерти, но воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил он их. Послал слово свое и исцелил их, избавил их от погибели, да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим, да принесут Ему жертву хвалой Своей, да возвестят о делах Его в радости. Те, что уходят в море на кораблях, несут труды на водах многих. Видели деяния Господни и чудеса Его над пучиной морской. Повелел Он, и поднялся ветер бурный, и встали волны, вздымаются они до небес и опускаются в бездны. Души пловцов истомились в бедах, в смятении качались они словно от вина, и разум покинул их. Но воззвали они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их. И повелел бури, и настала тишина, и умолкли волны морские. И возрадовались они, что утих ветер, и направил Он их в пристань желанную. Да прославят Господа за милости Его и чудеса Его, явленные сынам человеческим. Да превозносят Его в собрании народа, и в сонме старцев да восхвалят Его. Иссушил Он реки, и возникла пустыня, иссушил источники водные, и возжаждала земля. Обратил Он землю плодоносную в бесплодный солончак за грехи живущих на ней. Сотворил в пустыне озера полноводные, в земле безводной источники вод, и поселил Он там страждущих, и построили они города людные, и насадили они виноградники, и засеяли поля, и собирали урожай с них, и благословил Он их, и умножились они, и стада их возрастали. Но потом уменьшилось число людей, и стали они страдать от скорби, бед и болезней, постигло унижение князей их, и дал Господь блуждать им в пустыне, где не было пути. Но помог он убогим в нужде и умножил, будто стада овец, колена их. Узрят все это праведные и возрадуются, а всяк беззаконный сомкнет уста свои. Кто так мудр, что сохранит память об этом? И кто уразумеет милости Господни? Песнь, Псалом Давида, Псалом 107. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Воспою и пою в славе моей. Воспрянь, слава моя, воспряньте, псалтирь и гусли. Я встану рано, прославлю Тебя среди народов, Господи, воспою Тебя среди племен, ибо велика превыше небес милость Твоя и выше облаков истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя, да избегнут гибели возлюбленные Твои. Спаси нас десницею Твоей и услышь меня. Бог возгласил во святилище своем. Вознесусь и разделю Сихем, и долину шатров измерю. Мой Галаад и мой Манасия, Ефрем, утверждение главы моей, Иуда, царь, поставленный мной, Муав, надежный сосуд мой, на Идумею наступлю стопою моей. Мне иноплеменники покорились. Кто введет меня в град огражденный? И кто укажет мне путь до Идумеи? Не ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь ты, Боже, во главе полков наших? Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения. С помощью Божьей мы явим силу, и Он смирит врагов наших. В конец. Псалом Давида. Псалом 108. Боже, не безмолвствуй, когда я восхвалю Тебя, ибо уста грешника, уста лукавого на меня отверзлись, оклеветали меня языком лукавым. Словами ненависти опутали меня и ополчились на меня напрасно. Вместо того, чтобы любить меня, оболгали меня, а я молился Богу, и воздали мне злом за добро и ненавистью за любовь мою. Подчини врага грешнику, и дьявол достанет рядом с ним. Когда будет он судим, да выйдет осужден, и молитва его да будет ему во грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да примет иной. Да станут сыновья его сиротами, а жена его вдовою. Да скитаются непрестанно сыновья его и просят подаяния. И да изгнаны будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец все имущество его, и чужие да расхитят плоды трудов его. Да не будет ему заступника, и никто да не окажет милости сиротам его. Да постигнет детей его погибель, в одном поколении да изгладится имя его. Да помянет Господь беззаконие отцов его, и да не простит греха матери его. Да будут их грехи всегда пред Господом, и да истребится с земли память о них. За то, что не захотел враг мой сотворить милость и преследовал человека бедного, убогого и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. И заслужил он проклятие, и падет на него, и не восхотел он благословения, и отступит от него, и облечется он проклятием, словно одеждой, и проникнет оно, как вода в утробу его, и словно елей в кости его. Да будет оно ему, словно одежда, что носит он, и как пояс, с каким он опоясывается. Такова участь тех, кто клевещет на меня пред Господом и говорит дурное о душе моей. Но Ты, Господи, Господи, защити меня во имя Твое, по благой милости Твоей. Избавь меня, ибо я беден и убог, и сердце мое содрогнулось во мне. Как тень бегущая исчезаю, как саранчу гонят меня, колено мое ослабели от поста, и тело мое изнемогло без елея. И стал я посмешищем для врагов моих, и, глядя на меня, кивают они головами. Помоги мне, Господи Боже мой, и спаси меня по милости Твоей. И да познают они силу руки Твоей, и Ты, Господи, это сотворишь. Проклянут они меня, а Ты благословишь. Восстающие на меня да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся позором те, кто клевещет на меня, и оденутся, словно одеждою, стыдом своим. «Возглашу славу Господу устами моими, среди множества людей восхвалю Его, ибо явился Он мне убогому спасти от гонителей душу мою». Псалом Давида, Псалом 109. «Сказал Господь Господу моему, сиди справа от меня, доколе не повергну врагов твоих к подножью ног твоих. Жезл власти дарует тебе Господь с высот Сиона, и господствуй над врагами твоими. Ты явишь могущество в день славы твоей, в сиянии святых твоих. Из чрева моего до зари мироздания рожден ты. Клялся Господь, и не отречется от слов своих. Ты священник навеки по чину Мелхиседекову. Господь пред тобою низверг царей в день гнева своего. Судить будет он народы, устелит землю телами павших, сокрушит головы врагов своих, из потока на пути своем будет пить, и высоко поднимет он чело свое». Аллилуйя! Псалом 110. «Прославлю тебя, Господи, всем сердцем моим в совете и сонме праведных. Великие дела Господни, прекрасны все деяния Его, слава и великолепие присущи делам Его, и правда Его живет вовеки. Памятными соделал чудеса свои, милостив и щедр Господь, пищу даровал боящимся Его, помнит вечно завет свой, могущество свое явил Он народу своему, даровал ему достояние язычников, дела рук Его исполнены истины и правды, непреложны заповеди Его». Утверждены навеки, сотворены поистине и правде. Избавление послал он народу своему, заповедал навеки завет свой. Свято и грозно имя его. Начало премудрости — страх пред Господом. Всем, кто живет в ней, разум светлый дарован. Слава Божья пребывает вовеки.
0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире выпуск новостей. Новости Екатеринбургской епархии. Желаем радости познания, светлой любознательности и трудолюбия. В воскресных школах Екатеринбургской епархии начался учебный год. Во многих приходах Екатеринбургской епархии в минувшие выходные состоялись первые встречи воспитанников воскресных школ. Были совершены молебны на начало учебного года. Божьего благословения на труды просили педагоги, дети и родители. В первый день состоялись педсоветы, дни открытых дверей, где ребята и родители познакомились с педагогами и узнали о жизни. Воскресные школы, общешкольные собрания, выездные встречи и концерты. В воскресной школе Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга прошел педсовет, посвященный началу учебного года. Возглавили его старший священник прихода отец Иоанн Черных и духовник воскресной школы отец Никита Андреев. Отец Иоанн поставил задачи на ближайший год, затем учителя обсуждали, как их выполнить, как еще больше сдружить детей, какие интересные мероприятия провести. Было внесено множество творческих идей, прозвучало много новых предложений. Жизнь в школе обещает быть очень интересной. Священники и учителя рады встрече с детьми и родителями и ждут всех их с нетерпением, рассказала Алена Анатольевна Богданова, директор воскресной школы. Воспитанники воскресной школы Сергиево-Елизаветинского храма города Екатеринбурга собрались в полном составе на молебен на начало учебного года. Учащиеся, их родные вместе помолились и попросили у Господа благословения на предстоящее время учения, добрые труды, терпение, разумение и помощь в освоении знаний. Начало столь важного и ответственного дела, как обучение и воспитание детей, особенно нуждаются в молитвенной поддержке. По традиции всем раздали освященный в ореховый спас грецкий орех, некий символ учения мудрости и интеллекта из-за внешнего сходства его ядра с человеческим мозгом. Как заметил иерей Андрей Габдрахманов, чтобы добыть знания, надо преодолеть преграду на примере ореха скорлупу, а может и не одну. Начнем новый учебный год с молитвы и упования на помощь Божью, поделилась Елена Анатольевна Шевченко, директор воскресной школы. О воскресной школе храма во имя святых Зосимы и Саватия села Кунгурки после литургии по доброй традиции состоялся молебен перед началом учебного года. По завершении соборной молитвы отец Георгий Измайлов окропил всех святой водой и пожелал всем с радостью начать учебу, не лениться, учиться мыслить, думать и сохранять благоговение и веру в помощь Пресвятой Богородице, святых угодников Божий и Господа Иисуса Христа. Учащиеся всех возрастов, также их родители, преподаватели учебных заведений храма во имя апостолов Петра и Павла города Первоуральска вознесли молитвы о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в новом учебном году. Екатерина Юрьевна Синягина, директор воскресной школы, сказала: «Для верующих молебен на начало учебного года имеет глубокое и очень символическое значение. Они понимают, что учеба – дело многотрудное, надеяться нужно не только на себя, но и на помощь Божью». Молебен на начало учебного года состоялся для воспитанников воскресной школы храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Казанская города Екатеринбурга. Настоятель храма иерей Алексей Русин и иерей Георгий Слесарев от всего сердца поздравили ребят и пожелали им Божьей помощи в учебе, усердии, духовной радости и крепкого здоровья. «Мы горячо молились за всех школьников, студентов, их родителей и педагогов. Просили у Бога легкого учения, ясного ума, мудрости, терпения, и чтобы любые трудности преодолевались. Любой труд, будь то учеба или работа, дается легче, когда в душе есть опора. Желаем вам радости познания, светлой любознательности и трудолюбия. Пусть молитвы, вознесенные в храме, укрепляют наших детей и учителей на протяжении всего года. В добрый и светлый путь». Рассказала Наталья Александровна Камаева, директор воскресной школы. В храме во имя святителя Николая Чудотворца города Екатеринбурга при Уральском горном университете помолились Богу о помощи и успехах в учебе, а первоклассникам и многодетным семьям вручили небольшие подарки, все самое нужное для школы. В храме во имя святителя Стефана Великопермского города Екатеринбурга после традиционного молебна на начало учебного года ребята из воскресной школы вместе с родителями отправились в парк на лодочную станцию. Сегодня у нас был особенный день. В этом году к нам присоединились замечательные ребята из приюта. Они оказались такими дружными и активными. Кто-то с радостью помогал раздавать угощения малышам, кто-то решил поднять всем настроение и зажигательно станцевал. Было очень здорово. Для младших провели увлекательный мастер-класс. Ребята постарше отправились на спортивную площадку, где их ждали настоящие спортивные испытания. Кто-то подтягивался, кто-то отжимался, кто-то просто пробовал свои силы на турниках. В общем, эмоции били через край. А после трудов всех ждал стол. Поделилась радостью Людмила Владимировна Панова, директор воскресной школы. На страницах ВКонтакте храма во имя Страстотерпца царевича Алексея села Кашино в этот день написали доброе пожелание всем учащимся. Мы просили благословения для школьников и студентов, для педагогов и родителей, но особенно о помощи всем нам в этой главной школе жизни, где наш учитель – сам Христос. Пусть этот учебный год будет для каждого легким на подъем, щедрым на добрые открытия и согретым Божьей благодатью. Вы слушали новости Екатеринбургской епархии. Хранит вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните, сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.
1: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278 96 41, 278

8-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16:15 с повтором в воскресенье в 15:15.

0: Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Духовное слово.
2: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. В нашем эфире звучат его отеческие наставления. Текст читает Валентин Клементьев.
3: Глава 9. О памяти смертной, гиене и суде. Первое. Чем старше я становлюсь, тем больше ощущаю непрочность и суетность земного. О, что мы в суе метемся! Наша краткая жизнь — это прах, пепел, сон, и в скором времени все мы превращаемся в ничто. Сейчас у тебя есть здоровье, а завтра его теряешь. Сейчас лицо твое весело, а вскоре ты уже мрачен. Ныне от большой радости и любви твои глаза источают слезы, а вскоре их преисполняет боль и скорбь. Сегодня процветание, завтра крушение. Сегодня радостные вести, а завтра на смену им приходят вести печальные. В суе метемся. Жизнь — это тени сновидения. Где наши родители, наши братья и сестры, наши дедушки и бабушки? Всех их принял гроб, всех их источили черви и тление. Смерть и тление ожидают и нас. Увы, увы. О, смерть, горька твоя память. Христос дал нам власть стать чадами Божиими, снабдив нас столькими божественными оружиями для брани с непримиримым врагом. А мы, я первый, вознеродев об оружии, стали рабами нашего врага, и, приблизившись к смерти, трепещем, ужасаемся и стараемся любыми способами продлить свою жизнь, ибо душа страшится исхода. А почему она страшится? Почему не имеет дерзновения, как чадо Божие? Разве она отходит к чужому царю? Но ведь царь — это ее творец, ее спаситель, проливший свою кровь, чтобы выкупить ее у врага. Почему же она страшится и не имеет дерзновения? Это естественно — бояться смерти. «Прискорбна есть душа моя до смерти», — говорил Иисус. Да, так оно и есть. Но, к сожалению, страх по большей части приходит от неспокойной совести, когда она не удостоверяет душу в том, что душа жила как подобает. Она не привела в порядок свое брачное одеяние, не омыла его и стыдится предстать царю, помышляя о том, что с ней будет. Да или нет, спасусь я или нет. И если душа отходит без исповеди и без полного покаяния, тогда горе ей. Это тот самый день лют, о котором упоминает пророк Давид. Будем молиться, чтобы святой Бог избавил нас от него, даровав нам всецелое покаяние, дела, достойные покаяния, дела милости и любви, дух покаяния с истинным смирением, дабы мы преклонили судью на милость по отношению к нам, чтобы в страшный час смерти душа с дерзновением сказала: «Уповаю на Бога, что Он поступит милостиво с моей жалкой душой. Аминь, буди». Второе. Годы уходят, сменяя друг друга. День за днем каждый из нас все больше приближается к кончине своей жизни. Драгоценное время истекает у нас на глазах, а мы и не замечаем того, ибо если бы знал ребенок цену золота, то не променял бы его на дешевый леденец. Разве не так это бывает у людей и прежде всего у меня? Когда в назначенный час Господь придет судить мир, когда небеса свернутся, как бумажный свиток, а земля, оскверненная живущими на ней, обновится, когда солнце, луна и звезды падут, подобно осенним листьям, когда при гласе всемирной трубы соберутся рассеянные сухие кости и вновь обретут плоть и жизнь, когда ангельские воинства в необъятных просторах неба станут почетным строем, чтобы приветствовать грядущего страшного судью, когда малые облака выделятся из безбрежного моря воскресших людей, неся всех святых и спасенных в сретение Господа по воздуху, тогда оставшиеся внизу люди, видя все это, разве не восплачут самыми горькими слезами, и в отчаянии не будут ли бить себя, помышляя о том, что растратили это драгоценнейшее время жизни в наслаждениях, пьянстве, в погоне за богатством, в бесчестных делах, в сребролюбии и во всяком грехе, осудившим их теперь на столь плачевное состояние? Разве не станут они горячо просить дать им еще немного времени, чтобы они могли посетить бедных, больных, каждого несчастного, дабы в день суда им тоже услышать сладкий голос Господа, глаголющий: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие, взалкахся бо, и дасть ими ясти, нак, и одеясь темя». Но без сомнения, когда-то в своей жизни они слышали о том, что в аду нет покаяния. Поэтому теперь их охватит величайшее отчаяние. Они будут просить и страстно желать смерти, как освобождение от этих безграничных мук, но, к сожалению, не обрящут ее, ибо все преобразилось в бессмертие. Все это обо мне. Третье. С плачем появляется человек на свет, с плачем и скорбями он живет, со слезами и страданиями уходит от мира. О, суета-сует! Сон проходит, и человек просыпается в реальности, подлинной, настоящей жизни. Никто не замечает, как протекает суетная жизнь. Летят годы, пробегают месяцы, утекают часы, незаметно тают секунды, и внезапно, без всякого предупреждения, приходит телеграмма: «Заповежься дому твоему, ибо ты умрешь и не поживешь». Тогда раскрывается обман, и человек постигает, насколько велико было то влияние, которое оказывал на него мир. Человек раскаивается, его охватывает тревога, он ищет ушедшее время, готов отдать все свои богатства, чтобы купить хотя бы один день для покаяния и причащения святых тайн. Но, увы, теперь нет к нему никакого снисхождения. Снисхождение оказывалось ему раньше, на протяжении многих лет, которые он растратил на базарах, в тавернах, в кинотеатрах и во всякой постыдной похоти. Какой мудрый купец, заметив обман приходящей жизни, не исхитрится послать свой товар на небо прежде, чем закончится праздник жизни, дабы с процентами обрести его в банках небесного града Божия? Блажен тот мудрец, потому что он вечно будет проводить жизнь беспечальную и счастливую, в то время как люди глупые, пьяницы, стяжатели, сребролюбцы, блудники, убийцы и все множество подобных мне грешников, из которых я первый, будут ввержены в печь неугасимого огня. Ныне, пока светит солнце, а день изливает свой сладкий свет, подчимся скорой ногой идти по пути исправления, доколе нас не настигнет ночь будущего века, когда мы уже более не сможем продолжать свое шествие. Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения, гласят бессмертные слова апостола Павла. Четвертое. О, сколь сильна должна быть память смертная в душе христианина. Если он верит в истинное бытие, избежать мысли о смерти невозможно. После приступов сердечной недостаточности мой старец плакал и говорил одну фразу из последования погребения. «Увы, какую муку имеет душа, разлучаемая от тела? Поистине это так. А как прекрасно говорит псалмопевец о мире души, которая готова к исходу, уготовихся и не смутихся. Каждая душа с минуты на минуту ожидает телеграммы с небес, дабы разорвать всякую связь с земным, закрыть торжеще и дать точный отчет о духовной купле, чтобы получить вечную участь либо на небесах, либо в бездне. О, когда я помышляю об этом видении, мне просто нечего сказать. О, всещедрый Боже, буди милостив к моей жалкой душе. Вижу в себе неготовность, безразличие и более ничего. Ум мой замирает пред этим спасительным поучением. Вечность. О, что за великое таинство! Ах, мир, плоть и дьявол обманывают нас и ввергают в забвение. И вдруг слышится возглас: «Се жених грядет». Какая может быть подготовка при последних вздохах, когда прожженная совесть в бесчувствии уже не может кричать? Тогда раздается голос истины. Когда зашло солнце, ты помянул Бога. Когда же сиял день, где ты был? «Бодрствуйте, будьте готовы», — взывает Иисус. «Блаженные, имеющие слух, слушающие и готовящиеся, ибо они сподобятся вечного счастья. Блаженны те рабы, которых Господь, придя, обрящет готовыми, они будут ликовать вечно. Подчимся терпеть все скорбное жизни, чтобы сподобиться оной вечной радости, ибо в суе метется всяк земнородный, егда мир приобрящим, тогда во гроб вселимся. Доколе есть свет, будем шествовать к своей великой цели, потому что грядет час, когда наступит тьма, и мы уже более не сможем потрудиться для своей души. Пятое. Возведи ум свой к страшному судилищу Христову. Какой ответ мы дадим в день суда, когда будут судимы наши дела? Что за страшный час, в который душа, исполненная страха, ожидает услышать решение о том, куда она пойдет для вечного жительства? О, какое страшное это слово – вечность! Чтобы немного понять, что означает вечность, я приведу тебе один пример. Представь себе, что вся земля – это одна огромная скала из гранита, твердого камня, и каждые тысячу лет прилетает птичка поточить свой клювик о камни. И когда эта скала будет сточена, тогда мы получим некоторое слабое представление о том, что такое вечность. Но этот образ, конечно, далеко не вечность, не бессмертие, не жизнь без конца. И вот наша жизнь на земле, подобно игре в рулетку, где разыгрывается наша вечность, либо рай, либо ад. Насколько же внимательными нам нужно быть? Шестое. Ты столько лет терпел, и они прошли как сон. Да даже если проживем и тысячу лет, и они пройдут как сон. О, что за суета все то, что принадлежит здешнему суетному миру! На смену любой жизни приходит смерть. Смерть уже называется переход людей из этого мира в мир иной, бессмертный и вечный. Нет ничего великого в том, чтобы потерять здешнюю жизнь. Так или иначе, мы все когда-нибудь умрем. Вся суть в том, чтобы не потерять бессмертной жизни, жизни с Богом без конца. Бесконечная жизнь в аду, о, что это за страшная вещь! Боже мой, спаси нас всех! Седьмое. Когда Бог озаряет землю рассветом, будем помышлять о том, что это наш последний день, и что с заходом солнца мы отойдем на судилище Божие. как нам нужно провести свой последний день в безмолвии, в молитве, в послушании, со слезами и покаянием, умоляя Бога быть милостивым. Так же и ночью будем представлять, что это наша последняя ночь. Кровать наша – это наш гроб. Пусть каждый человек помышляет так. Ах, как мне пройти мытарство? Разве я их пройду? И кто знает, на чем я приткнусь? Как я взгляну на страшный лик праведного судьи? Как я услышу его страшный, обличающий глас? В каком ужасе я буду томиться, пока не услышу вечного решения о моей участи? А если я попаду в гиену? И справедливо. Увы, моей окаянной душе! Как буду я терпеть муку вместе с бесами во тьме, в зловонии? Ни света, ни какого-либо утешения, только лицезрение одних бесов вокруг. Итак, об этом и о многом другом. Мы должны помышлять каждый день и каждую ночь, как будто это последний день и последняя ночь. Потому что мы не знаем, когда придет телеграмма из центра Божия, из столицы, из горнего Иерусалима. Восьмое. Смотри, чадо мое, чтобы время не проходило бесплодно, без совершенствования твоей души, ибо смерть приходит как тать. Горе, если она настигнет нас в состоянии нерадения и бездействия. Тогда о нас возрыдают горы и холмы. Тогда окажется, что нет у нас добрых дел, и тогда мы будем вечно пастись в аду, вкушая его смерть. К чему же, чадо мое, подвергать себя такому плачевному крушению? Ведь мы с Божьей помощью можем избежать его и укрыться в спасительной пристани Царства Божия. Я знаю, что нам предстоит сразиться со страшными врагами, и велик сей труд. Но рядом с Богом, то есть пред силой Божией, все отступает, когда ей содействуют и произволение, и сама прошедшая жизнь человека. 9. Сидя в своей келии, занимай ум памятью смертной. Не позволяй ему слоняться то там, то здесь, но собирай его в благих поучениях. Узри мертвенность тела, узри то, как тело начинает остывать, распадаться, и душа выходит из него. Помысли об исхождении души из тела. О, какую муку претерпит душа, разлучаясь с ним! Как она тогда будет плакать, как стенать, как раскаиваться! Вот напрасно она умоляет ангелов, обращая к ним очи, напрасно простирает руки к людям, не будет у нее помощника. Поднимаясь и встречая полчища лукавых бесов, душа трепещет, когда они открывают сотворенные ею и совершенно забытые согрешения, и приходит в оцепенение от того, что будет дальше. От одного мытарства она поднимается к другому, и на каждом из них дает ответ, доколе не пройдет их все. И когда она все преодолеет, и ни на одном из мытарств не окажется повинной, тогда, согласно отцам, душа восходит для поклонения Христу. Но если будет повинна в какой-либо страсти, тогда низвергается в ад. Была некогда одна душа, которая прошла все мытарства, кроме одного, последнего мытарства. Мытарство немилосердие. «Увы, увы», — так сказал тот святой, которому случилось видеть эту душу. Все она прошла, но на последнем оступилась, и бесы с шумом ввергли ее в ад. Был еще иной случай, когда одну спасаемую душу возносили к небу ангелы Божии, а другие ангелы в это время спускались с небес, куда прежде они сопроводили иную душу и приветствовали эту душу. Душа же почувствовала неизреченное благоухание от приветствия ангелов, приблизившихся к престолу Божию. А ангелы восклицали: «Слава Вышних Богу, помогшему этой душе спастись!» Это умное созерцание смерти, непрестанная память о ней, как и другие благочестивые размышления, не должны покидать нас. Они доставляют душе трезвение, а ум делают тонким, очищают его, чтобы он был более восприимчив к созерцанию. Такого рода созерцание – преграда для худых помыслов. Тогда они не имеют в нас места, потому что весь ум занят созерцанием. Когда же нет созерцания Божия, тогда действительно в душе господствуют страстные видения. Когда душа совершенно пройдет воздушное мытарство, тогда она должна подумать о том, что впереди ее ждет поклонение Богу. Как же я приду к Нему, как узрю Его, и что Он скажет мне? Может быть, Он откроет новую книгу моих грехов? Может быть, у бесов не все записано, или они, как несовершенные, не ведают всего, что у меня есть, и теперь мне придется держать ответ пред Христом? Каково же будет решение Христа о моем спасении? Что мне уготовано, вечная жизнь или вечное осуждение? О, сколь жутко и страшно стало бы нам, если б в то самое время, что мы здесь, мы умно предстояли Христу, если бы мы могли в созерцании приблизиться и, насколько возможно, постичь, каким будет для нас этот час. Увы, увы, говорят отцы, что последует за этим? Что нас ожидает? А мы бежим от борьбы, пребываем в безразличии, дремлем, впадаем в летаргический сон. Мир далек от истины. Люди работают, спят, путешествуют по морям, не зная о том, что будет за гробом. Глубокий мрак неведения покрывает истину, подобно тому, как глубокий мрак облаков скрывает свет солнца. Если человек, находясь в духовном созерцании, вдруг представит себе, что находится в театре, где развлекаются и танцуют, тогда он уразумеет величайшую глупость и безумие людей, а вместе с этим приобретение бесов. Существует два различных образа мыслей. Мирские люди помышляют о том, что до гроба, а мы, монахи, о том, что после гроба. Мирские мыслят о настоящем, что видят, в то и веруют. Но Христово Евангелие и Его откровение озарило ярким светом души, желающие спастись, открыло им новый горизонт познания истинного Бога. Нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Безграничная, недомыслимая, непостижимая слава станет достоянием тех, кои будут шествовать во свете Христовом. Посему мы безответны пред Богом за Его благодеяние, за то, что Он призвал нас званием святым и показал нам путь истины и спасения. О, великая милость Божия! Не будем презирать ее, почимся усваивать ее, будем день и ночь помышлять о своей душе и о том, как нам подвязаться. Поучение Божие и практическая добродетель в скором времени приводят людей к Богу. Будем непрестанно иметь память смертную. Святые отцы говорят, что нерадение никогда не застигало их в келии, потому что день и ночь они пребывали в памяти смертной. Нерадению просто не было в них места. Отцы помышляли, если сегодня или завтра последний день, что я должен делать? Так память смерти держала ум в страхе Божием, а страх Божий озарял светом совесть, указывая на то, как нужно понуждать себя. Конечно, эти помыслы вначале не производят в человеке духовного ощущения. Греховная душа, как мы сказали, мертва, неподвижна. Но от понуждения она постепенно приходит в движение, оживает и со временем начинает трудиться, как положено.
2: Вы слушали в духовном слове сегодня отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст читал Валентин Клементьев.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. Вы слушаете новости Крымской митрополии. В Кариизе открылась уникальная выставка путешествия «Православные храмы Южнобережья». И вновь библиотека «Филиал номер 9» гостеприимно распахнула свои двери для людей, наделенных талантом и мастерством, и большим желанием подарить миру красоту, гармонию и души прекрасные порывы. Под началом идейного вдохновителя, главного библиотекаря Инны Смирно, творческое объединение «Арт Карииз» подготовило коллективную экспозицию «Православные храмы Южнобережья», сообщает сайт Крымской митрополии. Талантливые художники создали масштабный проект, в котором передали красоту, духовную силу и мощь православных храмов Южного берега Крыма в формате триптиха. Мастерски запечатлели храм, пейзажную зарисовку и символ православия, каким его увидел и почувствовал художник. На церемонии открытия авторы художественных работ пригласили гостей мероприятия в путешествие по храмам побережья от Фороса до Никиты. Создавая картины в рамках просветительского проекта «Художницы», а авторами стали 12 прекрасных женщин, сердцем и душой выбрали православную обитель, изучали историю появления храма и его духовный путь и развитие. Валентина Грыцев участвовала в реставрационных работах в Форовском храме Воскресения Христовом. Ее картина наполнена светом и радостью возрождения и обновления. В окружении весенней зелени, как символа жизни и пробуждения, величественно сияет белокаменное строение, увенчанное куполами, устремленными в небо. Ирина Клюева, прихожанка Ливадийского храма Воздвижения Христова, приходит в святое место вместе с детьми. Для нее такие семейные посещения – духовно-нравственное очищение, передача традиций из поколения в поколение. Наталья Спивак Копаева, коренная жительница Ялты, рассказала об истории, изображенной ею часовни новомучеников и исповедников российских, построенной на набережной города. Кропотливо создавая картину, Ольга Красильникова сделала удивительное открытие, что на месте нынешнего храма Казанской Божией Матери в Береговом находился древний храм. Работая над выставкой, чтобы передать свое видение храмов как символ веры художницы, использовали различные техники. Елена Медведь-Красницкая для изображения храма архистратига Михаила в Ирианде использовала технику чеканки. Благодаря этому ее работы наполнены насыщенным цветом. Ольга Митенко с помощью акварельных красок очень тонко и в то же время органично показала красоту и величественность собора благоверного князя Александра Невского в Ялте. Заслуженный художник Крыма Элеонора Щеглова, в числе первых, познакомившись с экспозицией, назвала выставку «чистым глотком воды». Для архитектора, лауреата государственной премии в области архитектуры Натальи Стариковой, экспозиция стала очередным открытием, произвела достойное впечатление. Порадовало тем, что авторы картин не повторяли силуэты храмов и окрестностей, а глубины изучали появление именно на этом месте православной обители. Ялтинского художника и поэта Валерия Мухина светлые и добрые впечатления от таких картин вдохновили на чтение авторских стихотворных строк. Приглашенный почетный гость, настоятель Кариизского храма иерей Андрей Цешковский отметил большое значение просветительского проекта, созданного и осуществленного под руководством главного библиотекаря Инны Смирно, участницами Арт Карииза. В своем выступлении настоятель храма, а его деятельное участие и поддержка помогла осуществить выпуск оригинального проспекта выставки «Православные храмы Южнобережья», пожелал всем авторам картин дальнейшего продолжения уникального просветительского проекта, отцу Андрею, первому из почетных гостей, торжественно был вручен экземпляр буклета. Присутствующий гость, руководитель проектов автономной некоммерческой организации Центра социально-педагогической поддержки и обучения имени преподобного Нестора, летописца Ирина Гришко, отметила, что художницы открыли свои сердца вере, и поэтому пространство этого проекта может стать площадкой для проведения уроков и для малышей, и для учащихся воскресных школ, и для студентов. Гость из города Саки, композитор и автор песен Анатолий Шёнберг, выразил восхищение и отношение к живописному творчеству вдохновенными песнями. В завершении мероприятия, отмечая первую годовщину объединения, всех угостили тортом с эмблемой «Арт-Кореис». Созданное в сентябре 2025 года объединение вносит свой весомый творческий вклад. За этот период организовано и проведено 3 коллективных выставки, 2 пленэра, 6 блиц-выставок и пленэров в санаториях побережья. Было организовано 8 визитов в мастерские известных художников, творческая экскурсионная поездка в Бахчисарай с посещением Дома-музея художников и искусствоведов Елены Нагаевской и Александра Рома. Выставка «Православные храмы Южнобережья» открыта для посещения библиотеки Кореиза до 6 октября, а затем начнет свое просветительское путешествие по храмам Южнобережья. Выслушали новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети.

В ответ недоумеющие, все эти молитвы к Владыке грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворись седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне, и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, умой о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу,

осквернившись безмерно согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же те согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дело и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия ко мне нагонечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел,
пророкой же Претечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, аса каянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, изли на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста, не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябо упова душа моя и помилуй мя, упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит,
суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела-хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом,
памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глагола пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжается. Скорби — это непременный спутник человека на протяжении всей его земной жизни. Отчего так? И можно ли этого избежать? Как по-христиански относиться к постигающим нас скорбям, болезням, утратам и переносить их с пользой для своей души? Как пережить потерю близких? На эти вопросы мы находим ответы в сборнике «Слово утешения, находящемуся в скорби» святителя Игнатия Брянчанинова. Святитель рассмотрел учение о скорбях глубоко и всесторонне, ибо сам, пересекая житейское море, с детских лет непрестанно подвергался различным напастям. Но благодаря вере в промысел Божий, всецелой преданности святой Божьей воли, достиг блаженной пристани в Царствии Небесном. Слово утешения, находящемуся в скорби. Учение святителя Игнатия Брянчанинова. О скорбях, тесном пути, крестоношении, промысле Божьем и последних временах. Вера – помощница во всякой скорби. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», – увещевает нас Евангелие. Просто, истинно, свято это увещание. Надо покаяться, оставить греховную жизнь, чтобы сделаться способным приступить к Евангелию. А чтобы принять Евангелие, надо в него уверовать. Евангелие, как откровение Бога, превысшего всякого постижения, недоступно для падшего разума человеческого. Необъятный разум Божий объемлется верою, потому что вера может принять все, и непостижимое для разума, и противоречащее разуму. К вере способна только та душа, которая решительным произволением отверглась греха, направилась всей волею и силою своею к божественному добру. «Я свет пришел в мир», — сказал о себе Господь. Этот свет предстоял иудеям, облеченный плотью. Нам предстоит он, облеченный в Евангелие. Предстоит этот свет пред нами, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не осудится, а неверующий уже осужден. Обогатившаяся живой верой во Христа изменяется в отношении к видимому миру и земной жизни. Закон и приговор тления, изменение конца в тленных предметах видимого мира делается для чистых взором их очевидным. Земные преимущества, как маловременные, пред этими чистыми взорами ничтожны. Обогатившиеся живой верой во Христа перелетают, как крылатые, через все скорби. Упоенные верой во всесильного Бога, они в труде не видят труда, в болезнях не ощущают болезней. Они признают единым деятелем во Вселенной Бога, они соделали Его своим живою верою в Него. Из писем. Слово утешения, находящемуся в скорби. Святитель Игнатий Брянчанинов. Оружие против мрачных помыслов печали. Через мрачную глубокую пропасть скорби, внезапно открывшуюся перед вами, перенеситесь на крыльях веры. Не испытывайте волн, недоверчивую стопою размышления человеческого. Идите смело по ним мужественными ногами веры, и обратятся под ногами вашими мягкие, влажные волны в твердые мраморные или гранитные плиты. Тем более не идут вам робости сомнения, презрение моря скорбного, презрение ветра крепкого, что призывающий вас ходить по морю скорбей,
отделяющий для такового хождения от прочей братьей вашей, сам Господь. Это призвание есть вместе и блаженное избрание. Христос знаменует Своей печатью страданий. Он обрел душу вашу благопотребную себе и потому впечатлеет ее Своей печатью. И стоит отдельно малое стадо, часть Христова от множества прочих людей. Христовы держат в руках своих признак избрания их Христом, чашу Христову. Их знамя — крест Христов. Далеко-далеко отшатнулись от них сыны мира. Бесчисленную толпою, с шумом, в упоении странном гонятся они за попечениями и наслаждениями временными. Время в очах их преобразилось в вечность. Они проводят жизнь бесскорбную, преуспевают в тленном, забыты Богом, не возбуждают против себя дьявола. Они угодны дьяволу, часть его. Чаша Христова отверзает вход в страну разума духовного, состояния духовного. Вшедший туда и причастившийся трапезы утешения духовного соделывается мертвым миру, бесчувственным к временным скорбям и лишениям, начинает совершать свое земное странствование, как бы несущийся по воздуху превыше всего на крыльях веры. Оковы разума притягивают нас к земле, стране мучений. Находясь на земле, мы невольно подвергаемся и мучениям. Вера подымает с земли, освобождает от оков, изъемлет из среды мучений, возносит к небу, вводит в покой духовный. Вшедшие в этот покой почивают прохладно, насладительно на роскошно посланных, драгоценных одрах боговидения. Примите эти строки, произносимые от сердечного участия, которое с первого свидания с вами возбуждено во мне вашей душою, носящей во глубине своей какой-то особенный залог, залог таинственный, боголюбезный, залог богоугождения. Примите эти строки из страны страданий, в которой я поселился очень давно. Богу не было угодно, чтоб я шел путем общим, обыкновенным. Он поставил меня на стезю отдельную, в страну совсем особенную. И редко встречаю путешественника, идущего по этой стезе, посетившего эту страну, с которым бы можно было перемолвить слово на том языке, которым говорят в стране той, и которые сделаются мне несколько знакомым. Утешительно звучит он для слуха души моей. В звуках его слышу что-то родное. Что, между прочим, совершается в этой чудной стране? Там непримиримая война, там непрестанные битвы, сечи кровавые между израильтянами и народами иноплеменническими. В числе иноплеменников восстают на израильтян и исполины, сыны Енановы, скорби, приводящие нас в страх, в расслабление, в отчаяние. «Соглятай Израиля разум», возвещает о них душе и ее силам. Точно. Размышление, основанное на обыкновенном ходе вещей, помышления собственное и единственное человеческие приносят ужас земли. Но истинный израильтянин, верный Богу, вводится верою в Бога. Он облечен во всеоружие. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Я рассеваю их, как прах перед лицом ветра, как уличную грязь попираю. Строки из псалмов.
Не одобряются в этой войне многие и тонкие размышления, которые силится ум, уповающий на себя, на свою силу, на число и высоту своих познаний, противопоставить напирающим толпам иноплеменников. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Не устоять размышлению человеческому против густых полчищ иноплеменников. Собьют они его, переспорят, произведут в уме возмущение, в мыслях смешение, тогда на стороне их победа. Слово утешения находящемуся в скорби. Учение святителя Игнатия Брянчанинова о скорбях. Вера — помощница во всякой скорби. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается более, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покоя его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

0: Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Акафист дня.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютися, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердия возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю владыки своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынус пребывай имени недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: «Видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удо преклони суть ко греху, по своей незречении милости послал есть во всю землю святых ангелов, и коему же от человек представи хранителя, исполняющего по повелению владыки своего, святые ангели, всегда готови суть помогать и нам, Богу угодно поющим. Аллилуйя!»
1: Аллилуйя!
0: Разум моему просвещение свыше исходатайствуй, святые ангели, да возмогу познать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердцем и направи, еже со усердием творить ее, тебе же, хранителя моего, да не пристану восхвалять и сицевыми гласы. Радуйся, воспламеняй сердцем и любовью к Богу, Создателю моему. Радуйся, возбуждай меня на всяк день же и час, приносить Ему молитвы, прошения и благодарения. Радуйся, як уже стражем верным, страхом Господним душевный мой дом ограждай. Радуйся, вся помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляй. Радуйся, страдания Его и крестную смерть в память мою вперяй. Радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстись от грехов меня поучай. Радуйся, благодатного свыше осенений Святаго Духа просить имя наставляй. Радуйся, яко на кроткий точию и смиренное сердце милостивно презирать Ему, утешителю уверяя имя. Радуйся мыслью о вездесущей Божией всюду окружай мя. Радуйся всеведении Его умным очисем моим представляй. Радуйся милосердием Его кающимся грешникам сердце мое утешай. Радуйся правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашай. Радуйся, ангел Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Силу Божественной благодати спроси ми, хранителю мой ангеле, во еже неуклонно и непрекновенно ходите ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты, непрестанно славите все святое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имам Тя, Богоизбранный покровителю мой, як уже светлую зарю, просвещающий души моей темноту и разгоняющий мрак сердечного невидения моего, сего ради с умилением припадая, молютися, да и вся мое чувствие, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блуждать ими во тьме греховней, причудную же светлость Твою воспеваю сице. Радуйся, звездо невечернего света, отресиянго божества воссиявшая, имени выну озаряющая. Радуйся, пресветлое луче, помраченной грехми, сердечными очиса сиевающая. Радуйся, яко чишися направить имя на истинный путь, во тьме беззаконий заблуждающего. Радуйся, яко предлагаешь ими заповеди Господней, аки зерцало для сия жизни моя. Радуйся, яко поставляешь ими закон Божий, аки светильник ногам моима и свет стезям моим. Радуйся, яко словец Евангелия Христова, в сладость послушайте и поучаешь имя. Радуйся, яко учению Божественного Учителя моего и Господа несомненно веровать и побуждаешь имя. Радуйся, яко повиновение уставам Святой Церкви укрепляешь имя. Радуйся, яко правилам и преданиям святых апостол и Отец покоряйтесь, наставляешь имя. Радуйся, яко во исповедании святые и православную веру утверждаешь имя. Радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готовыми бытью убеждаешь. Радуйся, яко еретиком и отступником истинной церкви сообщатеся возбраняешь имя. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Бури Житейского моря сокрушают духовный мой корабль, волнами морских попечений, и мир убогий души моя метется, и где обрящу тихое пристанище спасения, токму на тя по Бозе возлагаю надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя кормчего в мысленных бурях, смущающих мя стяжах, благодарственно убопою Богу моему, аллилуйя».
1: Аллилуйя!
0: Слышащий и зрящий тебя, божественный ангеле, крепкого моего блюстителя, злобней духе поднебесней, не смеет приближитеся ко твоей пречистей светлости и душегубительным и пакости деяти, сего ради смиренно молю тебя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого тех ловления и козней соблюдай мя, с умилением глаголюща. Радуйся, крепким кровом крил твоих осеняй мя и покрывай, радуйся, окрест пламенным мечем присно ополчайся, радуйся противу князя тьмы, во бранями пособствуй, радуйся, лукавых его служителей, побеждателями помогай, радуйся, отгоняй от меня душепагубные демоны, аки хищные птицы, радуйся, вразумляя мя бесовские козни познати, аки лукавые лисицы, радуйся, зверообразное тех на ум, и сердце мое нападение отревай, радуйся порождение их, гордость и ненависть из сердца моего исторгай, радуйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняй, радуйся, в отражении злых помыслов крестным знаменем себе ограждать и побуждай мя, радуйся, на аспида и василиска не боясь наступать и укрепляй мя, радуйся, имей непобедимое оружие против всех врагов моих, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Богатечней и лучезарней звезде, путеводившей древле волхвы на поклонение родшемуся в Вифлееме Спасителю мира, дерзай уподобить и тя, благий мой хранителю, неотлучным Бо и святоносным Твоим, мис пребыванием указующим и правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в небесное царствие, да таму, слики архангел и ангел, сподоблюся воспевати, привечному царю славы, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Видимя нощью содержимо мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждай меня к покаянию, донде же часа моя излютый источник и слез, намытие душевной нечистоты моя. А сем смиренно молю тебя и глаголю, радуйся, яко выну приносишь и Богу о мне грешнее молитвы своя, яко кодила пред ним благовонное. Радуйся, яко пресно ходатайствуешь и пред Создателем моим, о еже спастися ми. Радуйся, яко праведный гнев его, движимый на мя, своим предстательством отвращаешь и. Радуйся, яко просишь и всемилосердого Господа подать и прощение злых моих деяний. Радуйся, яко умилостивляешь его благость, да не погубит мя со беззакониями моими. Радуйся, яко непрестанно молишься Искупителю моему, да дарут мне время к исправлению. Радуйся, яко возбуждаешь имя к в покаянии препроводите во все дни живота моего. Радуйся, яко внушаешь ими желание, да выну каюся пред Господем во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь имя на всякое время, мысленно себе испытывати, и во гресех моих исповедоватися. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбь, за непрогневах преблагаго Бога моего. Радуйся, яко побеждаешь имя оплакивать окаянное и скверное житие мое. Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатай спасения моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Проповедуй велигласно пресное Твое, хранитель мой ангеле, о мне грешнем попечение, в скорби бо и напастях, я же всем многомятежном мире смущают мир души моя, являющимися скорый утешитель, вразумляя мя, яко вся сия не спосылается от премудрого Создателя, аки ворчество противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице, небесному врачу воспевати, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Восевай души моей, омрачаемой скорби и унынием, свет благодатного утешения, и сердцем исполняется веселье и радости, егда непрестанными Твоими, святые ангели, наставления возбуждаем, дерзаю я, комытарь, вопите к щедрому Богу, да милости будет и простит мне прегрешение моя. Не примолчи оба, наставничи мой, вразумляя и укрепляя меня, зовущи ти. Радуйся, помогай мне, благий, ерем спасительного терпения с любовью носите. Радуйся в бедах и заключениях упованием на Господа Бога укрепляй меня. Радуйся скорби и болезни мужественнее преодолевать ими поучая. Радуйся всякую печаль и уныние от сердца моего отгоняя. Радуйся противу врага в сеть отчаяния уловить имя хотяща, братися побуждая мя. Радуйся словесем апостола, яко все хотящие благочестно жить и гоними будут, веровать и убеждая мя. Радуйся, образ терпения и злострадания, приятелями пророки и апостолы внушая. Радуйся, налик мученик и исповедник, за Христа до излияния крови своя подвязавшийся, в утешениями показуя. Радуйся, страдания самого Спасителя и Господа, выну умными очистем моим представляя. Радуйся, надежду и будущего воздаяния сердце мое услаждая. Радуйся всерадостным ожиданием вечных благ душу мою оживляя. Радуйся, благий и пристный мой утешителю. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: Хотя всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой, послатя ангела своего, яко верными стража и пестуна добра во всем житии моем, досюду с помоществующими святыми твоими вдохновении, защищаешь и противу козни дьявола, и приготовляешь имя отделы благими, в нити с мудрыми девами, в небесный чертог, с богокрасную песнею «Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: Новый показует благость Господь и Владыка мой на мне, непотребним и паче все грешнейшим рабе своем, презирая болютая моя и тяжкая, не погубил мне есть со беззакониями моими даже до настоящего дня и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает моего обращения и сердечного покаяния, верую, благий хранителю мой, яко твоим пресным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есмь, тем же любовью к тебе подвизаем и взываю, радуйся, яко буревающийся мя в море жития сего, от конечного потопления соблюдающий, радуйся, яко из рова беззаконий моих, рукою твоя помощи мя исхищающий. Радуйся, яко греховный сон душевредной моей лености отрицающий. Радуйся, яко ум мой омраченный небрежением, светлым твоим присутствием озаряющий. Радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое, молитвами и воспламенятиями помогающий. Радуйся, яко на славословие Божие присно мя восставляющий. Радуйся, яко настрояющий глаз мой к песнопениям, ими же достойно и праведно есть хвалить и Творца всяческих. Радуйся, яко поучаешь меня прославлять и Господа моего не устыточию, но и сердцем. Радуйся, яко исполнению пресветлой воли Его возбуждаешь имя. Радуйся, яко самоотвержению и отречению моей злые воли приобучить имя чишися. Радуйся, яко глубину простоту и агнчу кротости жатьми приискренне желаешь. Радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброрассуждению даровать ися ми ходатайствуешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Странен и пришлец есть на земле сей, житие мое суетно и маловременно есть, аж окаянный, смерти безвестное, вом никогда же приемлю, не помышляю о страшном судище, в нем же имам праведному судьи предстати и дать ответ о всяком деле же и слове. Тем же молю тебя, души моей хранителя, возбуди меня скоро от сна греховного, да не постигнет меня час смерти неисправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконие моим прощение и во гласе радования воспевать Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Все Господь и Создатель мой, егда на знаменут ми представитесь от жития сего, Ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешникам уготованные, и мне ожидающие, покрый мя Твоего милосердия крылами, як уж орел птенцы своя, и внегда исчезать от мне духу моему, да узрю тебя близ мне предстояща и лютые враги отгоняюща. О сем с умилением молютися, вещая сице. Радуйся умному часе моим горький, и страшный час смертный представляй. Радуйся, яко неизбежен, вкупе же и безвестен час, той приснами напоминай. Радуйся на каждый день, аки уже на последний житья моего, взирать имя поучай. Радуйся на всякое время, ко исходу во ин мир мя предуготовляй. Радуйся душевное умиление и сердечное сокрушение во мне рождаяй. Радуйся, выну желая ми, да по не при кончине дни моих покаюся. Радуйся, любите мир, и я же в мире ми воспрещаяй. Радуйся, пристрастие к ленному богатству, и сердце могу искоренять и помогаяй. Радуйся, вся благо земное бытие привременно, и скоро приходящими показуяй. Радуйся, яко вся красная мира сего цвету сильному подобна суть, вразумляя мя. Радуйся, славы человечьей, аки тени приходящие, искать возбраняй ми. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: «Вся грех содея житии сем, и весь живот мой во мнозе притек суетне, к концу приближишься, врази же мои устремляются на мя, алчущие поять мя, и не зринуть во глубину адову. Тем же молютеся, благий мой хранителю, будь ими защититель, егда имам приходителю темы тарства, и безбедно доведи мя до врат небесного царствия, иде же лица ангельские радостнее сретают, восклицающих Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: «Ведь истующий язык не может изрещи, я же сотворил миссии, святый хранителю мой, во всем житии моем, прияв бы душу мою откупели святого крещения, хранил миссии во младенчестве, учил и вразумлялось и в отрочестве, соблюдал миссии от поползновения ко грехом в возрасте юношесте, наставлял иси, пришедшими в мужество, охранял иси на всех путях моих, даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения. Сего ради благодарственного пью ти, радуйся, яко никогда же лишаешь имя твоей помощи и заступления. Радуйся, яко от сна восстающий мя подвизаешь и ко благодарению Господа, укрепляющего силы моя. Радуйся, яко начаток и гожда дни молитвы освящать имя поучаешь. Радуйся, яко воспрещаешь ими без молитвы к всеблагому промыслителю, дерзновенно собой что начинать. Радуйся, яко самонадеяние сердце моего истребите чишися. Радуйся, яко сладчайше имя Господа Иисуса Христа, усты непрестанно произносите, его уме держать имя побуждаешь. Радуйся, яко во всякое время нужное точи и полезно вещать языком, мим внушаешь. Радуйся, яко от празднословия многоглаголания, паче же кощунствами удерживаешь. Радуйся, яко и едущий пьющими, или и на что творящую пресность пребываешь. Радуйся, яко воздержанию в пище и питье приобучить имя печешися. Радуйся, яко спящими охранишь и врага, хотящий искусить имя сон и мечтаний, отгоняешь. Радуйся, яко воспрещаешь имя от любопразностного стремления, его очи моего целомудренный стыд влагаешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранитель мой.

0: Спасти всех пришеды Иисусе мой преблагий, с умилением молютися, Твои милосердия прости моих злых премножества и безмерия, преклоняемы на се божественными мольбами Твоего невещественного служителя, Егожими приставилось из младенства, яко человеколюбец, хранителя, да достоин явлюся в нити в чертог славы Твоя, и со духе праведных воспети. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена твердо пресно являющимися, святые ангели, против ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечной погибели моя, и расслабляющий душу мою леностью и самозабвением. Молю обо тебя, хранителю мой, над твоим ходатайством сподоблюся, при исходе души моя, истили се причастник быть и причистого тела, и святейшей крови моего Спасителя, якода укрепися сею нетленную пищею и животворной питье, бестрепотно приду во ин мир, воспевайте моего благодетеля, радуйся, когда над есть власть и сила отражать и демонское на меня нападение, радуйся, яко приялась от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих, радуйся, яко от всякого злодейства и козни дьявольских моги избавить имя, радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютка миродерца нападение от меня отрываешь, радуйся, яко ограждаемый Твоим присутствием, имам надежду в час смерти не устрашитесь, а мрачных лиц духов злобы, радуйся, яко хранимый Тобою, уповая безбедно прийти воздушное мытарство, радуйся, як укрепляемый Твоей помощью, чай не удержан быть и мне врат рая, ми вожделенного. Радуйся, як о Твоей земле предстательство сильно есть пред Богом, еже невежеными быти во тьму кромешную. Радуйся, яко присно внушающими умилостивляйте Господа слезами покаяния, да избавлюся гиены адские. Радуйся, яко побуждающими день и ночь молитеся, да не послан будут со демоны мучитеся. Радуйся, неотступному руководителю и пестуне. Радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Пение сей аще и от усердия моего те приносимое, святый хранителю мой, вем, яко недовольный есть, ко изъявлению моего сердечное благодарение за вся благая, я же ми сотворила си, и не престаешь и творите даже до сего дней и часа, но я се молю теся, общего ми с тобою, создателю умилостиви, да на страшном суде своем, шуя части, избавит мя, и сподобит со всеми святыми воспевать ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильник мой угасе, елей же благих дел, вое же возжищи, и не сми, и где обрящуся, сокаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет мя внезапу полунощ, час кончины моя, да не услышу и аз, яко же юродивой девы, грозного гласа жениха, не вем тя. Помози ми, неусыпаемый хранителю мой, наполни сосуды души моя елеем благих дел, паче же милосердия и смирения, ныне же прими от меня сие пение». Радуйся, единого Господа имейте в разуме, преснами внушая, радуйся, заповедь о любви к Нему, преблагому, в сердце моем обновляя, радуйся, любите Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждая, радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоугодну быти, непрестанно ми напоминая, радуйся, любите их не словом или языком, но делом и истиной мя поучая. Радуйся, во всех нуждах их помогати, желаньми влагая. Радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых, мя наставляя. Радуйся, от имени своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняя. Радуйся, и душу мою по заповеди Спасителя положите за други своя, готовыми быть и возбуждая. Радуйся, закрывай очиса моя, еже не зреть ими прегрешение брата моего. Радуйся, не попущай мне осуждать и поползнувшегося на грех ближнего моего. Радуйся, воспрещай мне яти веру от глагольником клеврета моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: Благодать дана есть от всемогущего Господа, святый покровителю мой, еже храните меня на всех путях моих, да не камень, коего соблазна приткнется нога моя, донди же меня представишь и Христу Богу спасена, ему же немолчными вся сила небесная взывают. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Пою Твое досточудное милосердие и многое снисхождение, быстродвижимый уме, бесплотный слуго Господень, яко не гнушающийся греховным и ясно радости, и не пристаешь и приносите о мне непотребнем святые молитвы свои ко святейшему престолу трипостасного Бога, еже не погибнуть ими вовеки, но Царствие Небесное наследовать и благоволю бо прияти, а душевные сокровища моих приносим эти песнопения, радуйся, яко воспоминаниям грядущего грозного суда Божия от грехов мя отрываешь, радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекрасного жениха Христа приготовлять и возбуждаешь мя, радуйся, яко пристно желаешь и достойно мя сотворить и брачного чертога Его, радуйся, яко вы научишь мя возжигать и светильник души моя, да с мудрыми девами, душами праведных вниду вонь. Радуйся, яко греховная одежда моя, совлачитеся, побуждаешь имя. Радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися, и способствуешь. Радуйся, яко ходатайствуешь, да на страшном суде Христове одесную Его, стать и сподоблюся. Радуйся, яко умоляешь благоутробие Божие, далеко избраны своих сопричтет мя. Радуйся, яко подвязаешь и на молитву ко Господу и сожителей Твоих небесных, да вселит мя с ними во Царстве Своем. Радуйся, добрый и бодрый блюститель мой, радуйся, теплый мне грешним, молитвенниче и благий предстателю. Радуйся, по Господи Бозе и Пресвятей Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, престанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда им от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда им от земли восстать и на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне, пристань близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюсь я вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай молютися, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, ангели Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, Царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай имени недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 106. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истоевала в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам

и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти, но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением, отправляющихся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Псалом 107. Песнь «Псалом Давида». Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею, да будет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю. Мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Моав, умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой, над землею филистимскою восклицать буду. Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окружены.

0: окажем силу, он не зложит врагов наших. Псалом 108. Начальнику хора Псалом Давида. Боже, хвалы мои, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым. Отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненависти. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его, и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле. За то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его, и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мной уже, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня. Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его. Псалом 109. Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде деницы подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную тебя, Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих Оные. Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его — истина и суд. Все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости — страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.
1: Псалтирь звучащая.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Продолжается наш эфир, дорогие братья и сестры. Вашему вниманию сборник рассказов протоиерея Алексея Лесняка под названием «На родной стороне». Протоиерей Алексей Лесняк, настоятель сельского храма Воронежской области, напоминаем, активно занимается литературным творчеством, является членом Союза писателей России. Наши слушатели уже знакомились с его рассказами, и сейчас батюшка любезно прислал нам новые. Мы благодарим его за это. Читает Эдгард Запашный.
2: «Зимнее тепло. За окошком холодрыга. Завывает вьюга. Декабрь громоздит в селе сугробы. Забор под окном почти весь утонул в снегу. Только несколько кривых штакетин гордо торчат над бескрайней белизной. Временами сельская жизнь полна романтики. В печи полыхают дрова, в трубе поет ветер. Сижу у окна, соскреб иней со стекла и любуюсь стихией. На моем столе миска со скользкими опятами. Соседка угостила. Долго ловлю вилкой упрямый опенок. Скрипит миска, гудит печь. Признаться, даренные грибы всегда уступают во вкусе и, главное, в настроении своим, добытым в лесных походах. Мой приятель все прошлое лето регулярно звонил мне, предлагал выбраться в лес. Я все ссылался на недосуг, а сам втихую завидовал соседу, который то и дело вечерами выгружал из машины ведра с грибами. Повстречавшись с ним, я частенько пытал: «Михалыч, какая добыча на этот раз?» «Грузди пошли». Позднее снова интересовался: «Теперь что, Михалыч?» «Да вот успенские поперли». «Лето уже заканчивается, если успенские опята поперли. Вот уж и успение на носу. Не за горами и осень. Вскоре зажелтели листья, зарядили дожди. А Михалычу новое удовольствие. Осенние повылазили. Прошедшее лето выдалось холодным, но погребничать, или, как придумал мой приятель, поучаствовать в погребении, однажды случаем улыбнулось. У приятеля как-то осенью лопнуло терпение, к моему счастью. Он не стал звонить, а просто приехал за мной и после службы усадил меня в свою машину. Уже там объявил мне, что корзинки для грибов он захватил, взял пару грибных ножичков. Словом, упаковался за двоих. Заканчивался октябрь. Михалыч, одетый по-осеннему, сидел на своей лавочке и крутил пальцем у виска, глядя, как мы отчаливаем. Дивный осенний лес. Мы добрались до дальнего кордона, углубились по дорожке к квартальному столбу. Там бросили машину и пошли бродить. Мой товарищ сразу честно признался, что Михалыч был прав, когда определил нас в дураки. Время грибное прошло, все, что успело вырасти, уже давно собрали. Но дело вовсе не в грибах. Просто если за весь сезон ни разу не выбраться в лес, то целый год потом можно будет вычеркнуть из жизни, как прожитый порожняком. Я его поддержал. Мы бродили среди старых разлапистых сосен, как будто бы в поисках маслят. Маслят, конечно, не нашли, но нашли много-много интересного. Видели белку. Она скакала высоко-высоко в сосновых макушках. Казалось, что где-то под облаками. Осеннее солнышко золотило ей шубку. Видели веселого ежа. Он прогуливался меж пней, что-то вынюхивал и задорно улыбался. В рифму ежу повстречали ужа. Он полусонный, что-то искал. А мы уже не искали. Мы уселись на поваленную сосну и разом выдохнули. Благодать-то, а тишина-то. Ежик вертелся под ногами и заглядывал в глаза своими бусинками. «Век бы отсюда не уезжал», — выдохнул я, и мой напарник эту мысль поддержал. «Зимой такие воспоминания согревают куда твои валенки. У своего дома напротив, по колено в снегу, топчется Михалыч. Он укутался шарфом и дымит папиросы. Его заметает пурга. Лица не разглядеть сквозь метель и густой папиросный дым. Задумался о Михалыче и вдруг понял, что его лица я не могу вспомнить. Нет, его образ перед глазами, конечно, но он неотделим от фуфайки, валенок и папирос. Так что, случись повстречать его без этих атрибутов, то я его и не узнаю, наверное, и примет особых не смогу назвать. Так, ушанка, валенки, беломор, фуфайка. Зато осеннего ежика помню как родного и ужа с белкой. Хоть портреты пиши. Потом, когда еж нас покинул, мы отправились узенькой тропкой в дубовые кварталы. Решили умные опять сыскать. По пути набрели на терновник. Любовались кустами со всех сторон долго, чуть не до заката. Прав был Михалыч, дураки мы и есть. Он бы точно не разглядывал облетевший терновник. Отряс бы все ягоды, чтобы добро не пропадало. Или проходимцу ежу не досталось. Запах леса пьянит, голова кружится. Если Бог на земле нам такую красоту устроил, то что же нас всех ждет там, в раю? Глупые мудрецы любят об этом порассуждать. Говорят, что, дескать, как бы там хорошо ни было, все равно назад на землю захочется. Странный народ. Не знают, наверное, что лучше рая нет ничего нигде. Понятно, что трудно вообразить себя в небесном царстве, над землей, над небом, над вселенной с ее премудростями. Непостижимо далеко от болезней, войн, мизерных зарплат, оранжевых революций, от голода, холода и от жары. Там есть только Бог, целый Бог, а в нем все. Радость и счастье, любовь и жизнь, красота и справедливость. И снова счастье. И оно не заканчивается, потому что времени там тоже нет. Можно даже так не мудрствовать, а посмотреть сейчас вокруг. Из леса-то, из миллиардной частички райского подобия, и то уходить не хочется. На закате бредем тропинкой. На дубовой опушке нас встречает целый собор лесного духовенства. Приятель мне их представил. Перед нами весьма деликатесные грибы, звать их зонтики. В простонародье — попы. На вкус — куда там твои опята? До чего же им подходит это простонародное название? Если приглядеться к их великолепной компании, то эти грибы видятся уездным духовенством, которое просто выбралось в лесок от бденных трудов передохнуть. В центре, без сомнения, благочинный. Вся компания в солидных широкополых шляпах, какие нашивало духовенство в XIX веке. Все весьма упитаны. Большой благочинный склонился к поникшей братии и будто поучает. Красиво. Незаметно всю полянку накрыли октябрьские сумерки. Мы спасли нашу священную компанию от грядущей лесной ночи и поспешили к машине. Хрущу соседским опенком и чувствую, как улыбаются мои глаза от воспоминаний. Тогда из леса впечатлений мы привезли гораздо больше, чем грибов. Впрочем, ведь за впечатлениями мы и ездили. А грибы так, повод. Будущим летом новые нарастут. Вьюга за окном не стихает, злится. И чем она суровее, тем уютнее становится у протопленной печки. Тогда осенью мы тоже устроили себе похожий уют. На сковородке шкварчали коллеги попы, на крыльце посвистывал самовар, неторопливо журчала приятельская беседа. Не могу, правда, припомнить, что такое важное мы тогда обсуждали. Делились ли впечатлениями, критиковали литераторов, перемывали кости политикам, не вспомню. Должно быть, такие мелочи не запоминаются. А вот ежа помню как родного, и белку тоже. Тепло. Давид Креститель. Отец Георгий из села Горянина любит жизнь. Он восторгается ею, как маленький, и радуется возможности жить бесконечно на небесах. Когда он проповедует Самвона, то обязательно расписывает будущий рай самыми праздничными красками. Несколько старушек, что стоят в церкви, возвращаются со службы молодыми и воодушевленными. Подумать только, бесконечная, бесскорбная и беспроблемная жизнь. Неужели она наступит? Однажды в церковь вошла немолодая упитанная дама. Неизвестно, слышала ли она рассказ про Царство Небесное или нет. Ее взгляды на жизнь вообще были весьма своеобразными. Народ уже покинул храм, а батюшка что-то замешкался в алтаре. Дама терпеливо его ждала. Был летний вечер. Мимо церковных окон с мычанием протопало совхозное стадо. Наконец и отец Георгий загремел в алтаре ключами. Собрался уходить. Спустился Самвона, и тут дама подплыла к нему с просьбой о помощи. «Батюшка, без вашего совета мне не обойтись. Мне Петровна, ну вы ее знаете, божественная такая, наказала свечку за мужа поставить кверху ногами, ну, чтобы он сдох. Я свечку купила, а где у нее верх, где низ, не разберу. Помогите разобраться, посоветуйте, пожалуйста». Отец Георгий уставился на даму с удивлением. Он растерялся и не знал, как помочь этой прихожанке, чтобы ее муж околел от свечки. Он открыл рот и удивленно хлопал глазами. Дама решила изложить свою просьбу подробнее. «Понимаете, муж такая сволочь, а еще он алкаш, гад и изменщик. Он к Нюрке после работы заходил, а Петровна все видала. Она мне про его похождения всегда докладывает. Добрая она, ну, по-соседски. Я уже вся извелась, высохла вся от тоски. Сил моих нет. Ну, а Петровна-то она, старушка божественная, знает, как кому земельку подсыпать, как кому булавку в окошко воткнуть, и берет за советы по-божески. Ну, ее и спросила, как с мужем-то быть. Она и посоветовала, чтоб он сдох, говорит, надо за него свечку за упокой поставить в церкви, но только обязательно кверху ногами. У попа, говорит, спроси, как и что, он, дескать, в семинарии обучался, такие мелочи-то знает, поди. Отец Георгий посмотрел на необъятную, высохшую от горя даму, подумал немного и решил рассказать ей про то, как Бог всех любит, про жизнь, которую Бог всем дает, про жизнь, которая будет там, на небесах, у всех крещенных людей. Он даже открыл для этого рот, но дама перебила. Вот свечка, видите? Кручу ее в руках. Кручу, а ни верха, ни низа не различу никак. Батюшка взял свечку в руки, расковырял фитиль и показал. Вот верх. Потом глубоко вздохнул и добавил. Я храм собираюсь замыкать. Служба кончилась. Идите домой. Там вас муж, наверное, ждет. Скоро корову доить. Одному-то несподручно поди без хозяйки со скотиной управляться. Идите помогать. А в убийцу мы с вами поиграем как-нибудь после. Дама смиренно покинула церковь. Батюшка затушил все лампады, лязгнул засовом на входной двери, щелкнул замком и отправился домой. Трудовой день закончился, и в прохладном воздухе тут же запищали комары. С фермы по окрестным лугам разливается коровье мычание и незлой пастушечий мат. Слева в пруду, чуть пониже церкви, играют золотые карасики. Ребятишки запутались в удочках на берегу. Гуси за день утомились под августовским солнцем. Они уселись у лукичевой калитки и даже не шипят на прохожего в шелестящей рясе. На отца Георгия нахлынуло вдруг поэтическое настроение. «Все наполнено прекрасной жизнью. И потом, — подумал батюшка, — тоже будет жизнь. Но куда прекрасней этой, в миллион, наверное, раз». Толстая дама настигла отца Георгия уже у калитки. От резвого галопа ее иссохшее тело все взмокло. Задыхаясь, она промолвила. «Батюшка, спасибо за совет. Только вот я спросить забыла, на какой подсвечник свечку-то втыкать? И еще, забыла, сдохнет-то он, гад, скоро после этого». Вдохновение отца Георгия враз оставило. От жалости к даме и ко всем жертвам Петровны заныло сердце. Он решил помочь ей спастись, забыть об убийственных планах, скроил страшную гримассу и рявкнул, что было духу. «Дура! А ну пошла отсюда к Кузькиной бабушке и Петровну свою божественную с собой прихвати! Уйди с глаз моих! Не то я сам тебе эту свечку поставлю! Я тебе так ее поставлю!» Дама решила не рисковать и поспешила убраться. В селе поговаривали, что местный поп свои обещания обычно выполняет. Расстроенный батюшка вошел в дом и уселся чаевничать. Горячий чай обжигал, и настоятель долго фыркал в свою чашку про то, что одолели Петровны, когда ж их Петровняя дурь уже повыветривается. Молишься за них, молишься, а они... На третьем стакане он успокоился. И тут к нему подкрался 6-летний Давид. Он придвинул табуретку поближе к столу и вскарабкался на нее. Руками, перепачканными зеленкой, он тоже нацедил себе чаю и принялся молча хлебать. Он был задумчив и совсем не слыхал, как отец вопрошал его про обилие зеленки на руках. Заметно было, что в голове пацана копошится занятная думка. Наконец он выдал. «Скажи, пап, а крещенные ведь не умрут и в рай попадут? Все?» «Бог знает», — ответил отец. «Все, кто его слушается, наверное». «Так нам, пожалуй, скучно будет в раю без кошек. Они-то бедненькие, все некрещенные». «Ну, не знаю. Кошки ведь нам для этой жизни нужны. Так ведь Господь устроил». Давид еще немного помялся. Он все не решался поделиться с отцом своим великим открытием. В конце концов, не выдержал. «Знаешь, пап, я сегодня подумал, что кошкам тоже не хочется умирать. И я изобрел, как их тоже в рай взять. Я Мурку и Барсика и всех их котят, ну, это, покрестил. А что, запросто взял тазик, принес воды, и все. А еще, только ты не ругайся, потом я поросят покрестил и цыплят тоже. Свинью тоже вот хотел». Тут на столе затряслись стаканы и миски. Отец Георгий от хохота весь покраснел и взмок. Сыну нужно было кое-что объяснить про крещение, но сделать это теперь без смеха все равно не получилось бы. Чтобы отдышаться и успокоиться, он вышел на воздух, на крыльцо. Но тут ему стало еще смешнее. По двору чинно вышагивает крещенный петух. Крещенная курица водит православных цыплят. На карнизе развалился Барсик, толстенный ортодокс. Сад и вся улица утопают в зелени. В палисаднике красно от мальвы. Злые комары к сумеркам расщипались не на шутку. Батюшка прихлопнул одного на лбу и подумал, как хорошо, что Давид не додумался и этих крестить. Гонялся бы за ними до ночи по лесу. И на том свете потом бы от них житья.
1: Вы слушали сборник рассказов «На родной стороне» протоиерея Алексея Лесняка. Текст книги читал Эдгард Запашный.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и царствие небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье», «Беседы о вечном» продолжают наш эфир. И сегодня в нашей студии иеромонах Иоанн Неврюев, благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев и руководитель паломнической службы Екатеринбургской епархии. Батюшка, здравствуйте, благословите.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Бог да благословит всех нас.
0: Отец Иоанн, мы очень часто поднимаем в нашем эфире тему духовной жизни. И очень много говорили о том, что современные люди, они в понятие духовной жизни вкладывают очень много своего душевного. То есть даже вот одна из наших последних как-то передач была о том, что детям в школе вкладывают такие понятия, что вот ты посещаешь, например, какие-то театры, посещаешь кино, читаешь какие-то книги, ходишь на выставки, совершаешь какие-то путешествия, что все это обогащает твою душу. И мирской человек, именно мирской человек, он так и понимает, что вот это все наша духовная жизнь. Поэтому я думаю, что мы как раз тоже имеем право говорить, не только обращаясь к православным людям, но и к тем людям, которые хотят слышать о Боге, и у которых есть вот эта искра Божия, и которые интересуются вот этим. И для них очень важно, это такое очень важное понятие, что такое духовная жизнь человека.
1: Да, это, к сожалению, наверное, так бывает, но с другой стороны, а что мы ожидаем от школы, да? То есть для школы это нормально, это пережитки советской педагогики, которые у нас остались и которые, наверное, никуда не денутся в ближайшее время. Для них духовная жизнь — это все, что связано с нематериальным трудом, с нематериальной жизнью, не физической жизнью, так скажем, да, то есть эмоции, ощущения, самообразование, музеи, театры, да, у них все это будет входить в понятие духовной жизни. Говорить детям в светской школе о том, что это не духовная жизнь, а как-то по-другому называть, но светская педагогика это делать не будет. Поэтому с этим мы ничего не сможем сделать. Надо смириться. И главное, своих детей воспитывать уже правильно. Что духовная жизнь — это немножко более строгое, более сложное понятие. Например, Феофан Затворник дает такое очень точное определение духовной жизни. Духовная жизнь — есть общение духа человеческого с духом Божиим. Ни с театром, ни с кино. Именно так. Человек и Бог. А часто очень в светской жизни у нас, каких-то не только в школах, но и в других местах, духовная жизнь подменяется на какую-то вот моральную сторону жизни. Быть честным, не воровать, не ругаться матом, помогать пожилым, уступать место в трамвае беременным женщинам. Все это, конечно, замечательно, но это больше про нравственность, про душевную порядочность, чем про духовную жизнь. Этим должны обладать, ну и могут обладать, и должны обладать люди, и даже неверующие, даже далекие от церкви, потому что это просто воспитанность, да, то, что мы называем. А духовная жизнь начинается там, где человек понимает, что без Бога его душа просто задыхается, без Бога он жить не может. Вот там будет жизнь духовная. Пока человек живет только какими-то интеллектуальными, эмоциональными переживаниями души, заботами о теле, конечно, он не живет духовно. Он просто живет физически, живет душевно, может быть. Он может быть очень хорошим человеком, честным, воспитанным, порядочным, но совершенно не знающим, что такое духовность. А духовная жизнь начинается там, где человек пытается проникнуть или стяжать, да, Святого Духа к себе, в свое сердце, в свою душу, где у него начинается жажда Бога. И вот тут уже начинается для него духовная жизнь.
0: Вы знаете, отец Иоанн, что в последнее время ты сталкиваешься с такими понятиями, с такими христианами, которые совершенно не знают святых отцов церкви. То есть не то, чтобы они даже просто никогда их не читали, никогда не знакомились с ними. То есть вот у них какое-то свое, совершенно свое понятие о христианстве существует. И вот это очень удивительно. Вот что вот с этим делать, вот с отсутствием такого образования духовного в человеке?
1: Только читать святых отцов. Это очень сложно, это очень трудно, но духовная жизнь, если мы хотим к ней стремиться, она никогда не будет легкой. Это не развлечение, это не только то, что происходит там один раз по два часа, когда мы приходим в храм в воскресенье утром на литургию, после этого выходим и живем совершенно другой жизнью, да. То есть духовная жизнь, она должна быть постоянно у человека и постоянно с человеком. Поэтому читать святых отцов надо начинать. Может быть, не древних святых отцов, которых сложно читать.
0: Вот вы можете, да, прямо назвать святых отцов, потому что на самом деле их ведь не очень много, которых можно обратить внимание.
1: Для совсем начинающих, которые только-только пришли в храм, я могу посоветовать, конечно же, несколько авторов, несколько книг, которые очень доступным языком пишут о духовной жизни именно современному человеку. Это схиигумен Савва Остапенко, старец из Псково-Печерского монастыря. Он написал достаточно много произведений. Есть, я не знаю даже, сколько томов, если брать полное его собрание сочинений, выходило не так давно. В Псково-Печерском монастыре это и письма, и какие-то специальные произведения о духовной жизни, которые объясняют ее современному человеку на основании опыта святых отцов и опыта самого схиигумена Саввы, который приобрел.
0: Да, батюшка, это современный.
1: То это он, современный, да.
0: Да, он, это он как бы обрабатывает,
1: да,
0: уже,
1: да, да,
0: святых отцов церкви.
1: Да, он жил во второй половине 20 века, то есть это практически наш современник. Угу. Кто-то, может быть, даже из старшего поколения еще застал его в живых. Кто-то, может быть, даже был в Печерском монастыре, когда он там старчествовал, принимал паломников, да, было такое. Конечно, Иоанн Крестьянкин из того же монастыря Псково-Печерского. Его письма, его проповеди, они тоже очень много могут дать современному человеку, ищущему духовной жизни. Более глубоко уже следующий, наверное, шаг, следующая ступенька – это схиигумен Иоанн, последний старец Валаамский, как он называется. У него есть тоже сборник писем, где он, общаясь с духовными чадами, объясняет им многие вопросы духовной жизни. Причем отец сам, он был совершенно простым, таким не академическим богословом, и вот он совершенно простым языком объяснял, совершенно простым языком писал свои письма. И тоже очень хороший автор, это игумен Никон Воробьев, тоже есть издано много его писем, его
0: ученик святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Игнатий Брянчанинов, да. Но Никон Воробьев, он более сложным языком объясняет то же самое, что пишет схиигумен Иоанн. Для более, так скажем, образованных людей. Если провести такие грани, может быть. И, конечно же, Феофан Затворник, святитель Феофан Затворник, любые его книги, письма. Есть у него письма, адресованные мирянам, есть письма, адресованные монахам. Вот если брать письма, адресованные мирянам, то для мирян, я думаю, что этого будет достаточно. И более сложный, но тот автор, к которому, я думаю, мы должны стремиться все, это, конечно же, уже названный вами святитель Игнатий Брянчанинов. Вот Игнатий Брянчанинов, он переложил на современный ему язык XIX века, но для нас это уже, конечно же, сложный язык. Но все равно переложил все богатство святых отцов.
0: Но сейчас
1: древних.
0: Звучит книга святителя Игнатия, вот такая толстая, нам подарил издательский отдел нашей епархии. И мы как раз святителя Игнатия сейчас очень много будем читать в эфире.
1: Это замечательно, можно слушать.
0: В современном мире, как их нужно будет терпеть, эти скорби.
1: Да, кому-то легче слушать, кому-то легче читать. Мне всегда было легче читать.
0: Да, соглашусь с вами.
1: Ну, слушать по радио, наверное, тоже интересно.
0: Ну, вот на этом можно пока остановиться, да?
1: Вот на все, этих что... авторах, да.
0: Да, для,
1: если
0: для
1: освоить этих авторов, если их прочитать, я думаю, что это будет не то, что становится, это будет прям достаточно. Конечно же, обязательно нужно читать Священное Писание, Евангелие обязательно, и обязательно читать толкование на Евангелие, чтобы не было толкований собственных.
0: Да.
1: Потому что мы можем уйти по нашему человеческому рассуждению в такие дебри, тем более, если у нас нет опыта понимания Священного Писания правильного, вот, то тут обязательно надо какие-то толкования. Или Иоанна Златоуста, или какие-то другие, кому что ближе. Вот, и обязательно, чтобы сверять наше понимание Священного Писания с пониманием его святыми отцами.
0: Дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня иеромонах Иоанн Неврюев, благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев, руководитель паломнической службы Екатеринбургской епархии. Мы говорим о том, что такое духовная жизнь. А почему так важно, чтобы человек правильно сознавал задачу своих личных усилий в духовной жизни? И очень хороший пример – здесь можно привести, когда действительно существует большая разница между человеком, который грешит и сознает, что он совершает грех, и человеком, который совершает тот же самый поступок, но считает, что в этом нет ничего плохого. И вот как раз вопрос личные усилия в духовной жизни, так как перед каждым христианином все равно стоят свои христианские задачи в духовной жизни.
1: Свои задачи вы что имеете в виду? Я не совсем понимаю. Потому что задача у нас одна, да, стяжать Святаго Духа. Она у каждого. Но каждый, конечно же, по мере своих сил делает эту задачу. И не все делают ее, так
0: вот,
1: скажем,
0: вот как,
1: одинаково.
0: Как этому стремиться стяжать Святого Духа? Как это можно сделать?
1: Вот основной прием, который есть, как сказать, фундамент духовной жизни, это все-таки покаяние. Духовная жизнь, она ведь начинается не с какого-то поиска каких-то, может быть, там, высоких духовных состояний, умиления, чудес, чтобы начинать вот там ходить по водам, передвигать горы, там, что-то такое делать, то, что будет удивлять умы самого человека, который это делает. Она начинается на глубоком осознании в своей поврежденности грехом, своей привычке к греху. И святитель Игнатий Бринчанин, например, в этом так и писал, что начало, основание и вершина духовной жизни, я сейчас цитирую святителя Игнатия, в православии это сугубое покаяние. Через покаяние только мы можем приступить к какому-то началу духовной жизни. И этот процесс у нас, он будет постоянным, он никогда не будет останавливаться. Если мы к нему начнем и будем правильно его проходить.
0: А вот вы смотрите, если человек уверовал в Бога, вот пришла к нему вот эта благодать Божия, я вот сейчас в данном случае про себя говорю, у меня никакого покаяния не было. То есть это была такая радость, это такое счастье было, что вот ты стал другим человеком, что тебя вот просто накрыла вот эта Божья благодать, и Господь тебе сразу дает столько даров и столько, ну, вот этой вот необыкновенной какой-то радости.
1: Это естественно.
0: И только потом уже начинаешь осознавать, что изучая, придя в храм, знакомясь с батюшками, и это очень не сразу происходит. Вот когда ты вдруг понимаешь...
1: Я могу
0: понимаешь...
1: даже чуть-чуть точнее сказать.
0: Да.
1: Не потом, не когда-то, а примерно через 3 года.
0: Вот так даже. Возможно.
1: Все примерно одинаково через это проходят. Действительно, есть святые отцы выделяют 3 периода духовной жизни, которые проходит каждый человек. И прообразовательно это соответствует 3 этапам, 3 временным отрезкам странствования ветхозаветного израильского народа из Египта к земле обетованной. Первый период духовной жизни – это период, призывающий благодати Божией. Вот когда
0: который я вам сейчас сказала.
1: Да, человек обратился, человек уверовал, и он получает благодать Божию, и ему легко все. Он может выстаивать длительные богослужения, он может вычитывать молитвенные правила огромные, он может поститься на воде и хлебе, и все это он будет проходить как-то легко. Священные книги какие-то вот читать на одном дыхании, все будет вызывать восторг, все будет вызывать такие светлые чувства. И даже горячо каяться он будет. То есть все у него будет получаться легко. Будет меняться его мировоззрение, его взгляды, он будет становиться, он начнет изучать уже православие, православное учение, изучать святых отцов. И рано или поздно, ну, в среднем, как святые отцы указывают, все-таки 3 года, почему я назвал эту цифру, она есть у многих, она встречается. Через 3 года это пойдет на спад, то есть все это уже станет восприниматься как такая рутина. Вот, и уже и службы начнут утомлять, посты будут утомлять. Вот, и тут человеку нужна будет работа над собой, для того, чтобы понять, а изучить себя, заглянуть в себя и понять, а что для него приемлемо, какие объемы, да, молитвенного правила, какие объемы поста. Потому что у нас есть люди и с ограничениями по здоровью, есть или с ограничениями по работе, по какому-то образу жизни, которые не смогут полностью вот, как сейчас модно говорить, по уставу, хотя для мирян устав – это понятие достаточно условное, но все равно даже миряне любят по уставу совершать молитвы, по уставу поститься. И человек...
0: Хорошо, что это сохраняется, это очень радостно. Чем не заменилось? Понимают, что есть устав церкви.
1: Скорее, это неправильное понимание слова «устав». Ну, это отдельная тема, не будем сейчас об этом говорить, да. Это глубокая тема, более сложная. Да, хорошо, что у человека есть какие-то ориентиры, вот так скажем. На что-то он ориентируется и понимает. Ориентироваться должен в первую очередь на свои силы, на самом деле. А не на силы святых отцов 4-го, там, 3-го и так далее веков, которые жили совершенно в других условиях, в другое время и с другим образом жизни. Вот. И когда современный человек, который живет в мегаполисе, работает на работе, у которого семья и дети, начинает ориентироваться на жизнь Макария Великого, и Антония Великого, Пахомия Великого и других пустынников, которые жили в Египте в одиночестве, в пустыне, ну, и думать, ой, я никогда не стану святым, потому что я не могу есть там, 1 раз в неделю, 1 раз в 40 дней, как это делали святые, вкушать пищу, там, потому что у него семья, у него дети, у него работа. Вот. Конечно, такие ориентиры начинают вводить в уныние, и люди тогда начинают бросать все. Мы прекрасно помним этот период, наверное, 90-х годов, когда наши церкви были переполнены людьми, которые вот эту почувствовали эту призывающую благодать, но над собой не работали. Над собой они никаких действий не делали, они просто
0: сейчас сколько нас таких?
1: Питались этой благодатью. И когда она кончилась, когда Господь сказал, ну вот давай, теперь уже пора.
0: Многие
1: ушли из храмов. Да. И я думаю, что каждый по себе может вспомнить свое вот церковление и вспомнить и отмерить эти периоды в своей жизни. Вот. И вот этот второй период, который может продолжаться всю жизнь у человека, это период его трудов, которые он полагает в этой духовной жизни, на эту духовную жизнь. Это и есть тот самый период, который условно называют периодом несения своего креста, своих немощей, своих проблем, своих забот. И кто в первый период призывающий благодать успел подготовиться к нему, те, конечно же, его проходят, понимая, что с ним происходит, но проходят его более-менее мирно. Вот. Примерно так.
0: Да. Есть тоже такое вот понимание, что христианство, вот хочется, чтобы такого не было, чтобы это был не какой-то заброшенный уголок в твоей душе, а что это вот была действительно настоящая жизнь. Вот это то, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни, когда у нас нет часто такой серьезной духовной работы над собой. То есть получается, а есть как бы вот постольку, поскольку человек живет. Вот этого бы очень не хотелось состояния, что во мне вот это христианство постольку, поскольку.
1: К сожалению, оно есть у многих людей, которые считают себя даже воцерковленными. Я об этом уже упоминал, но, наверное, сейчас скажу еще раз. Потому что духовная жизнь — это не только то, что происходит в храме воскресения. Духовная жизнь — это то, что становится нашей повседневной жизнью. То, как человек реагирует на повседневность. Когда он едет на работу в транспорте, когда он работает на своей какой-нибудь светской работе, совершенно, может быть, далекой от церкви, от чего-то там духовного, когда он воспитывает детей в своей семье, готовит им еду. Духовная жизнь не прекращается. И если человек думает, что вот это не духовная жизнь, а это обычная жизнь, а вот духовная начнется в субботу вечером, в воскресенье утром, когда я пойду в храм, и все. Ну нет, так получается, что духовной жизни у этого человека просто нету вообще. И его походы в храм — это либо привычка, либо какая-то возможность просто сменить обстановку, отдохнуть от вседневности, но это не духовная жизнь, ни там, ни здесь ее нету. Да, если человеку наступили на ногу в транспорте, и там несправедливо отчитал начальник, и его реакция будет гнев, обида и желание отомстить, это жизнь по инстинктам, это совершенно не та духовная жизнь, которая должна быть. Но если он сможет правильно вспомнить евангельские истины, усмирить свои эмоции и отреагировать по-евангельски на все вот эти неприятности бытовые, которые с ним случаются, то да, он будет уже показывать, что он пытается жить духовной жизнью. Потому что вот этот процесс, длительный процесс, которым я назвал уже несением своего креста, или процесс вот покаяния такого же внутреннего, тоже можно его так назвать, он и сводится к тому, что это доступно и должно быть для каждого человека. Это не для каких-то там святых, которые описаны в книгах, и которые там жили когда-то давно, или, может быть, которые сейчас живут где-то в потаенных лесах, в далеких монастырях, которых мы не знаем, не видим, но вот они где-то там есть на Афоне, может быть, там еще в горах Кавказа. Нет, это то, что мы проживаем в своей реальной жизни. Вот.
0: Отец Иоанн, а вот такой у меня вопрос. Нужно ли объяснять людям мирским, что такое духовная жизнь, когда они на этом настаивают?
1: Да, конечно. Я еще раз говорю и подчеркиваю, это именно она должна быть, духовная жизнь должна быть у всех. Это не прерогатива каких-то особых людей, там монахов, отшельников, еще кого-то. Духовную жизнь должны вести все. И она должна быть повседневностью. Общение с Богом, когда Бог должен перестать быть для нас вот кем-то там, наверху, к которому мы приходим один раз в неделю. Бог должен быть для нас всегда в нашей повседневности. Когда ты, не знаю, моешь посуду, сидишь в офисе, едешь в транспорте, играешь с детьми. Ну что еще дети, люди обычно делают каждый день, да?
0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Да, да. То есть вот память о Боге, она в сердце должна быть всегда. Где-то, может быть, там на дне, но без этого не должно быть никак.
0: Да, абсолютно, совершенно.
1: Вот это и будет духовной жизнью. Да. Это и будет тем, что создает духовную жизнь. Потому что в суете мира христианину очень легко впасть в самообольщение, начав даже мнить себя праведником, если человек находит в себе возможности как-то вот выделять особо церковную жизнь. Вот есть духовная жизнь и церковная жизнь. Вот. Но истинная духовная жизнь должна быть постоянной. Она невозможна без постоянного покаянного настроя и без постоянной памяти о том, что ты живешь в присутствии Бога, что Бог всегда рядом, Он всегда тебя видит. Даже когда ты хочешь, чтобы тебя не видели люди какие-то посторонние. Иногда я такой.
0: А вот поскольку вы благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев, отец Иоанн, скажите, вот я тоже этот вопрос иногда задаю, но задаю священникам, монахам не приходилось. Вот если люди живут в монастыре, приезжают на какое-то время пожить в монастыре, в гостинице, как они должны себя правильно вести? Обязательно ли важно, вот человек, например, приехал отец с сыном, или мать с дочерью, или кто-то вот, или семья. Это понятно, что мера их воцерковленности должна быть, и они должны определиться заранее, как они проведут вот эти несколько дней в монастыре. Нужно ли заставлять детей причащаться? Нужно ли каким-то образом давить на них? Или вот как правильно себя вести в данном случае, если у всей семьи возникло желание побыть в монастыре какое-то время, хоть короткое?
1: Мне очень не нравится слово «заставлять».
0: Угу.
1: Заставлять, потому что если семья живет, старается жить, как мы сказали, старается
0: да.
1: жить угу. духовной жизнью в миру, у себя дома, они ходят в храм, они дома молятся, они общаются с друг другом, как христиане настоящие, да, они не думают, что вот у нас будет воскресенье, мы побудем христианами, потом
0: да,
1: поедем в отпуск две недели, побудем христианами, да,
0: да,
1: и там так далее.
0: Христианами.
1: Да. Вот. А у них-то постоянно то вот слово «заставлять», оно тут как-то вообще
0: неуместно.
1: Mm-hmm. То есть для них-то будет естественно причащаться. И у детей, потому что дети смотрят на взрослых, дети смотрят на родителей в первую очередь. И если родители в храме ведут себя благочестиво, кланяются, крестятся, там, просят благословения, «спаси Господи», и так далее, там все это начинают говорить.
0: А если вот. Все-таки не хочет подросток, ребенок вот, причащаться, исповедоваться в монастыре?
1: Знаете, у подростков это уже отдельная психология подростковая. Mm-hmm. У них может быть бунт против родителей, против mm-hmm. того образа жизни, которым с детства они жили. Это естественно, это переходный период.
0: Ставить их в покое.
1: Да, он всегда пройдет, недолго он длится. Главное, что здесь нельзя настаивать, вламывать руки. Не пойдешь причащаться, телефон отберу или что-нибудь такое, какие-нибудь угрозы такие. Вот.
0: А если он согласился пойти, а потом вот не может, не хочет,
1: да. Не хочет и не
0: то
1: надо.
0: Есть не
1: может
0: надо
1: быть,
0: его
1: он не хочет
0: укорять.
1: На исповедь идти. Может быть, он не хочет, не знаю, увидел священника, и что-то в нем против этого священника mm-hmm. внутри возникло какое-то чувство. Он не хочет ему исповедоваться, он привык к своему священнику на приходе. Не надо заставлять. Вы же не знаете, вот вы приезжаете в монастырь, если это незнакомый монастырь, вы же не знаете, кто там будет. Какие будут священники, какие будут службы, если это просто такое паломничество случайное. Если это ваш знакомый монастырь, куда вы регулярно приезжаете, где вы всех знаете, да, это одно дело. Незнакомая атмосфера другая, она может подростка как-то вот стегнуть.
0: Просто отец
1: Иоанн
0: всегда как бы считается, что если ты едешь в монастырь, ты должен в нем причаститься. А вот не всегда получается так.
1: Должен, опять же, понятие долго, оно странно.
0: Вот,
1: желательно, да.
0: Желательно,
1: если вы едете в паломничество,
0: да.
1: желательно вам поучаствовать в молитве, желательно вам поучаствовать в богослужении, желательно причаститься. Это цель паломничества, основная цель паломничества. Но когда люди едут надолго, у них цель еще и как-то помочь монастырю своим трудом,
0: да.
1: например, да, то есть
0: конечно.
1: Потрудиться на благо
0: потрудиться.
1: Монастыря. И тем самым, может быть, приобщиться какой-то именно монашеской жизни, то есть покормляться у монастырского духовника, пообщаться с братьями более близко, посмотреть, как живут монахи. Кому-то это интересно.
0: Очень интересно.
1: Вот. И если вот эта цель...
0: То есть это получается уже само по себе причастие
1: да.
0: в некотором роде.
1: Да. Причастие к монашеской жизни. Если это цель поездки, и вся семья на это согласилась, в том числе дети, да, то есть они, соответственно, будут себя вести, соответственно, жить, и, соответственно, вести себя уже в монастыре. А если это какая-то случайная поездка, если подростка заставили туда ехать, может, он не хотел, не знаю, А его, ну, тут принуждать, это понятно, что привезли на место насильно, но уже на самом месте. Он свой протест-то и будет выражать именно тем, что он не будет ходить на службу, не будет причащаться. Да. Протест, который он был против этой поездки, а его заставили. Ну, вот, значит, будет так и показывать. Вот вы меня привезли, ну, сделайте дальше что-нибудь со мной, да? Заставьте меня. Не заставишь.
0: Так оно и бывает.
1: Не надо заставлять, а зачем? Это лишнее.
0: Ну, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу о духовной жизни. И подведем итоги.
1: Наверное, я все-таки вот еще приготовил одну цитату Феофана Затворника, которую мы уже вспоминали, и вот в его книге «Что есть духовная жизнь, как в нее настроиться». Вот отдельное внимание уделяется именно повседневности, когда люди в миру считают, что спастись или жить духовной жизнью можно только в монастыре или только как-то вот особо устроив свою жизнь. И святитель Феофан, наоборот, он формулирует тему так: как относиться к делам житейским, чтобы они не отвлекали, а совмещались со служением Богу. То есть он учит, что главные проявления духовной жизни, доступные каждому мирянину, это страх Божий, совесть и жажда Бога. То есть духовная жизнь не требует от мирянина отказа от профессии или семьи. Она требует лишь изменения внутреннего отношения. Любая работа, любое семейное послушание становится актом служения Богу, если совершается с чистой совестью, страхом Божиим и памятью о Боге. Вот о чем я хотел обязательно напомнить слушателям.
0: Большое спасибо, батюшка, за беседу. Ждем вас в нашей студии.
1: Спасибо вам за внимание. До свидания.
0: Дорогие братья и сестры, благочинные монастыря святых царственных страстотерпцев, руководитель паломнической службы Екатеринбургской епархии, иеромонах Иоанн Неврюев сегодня был нашим гостем, был в нашей студии в беседах о вечном. Помогай Господь. До встречи в эфире.
1: До свидания.
2: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения».

ангел-хранитель, кто ты был для меня? Я молю тебя, вернись, я прошу, прости, я исправлю свою жизнь.

здоровый.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я, ее ведущая, Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москвы, учитель высшей категории, эксперт в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Юлия Соловьева. Здравствуйте, Юлия!
1: Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Юлия, мы с вами в одной из программ говорили о том, как готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Это очень важная тема, потому что сейчас, как напомним нашим радиослушателям, делать надо все наперед. Наперед, да. То есть и пока вот осень, пора уже сейчас вплотную тем, кто 7, 8, 9 класс, 10, этой темой задаться. И вот сегодня именно мы будем рассматривать, как подготовиться конкретно к итоговому сочинению на примере произведений русской литературы.
1: Угу.
0: Потому что есть определенные произведения, которые можно всегда взять как пример и подготовиться. Потому что напомните, вот что там с темами? Они же какие-то универсальные или там есть примерно плюс-минус что-то вот такое?
1: Да, я кратко напомню, мы об этом действительно уже говорили, но важно напомнить, что касается требований к итоговому сочинению, оно обязательно должно опираться на литературное произведение, как минимум одно, а лучше не лучше, а может и два разных аргумента привести выпускник.
0: Два разных произведения.
1: Аргументации, но в любом случае сочинение должно опираться в обязательном порядке на качественное, высокохудожественное, признанное художественным литературное произведение. То есть не подойдут, и это официально зарегистрировано в источниках, касающихся проведения итогового сочинения, как экзаменационной процедуры, не подойдут ни сказки, ни вымышленное произведение, тоже иногда ребята
0: не авторская сказка собственного произведения.
1: Тоже, да, не подойдет, если она нигде не опубликована и не признана высокохудожественной, ну, по крайней мере, комиссией какой-то, да, и комиксы, манга, все, что около литературы, это тоже все, или там сценарии, просто вот какие-то сценарии, если это не собственно драматическое произведение, тоже подходящим не назовешь.
0: Берем классику, и сегодня мы рассмотрим одно из произведений, которое очень хорошо подходит и затрагивает различные темы. Это произведение «Чудесный доктор». Вот именно о нем и поговорим. Но да, сначала критерии. Критерии какие должны быть?
1: Да, напомню, критерии – это обязательно соответствие теме. Дело в том, что итоговое сочинение, темы итогового сочинения, которые предлагают выпускнику непосредственно уже, когда он приходит и приступает к работе, их 6, и они подразделяются по 3 направлениям. 3 эти направления, если общими словами их описать, касаются либо личностного роста и развития, нравственности, то есть внутреннего мира человека, личности.
0: Движение души, как у нас говорила учитель литературы.
1: Да,
0: что
1: да,
0: сначала
1: да.
0: Человек был, может быть, там не очень положительным, но пройдя ряд испытаний, он получил урок определенный, и что-то в его мировоззрении поменялось.
1: Да, эволюция героя, да, если она в произведении наблюдается, то здесь будет очень к этим темам такое произведение подходить. Второе направление касается взаимоотношений между людьми, это семья, общество, какая-то ячейка общественная, это национальные, может быть, даже какие-то вопросы.
0: Может быть, отношения, вот Тургенев, да, отцы и дети.
1: Да, совершенно верно. Там
0: поколение, да? Или, да, может быть, Кабаниха и Екатерина, отношения невесты,
1: да,
0: с свекровью, как,
1: да,
0: как
1: совершенно
0: вариант.
1: Совершенно верно. Вот. А также третье направление касается человека в окружающем мире, наука, искусство, все, с чем человек еще может взаимодействовать. Вот такие 3 направления. Я всегда рекомендую своим выпускникам готовиться по 2 направлениям. Одно выбрать как ведущее, центральное, ну и одно, так скажем, как запасной аэродром. Не распыляться на все 3, где у кого что начитано, может быть, уже, да, то есть уже какой-то багаж из произведений освоенных есть. Вот ориентироваться, какого толка произведения по большей части у тебя уже есть в запасе. И из этого исходя ориентироваться на определенное направление. Направление — это еще не темы. Темы, они конкретные. Направление, например, человек общества, это еще не тема. А вот именно как, да, происходит взаимоотношения, там тема, она будет конкретная.
0: Можете привести пару примеров, чтобы нам просто понимать?
1: Да, ну вот, возможно, мы уже говорили об этом, я как раз напомню. Вот, предположим, направление первое, где идет речь о нравственных ценностях, о духовном росте, духовном движении человека. Положим, даже если мы говорим о понятии равнодушия, даже это еще не тема, это уже сужение направления, да, по конкретному какому-то вот понятию, а тема может быть различной. Чем опасно равнодушие или как бороться с равнодушием? Это уже два разных вопроса, они требуют двух разных ответов.
0: Или сталкивались ли вы с равнодушием, или как, может быть, равнодушие там, в таком-то произведении, да, может быть? Или нет? То есть такого не может быть?
1: Нет. Дело в том, что сталкивались ли вы с равнодушием, здесь нет проблематики. Такой темы быть дано
0: не может. Да. Не
1: то
0: может.
1: Есть тема должна быть проблемная. Что это значит? Это значит, что она не предполагает однозначного ответа, а каждый, подумав, может предложить какое-то решение проблемы, личное, вот личный взгляд на проблему. И... Ну вот, допустим, чем опасно равнодушие? Ты должен ответить. То есть ты должен первым делом сформулировать тезис, вокруг которого построишь все сочинение. А тезисом и будет ответ именно, чем оно опасно. То есть тогда не надо уходить в сторону и подменять тему, и рассказывать просто о равнодушии, которая тебе там встречалась, допустим, да, или которую ты наблюдал даже, может быть, в произведениях. Не пересказ.
0: Только. Чем опасно равнодушие? Тогда какой будет тезис?
1: Вот я бы могла построить здесь такой двухсторонний тезис. Если бы я писала такое сочинение, я бы ответила так, что с одной стороны равнодушие опасно для того, по отношению к кому оно проявляется, естественно, тем, что он может быть оставлен в сложной ситуации и потерпеть фиаско, да, какое-то...
0: Да,
1: не справиться с какой-то проблемой, да, или
0: как
1: даже
0: вариант,
1: да,
0: не хватит верно. Сил выбраться.
1: Да, погибнуть духовно или погибнуть физически. Но равнодушие опасно также и для того, кто его проявляет, поскольку оно служит деградации личности, оно уводит человека от его человечности. Вот. То есть вот нужно именно прямой развернутый ответ на вопрос. А вот если у нас будет тема про то же самое равнодушие иная, с иной формулировкой, ну, к примеру, в чем проявляется равнодушие, то здесь... Вот предыдущий ответ совершенно, как вы чувствуете, не подходит, он будет нелогичен. Тут придется говорить именно о том, в чем оно проявляется.
0: Да, то есть прошли мимо, не заметили, да, не оказали помощь. Да, мне сразу вспомнилось произведение Андерсона «Девочка со спичками», как раз
1: да,
0: в итоге
1: верно.
0: То, что было проявлено равнодушие к ребенку, ребенок погиб физически, просто умерла.
1: Да. Вот еще такой интересный момент, сразу тогда, поскольку мы о темах заговорили, о соответствии теме я еще раз отмечу, о чем когда-то мы уже с вами, мне помнится, говорили, но это очень важно и повторю еще раз. Очень внимательно следует отнестись к формулировке темы и к ответу, который ты строишь, а также как к аргументации, к тому произведению, которое подбираешь. Я помню один из, так скажем, провальных опытов, когда дети на итоговом сочинении, выпускники, выбрали читающие дети, это были читающие дети, выбрали, казалось бы, совершенно безобидную тему «Роль надежды в жизни человека». Ну, казалось бы, вот...
0: А как можно провалиться «Роль надежды в жизни человека»?
1: Легко.
0: Вот
1: эти дети.
0: Что произошло-то?
1: Буквально накануне до сочинения, что проходит, какие произведения в осенью в 11 классе, да, в начале курса литературы за 11 класс. Это драма «На дне» Горького, где актер сводит счеты с жизнью, не выдерживает, да, испытаний и сомнений, которые его, ну, всех сложностей, да, в общем, которые, с которыми он сталкивается. Это «Гранатовый браслет» Куприна, где опять же та же история с Жестовым.
0: Мне кажется, это больше созависимость.
1: Вот о том, и речь. Вот комиссии, эксперты также и посчитали. И я увидела в тот год, когда такая тема попалась, и мы проверяли эти сочинения, я увидела, как много отсеяно было работ. Казалось бы, на первый взгляд, действительно, дети начитанные и формулировать умеют, и пишут хорошо. То есть это как раз-таки сильные дети попались в эту ловушку, просто невнимательно отнесясь... Вот,
0: может быть, не поняв контекст, почему-то мне сразу вспоминается произведение Джека Лондона. Я сейчас не помню рассказ, где герой очень долго шел и он смог выбраться. там, вот, что там за ситуация была. В пятом классе мы его читали, вот сейчас, вот как раз надежда, то есть он не терял надежду, он пробирался вот, до конца, да, голодом, вот, вот о том, да, холоде, но он,
1: да,
0: выжил.
1: Вот о том и речь, что большинство детей, у кого в итоге были сочинения, вот оказались такими провальными, да, при всей их подготовленности, начитанности и владении речью, и не были зачтены, то есть эти дети вернулись еще раз пересдавать уже итоговые сочинения. Нет, это уже зимой происходит. И сочинения пишутся зимой в начале декабря, а пересдача там уж совсем далеко. Вот. И, конечно, это, ну, большой удар и по самолюбию ребенка, и по подготовке, потому что приходится распыляться еще на подготовку к итоговому сочинению, тогда как уже нужно готовиться к самому единому государственному экзамену по русскому языку. А итоговое сочинение является допуском к экзаменам, оно необходимо.
0: То есть, если ты
1: зачет,
0: провалил итоговое сочинение,
1: да, его необходимо пересдать,
0: ты не можешь пойти на экзамен.
1: Вот. И что же здесь послужило таким камнем преткновения? Это как раз-таки неправильно, да, понятая тема. Они пошли от противного. То есть, ну вот роль Надежды, конечно, вот она такая-такая. Ну а вот у актера не хватило Надежды, то есть они не про роль Надежды рассказали, а про безнадежность в итоге. И получается, аргументация не состоялась. И вот такие работы были не зачтены. По двум первым критериям, либо по соответствует теме, если уже на уровне тезиса вот эти логические лакуны произошли, либо на уровне аргументации, это второй критерий, тоже обязательный, он тоже обязательно должен быть выполнен по зачету. Вот. И вот, да, вот такая была. И вот как раз детям, современным, видимо, в принципе детям, и вот в частности одиннадцатиклассникам той поры, не хватило примеров, аргументов вспомнить произведения литературные, где бы эта надежда оправдалась, где бы эта надежда действительно сыграла какую-то роль.
0: Робинзон хотя бы Круза. Даже. Здесь же можно с точки зрения надежды, то есть человек не отчаялся.
1: Вот-вот. И вот наш
0: он
1: рассказ.
0: Смог выжить.
1: Чудесный доктор Куприна, который мы сегодня решили взять, как раз-таки мог послужить вполне для такого, для аргументации к такой теме.
0: И также он мог бы послужить и к аргументации темы равнодушия. То есть человек, да, вначале с равнодушием столкнулся, верно, когда верно. Он сидит, вот Мерцалов тогда, главный герой на лавочке, он в отчаянии, он куда пошел? Завершить жизнь самоубийством. Да, вот давайте немножечко напомним нашим слушателям, да, рассказ. То есть в жизни Мерцалова произошли несчастья.
1: Да, целая череда. Это и болезнь дочери, это и
0: смерть ребенка, и потеря работы, и нищета, и голод, и, соответственно, и холод. И, в общем, человек в отчаянии. И вот в отчаянии он решается на страшный поступок в своем потере надежды завершить жизнь самоубийством.
1: И происходит это буквально в сочельник, накануне большого светлого праздника, когда другие люди идут домой в воодушевлении, ожидании праздника, встречи с близкими, каких-то, может быть, даже светлых моментов, а может быть, даже чудес. Человек, да, действительно уже
0: в отчаянии.
1: Еще больше, да, еще больше приходит отчаяние при мысли о том, что у него все не так, как вот.
0: И происходит неожиданная встреча с человеком, который просто садится рядом на скамеечку и начинает болтать о пустяках, как кажется, Мерцалову, и этим самым его злит.
1: Еще больше раздражает.
0: Да, я подарочки купила там и родственниками, тем и этим, и такой счастливый старичок.
1: Да.
0: И в итоге Мерцалов.
1: На самом деле этот счастливый старичок вскрывает нарыв и, может быть, да, помогает где-то даже вот тому накопившейся безысходности найти какой-то выход в том, чтобы, да, Мерцалов поделился в итоге своими
0: переживаниями,
1: трудностями.
0: Потому что если бы Мерцалов не поделился, встал бы и ушел, то история бы закончилась очень трагически. И
1: скорее
0: как раз
1: всего.
0: Доктор в итоге пришел Мерцалову на помощь. То есть он и рецепт выписал, и деньги оставил, пришел домой, осмотрел ребенка.
1: Да. Не будем спойлерить, как говорят,
0: да,
1: ребята.
0: Да.
1: А лишь только скажу, что на самом деле это произведение написано по реальным мотивам, по реальным событиям. И более того, в основе прототипом, скажем так, героя, доктора является очень известный, реально живший человек, действительно заслуженный доктор, кому это будет интересно, произведение вспомнят, если читали или прочитали.
0: Лучше прочитать. И причем рассказ-то идет в конце потом от сына самого Мерцалова, который рассказывал, как и сын-то тоже вышел большим человеком, стал помогать беднякам. То есть вот эта история настолько поразила всю семью, что произошел задел на несколько поколений, что да. просто жизнь да, семьи слава изменилась. Богу, да,
1: вот. Угу. Хоть это художественное произведение, да, но очень радостно знать, что это действительно такие люди встречались и встречаются.
0: И вот это произведение как раз можно взять и рассмотреть многие темы. То есть тема и одиночество, да, то есть когда человек оказался в одиночестве, и его сил не хватило справиться.
1: Вот в том-то и дело, что еще произведение, подобное рассказу «Чудесный доктор», если быть точными в жанровом определении, это святочный рассказ. Очень интересный, кстати, жанр святочный рассказ, он обязательно связан, всегда бывает, со святыми днями, с Рождеством Христовым, с праздниками и с чудесами, которых ждет душа человеческая в эти дни. И как раз-таки вот такие произведения, как «Чудесный доктор», как вы верно заметили, Ольга, они охватывают множество, целый комплекс тем проблематичных и дают нам ответы, ну или предлагают, да, какие-то решения, может быть, или хотя бы подходы к этим решениям, взгляды определенные на целый комплекс различных вопросов. И поэтому такие произведения можно считать универсальными. Поэтому у меня тоже вот есть такой букет, скажем, произведений, которые я рекомендую своим ученикам, с тем, чтобы они были готовы сразу, вот опираясь на эти произведения, они могут найти ответы, могут сформулировать тезисы сразу по целому спектру различных тем из направления о человеке, его нравственности и духовном мире, и из направления о взаимоотношении человека с обществом.
0: Как раз вот именно рассказ «Чудесный доктор» идеально подходит.
1: Ну здесь надо сказать, что он и к третьему направлению подходит, если бы там встретилось что-то связанное с наукой или профессионализмом.
0: То как раз доктор здесь проявил не только профессионализм, но и свои человеческие качества. Да. И поговорить о том, что в итоге сын Мерцалова тоже стал хорошим профессионалом, да, и как это повлияло на жизнь общества.
1: То есть где-то, может быть, тоже да, это пригодится. То есть вот такие произведения я называю универсальными, очень советую с ними знакомиться.
0: О других универсальных произведениях мы поговорим в наших следующих программах. Пока поставим точку. Рекомендуем прочитать рассказ «Чудесный доктор». Вдохновитесь.
1: Обязательно.
0: Даже те, кто не сдают ЕГЭ, не пишут сочинения.
1: Вот, да, можно я маленькую добавочку сделаю. Правда, надо было сказать об этом в начале передачи, но я надеюсь, что многие родители, может быть, и дети дослушали передачу до конца, и надо иметь в виду, что, например, это произведение, этот рассказ изучается вообще в 6 классе, как правило, в школе. И я к тому, что подготовка к итоговому сочинению начинается на самом деле очень задолго до 11 класса вообще, да, до того, как эта процедура приблизилась вплотную. То есть уже в 7-8 классе нужно обращать внимание на те произведения, которые действительно вызывают размышления по ряду различных интересных глубоких тем, и уже брать их на заметку и немножечко учиться заранее о них рассуждать, говорить, писать сочинения самостоятельно, чтобы этот навык осваивать.
0: Спасибо вам большое, Юлия. Мы пока попрощаемся с нашими радиослушателями. Программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас подготовила и провела Ольга Мануилова. В гостях у нас учитель русского языка и литературы высшей категории Академической гимназии Москвы, эксперт в области подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Юлия Соловьева. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: Всего доброго.
0: До новых встреч. Ждите следующие интересные произведения.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Мария Забегаева, художница, музыкант, прекрасно играете на гитаре, звонарь храма Космы и Дамиана, а также преподаватель декоративно-прикладного искусства при данном храме. И знаете, я этот храм очень уважаю, люблю, и была на закладке его камня аж в осенью 2019 года. И теперь красавец храм, слава Богу, построен, расписывается, работы много, но всегда, когда встречаю людей из этого храма, улыбаюсь, потому что мы все верили, что храм построится, и он построился. Ну, для начала здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. Очень приятно. Приятно поговорить о моей выставке, о нашем храме. Храм действительно наш замечательный, я его очень люблю. Этот храм... единственный храм, который дал мне возможность развиваться во всех моих направлениях. Помимо того, что я музыкант и художник, я еще инженер по ремонту компьютерной техники, и в этом направлении мне храм тоже помогает. У меня там есть своя мастерская, мне выделили, я работаю. Очень люблю наш храм, действительно.
0: Вы, можно сказать, там живете, да?
1: Да, с утра до позднего вечера.
0: Ну, вы хоть и питаетесь, все нормально.
1: Чай-то... У нас есть замечательная трапезная.
0: Трапезная, точно. И трапезная, как я могла это упустить, конечно, из вида. То есть просто иногда творческие люди, одного человека спросила, ну ты хоть поела? Он говорит, я забыл про обед. Ну, есть такое.
1: Бывает такое. Но батюшка подойдет и скажет, иди поешь, это обязательно всегда так.
0: Вот и знаете, мы сегодня с вами встретились, чтобы побеседовать о вашей персональной выставке картины. Она открылась 5 апреля в храме в честь Иннокентия Московского, а точнее в галерее храма, потому что сам приход на втором этаже, а на первом такая творческая студия, арт-площадка. И хотелось бы спросить, почему все-таки выставка ваших картин называется «Откровение»?
1: Дело в том, что на моей выставке представлены работы вообще разного периода из моего творчества, от самых первых каких-то наивных таких работ до тех, которые я сделала недавно, уже таких уверенных, профессиональных. «Откровение» оно называется, потому что каждая работа, она рассказывает искренне и честно о моей жизни, о моем внутреннем мире, о моем видении этой реальности. Внимательный зритель это почувствует, увидит. Поэтому «Откровение» — это мое «Откровение».
0: Какие полотна? О чем вот, например, нас сейчас слышат? Лучше, конечно, видеть, когда мы говорим о картинах, но на радио нет такой возможности. Мы сейчас слушаем, например, одна из картин. Как она писалась? О чем?
1: В целом скажу, что я художник-график. Я занимаюсь графикой, это не живопись, но у меня уникальный стиль, смешанная техника всегда. Вот. Я нереалистичный художник, нереалист. Меня тяготеет к разным направлениям начала 20 века. Фавизм, постимпрессионизм, ну и так далее. Ну, например, у меня есть работа, называется «Покой». На ней изображены колокола. Такое утреннее состояние. Не знаю, как описать это словами.
0: Колокола храма вашего?
1: Да, моего храма Космы и Дамиана. Ну, и там прямо чувствуешь, ну, вот это вот покой. Трудно говорить, да, действительно трудно говорить словами о картинах, это лучше увидеть. Почему я вообще первую свою персональную выставку сделала в храме Иннокентия Московского? Дело в том, что мы с моей группой «Северный порог», в которой я бас-гитарист, мы выступали, я посмотрела на зал станции Вольных почт, такой лофт, такой интересный, современный стиль. Очень красивое камерное помещение. И там была какая-то выставка, я на это обратила внимание и сказала, они выставляют очень хорошую графику, мне бы хотелось здесь выставиться. Вот. Поэтому я выбрала этот храм. Замечательная станция Вольных почт. Вот.
0: Да, действительно замечательно. А расскажите, с чего начался ваш путь к живописи? Вы из семьи художников, или вам просто в детстве нравилось рисовать, или вам кто-то подсказал в начальной школе, что у тебя, Маша, есть талант, надо, или родителям сказали, отдайте девочку в школу искусств?
1: Дело в том, что да, я из семьи художников, нас пятеро в семье, и все учились в училище имени Шадра художественном.
0: Все?
1: Да. Я не исключение, я училась тоже на станковой живописи.
0: Что такое станковая живопись?
1: Станковая живопись, ну вот это то, что вы видите в музеях. От слова станок, станок — это мольберт. То есть все, что пишется на холсте, рисуется на мольберте, это станковая живопись. Вот. Но тогда я уже поняла, что ну, реализм — это не мое. Сухая вот эта вот школа станковой живописи, она ну, не привлекла меня. Поэтому я стала отходить в другие направления, более там... Одно время сюрреализмом увлекалась, абстракцией, ну и как-то потихонечку сформировала свой стиль. В итоге стала заниматься вообще графикой. А отец у меня иконописец, мама занималась урало-сибирской росписью, она прикладник-художник. Вот. Ну, как-то это, не знаю, изнутри хочется рисовать. Не могу не рисовать.
0: Ничего себе. А портреты пишете?
1: Да, да, пишу, ну, в своей манере. Да. Кстати, на выставке представлен мой автопортрет даже.
0: Вы сами себе написали?
1: Сама себя.
0: А сложно это было?
1: Ну, себя всегда интересно рисовать, но портреты — это же... Не обязательно передать внешность человека, скопировать, как он выглядит в реальности. Это скорее передать его внутреннее состояние, эту внутреннюю схожесть человека. То есть посмотреть на портрет и понять, да, это о нем, это вот он такой вот тихий, спокойный, это видно по портрету, внутреннее его состояние.
0: Портрет — это психология?
1: Да, это психология. Цвет — это психология. Каждый цвет на человека действует, поэтому тоже его не случайно используешь, когда пишешь, рисуешь.
0: Проводите ли вы мастер-класс в своей вот авторской манере, индивидуальной, эксклюзивной, смешанной технике?
1: Ну, мастер-классы я не провожу, но я, в принципе, преподаватель. Я преподаю не только в воскресной школе, я даю и частные уроки от детям от 3 лет до 17, также, если взрослые интересуются живописью, рисунками, я тоже даю уроки. Несколько лет я работала в клубе ЮНЕСКО «Совушка», тоже преподавала рисунок, живопись, композицию.
0: А в воскресной школе один урок в неделю?
1: Да, один урок в неделю, но я стараюсь ребятам дать побольше информации. Мне дают такую возможность, чтобы я их когда-нибудь вытянула там с классного часа, что-нибудь такое, все равно, чтобы они рисовали. Детишкам нравится, они любят рисовать, потому что они работают профессионально на мольбертах.
0: Уже в воскресной школе? Да, вы
1: воскресной
0: так
1: Да, в воскресной школе.
0: Удивительно.
1: Когда я пришла туда преподавать, я сразу сказала батюшке, что у меня дети будут только профессионально заниматься. Просто так вот я не буду вести это занятие. И мне сразу сказали, без проблем. Купили мольберты, купили планшеты, купили весь материал, который нужен для изобразительного искусства, и мы стали заниматься. Сразу выделили средства.
0: В воскресной школе ребятки уже выставлялись?
1: Вот готовится выставка.
0: То есть да. Вот с минуты на минуту, так
1: да,
0: сказать?
1: Да, первая их выставка.
0: Первая выставка ребят воскресной школы храма в честь Космы и Дамиана Осийских. А как вы пришли к звонарскому искусству? Все-таки музыка, да, живопись, воскресная школа, храм и колокола. Как это так? Смена деятельности для вас отдых? Наверное, такой ответ сейчас прозвучит.
1: Это, ну, не то, чтобы это отдых. Дело в том, что как это было. Я долгое время работала в храме, и мне сказали, уже пора на колокольню. И познакомили меня с Александрой Курочкиной. Вот. И она сказала, хорошо, без проблем, сделаем из нее звонаря. И сделали из меня звонаря. Ну да, возможно, поскольку я еще и музыкой занимаюсь, у меня достаточно это, ну, быстро схватить получилось. И да, вот стала звонарем. Звоню во славу Божию.
0: Музыка и звонарское искусство для вас в одной нише, на одной полочке, или это разное все-таки?
1: Нет, это разное, потому что музыка — это все равно более разряд артистического искусства, когда ты работаешь на публику, ну, развлекаешь кого-то, а все-таки звон — это что-то духовное, это делается ради Бога, поэтому нет. Я это разделяю. Все равно там для Господа душой работаешь, ну, как-то так. А тут все равно выступаешь на публику, пытаешься понравиться, может даже иногда заработать деньги. Мы иногда зарабатываем с нашей группой деньги своими выступлениями. Вот. Но все равно, конечно, основное мое занятие — это изобразительное искусство. Вот. Ну, то есть считаю главным. основном.
0: Да. И поделитесь своими творческими планами. Возможно, хотите в новой технике работать. Возможно, что-то сказать всем сейчас. А может быть, открыть студию при воскресной школе. Студию живописи.
1: Открыть студию живописи при воскресной школе – это было бы замечательно. Я
0: вот
1: посоветую,
0: я вам идею,
1: Да, может быть, мы откроем. Ну, какие планы? Ну, как у всех художников, хочется выставки, и выставки в каких-то уже более крупных галереях нашего города. Вот. В плане творческого. А кто знает, что там будет, как душа поведет. Посмотрим, что произойдет. Ну, что я сказать хочу? Любите искусство, ходите на выставки, радуйтесь жизни. Кто творит, творите, потому что Господь творил, и мы должны творить.
0: Вы считаете, что это дар от Бога, то, что вы талантливы во всех направлениях?
1: Безусловно, безусловно, это дар от Бога, это дано для чего-то. Я не всегда понимаю, для чего это, но Господь, дар от Него, конечно.
0: А что все-таки для вас на первом месте? Сложно выделить? Звонарское искусство, музыка, живопись.
1: Ну, не хотелось бы что-то выделять. Хотелось бы и там, и там, и там.
0: Ну, вот это как я. Я тоже из стихотворения Агнии Барто.
1: Да.
0: Драм-кружок, кружок по фото, танцевать не петь охота.
1: Да.
0: За кружок по вышиванию тоже все голосовали. Вся жизнь интересная.
1: Я еще люблю в театре выступать. У нас в воскресной школе есть театральная студия, и вот буквально на Рождество я играла Бабу-Ягу, например. Выступаю, и неплохо получается.
0: Вот, здорово. Театр при воскресной школе — это очень мощный инструмент проповеди, я бы сказала. Ну и еще такой вопрос. Стихи, наверное, пишете. Начинайте, сейчас скажете.
1: К сожалению, стихи я не пишу. Я очень люблю стихи, безумно. Я люблю «Серебряный век» и в целом. Но ну вот это вот, чего Бог не дал, того не дал. К сожалению, не пишу.
0: Ну и возвращаясь к выставке, до какого числа она будет действовать? Ну, сегодня начало апреля, наверное, до середины мая это порадует нас откровение Марии Забегаевой.
1: Постараемся договориться до середины мая, но пока мы планировали весь апрель.
0: Только апрель. И я напомню всем радиослушателям, что сегодня мы беседовали с художницей, музыкантом, преподавателем воскресной школы, преподает Мария декоративно-прикладное искусство, а также звонарем храма в честь Космы и Дамиана Осийских, компьютерным инженером-мастером, да, то есть очень разносторонней, талантливой, многогранной личностью Марии Забегаевой. Мы говорили обо всем, но мы говорили об искусстве, конечно же, в первую очередь. Я вам хочу пожелать вдохновение, вот этой живой веры, то, что вы действительно при храме трудитесь, и на первом месте для вас Господь, а не какие-то такие вот тщеславные мотивы. Это сразу видно, что как вы вкладываете душу, сердце в это, как с детьми работаете. И вдохновение, любви, развитие, конечно, как личности, развитие как личности христианской в том числе, и новых побед, открытий, конечно же, простого человеческого счастья и здоровья.
1: Спасибо. Храни вас Господь.
0: А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч.
1: До свидания. Всего вам самого доброго, самого лучшего. Улыбайтесь, ходите на выставку.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодную, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянным. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 12. «Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищий убог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми гласу моления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал Мейси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы елики сотворил Еси приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели Еси Ты, и творяй чудеса, Ты Еси Бог един». Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилися душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы восставши на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех сирений Яковлих, преславное глаголошися о Тебе, граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сея на племеннице и Тир, и люди, и Феопстии, сии быша тама, мати Сион речет человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний, Господь повесть писание людей и князей, всех бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язвени спящий во гробе, их же не помянул еси к тому, идти от руки Твоей ятре навенни быша, положишь амя в рове преисподнем, в темных и сене смертней,
1: на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навил еси на мя, ударил еси знаемых моих от мене, положиша мя мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врач Тебе воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенней, и аск Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от мене, нищий есть маз, и в трудех от юности моей я, вознежися, смирихся и изнемогу, на мне приидошь о гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, обыдошь мя, яко вода, весь день одержаш мя вкупе, ударил еси от мене друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не рекла еси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. За вещах завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовлю семя Твое, и созижду в род и род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых, я как то во областях уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волн Его Ты укрощаешь и. Ты смирил еси, яко язвенно гордого, мышцею силы Твоей я растащил еси враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение я Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца с силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидет пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоею вознесутся, яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоем вознесется рог наш, яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положив помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобите его, иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку Его, и на реках десницу Его. Той призовет мя Отец мой, еси Ты, Бог мой, и заступник спасения моего. Я с первенца положу Его, высока паче царей земных. Век сохраню Ему милость мою, и завет мой верен Ему. И положу в век века семя Его, и престол Его, яко дни неба. Аще оставят сынови Его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не приврежду воистине моей, ниже оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единою клягся о святе моем, аще Давиду солжу. Семя его век пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно в век, и свидетель на небесе верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земле святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его в страх, расхищаху Его все мимоходящие путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани, разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси, умалил еси дни времени Его, облиял еси Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни мой состав, едабо в суе создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, еже поживет и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы? Где суть милости Твоя древняя, Господи? И межеклялся еси Давиду воистине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносишь образи Твои, Господи, им же поносишь изменению Христа Твоего. Благословен Господь вовек, буди, буди.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Господи, прибежище был еси нам, в род и род, прежде даже горам небытия, и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекла еси, обратитеся, сынови человечестие, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, еже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоею смутихомся. Положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приеде кротость наны, и накажемся. Кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажими, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи весь заступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, и от словеси мятежно, плечма своим осенит тебя, и под крыле Его надеешься оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обачи очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище Твое. Не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспиды и василиска наступиши, и попереши льва и змея, яко на мя уповаю и избавлю и, покрыю и, яко позна имя Мое, воззовет ко Мне и услышу Его, с Ним есть в скорби, изму Его и прославлю Его, долготою дней исполню Его, и явлю ему спасение мое.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый. Един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего, Владыка и человеколюбчие, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею, очисти мя от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя, и даруй мне по Твоей благости, Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания. Я, когда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие собратеволежащие сети храм, Господи мой, Господи, покры мя Твоим благоутробием, и не остави мя грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего, яко Ты еси защититель мой, Господи, и от Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веку.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали чтение Псалтыри, 12-й кафизмы. Кафизмы читал диакон Сергий Нешпорт. Читаем Псалтырь.